0: да, диссонанс в этом действительно наблюдается. Но это, наверное, наш менталитет в большей степени, чем какое-то стремление жить здорово. Мы, к сожалению, пока сейчас мы не достигли такого уровня благосостояния, когда человек начинает думать не о том, как он выглядит со стороны и как на него будут смотреть его друзья, когда он будет кидать на стол в ресторане пачку денег, а когда он будет думать о том, о тех внутренних процессах, которые происходят у него в нем. К сожалению, мы сейчас находимся вот в каком-то периоде, когда вот все показное, все наносное, оно гораздо важнее, чем то, что происходит внутри. Вот. Ну, понятно, что ресторан — это в большей степени средство общения, средство проявления себя. Мало таких настоящих ценителей какой-то кухни. Действительно, легко можно накормить нашего непосвященного в китайскую кухню человека рагу из одуванчика вместо бамбука. Вот. Но зато человек удовлетворит свои амбиции, он может всегда сказать, что да, я вот ужинаю в китайском ресторане. Но это все проблемы просто культуры и общечеловеческой, в том числе культуры питания. Потому что человек действительно есть то, что он ест, и поэтому... Но это сложный вопрос такой. Это вопрос именно этический, это вопрос психологический. Так
1: удивительно, что, казалось бы, умные, продвинутые, просвещенные люди с мыслью в глазах и во лбу, они все равно как обязанные, как подорванные, посещают вот эти непонятные заведения. Как это объяснить? Непонятно мне совершенно, как это. Столько денег, столько времени на это уходит. Потом какая-то икота.
2: Изжога, как правило, у них. Они к нам приходят, очередь выстаивают, чтобы мы им вкачали. Жутко, жутко.
1: Зачем люди это делают?
2: Это действительно, видите...
0: Ну, видите ли, это средство общения, видимо, во-первых. Да. Одно. То есть с друзьями пойти в ресторан, это вроде бы как-то уютно, приятно, престижно. Да. Потом, опять-таки, это же не дома за столом, когда несчастная жена там должна прыгать вокруг, там подносить блюда. Здесь можно
2: посидеть,
0: расслабиться.
2: Можно подраться, кстати, тоже легко.
1: Ну, счастливая любовница, будуар, альков, там. Почему не сразу не жена несчастная?
2: Ну, я предлагаю вернуться все-таки к теме пищевых продуктов, поскольку ресторация — это уже скорее социальное явление, а не явление.
1: Тогда что вас больше всего поражает из того, что люди добровольно едят и что они есть не должны ни в коем случае, если не брать сникерсы, памперсы? Вот.
2: А карачка меня поражает.
1: А карачка — это вообще больная тема, неизбывная наша. Это ужасно. Если даже не брать...
2: А еще знаете, что меня поражает? Простите, это вот определенного вида сосиски, которые продаются в палатках, они запечатаны в целлофан, и с виду выглядят как копченые.
1: Сосиски,
2: на самом деле, жирнейшие
1: это,
2: черви.
1: Это не черви, это...
2: Нет, я имею в виду, они какая-то...
1: Ответ на демографический взрыв. А-а-а. Просто необходимо было отвратить женщин от межличностных, вот, известных всех половых отношений. Да, нет, этих... отношений.
2: Ну, как отношения? Это есть конфликт.
1: Деторождение было очень... Да.
2: Затруднено.
1: Взрыв был, где-то рождение. Вы путаете временные интервалы.
2: Чтобы вызвать
1: отвращение, не ко всем мужчинам, а к некоторым их проявлениям, была создана линия вот этих вот так называемых французских, датских хот-догов.
2: Логично,
1: которые, да, соответственно, у любого нормального человека могут на все сосиско-подобное вызвать идиосинкразию. Понимаете? И дело пошло. Единственное, что на нашей почве, когда людям вообще совершенно все равно, какое, чего, какого цвета, длины, тяжи, там, веса. Это безразлично, потому что люди живут, не приходя в сознание. Это и экология, это и политическая ситуация, это и то, что вот постоянно меняют там 11-летка, 10-летка, 7-летка общего режима. Все, понимаете, наша страна живет своим путем, идет, поэтому людям абсолютно все равно, какой сосиской ее кормят.
2: Конечно, конечно. Но только они очень противные. Поэтому,
1: сосиски,
2: да,
1: отвратительные.
2: Просто.
1: Там-то, когда их делали, не подозревал, что их будут употреблять в пищу. Просто это некий фаллический символ, да, муляж такой, который должен вызвать отвращение. Здесь же их тянут в рот, едят детям. Идет ребенок, несет в руках вот это вот ужас, просто залитый еще кетчупом. В красных мазках каких-то. Ну, убил и съел, я не знаю. Это же раньше про это анекдоты рассказывали. Сейчас детям выходные в руки суют, я не знаю.
2: Знаете,
1: они,
2: давайте...
1: они тянут это в рот, потом семьи рушатся, понимаете? Потом человек в 16 лет в гостях в порнографическом фильме то же самое видит, совершенно другой обстановке.
2: Да нет, даже бывает так, что он говорит, я ведро пойду вынесу, а сам к соседу и пить водку.
1: Ужас.
2: Приводит к совершенно...
1: Глушит сознание, сознать.
2: Вот вопрос пришел нам на пейджер следующий. Почему спортсмены предпочитают для получения энергии кушать спагетти? Подпись «Аварум». Это, видимо, к Алле Михайловне вопрос.
0: Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что спортсмены едят спагетти для получения энергии. Я думала все-таки, что они едят белковую какую-то пищу. Но...
2: метандростенолан пьют.
0: Но
2: таблетка
0: иногда,
2: такая.
0: Ну, иногда, наверное, действительно едят спагетти. Но спагетти действительно очень калорийная пища. Вот она немножко тяжеловата для желудка. Но если ее не употреблять с жирными соусами, то, в общем... можно при этом даже сохранить форму, вот, и даже не поправиться. Вот. Но почему-то делают какие-то спортсмены. Я, наверное, думаю, что это вот эти, те самые итальянские спортсмены, которые сегодня у нас играют в футбол.
2: Вот тут внизу, на этажом ниже. Я тоже их заметил, что странно, как их пустили. Вот скажите, пожалуйста, тут еще есть вопрос. Каково ваше мнение, это, видимо, к нам всем вопрос, по поводу прикладывания чеснока на запястье, дабы прошла зубная боль? Подпись «Eisenspitz.U». Ну, так передано. Тут что вы скажете на эту тему? Вот я вижу, что Алле Михайловне нечего сказать. Для меня вообще странно, вот, что как-то запястье может быть связано с зубами. Я знаю, что непосредственно пятки связаны с зубами. Вот если там, например, пятки... там, в общем, можно выбить человеку зубы, ударив его хорошо по пяткам, к примеру. Ну, я думаю, я исчерпывающе ответил, да? Давайте вернемся к проблеме свеклы. Вот скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, являясь старшим консультантом все-таки отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, я знаю, что вы одно время инспектировали овощные базы, так называемые, в огромном количестве расположенные в черте нашего города. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько и в какую сторону произошли сильные или не сильные изменения в характере работы овощных баз, да, заготовка свеклы, как проходит сейчас к восьмому, особенно в преддверии вот порога восьмого. И самое главное, насколько сейчас установлен тщательный контроль за тушками персонала. Ведь раньше брали практикантов туда всяких, да, там, школьников. Вот, все это приводило к загрязнению. Бывало, даже ходили они в свеклу. В общем, черти что было. Вот какова ситуация сейчас? Все-таки все мы ее едим и любим. Свеклу.
0: Вообще вопрос с овощными базами – это такой наболевший вопрос. Дело все в том, что в России никогда не умели хранить собираемые сырьевые такие продукты. И до сих пор мы теряем почти 50% урожая, который мы именно при хранении. К сожалению, хранение – это очень серьезный процесс, он требует такой обеспеченной материальной базы. К сожалению, у нас нет технических средств для обеспечения хорошего, полноценного хранения. И вообще растительное сырье, в том числе ваш любимый продукт свекла, он, это же живой продукт, поэтому и подход к его хранению – это совсем не такой, как подход там, к хранению чашек, ложек, техники. Вот. Здесь нужно учитывать то, что это сырье дышит, то, что оно, в нем проходят различные биохимические процессы. Вот. И сейчас, так как подорвана очень сильно материально-техническая база вообще пищевой промышленности, да и вообще всего промышленного комплекса в нашей стране, то, конечно, говорить о том, что мы хорошо сохраняем, нельзя. Дай бог, чтобы нам этого сырья хватало для того, чтобы прокормить людей. Вот. Но, к сожалению, очень большие потери. Что касается персонала работающего, у нас, знаете ли, очень хорошие кадры. У нас очень готовят серьезных специалистов по хранению. Но, к сожалению, сейчас очень мало кто работает по специальности, потому что все, что связано с производством, все, что связано с промышленностью, это очень такие малооплачиваемые должности, и все ударились в коммерцию. В общем, очень много дилетантов появилось вот в наших отрасли. Очень многие сейчас стали заниматься пищевыми продуктами, организовывать всякие малые предприятия, малые хранилища, перерабатывающие комбинаты. К сожалению, нельзя сказать, что этим занимаются специалисты. Это большая беда. И дай бог, чтобы вообще хватало рабочих рук, не говоря уж о том, чтобы это были квалифицированные рабочие руки.
2: А ведь я знаю, что вы, да и мы совместно все вот с ними тоже выносили такое предложение в Государственную Думу на обсуждение, чтобы выдавать зарплату свеклу им. Ну, вот типа, как это было. Ну, этакий бартер. Работа на результат работы.
0: Понимаете, дело все в том, что те специалисты, которые обучены, как правильно сохранить, в каких условиях, как правильно переработать, к сожалению, они очень плохо знакомы с основами маркетинга. И потом, если они получат зарплату свеклой, вы сами понимаете, что человек не может питаться только одной свеклой. Ему нужно покупать еще какие-то продукты питания и предметы быта, поэтому все равно придется этот товар продавать. К сожалению, наши специалисты, они не очень-то умеют именно продавать свой товар. Это одна из больших проблем, действительно.
2: Ведь известна же такая история. В свое время, по-моему, «Аргументы и факты» писали об этом, о такой женщине, которую звали Мария Михайловна Сыпь, если вы знаете, которая вообще все время жила на овощной базе, вот обладала недюжным здоровьем, она же была и охранницей, она же следила и за порядком, вот, и кормила собак вот, базовых, которые всегда при любой базе.
1: Давайте все-таки перейдем от собак к питанию и спросим Аллу Михайловну. Вот очень модно последние в годы перестройки растить на приусадебном участке многие
2: культуры.
1: Культуры, да, растительного происхождения, как то картошку, крыжовник.
2: Огурчики, опять же.
1: И каким-то образом люди, которые этим занимаются, они по своему, опять-таки, по поведенческим своим моделям, по выражению лица, они существенно отличаются от остальных людей. Это причина или следствие? Вот человек, который все...
0: Я думаю, что это следствие. Когда вы тратите очень много времени на выращивание, на хранение, на консервирование, я думаю, что у вас останется гораздо меньше времени на там, чтение книг, посещение театров. То, чем занимаются люди, не заняты работой на присадебных хозяйствах. Я думаю, что это следствие.
1: Вот мне еще, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Вы женщина красивая, великолепных кондиций. Что вы употребляете в пищу? Как вы добились такого превосходного результата?
2: Да, к тому же, в общем-то, у вас возраст достаточно почтенен, при том, что...
1: А так и не скажешь.
2: Не скажешь.
0: Спасибо большое за ваши
2: на
0: комплименты.
2: Здоровье, конечно.
0: Вот. Но на самом деле я питаюсь по одному единственному принципу, который давно выработал для себя. Это есть то, что хочет непосредственно мой организм. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим желаниям. И если сегодня мне хочется есть яблоки, я буду есть яблоки. Я не буду говорить себе, ну как же, вот там обед из трех блюд, нужно же съесть суп. Нет, я хочу, я ем именно то, что я хочу.
2: А если вам захочется водки, например, или марихуаны?
0: Возможно, значит, это будет именно так. Значит, это именно то, что не хватает моему организму. Ведь главное в жизни, в общем-то, ни в чем себя не насиловать. То есть человек хотя бы в тех проявлениях, которые не связаны с какими-то социальными факторами, он должен быть свободен. И вот питание — это одно из тех возможностей проявить себя. Единственное, что наше сознание иногда давит наше подсознание, и мы не всегда можем объективно оценить, что же мы хотим. Но если мы научимся слушать себя, то это поможет избежать нам очень многих болезней, очень многих катаклизмов, связанных именно с питанием.
1: Я слышал, что вы последний раз были в ресторане в 59-м году на фестивале молодежи и студентов вместе с кубинской делегацией, да, и с тех пор решили больше не посещать эти рассадники антисанитарии и шлакизма. И держите свое слово, по-моему.
0: Ну, по-моему, вас информация немножко подвела. На самом деле, я совсем недавно была в ресторане. И я очень часто посещаю...
1: видимо, да?
0: Я очень часто посещаю подобные заведения. Единственное, что у меня есть какие-то свои пристрастия, вот, и поэтому я знаю уже какие-то блюда, определенно готовящиеся в этих местах, и знаю, что их есть можно и даже полезно. Вот, поэтому, ну, нельзя так сказать, что уж я совсем прям так законсервировала себя в этой жизни, что я не имею возможности, не даю себе права посещать рестораны. Это для меня эдакое культурное мероприятие иногда получается.
1: Можно попробовать еще вот в театр, там тоже бывает буфет, так что, в общем-то, общение.
0: Да, безусловно.
2: Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, а после непродолжительной этой паузы мы возобновим наш разговор и, кстати, поговорим о японской национальной кухне. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и профессор Юрий Романович Филин, председатель комиссии по примирению человека и среды. И на пейджер пришел следующий вопрос. Сегодня употребил чипсы. Ощущение, что ел воздух с беконом. Расскажите общую рефлекторную реакцию организма на чипсы. Подпись Евгений. То есть чипсы — это тоже ведь относительно новый продукт на нашем рынке.
0: Чипсы,
2: да,
0: чипсы появились сейчас самые разные. Чипсы стали производить и у нас. Такое московское объединение, как «Колосс», производит различные варианты чипсов, всяких снеков. Ну, в общем, прообразом их были раньше когда-то наши готовые завтраки кукурузные. Если вы помните, такие палочки, обсыпанные сахарной пудрой. Вот, когда-то за ними были безумные очереди, но сейчас все это очень доступно. Вот. Но чипсы — это такая любимая еда американцев. Вот. На самом деле это очень высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров. Из чего бы ни были сделаны чипсы, из картофеля или из кукурузы, или из риса, они содержат большое количество крахмала. Но, в общем, пища такая достаточно энергетичная, но она забивает организм, потому что она достаточно тяжело переваривается. Вот это сочетание крахмала и жиров, оно такое не совсем легкое. Если вы обратите внимание на калорийность, то вы заметите, что это тяжелый продукт.
2: Это высокий. Не сушняк потом еще.
0: Вот.
2: То есть тушку сушат.
0: Как правило, чипсы посыпают различными добавками, ароматизаторами, усилителями вкуса. Туда входит очень много соли, глютаминовой кислоты, специями. Все это вызывает жажду. Ну, в общем, такой продукт, не знаю, я бы не рекомендовала его есть. Его иногда употребляют там под пиво, то есть он такой контрастный.
2: Ну, скорее вот. Всего, даже не то, что контрастный, извиняюсь, что первое, а как провокационный продукт, который, в общем-то,
0: вызывает
2: заставляет
0: жажду.
2: Пить пиво. Да.
0: Да. Да. Вот. Ну, это вот такое изобретение.
2: У вас что-то упало. А, отстегнулась вот рука у Юрия Романовича. Ну, ничего. Да, ну, я предлагаю, может быть...
1: Я хочу сказать,
0: поэтому,
1: что...
0: Поэтому это не удивительно, что вот чипсы вызвали какую-то негативную реакцию у молодого человека. Наверное, не справилась печень с количеством жиров. Наверное, было тяжеловато желудку, особенно если чипсов было много.
2: А пива не было, судя по...
0: Рассказу пива действительно не было.
1: Я хочу сказать...
2: Говорить, конечно.
1: Что, видимо, радиослушатель попал совершенно случайно пальцем в небо, потому что он сказал, что он съел воздух с запахом бекона. На заказ в Америке теперь можно изготовить чипсы с запахом любимой женщины и там любимого котенка.
2: Животного, да.
1: Да, поэтому это очень становится модным.
2: Я предлагаю принять телефонные звонки, то есть 203-19-22, это телефон прямого эфира нашей программы, и вы можете спрашивать, задавать вопросы, что случилось. Вам плохо слышно, да? Все так хорошо. Задавать вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте,
3: уважаемый. Михаил Михайлович, вопрос такой есть.
2: Конечно, безусловно.
3: Относительно звука видового восприятия вот с самого момента процесса поедания пищи. Ну, то есть, например, вы смотрите телевизор, там читаете газету «Эль Бимбо» или слушаете музыку Моцарта или Александра Лаэртского. Вот что порекомендуете конкретно? Может быть, есть какие-нибудь музыкальные произведения, видеоматериал, который желательно бы смотреть при потреблении пищи, чтобы было лучше пищеварение? Это вопрос первый. И вопрос к Александру. Вот вы недавно, как, насколько я знаю, предложили переименовать клуб «Не бей копыта» в «Выме». Это у вас гастрономическая ассоциация, связанная с тем, что вам в данный момент хотелось молоко выпить, или это с этим неизвестно?
2: Нет, спасибо, спасибо за вопрос. Переименовать я предложил ни в коем случае не клуб «Не бей копытом», а программу, в которой вот это было выступление, потому что по названию программы звучало по-английски, что-то связанное с ночью, собственно говоря. Вот, и я предложил, поскольку я не люблю вообще английские названия на территории России, я предложил, алло, да, это другой телефон. Что? Там колеса откручивают у вашего автомобиля. Передали, да, ну ничего страшного. Да, вот, поэтому вообще никакого отношения не имеет это к клубу, и вообще непонятно, что у меня спрашивали. Давайте вернемся
1: да,
2: к...
1: Да, вот я слышал, что под сериал можно смолотить целую тарелку
2: батон колбасы и банку кетчупа.
1: Сковородку котлет, вот насколько
2: все это? Да.
0: На самом деле, я уже говорила и, наверное, повторюсь опять о том, что психологический настрой, он имеет огромное значение во всех процессах жизнедеятельности человека, и в том числе и в принятии пищи. Но
2: ничего страшного, ничего страшного, не обращайте внимания, это Прохор входил.
0: Я думаю, что приятная музыка, дружеская беседа, она сделает вашу трапезу действительно приятной во всех отношениях. И я не могу вам посоветовать, какую музыку слушать или какую передачу смотреть. Это зависит от ваших индивидуальных пристрастий. Если музыка господина Лаэртского вызывает у вас аллергические реакции, то я думаю, что во время принятия пищи вам не стоит ставить кассету с его записями. Вот. А если Моцарт действует на вас усыпляюще, и вы можете заснуть во время трапезы, то я тоже думаю, что ставить Моцарта не стоит, потому что можно подавиться легко.
1: Вилкой
0: там себя повредить как-то. То есть ставьте что-нибудь такое вот живое, приятное.
2: Хорошо, техномузыка, наверное, будет идти.
0: Именно то, что вызывает у вас приятные эмоции. Вам хорошо, вам хочется радостно продолжать то занятие, которое...
2: Трапезу.
0: Да. То есть
1: для желающих похудеть можно рекомендовать произведение Александра.
2: А еще я, в свою очередь, хотел посоветовать, что в магазин, да, за едой нужно ходить сытым.
0: Однозначно.
2: Совершенно. Вот однозначно. Пришел вопрос к нам на пейджер. Мой приятель Глеб – религиозный фанатик. В его законы входит исключение из рационов питания помидоров и кетчупа. Что это за вид религии? Подпись «Гусинский».
0: Вы знаете, честно говоря, я первый раз слышу такое.
2: Я тоже в изумлении нахожусь, конечно.
0: Я думаю, что если бы вот этот ваш приятель Глеб позвонил бы нам
2: это
0: и сам...
2: Это не мой приятель, простите.
0: Я обращаюсь вот к тому радиослушателю, который господину Гусинскому, да, если я не ошибаюсь,
2: да.
0: который прислал нам это сообщение. Я думаю, что если ваш приятель позвонит нам и расскажет об этом, я думаю, всем это будет очень интересно.
2: А давайте послушаем телефонный звоночек.
0: Мы ждем
2: его
0: звонков, да?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, можете внимательно слушаем.
4: Дорогие товарищи, у вас передача очень интересная, но только надо говорить не свекла, а свекла.
5: Нет, это не Бусинский звонит, потому что он всегда говорит свекла.
4: Ну, вот надо говорить, откройте любой словарь.
5: А, извините, а мы не могли бы вы назвать нам автора этого словаря?
4: Любой, Ожегов хотя нет. бы.
5: О, вы знаете, я не знаком с этим человеком, простите, и не могу ему доверять. И, в общем-то, почему я должен говорить свекла, а не свекла, потому что мне так рекомендует какой-то автор слова. У меня вот свой словарь тут лежит написанный нами, где написано черным по белому свекла. То есть со вчерашнего дня это слово произносится не иначе, как свекла. Правильно?
0: Вы знаете, позвольте мне включиться в ваш спор.
5: Безусловно, безусловно.
0: Есть какие-то спорные моменты в русском языке.
1: Творог и творог.
0: Творог и творог,
5: Маква
0: да.
5: еще есть.
0: Вот. И я думаю, что вот свекла и свекла, конечно, кто-то может осудить нас в неправильном произношении каких-то
1: позвонит,
0: слов.
1: Позвонит.
0: Да. Но вот если, например, в среде пищевиков кто-то наш крупный комбинат колосс назовет колоссом, пищевики обидятся, потому что у нас его принято называть колосс. Хотя кому-то может это вот, резать ухо и говорить, что это неправильно поставленное ударение.
5: Тоже касается.
0: Поэтому, в общем,
5: и...
0: это какие-то несколько профессиональные такие.
1: Компас.
5: Вот что касается
1: да.
5: пельменей, очень важно. Ведь обыватели, вот потребители называют говорить. Пельмени, да? А вот производители пельменя. Вот, значит, что вы делаете? Я работаю, делаю пельменя. Вот попробуем, скажу, конечно. Пельмени, а не пельмени, а сразу будет обида, правильно?
1: Ну, что ну, давайте, вы на женщину накинули?
5: Давайте послушаем да, еще да, один телефонный конечно. Звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
6: Доброй ночи.
5: Доброй ночи, уважаемый, рассказывайте, пожалуйста.
6: Я насчет чипсов.
5: А, правильно, вот правильно.
6: Чипсов.
5: Да,
6: вот,
5: чипсы, да.
6: Как их употреблять, до ящика или после ящика?
5: Угу, спасибо, спасибо.
0: Я думаю, что чипсы лучше всего употреблять под пиво и во время.
5: Ну и послушаем музыку.
7: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
5: А я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. На наш пейджер пришел следующий вопрос. Во сколько начинается концерт Рода Стюарда и что там можно поесть? Ну, концертов будет, во-первых, несколько, как вы знаете, практически с перерывом в час певица будет снова и снова играть. Вот, что касается еды, то в последнее время это стало модно, все же самоокупаемо, поэтому буфет целиком ставят представители артиста. В данном случае это будет выпечка, испеченная мамой и бабушкой исполнителя. То есть, я думаю, вполне качественная. Водку можно проносить с собой неограниченно. Вот. И еще вопрос, не вопрос, телега от Глеба произошла. То есть смысл в том, что кетчуп – это помидорья кровь. То есть, видимо, у Глеба ну, симптоматика следующая, что помидор – это живое существо. Понимаете меня, Алла Михайловна? Да? И Глеба, мы тоже понимаем.
0: Да, ну это интересно. На самом деле помидор действительно – это живые организмы.
5: Безусловно.
0: Но я думаю, что относиться так вот, что кетчуп – это кровь, помидора нельзя, потому что красный окрас томатного сока объясняется совсем не наличием там красных кровяных телец, в частности эритроцитов, а наличием таких красящих веществ, как антоцианы. И я могу уверить Глеба, что он не совершает какого-то убийства живого организма, поедая помидоры, точно так же, как он не совершает этого убийства, поедая картофель там, или абрикосы.
5: Безусловно. Ну, может быть, что-то
1: помидор
5: может быть
1: к этому моменту уже мертвый, поэтому можно спокойно есть, он умер своей
0: Тем
1: смерти.
0: Более, что да, когда мы оторвали, так скажем, вот плод от родительского вот растение, это уже, в общем-то...
2: Гибель, уже могила.
0: Да, то есть вот в этот момент произошла смерть.
2: Вот от злополучной свеклы. Ох, как я ударился головой, больно. А, черт, этот ремонт тут надоел. Ведра с белилами. Да, так вот, из свеклы не делают же сока. Вернее, делают самостоятельно. Вот в пакетах, как апельсину и так далее, не производят. А тем не менее, свекольный сок — это весьма полезная вещь. Потому что вот свеклу, например, не все могут прожевать сами. Потому что это весьма волокнистая, в общем-то, вещь. И неприятная. Тогда как сок от нее, в общем-то, весьма. Что подсказывает нам винегрет? Вот письмо пришло нам на пейджер. Видел, говорит он, в Макдональдсе странное блюдо под названием Chicken McNuggets. До сих пор не могу понять, из чего это сделано. Разъясните, пожалуйста. Подпись Карен. Ну, вообще-то, Карен, наверное, вам виднее должно быть, раз вы посещаете это заведение.
0: Но я могу сказать, что это удивительное блюдо, которое сейчас широко рекламируется. Не что иное, как простое куриное филе, которое находится в эдаком кляре. Из чего сделан кляр, наверное...
2: Из бобовых, конечно.
0: Я думаю, что мы не будем открывать профессиональные тайны Макдональдса. Значит, нас... Не будут пускать туда. Да.
2: А скажите, Алла Михайловна, вот встает вопрос такой, понятие филе. Оно широко распространено. Филе трески, да, филе там ля-ля-то-паля.
0: Да,
2: каким образом вообще может получиться, вот, например, филе человека? Давайте сделаем вот из Юрия филе сейчас, да? Вот как можно сделать из Юрия филе?
0: Как-то если... сегодня кровожадный лицо.
2: Нет, ну, к примеру, ладно, не из Юрия, вот из Прохора, да? Вот как можно сделать филе из рыбы, в которой костей больше, чем у человека волос на голове? Вот, то есть отсюда...
0: Я думаю, что костей у него все-таки меньше, чем волос.
2: Но все равно закрадывается сомнение, что филе как таковое... Это да, вообще целиком синтетический продукт.
0: Нет. Конечно. Попробую с вами поспорить и скажу, что филе — это не синтетический продукт. Это вырезанная определенная часть, как ваше любимое слово, тушки.
1: Филейные части. Вот про женщин так говорят. У нее такие филейные части, я слышал.
2: Это вот у нас в коридоре, наверное, вахтер, да, сегодня опять, когда вы проходили мимо. Все, бумаги пойдут, не волнуйся. Больше этого не повторится. Да, так и что?
0: Вот. Так что филе – это действительно освобожденное от костей мясо животных или птицы.
2: То есть вы хотите сказать, сколько же птиц и вот этих рыбок маленьких нужно, чтобы такой брусок филе сделать?
0: Ну, рыбки, если вы ходили на рыбалку, то я думаю, что они не всегда бывают такие уж совсем маленькие. Да, попадаются довольно большие.
2: А каким образом можно вот так сделать вырезку? Вручную, что ли? Вот как это? Вот как? Там же практически действительно нет костей. Мы вот женщин посадили, женщины сидели как раз восьмого тут и все исследовали. Там на один брусок, там, может быть, одна косточка случайно. Так мы поняли так, что это они специально туда на производство эту косточку кидают, чтобы каким-то образом визуально натурализировать этот продукт.
0: Но если вас волнует именно вопрос технологии, конечно, производства, то я думаю, что вам надо будет обратиться специально к представителям рыбной промышленности, потому что это серьезное очень занятие, это действительно высокий уровень технологии, и они вам детально расскажут. Я думаю, они с удовольствием поделятся с вами секретами.
1: Александр, вы меня поражаете. У нас в гостях ценнейший специалист, а вы используете его абсолютно не по назначению.
2: Понятно,
1: вот
2: тогда вопрос. Вот дайте один вопрос хочу
1: со
2: задать.
1: Со шкуркой или без? Вот в Швейцарии едят картофель со шкуркой, отмыв его тщательно щеткой. Я пробовал есть картофель со шкуркой, мне совершенно не понравилось.
0: Действительно, шкурка, как ее называется на самом деле, ну, кожура, верхние ткани у этого растения, они действительно богаты витаминами, они действительно богаты всякими полезными минеральными веществами. Но употреблять верхние подкровные ткани этого корнеплода можно только пока он молодой. При старении там накапливаются и всякие токсичные вещества. И вот если, например, вы видите что произошло позеленение верхних подкровных тканей картофеля, то это говорит о том, что в тканях откладывается солонин, а солонин — это вещество, которое является активатором роста, прорастания. То есть, значит, в скором времени ваш картофель прорастет. Это обычно
2: белые
0: происходит
2: такие штуки,
0: да,
2: вот
0: да,
2: эти,
0: да, зимой, да. Весной уже. И вот накапливает этот солонин, кожура становится токсичная. То есть это, в принципе, такой вот опасный.
2: А скажите,
0: поэтому,
2: пожалуйста.
0: Молодой картофель, да, действительно, вы можете отмыть щеточкой там, и кушать его с кожурой. Но вот эту старую картошку вялую совершенно бессмысленно. Есть.
2: Алла Михайловна, нам часто задают вопросы, особенно бабушки вот приходят сюда, спрашивают, выкрикивают на стенках, пишут, можно ли употреблять в пищу вот эти самые белые ростки из картофеля? Вот эти вот самые.
0: Ну, я не знаю, это, наверное, дело вкуса. Кто-то любит там проросшее что-то.
2: Нет, а в плане пользы для тушки или вреда?
0: Вы знаете, нет, точки, вот эти белые ростки, это представляет собой видоизмененные точки роста плоду, поэтому, ну, на самом деле там они не отличаются вот какими-то вкусовыми качествами, вот, но там действительно находятся активные вещества, много ферментов, много полезных веществ, потому что там сосредоточена вот сила этого вот клубня, который вот при прорастании как бы своему новому поколению дает все силы, вот эти вот новые побеги, это есть вот это новое поколение. Вот, поэтому с точки зрения химического состава они действительно богаты минеральными веществами, но употреблять их в пищу как будто бы не принято. И я не знаю, если у вас это получится, то, наверное, ничего ядовитого там вы для себя не обнаружите, но если вам это нравится, кто же вам может это запретить делать?
1: Если все новое поколение употребляет в пищу, то это ведет к распущенности.
2: Безусловно. Нельзя ли подхватить инфекцию, поедая сосиски и другие мясные продукты вместе с оболочкой и упаковкой? Подпись «Гусь». Употребляйте, я думаю, «Гусь», употребляйте можно. Конечно же, можно. А вот скажите, пожалуйста.
0: Единственное, что вы не забудьте, что упаковка сосисок часто делается из полиэтилена.
1: С дефекацией будет меньше проблем. Очень
2: сразу упаковка. Безусловно. С утилизацией даже продукта дефекации, я бы сказал. Алла Михайловна, вот задают нам очень часто вопрос такой. Вот, дело в том, что наша программа носит не только научно-исследовательский такой характер, да, и публицистический, но еще и ностальгический порой. Вот спрашивают нас очень многие люди, куда девались так называемые свекольные котлеты. Вы помните, что в те далекие...
0: Да, это был совершенно замечательный продукт. Кстати, он выпускался на... очень хорошем, дорогом итальянском оборудовании фирмы «Леветти» на московском комбинате «Колосс» была куплена целая линия. К сожалению, вот на сегодняшний день выпуск этих продуктов, это быстро замороженные были такие котлетки, морковные, свекольные, капустные. К сожалению, сейчас очень маленькие хранилища, и они не позволяют хранить много сырья именно свеклы, и оно теряется. И поэтому как бы процесс стал невыгодным. А это сырье было очень дешевое, и продукт, получаемый из свеклы и моркови, был очень дешевый. И сегодня его производить невыгодно. Мы будем больше затрачиваем на производство, нежели чем получаем с этого прибыли. Но все-таки...
2: Вот...
0: работать ради прибыли хотят.
1: Скажите,
0: все.
1: Меня всегда вот поражало, что люди, которые даже, в общем, очень щепетильно относятся к гигиене, тем не менее покупают, приобретают на рынках квашеные, маринованные всякие вещи. Вот она эти вилки, прижимая пальцем, которая только что считала деньги, накладывает огурцы, квашеную капусту,
2: грибки.
1: И хозяйка, да, которая дома, в общем, вычищает хлоркой буквально от унитаза до вилки, и все, совершенно спокойно на это смотрят. Вот маринады и соленья, они обладают каким-то антибактерицидным свойством или просто закрывают глаза хозяйки? Да?
0: Ну, конечно, проблема санитарии, гигиены в этом случае, это очень серьезный вопрос, и на рынках, да и в магазинах подчас наших существует возможность заражения различными бактериями, бактериальными грибковыми заболеваниями. Но, безусловно, среда маринадов, как правило, она сильно кислая или сильно соленая, она действует ингибирующе на рост болезнетворных бактерий, болезнетворных грибков, поэтому как будто бы ну, не так это страшно, потому что, допустим, квашеная капуста, ее рассол содержит большое количество молочно-кислых бактерий. В кислой среде она подавляет гнилостные бактерии. Кислая среда подавляет гнилостные бактерии. Поэтому ну, это не так страшно. Ну, конечно, то, что произведено дома, и за то, что вы ручаетесь вот, за чистоту, это, конечно, более целесообразно употреблять пищу, нежели чем то, что сделано вообще непонятно какими руками.
2: Вот на пейджер пришло сообщение следующее. То есть несколько уличили вас, Алла Михайловна, в некоторой нелогичности по поводу свекольных котлеток. Наша вот оппонентка Татьяна Буланова говорит, почему же тогда в изобилии продаются в супермаркетах картофельные котлетки? Или вот проблем с их хранением аналогичных не существует, спрашивает Татьяна.
0: Картофель хранится несколько легче, и картофельных котлет действительно сейчас выпускается много. Вот. Но, во-первых, этого сырья больше в объемном, так скажем, отношении. И это получается достаточно выгодно.
2: А рекомендовали бы вы употреблять их в пищу? Ведь мы же не знаем, из каких именно вот клубней их проворачивают, технологию их изготовления мы тоже не знаем. Они, во-первых, подозрительно сладкие, согласитесь, что, в общем-то, не свойственно картофелю. Да.
0: Ну, дело в том, что технология достаточно простая, хотя в то же время она требует большого технического оснащения. У нас вот стоит мощная линия по производству быстро замороженных котлет. Вот, и это оборудование представлено машинами различных фирм, немецких, там Георг Дицель, Юстус. Ну, в общем, это такие сильные имена, кто вот знаком с производством именно оборудование технологическое, то знаешь, что это хорошие машины.
2: Даже, говорят, мистер Шмидт фирму профилировалась на вот производство консервантов.
0: Вот. Но
1: 600-е мясорубки бывают.
2: Бывают. Мулинексовские.
0: Да. Вот. Но, конечно, как всегда, я могу сказать, что то, что приготовлено своими руками, это не идет ни в какое сравнение с тем, что произведено на промышленных предприятиях.
1: Между тем хочется возразить, что часто приводится в печати соображение о том, что самогон, сделанный дома, он обладает очень большим процентом содержания сивушных масел, что только высокотехнологичный процесс фабричного изготовления спиртных напитков позволяет получить менее токсичные спиртные напитки. Может быть, в отношении каких-то там вот оленей и маринадов это то же самое, аналогичная ситуация?
0: Но дело в том, что производство именно алкогольных напитков, оно действительно связано с очень серьезными процессами очистки, многоступенчатой очистки через фильтры. И вряд ли в домашних условиях можно достигнуть именно такой технологичности. Но что касается соленьев и маринадов, ну, вы сами понимаете, что все, что производится в больших объемах, за этим гораздо сложнее следить, чем за тем, что происходит вот там в маленькой какой-то посуде. Поэтому, естественно, у хозяйки в домашних условиях и огурчики получатся более хрустящие, чем те, которые были засолены на овощных каких-то вот перерабатывающих комбинатах. Вот. Поэтому домашнее, оно всегда есть домашнее.
2: А скажите, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, вот почему вообще маринование, ну вот огурчики соленые, квашеная капустка, они все-таки свойственны, как правило, и более традиционные вот у славян, там, у болгар, у русских. То есть, например, мы вот предлагали, к нам сюда приезжали стажировщики с радиостанции из Америки, ну они у нас там полы мыли, шпаклевали поначалу, потом мы их допустили уже сказать, гудбай сказать допустили, и гудбай. Morning, вот. Мы им предлагали, потому что кормить-то их чем-то надо, правильно? Это опять колеса свинчивают, да. Вот, мы им предлагали капусту квашеную. Они на нее смотрели очень дико. Они не понимают, как это можно...
0: Ну, квашеная капуста — это такой русский национальный продукт.
2: Она же, тем не менее, вот, действительно является дезинфекционным. То есть, например, известно, что воинов раньше на Руси раненых копьем или мечом просто кидали капусту им на эту рану на какое-то время, снимали, и там все затягивалось.
0: Ну да, квашеная капуста — это действительно народный продукт. Ну а вот что касается всяких маринадов, вы, наверное, в общем-то, не совсем правы, утверждая, что это свойственно славянам. Но дело все в том, что здесь много объясняется климатическими условиями. Ведь нам нужно было, собрав урожай, сохранить его до будущего года. И именно создав ему какую-то среду, соленую либо кислую, подавив развитие микрофлоры, можно было сохранить до будущего года те же самые огурчики и помидорчики. А в странах, например, жарких, восточных, это совершенно было не обязательно делать, потому что собираются урожаи несколько раз в год. И зачем людям думать о том, как это все вот сохранить до будущего года?
2: Ну, когда ради спорта. Вот. Утилизация, все это.
0: Ну, я думаю, что это придет со временем. Все-таки человек такое существо рациональное, и тратить лишние средства на то, что как бы невыгодно, зачем?
2: А куда делась все же морская... А, куда же делась всеми уважаемой морская капуста? Пришло на пейджер сообщение, подпись Марии Распутина. Мария, я могу сказать с полной уверенностью, что вот буквально сегодня я закинул на кишку энное количество этой зелени. Вот морской капусты, по-моему, ее сейчас достаточно много появилось. У меня даже складывается ощущение, что это просто стилизованный под морскую капусту одуванчик или подорожник. Ваше мнение, Алла Михайловна?
0: Ну, морская капуста – это ценный продукт. Хотя когда-то я услышала такую версию, что на ответ, почему пропала морская капуста, были сказаны, что ее съели морские коровы. Вот. Ну, не знаю, насколько это так.
1: Морские коровы в начале века были истреблены совершенно.
0: Ну, вот тогда они все и съели, видимо. Вот. Но на самом деле морская капуста сейчас появилась снова.
2: Да,
0: но
2: забили.
0: Был момент, когда она совершенно пропала с наших прилавков. И это было объяснено тем, что, видимо, ее очень активно потребляли. Вот был такой перестроечный период, когда есть было совершенно нечего. Вот на прилавках была соль, спички, там и морская капуста.
2: Две морковки были еще.
0: Вот, и морская капуста. Да, ее как, да. И вот как после этого, когда период этот закончился, вся морская капуста исчезла. Наверное, действительно съели вот люди, просто когда совершенно было нечего есть.
1: Скажите, ой, да.
0: А может быть, конечно, это объясняется еще тем, что все-таки морскую капусту везут с дальней Востока, и это не совсем дешевое удовольствие тащить ее так далеко.
2: А вот вопрос пришел слышать. Действительно можно избавиться от насморка, принимая эндоурально-сахарную пудру с примесью соды? Подпись Кусильский. Я, к сожалению, не знаю, что даже как ответить на этот вопрос. Вообще, ну, к вам, видимо, Алла Михайловна, это все-таки связано с пищей.
1: Не нужно сбивать с толку специалиста. Ну, да. Я думаю, да, что правильно. Лучше вот спросить. Мы как поняли, что бананы лучше не употреблять в пищу, использовать как угодно в хозяйстве, только не в пище. Я уже понял, что не стоит покупать ребенку киви, потому что, например, я читал интервью с группой «Лицей», когда их для эротических съемок облепили...
2: В смысле, простите, вы имеете в виду...
1: Облепили...
2: А, это я знаю, танцуют.
1: Было сильнейшее раздражение кожи. Я понял, что если негритянку облепить киви, то вряд ли будет такое сильное раздражение, как группа «Лицей».
2: Так они вроде белые,
1: а
2: все там...
1: А когда это... вот славяне принимают аджику и прочие острые приправы, которые... ближе к горным народам, к азиатским народам.
2: К восточным, попросту говоря.
1: В данном случае уже вот разница между вот этими народами и этими явствами, насколько влияет на их полезность?
0: Ну, видите ли, у нас же давно сложились какие-то этнические вот такие межнациональные отношения с народами Кавказа, с народами Средней Азии. Очень давно пролегали через Россию торговые пути, и с этими странами постоянно шел товарообмен. И я хочу сказать, что такие продукты, как аджика, они давно известны на Руси, и их давно уже потихонечку употребляли, тем более, что в состав входят этих продуктов пряности, которые очень много лет известны на территории нашей страны. Входят там чеснок, помидоры. Вот. То есть, в общем-то, все продукты такие довольно нам известные и знакомые. И поэтому я думаю, что негативных реакций будет гораздо меньше на эти продукты, чем нежели на вот такие тропические, экзотические фрукты, к которым мы не привыкли.
2: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы Алле Михайловне Дружининой и Юрию Романовичу Филину. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
8: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
8: Вот, меня зовут Саша, я ваш тезка.
2: Угу.
8: Вот. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот сейчас на рынке, так сказать, на нашем, я имею в виду продовольство вообще, в городе появилось очень большое количество детского питания. Вот. И я слышал мнение специалистов по телевидению, что детское питание, вот это все, которое производится за рубежом, использовать нельзя для детей. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этих вот грилей и СВЧ-печей. Вот как вы считаете, можно ли что-либо там готовить? И вы знаете, еще такой один момент вот по поводу огурчиков. Я немножко не согласен, потому что я считаю, что огурчики, вот эти маленькие баночки, вот эти болгарские.
2: Ну, пупыря называются.
8: Вот, вот, то есть да. Дома никогда нельзя сделать. Почему? Потому что у них все-таки специальные травы и специальный настой. То есть здесь никогда нельзя это все собрать. Это очень все... Вот здесь я немножко не согласен. То есть,
2: понятно. Да, ну, вы знаете, вот, Александр, спасибо. Это уже кулинарные, да, изыски. У нас все-таки Алла Михайловна специалист другого профиля. Да, вот что касается ДП и МВП.
0: Что касается детского питания, то, наверное, нельзя так безапелляционно говорить, что все это очень вредно. На самом деле на Западе культ детского питания давно существует, и очень высокотехнологичное производство с очень высокими гигиеническими требованиями, предъявляемыми к детскому питанию. Вот. Я думаю, что, как и любое, к любому продукту, нужно относиться осторожно и смотреть на реакцию ребенка. Потому что, хотя в детском питании и не употребляют жестких таких красителей, консервантов, ну, в общем, разных пищевых добавок, негативно влияющих на организм, но, тем не менее, реакции могут быть совершенно неадекватные.
2: Диатез может быть.
0: Да. Вот, но известные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя, это вот фирма HIP, детское питание, которое, в общем, считается достаточно качественным. Вот. Ну, не знаю, надо смотреть на отдельного ребенка и на его восприятие вот этих это продуктов. Да. Но безапелляционно говорить, что все, все это очень вредно, нет, нельзя. Конечно, натуральные продукты лучше.
2: А что касается микроволновых печей, это тоже тема очень серьезная. Хотя, на самом деле, я-то рекомендую от себя, чтобы... Вот мы, например, в нашем ресторане, в них только разогреваем, а готовят женщины. Особенно вот поток восьмого мы их собираем, они готовят. А мы потом разогреваем. От восьмого до восьмого идет разогрев. Потому что готовить микроволновые печи, по-моему, это как-то абсурдно.
0: Да. Ну вот вопрос с микроволновыми печами давным-давно обсуждается, и много всяких разных споров. Говорят, что они там, от них люди лысеют, и там у кого-то там зубы начинают выпадать. Но я думаю, что это некоторые такие преувеличения. Хотя, конечно, определенный радиационный фон микроволновые печи создают. Вот. И даже настоятельно некоторые специалисты рекомендуют, что в тот момент, когда работает микроволновая печь, когда вы там делаете себе очередной горячий бутерброд, или там,
2: надо, да, да,
0: что да, лучше выходить из этого помещения.
2: Правильно.
0: Вот. Но, с другой стороны, мы находимся настолько все время в сильном волновом поле, что... Ну, вот еще одна добавка, ну,
2: несущественно просто.
0: Да, настолько ли это действительно влияет? Трудно сказать. Это...
2: Вот вопрос пришел на пейджер следующий, насчет влияния. Влияют ли на здоровье человека пакетики с приправами для китайских сухих супов? Подпись Бердяев. Я не знаю. Там
0: еще раз человек. Повторите, пожалуйста.
2: Влияет ли на здоровье человека?
1: С китайской лапшой такой отдельно с приправой.
2: Пакетики.
1: Бывает, пакетик малюсенький.
2: Который высыпать надо в эту байду.
0: Ну да. Все эти приправы, это и есть такие набор пищевых добавок, которые, как правило, включают в себя соль, поваренную соль глютаминовой кислоты. Это вот такие усилители вкуса, которые придают ощущение там чего-то мясного или там куриного. Вот. Различные специи. Я не думаю, что они как-то могут быть очень вредны. Но, тем не менее...
2: Пользы тоже никакой.
0: Пользы, я думаю, что они особо много вам не принесут. То есть это такое, вообще это такое питание, вот эти все быстро завариваемые супы, лапша. Ну, это вот, знаете, такое набивание себя просто какими-то калориями. Не знаю.
2: Тоже

0: прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, всем здравствуйте. Доброй ночи.
0: И вам также.
1: Значит, у меня вопрос к Кале Михайловне.
0: Да, конечно.
1: Беспокоит вас Татьяна Павловна. Значит, дочь моя совершенно не выносит печень. Вид ее, запах. Также относится почти так же к рыбе. Ну, там иногда даже может иногда съесть. Так что вот это? Почему так? Это что, болезнь? Пожалуйста, ответьте.
0: Спасибо.
2: Ну, это существуют определенные виды индивидуальной непереносимости пищевых продуктов. Вот. И я не первый раз слышу о том, что люди не могут переносить печень. Некоторые ее просто тихо, плохо усваивают, а некоторые как будто бы вот по каким-то, в силу каких-то психологических причин не могут это переносить.
0: Я, к сожалению, уже вот вывел этот звонок нашей радиослушательницы. Просто нужно было вообще спросить, видимо, у нее, я поторопился, конечно, насколько вообще ее дочь может потреблять потрошка. Потому что если это относится только к печени, это один нюанс. Если она спокойно ест, там, скажем...
3: Я могу сказать, что я не могу даже выносить запах жареной печени, ухожу вообще в самую дальнюю комнату.
0: Теперь я знаю, как вас выпроводить.
3: В то же время и ненавижу запах рыбы и прочих вот этих продуктов.
0: А рыба действительно, особенно вобла. Вот как вы относитесь к запаху вобла?
3: Я был сертифицирован родиной и призван на воинскую службу, поэтому больным не являюсь. Я думаю, лучший сертификат — это годность к военной службе. Логично. Я считаю. И поэтому я считаю, что это ни в коем случае не свидетельствует о какой-то болезни, а просто вот такой индивидуальный путь развития человека. Я думаю, что это
0: другое дело, что, видимо, это вот люди, которые не переваривают запаха жареной печени, вообще печень, они не смогут поедать гематоген. Ну, это их проблемы. Давайте послушаем немножечко музычку.
3: Бывают распущенные очень люди. Я заметил, что те, которые...
0: Вы намекаете на меня.
3: Нет, Александр.
2: Без личности.
3: Не надейтесь.
0: И в гостях у нашей программы старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вы можете задавать нашим гостям вопросы по телефону 203-19-22, а также осуществлять круглосуточную ежедневную связь с программой «Монморанси» посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы оставляете для абонента 109-279. Ну, а сейчас я с радостью поднимаю большую телефонную дудку, дабы отслушать, что вы хотите спросить у наших гостей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, у меня вопрос к уважаемым специалистам.
0: Говорите.
4: Алло.
0: Да-да-да-да, мы вас слушаем.
4: Вы знаете, недавно в районе станции метро «Беговой» появилась в продаже вот конская колбаса. Вот как-то вот подозрительно. Вы не можете объяснить полезность этого продукта и прочее? Спасибо.
0: А вас уже повесил трубку человек. Вас, видимо, встревожило то, что около «Беговой», там недалеко ипподрома, вы, видимо, проводите какую-то вот незримую связь с этим. Но я могу сказать, что, скорее всего, эта колбаса производится Рустамом Каримовичем Гмырий. То есть человеком, который сохранил этнические корни свои татарские, обитая, в общем-то, в нашем городе. Вот, может быть. Но если Алла Михайловна как-то имеет на этот взгляд...
2: Ну, да, вообще считалось традиционно конская колбаса одна из лучших колбас. Вот, но действительно, вот эта взаимосвязь подромом, с «Беговой», как-то она меня тоже насторожила.
0: Нездоровая что-то.
3: Ездовых лошадей заезжают же до полнейших жил. Там вот ездовая лошадь в конце карьеры, она абсолютно несъедобна, потому что ни вилка, ни нож ее не берет. Поэтому это... А вообще считается, что конская колбаса — это очень стимулирующий мужчин такое средство в Узбекистане.
0: Ну, то есть, какой вердикт специалистов по этому поводу хотелось бы вердикт?
2: Узнайте, пожалуйста, где производится эта колбаса, на каком комбинате. И если ответ будет такой невразумительный, то лучше не употребляйте это в пищу, потому что не исключено, что это совсем даже не конская колбаса.
3: Или можно просто вот количество полюций за месяц посчитать, если оно возрастет хотя бы вдвое, то явно это была конская колбаса, если останется примерно прежней.

0: там 8 в неделю, то, соответственно...
1: Но есть же такой синдром как-то накопления. То есть, если, например, количество полюций не возрастет, то организм уже накопит какие-то вещества. То есть, это достаточно такой эксперимент может закончиться достаточно плачевно, на мой взгляд, нет?
0: Но здесь очень много зависит от того, как человек сам с собой обходится между ними.
1: Это правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
2: У меня вот такой вопрос. Какое влияние оказывает поедание, ну, каких-нибудь там хот-догов или пирожков во время ходьбы? На улицах мы часто видим людей, которые вот идут, у них вот в одной руке пирожок какой-нибудь, а в другой банка... спрайта. Угу. Вот, и они вот идут, все это поглощают. Вот. Угу. Мое мнение, что это как поменьше красиво. Вот мне интересно.
1: Понятно, спасибо.
3: Ну, есть на ходу, это действительно не самый лучший способ поедания пищи, потому что...
1: Тоже, что читать лежа, да.
3: Потому что организм должен быть настроен на определенный процесс. Вот. И силы организма вместо того, чтобы направлять на расщепление продукта, они тратятся еще и на передвижение. То есть это как будто бы не самое лучшее такое занятие. Вот. А потом же вы сами понимаете, что улица — это не самое такое место чистое, гигиеничное. Поэтому здесь с поглощением пищи возможны всякие заражения, всякие болезни. Поэтому это тоже, в общем-то, как будто такое опасное мероприятие. Вот. Ну и, естественно, это не эстетично. По крайней мере, и вообще-то как бы элемент культуры здесь тоже сказывается. Но... Не знаю, если вы обляпаете кого-то кетчупом, вытекающим из там...
1: Можно получить просто по репе легко.
3: Да, то это может вообще плачевно закончиться. Даже не только с точки зрения питания, а именно с точки зрения...
1: Физических увечий.
3: Физических увечий, да.
1: Но, с другой стороны, ведь существует такая теория Гамбольда, который говорил о том, что кушать нужно стоя. Кстати, на эту теорию его опирались создатели разного рода забегалок. Почему? Я немножечко попробую пояснить, что когда человек садится, то у него кишочки все подвернуты, и все это встает где-то на уровне диафрагмы, а затем в момент подъема на ноги происходит провал вот этого пищевого уже пережеванного комка в желудочный мешок, в результате резкое насыщение и, скажем так, необратимая, не сдерживаемая даже дефекация случалась у них при экспериментах. Поэтому вполне возможно, что поедание пищи на ходу, ведь все птицы, они питаются на ходу, как правило, у них всегда в движении.
0: Вашим словам, противоречит.
1: Это Гумбольд сказал, тезис. Не я, прошу прощения.
0: И это я не обкакался, просто у меня сфинктер слабый. А, в общем-то, стоящий человек, он просто легче успевает схватить ртом выпавший кусочек.
1: Ага.
0: И поэтому стоящих забегалках мои малоимущие питаются. Соответственно, легче управляться с пищей. Ну, да не об этом. Я думаю, что вот, по-моему, Алла Михайловна что-то вспомнила, нет?
1: Да, я тоже вижу, что что-то...
0: Она... Стоит обратиться к звонкам радиослушателей.
1: Вот мы сейчас прочтем, что нам пришло на пейджер справа. Очень жаль, что такая полезная передача идет ночью. Лично я не могу заснуть, когда идет такая интересная передача. А ребята, это про вас, обыгрывают все с прекрасным чувством юмора. Когда прекратится разгул продажи ножек Буша? Вот такое сообщение.
3: Вы знаете, ножки Буш, они думают, что еще очень долго будут продаваться. И ведь сами понимаете, что спрос регулирует предложение. То есть если их перестанут покупать, видимо, они перестанут продаваться. Но, к сожалению, их покупают. И покупают довольно активно, поэтому я думаю, что продаваться они еще будут достаточно долго.
0: Это, по-моему, такой аналог сатанинского возникновения. Взамен одной отрубленной головы у змея Горыныча двух, чем больше их будешь изводить, пытаться выкинуть, съесть, там, гостям скормить, тем больше их будут привозить.
1: Что, в общем-то, грустно и как-то безысходно, безысходно. Поднимаем телефонную трубочку, да? 203-19-22, ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
0: Дрианон.
1: Видимо, в данный момент происходило прожевывание какой-то пищи судорожной, потому что я слышал пошлепка ДК по трубке. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, может быть, вопрос такой несколько деликатный. Вот сейчас все время в средствах массовой информации такой клич, что поддержите наших производителей. Вот я покупаю чай Липтон фруктовый. Раскупила весь, который у нас в магазинчике. Сейчас перешла на Цейлон, Ахмат Цейлон, да? Вот. Ну, есть также и майский чай, наш. Ну вот, собственно, чего поддерживать? Если хороший чай и кому-то нравится, то тогда и поддерживать, ну, вроде бы нечего. Люди будут покупать. Или мы должны покупать что-то то, что нам не нравится, а просто поддерживать. Вот я поэтому Аллу Михайловну хочу спросить, вот как с этим ее просвещенное мнение, как она об этом думает и почитает. Потому что для меня это очень серьезно. Вот, допустим, вопрос чая.
1: Спасибо, Алла Михайловна.
4: Как она объяснит?
1: Безусловно, она это сделает. Спасибо. Ну что, Алла Михайловна, действительно вопрос серьезный. Пакетики в чае плохие. Не то я что-то сказал. Ну, простите, пожалуйста.
3: Значит, вот этот вопрос состоял как бы из нескольких подвопросов. Первый вопрос, что касается поддержки российского производителя. Ну, действительно, доля патриотизма в нас должна быть. И российского производителя, наверное, стоит поддерживать. Но, конечно, покупать продукт, который не удовлетворяет вашим потребностям и качеству, не стоит. Что касается чая, то... Ведь чай любой, он произрастает не на территории России и не на территории, условно говоря, там Англии или Франции, где его расфасовывают. Ведь это только расфасовка чайных листьев происходит в этих местах. А сам чай выращивается в различных азиатских странах, на Кавказе.
1: Да.
3: Вот, и различные сорта обладают различным вкусом. И здесь даже не столь важна фирма производителя, вот, которая расфасовывает этот чай, сколько важно, в каких регионах произрастал этот чай. Поэтому хороший чай может быть и английского производства, и российского производства. Это очень важно, где он закуплен. Поэтому выбирайте по своему вкусу продукт, конечно же.
1: А вот что касается социального вот такого клича, дескать, покупать
0: отечественное. Я хочу сказать, что настоящий патриот, он должен содержать себя в кондиции, в здоровье и в хорошем расположении духа.
3: Естественно.
0: А для этого он должен есть и делать то, что именно приводит его в состояние наиболее нужное для Родины, чтобы он был хорошим работником, защитником, матерью. И так далее. Поэтому, если лучше продукт иноземный, то нужно на благо Родины
1: есть иноземный продукт.
3: Единственное, что касается иноземных или наших отечественных продуктов, надо сказать, что наши продукты, они, конечно, может быть, они несколько проще, они хуже упакованы, там менее красивые.
0: Зато какие шоколадки у нас, а?
3: Вот. Но качество продуктов, оно действительно на хорошем уровне. Вот меня очень радует наша молочная промышленность, бесконечное количество йогуртов, всяких творожков, которые появились, топленого молока, просто молока различные упаковки.
1: Алла Михайловна, простите, а вот это... такой сразу вопрос возникает у всех наших радиослушателей, от лица которых я сейчас свои задаю вам. Молочная кислота, она же ведь в организме взрослого человека уже достаточно плохо расщепляется, поэтому вот нам с вами, уже людям в общем-то, престарелым достаточно. Вредно потреблять молоко, как ни странно.
3: Знаете, вот по поводу молока существует много разных теорий. Но вот что касается молочной кислоты, вы тут немножко ошибаетесь. Дело в том, что когда говорят о том, что молоко плохо усваивается, имеется в виду совсем не кислота молочная, а имеется в виду молочные сахара, которые не все люди могут расщеплять, у них не хватает ферментов. И это генетическая особенность, которая, кстати, выявляется в раннем возрасте. Очень часто бывает такое, что грудной ребенок не усваивает молоко, даже материнское. Вот это связано с тем, что он не может...
0: Мама курит, наверное. Знаешь,
3: он не может усваивать до конца молочный сахар. Вот. Но что касается каких-то теорий о том, что молоко вредно людям после 30 лет, ну, не знаю, это какие-то...
1: Не полезно, оно никакое просто. То же самое, что так это вот, гуталин вот, чистить, ну, ботинки, к примеру, тоже не вредно. Ну,
0: солдаты пьют гуталин, я
3: слышу. Чувствую себя
1: солдаты, они вообще, то есть, пряжками дерутся. Ну, это ладно, что там о грустном.
3: Вот. И что касается кисломолочных продуктов, то вот, вот это...
1: Да.
3: Вот
0: кефир
3: это...
0: считалось, кстати, что детям очень вредно из-за наличия в нем градусов от перебродивших.
1: Вы повернитесь к микрофону лицом, а то вы затылком к нему прижались, кого-то прям вас расстреливает, ей-богу. Вот, да, вот так. Да, насчет кисломолочных. Вот,
3: кисломолочные продукты на самом деле очень полезные, потому что в них содержатся молочнокислые бактерии, которые подавляют развитие гнилостной микрофлоры. Я уже несколько раз об этом говорила. Вот, и знаете, давно был известен такой факт, что когда на Кавказ стали приходить русские воины, завоеватели, они стали очень страдать и очень болеть кишечными всякими заболеваниями, потому что мясная пища, она тяжело переваривалась. И тогда местные жители принесли им напиток их горный, кисломолочный, который называется айран, и говорят, что вот вы его пейте перед тем, как вы будете есть мясо, и с вами будет все в порядке. И действительно, это стало работать. И...
0: Просто переросло в нормальный алкоголизм, да, в такой тихий, пролонгированное течение.
1: А, скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот сейчас в продаже, даже особенно в дорогих супермаркетах, вот в которых мы с вами, в общем-то, мы и являемся с вами втроем единственными, наверное, покупателями этих супермаркетов. Вот. Поступило огромное количество всяческих импортных сыров. В частности, вот недавно я видел сыр прямо и с плесенью, и с червяками, вот, со всякими. Ну, известно, что плесенью еще лечились богатыри. Илья Муромец, вот когда ему разбивали в драке нос, он просто приходил и терся этим местом, а плесень, выступающая на пнях и на сталактитах в скалах. Вот. А вот что касается червей, вот скажите, насколько вот этот сыр с червями, он, в общем-то, дисгармонирует с тушкой нашего с вами славянина?
3: Знаете, я не проводила на себе подобных экспериментов. Видимо, я не попадала в такие вот престижные супермаркеты, где можно найти столь экзотический продукт. Но я думаю, что если вы мне поможете вот, и дадите на исследование подобный продукт, то это будет очень интересно.
0: Наша комиссия неоднократно поднимала вопрос, почему один сыр стоит 30 тысяч российских рублей, что в пересчете означает менее 6 долларов. Около 5, а другой сыр стоит 130 тысяч рублей, что уже равняется 25 долларам и более. Это вот маркетинг такой агрессивный. В чем дело? Вот, в общем-то, сыр, как я понимаю, если за ним не бегают голландцы с гор, там не носил какой-то прикладной характер, примерно получается из одного и того же молока в тех же самых банках. В чем дело?
3: Ну, дело все в том, что технология производства многих сыров, особенно вот то, о чем вы говорите, сыры с плесенью, типа рокфора, камамбера, они все у них более сложный технологический процесс приготовления, чем простые сыры, как бы очень распространенный дамский, масдамер. Эти сыры, у них более такое простое промышленное приготовление при помощи ферментативного просто сбраживания. А здесь еще и вот использование таких вот грибковых культур, само выведение которых, процесс достаточно дорогостоящий. Опять-таки, эти сыры относятся к разряду элитных, а вы знаете, что даже если не так сложно приготовление, но просто вот носит на налет элитарности, сразу продукт поднимается в цене. Но ведь согласитесь, что какая-то там куртка, которая шита у Versace, она не шьется там на 100 лет дольше, чем та же куртка, сшитая там где-нибудь в Турции. Однако это стоит одни деньги, а другая стоит других денег. Почему? Ну, это здесь элемент престижа.
0: Курс, шею натирает, а вот после Версача обычно. Я даже вспомнил такой гастрономический стишок. По-моему, из детства он родом. Нет, ребята, это не опята. Это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
1: Вот, кстати, по поводу еды пришел вопрос, тоже очень приятный. Почему при поедании баночной кукурузы непереваренные зерна обнаруживаются в калии? Возможно ли закупорка пищевода при употреблении сваренных вкрутую яиц? Подпись Евгений. Ну, я вот, может быть, позволю себе ответить
0: чтобы
1: на первую часть вопроса.
0: Чтобы улучшить перистатику, нужно сварить вкрутую яйцо, очистить его скорлупу, перетолочь ее мелко-мелко и съесть тут же, не запивая.
1: Вот вы, кстати, Юрий Романович, ответили на вторую часть вопроса, а касаемо первой части вопроса, это так называемый синдром коня у Евгения. То есть в конском навозе тоже, как правило, не до конца перевариваются зерна. Это ничего страшного. Это говорит о том, что Евгений обладает богатырским здоровьем.
3: Он вообще
1: просто
3: проверял, не кентавр ли он там.
1: Да-да-да.
0: А лучше вкрутую яйца не варить, потому что, ну, вы сами понимаете.
1: Да, ну что же, послушаем телефонный звоночек, да? 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Меня очень интересует вопрос ранней импотенции. Вот при ранней импотенции, говорят, хорошо привязывают к пенису корень женьшеня. Но это для китайцев. А как для славян? Можете сказать, и каким сортом лучше пользоваться?
1: Спасибо.
0: Ну, не каждый корень женьшеня обладает надлежащей длиной и крепостью, чтобы привязанный он сослужил необходимую службу. Поэтому лучше применять более родные нам дранки, щепки.
1: Бревна березы еще хорошо. Ну, березовые поленца. Это старый древний метод.
0: Его плакучее не годится.
1: Не годится. Ни в коем случае. Овес еще можно. Пук овца. Взять пук овса и обмотаться.
0: В принципе, как известно, все болезни от нервов, поэтому имеет смысл привязывать какие-то вот вещи к лбу. Восстанавливая действие центральной нервной системы, можно вылечить и нижние чакры, если говорить о китайцах, и вылечить импотенцию. Если привязать свежий срез осинового поленца аккуратненько к лбу и проходить 3 дня и 3 ночи, то вполне возможно будут какие-то позитивные изменения.
1: Еще полезно скосить
0: лук,
1: покрытый росой.
0: Маяковский, работая в окнах роста, спал на полене. И вот я думаю, что его слава и такой яркий жизненный путь, тому великолепное следствие, что...
1: А еще полезно скосить лук, покрытый росой. Ну, косой скосить лук, покрытый росой. Это стих, вы не поняли.
0: Стих,
1: ну, ничего,
0: да,
1: ладно,
0: рифма.
1: Давайте звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Вот бюллетень исследует центр французского госпиталя Зимию. Сообщил, что в Россию импортируемые продукты имеют 22 добавки, которые представляют собой не что иное, как психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Вот они приводят пример, что вот шоколад западного производства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих психотропных элементов, которые призваны вызвать навязчивые желания потреблять именно этот шоколад. Вот я хотела бы все-таки понять, и все-таки все продукты импортные, они сертификации же имеют и имеют какую-то проверку, но кто же все-таки на это обращает внимание?
1: Ага, спасибо, спасибо. Кстати, вот, Алла Михайловна, это вопрос, в общем-то, в ваш огород полетел. А смысл тут следующий, что действительно, это уже доказано, что та продукция Кока-Кол всяких, да, и прочих обладает вот именно этими же свойствами. Вот это уже не секретно для кого, но кто скажет нам где?
3: Ой, это действительно очень серьезный вопрос, который вы подняли, потому что действительно вся импортная продукция должна проходить обязательную сертификацию, поступая на российский рынок. Но, к сожалению, мы сейчас не справляемся с этим потоком. Очень часто проходят продукты, которые, условно говоря, покупают сертификаты себе, и детального исследования не было. Вот. Ну а что касается вот каких-то, то, о чем вы говорите, каких-то психотропного действия, набор элементов, знаете, я, честно говоря, впервые слышу такие вещи.
1: Но на самом деле сейчас... Вы что-то скрываете, Алла Михайловна, вы что-то скрываете.
3: Нет, но на самом деле сейчас появилось очень много всяких разных сообщений, людей немножко и запугивают, и это своего рода и антиреклама какая-то. Вот. Поэтому ко всем таким заявлениям следует относиться с определенной долей осторожности.
0: Если речь идет о зомбировании, то вот женские гигиенические средства с их агрессивной навязчивой рекламой, они зомбируют куда сильнее. Все вот эти крылышки и летучие фразы «все в порядке», «я спокойно», «я спокойно». Вы заметите, что вот все рекламные слоганы, сопровождающие эти средства, они носят характер аутотренинговых тезисов, что я спокоен, все в порядке, такое, я спокоен, да, все в порядке. Да. Вот здесь как раз и имеет такое прямое заговаривание, зомбирование и явный гипноз. То есть запрещенный 25-й кадр, скрытый, вышел в такой вербальной форме. Это еще более коварно и...
1: Страшно, конечно, безусловно. Алла Михайловна, встает некоторое такое противоречие перед нами, да? Все вот эти продукты западного производства, безусловно, покупаются, в общем-то, в какой-то степени на средства валютного фонда. Безусловно, валюта уходит, и понятное дело, что, в общем-то, какая-то часть этой валюты оседает в чьих-то карманах и так далее. Но нас это не касается. Нас касается другое. Может быть, стоило бы вот эти средства, которые тратятся на закупку там вот этой пищи, которая даже не может пройти сертифицирование, просто говоря, потратить на подъем все-таки отечественных производителей
0: сорвелек. Люди пьют.
1: А, вот в чем вопрос. Ну, тогда послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Доброй вам ночи или доброго утра.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Да, я вам очень сочувствую, наверное, устали вы.
1: Нет, ну что, мы полны сил, мы иногда ходим тут, это принимаем джакузи, и нам делают массаж пяток практиканты.
7: Ну, значит, с вами все в порядке.
1: Безусловно.
7: Вопрос такой к вашей уважаемой гости, светилу. И так далее. Угу. А как вообще вот лично? Пусть относится к такому продукту, я не знаю, его иногда называют продукт питания, Гербалайф.
1: Спасибо.
7: Пресловутый, да.
1: Спасибо. Видите, Алла Михайловна, новое погоняло у вас теперь светило. Я так запишу, светило. Да. Так что касается Гербалайф?
3: На самом деле... Это вопрос очень серьезный, потому что бум Гербалайф охватил не только Россию, но перед этим он прошел через весь мир. И лично я никогда на себе не ставила подобного эксперимента, вот, но отношусь я к подобным продукции с некоторым скептицизмом. Потому что все, что навязчиво хвалится, всегда оставляет вопросы и сомнения о своем качестве, потому что хороший продукт, он как-то быстро разлетается. Вот. Потом эти все продукты не так давно известны, и не так давно употребляются, и никто не может сказать, что вот человек, который там пользовался пищевыми добавками, сделанными Гербалайфом, вот в течение там 5 лет, через 10 лет не умрет от потери иммунитета, потому это пока об этом судить очень сложно, то есть должно пройти какое-то время.
1: Алла Михайловна, а вас не настораживает еще вот во всей этой гербалайфной истории, что практически это продукт на грани религии? Вот.
3: Да, здесь какая-то...
1: Как вот секта такая... Омсен-Рикё, вот что-то связанное с этим, нездоровый ажиотаж, вот общественный и так далее. И действительно, ведь заметьте, это же по идее человек, который, а это уже доказано, который проходит, вот скажем, так называемый курс вот этого питания этим гербалайфом, через какое-то время, то есть действительно у него происходит резкое улучшение здоровья, дескать, омоложение, затем после того, как он перестает...
3: Понимаете, вот это вот все резкое улучшение и резкий подъем, ведь в организме человека все очень скомпенсировано. И если мы вдруг создали резкий подъем, то значит, когда-то за этим резким подъемом должен прийти резкий упадок.
1: То есть попросту они подсаживают, получается, на это?
3: На самом деле мы просто со всеми этими продуктами мы вызываем очередной стресс для организма.
1: Совершенно верно.
3: Все, что будет дальше, ну дай бог, если все это закончится очень хорошо.
1: А вот
3: но
1: скажите,
3: никто не даст гарантии, что это
1: все. Скажите, пожалуйста, как вот старший консультант, вот какова сейчас вообще ситуация на родине Гербалайфа с этим Гербалайфом? Ведь, насколько нам известно, там это не только сейчас уже запрещено пропагандировать, а просто не просто этот бум прошел.
3: Говорят, что да, люди через это все прошли и сейчас
1: пересели на тренажеры, собственно.
3: Да, сейчас это все как-то затухает. Но понимаете ли, дело в том, что американцы, они вообще отличаются тем, что они очень подвержены всяким веяниям, влияниям, они такие очень активные. И это мы так все ко всему недоверчиво относимся, во все вглядываемся, вот как, что будет дальше. Вот.
1: Они же как птицы, они едят все, что им дадут.
3: Да, но там другая культура, поэтому, ну, не знаю, может быть, им это все вот было и хорошо. Я советую быть осторожным.
1: Ну и вообще хотелось бы в заключение нашей встречи попросить вас, Алла Михайловна, как-то обратиться к нашим согражданам, к нашим радиослушателям с каким-то таким, с таким это...
3: Вы хотите сказать воззвание?
1: Дескать, да.
3: Ну, это, наверное, будет громко сказано. На самом деле, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы та пища, которую они употребляют, пища была для них не просто средством для получения энергии, чтобы пища, как говорил Гиппократ, была лекарством для их организма. Будьте очень внимательны к себе, потому что сейчас такое время в России, что если вы сами не позаботитесь о своем здоровье, если вы сами не будете бдительны к тому, что вы едите, никто за вас этот вопрос не решит. Страшно, конечно, то, что мы находимся в таком упадке финансовом, и нет возможности противостоять вот этому потоку всяких странных продуктов, появляющихся на нашем рынке. Будьте внимательны сами, читайте литературу, не гнушайтесь различными справочниками. Вы найдете там действительно много полезной информации. Вот. И опять-таки, знаете, что все то, что выпускается в России, по крайней мере, ну, крупными заводами, комбинатами, по крайней мере, это более известный. Вот эти продукты точно прошли сертификацию, они точно безопасны. Но это какая-то гарантия, хотя бы, может быть, небольшая, но хотя бы какая-то гарантия для людей, что...
8: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Факсы, пишущих письма и обрывающих телефонную линию. У нас в гостях замечательный человек, известный ученый, доктор Карл Осипович Сеточка, зав кафедры генной инженерии и каэтальных технологий Института орнитологии и яйценосителей. Здравствуйте, Карл Осипович.
9: Добрый вечер.
1: Сегодня мы с вами обсудим очень важную проблему, которая интересует в основном женщин, женскую половину населения, в основном домохозяек и в основном жен достаточно обеспеченных мужей. Дело в том, что в силу отсутствия, так скажем, ну, определенных навыков в готовке пищи, эти жены, эти женщины предпочитают пользоваться так называемыми полуфабрикатами, покупая их в каких-то вот супермаркетах и тому подобное. И самым распространенным видом полуфабриката являются так называемые ножки Буша, куриные окорочка. Это второе русское название. Вы можете открыть толковый словарь «Даля» и там найти на букву «К» куриные окорочка. Мы не будем вам рассказывать, что это. Но вкратце, это куриная кость, вокруг нее шмоть мясо, обтянутое куриной кожей. Ну, это как бы внешний ее признак. И встает вопрос. Наша постоянная радиослушательница Светлана Владимирская задает вопрос. Резонный, кстати, вопрос. Этих окорочков в Москве просто, ну, завались. Они продаются практически на каждом углу. Цена их достаточно доступная даже для вот Прохора. Скажем, она тоже постоянно с собой носят в сумке пару-тройку окорочков. И встает резонный вопрос. Какое количество пернатых нужно убить, ну, сперва взрастить, затем убить, чтобы получить такое количество окорочков? И куда деваются остальные части? То есть гуска, значит, вместе с анавом, кишочки, потрошка, шейка, голова. Сейчас, кстати, Карл Осипович, появились в продаже грудки. Тоже, если увидели. Вот что вы можете на это сказать? Принадлежат ли эти грудки особям от кого ножки, или это совершенно отдельная промышленность?
0: Да, вы совершенно, может быть, сами того не желая, открыли важнейшую тему в области общественного питания современного, потому что, как вы справедливо заметили, раньше нерадивая хозяйка была вынуждена кормить семью разогретыми на сковородке пирожками с неизвестным содержанием.
1: А вот за 7 копеек они раньше продавались.
0: Вываренной вареной колбасой и прочими суррогатами такими неожиданными.
1: Или даже вот яички, просто вареные яички вкрутую.
0: Что вело вообще
1: к
0: нарушениям в печени, заворотам кишок. Теперь же хозяйка может создать имитацию разнообразного стола, купив продукт под названием куриные окорочка и приготовив их быстро на любом разогревающем устройстве от СВЧ печи до плиты. И, конечно, людей, которые привыкли к активной жизненной позиции, стало интересовать, откуда свалилась такая благодать, как бы.
1: Вот, давайте немножко вернемся в историю. Извините, что я вас перебил. Мы наверняка, если очень постараемся, вспомним год, вот тот переломный год, после наступления которого начался этот завал этим продуктом.
0: Дело в том, что я бы где-то это дело синхронизировал с последним сроком разрушения госагропрома, когда было замечено, что этот институт у нас абсолютно разрушен до основания, и альтернативы внутренней явно нету. И на прилавках наших магазинов были курицы, единственное достоинство которых, что они умерли своей смертью. Поэтому я не буду предварять свой рассказ, но скорее была предпринята некая кулинарная диверсия в форме этих куриных окорочков. Дело в том, что внимательные хозяйки, которые не считают их за панацеей от всех бед и от собственной лени, они стали задаваться вопросом, почему этот продукт не совсем соответствует своему артикулу, своему товарному знаку.
1: То есть, а что вы имеете в виду? Вот, интересно,
0: немножко расширить. Многие хозяйки заметили в первую очередь, что при приготовке куриных окорочков, особенно в микроволновых печах, запах, распространяемый по кухне в момент готовки, совершенно не похож на запах готовящейся дичи. Пахнет скорее рыбой.
1: А, кстати, вот вопрос, который нам очень часто здесь задают, конкретно Филипп Карамазов, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос, вот именно касающийся этой темы, что при жарке ножек буш, этих куриных окорочков, распространяется запах рыбы. Он типа пишет, что это его сперва волновало, но потом пенсионерка, соседка ему объяснила, что просто вот эти особи, этих кур кормят рыбьей чешуей.
0: Апологеты бездумного прогресса, они тоже прикрываются вот этими пустыми фразами о том, что куриц кормят рыбьей чешуей, требухой. Но ничего подобного. Если мы выйдем за пределы города и встретимся лицом к лицу с любой нормальной курицей и предложим ей в любом ее состоянии какую-то рыбью требуху, то реакция будет самая, что ни на есть, отрицательный. Никакая нормальная курица есть рыбу не будет.
1: А вот скажите, вы, поскольку все-таки зав кафедры генной инженерии, тем более вот, каэтальных технологий, вы наверняка должны как-то дать нашим радиослушателям объяснение, почему это происходит. Может быть, ведь в принципе, скажем так, что рыба это очень глупое животное, что курица это глупое животное. Может быть, это какой-то антипод у них на уровне генной инженерии, потому что ведь пробовали кормить и рыбу курицами. Вот я знаю, у вас аквариум. Это тоже не получилось, да?
0: Ну, кроме пираний, конечно, на куриц тоже никто не клюет, потому что курица не птица, как известно, и там что-то не за границей. Это так и есть, несмотря на такую легковесность народной мудрости. Но первая ее часть соответствует полностью действительности, потому что курица простейшая птица, достаточно посмотреть на ее поведенческие стереотипы, на ее, в общем-то, совершенно неразвитое куриное сознание, чтобы усомниться в полноценности ее птичьей сущности, но не об этом речь. Более внимательные хозяйки заметили не только рыбий запах при приготовлении куриных окорочков, но и то, что их форма совсем уже не похожа на ноги нормальной курицы. Это скорее какие-то
1: оковалки,
0: накачанные ноги монстрика. И вот пятно, которое является переходом от ноги, собственно, куриному как бы телу,
1: весьма широко,
0: оно стало большое. Очень большое. То есть тоже, если оторвать у любой уже вареной курицы ногу и посмотреть на место отрыва, диаметр его будет раза в три меньше.
1: А здесь практически как у, так скажем, у фотомодели или у пупсика.
0: Ну, и у таких своеобразных фотомоделей.
1: Ну да.
0: Вот. Поэтому, конечно, эти вопросы не могли остаться без ответа. И нам пришлось... как одно из отделений общества потребителей, мы занялись этим вопросом на всей нашей, в общем-то, научной базе. И вот что выяснилось. Оказалось, что предыстория куриных окорочков, в общем-то, она достаточно длительная. Ведь, как известно, курица – это долгое время в Америке самая демократичная и самая дешевая пища такая, вот, не вегетарианская. Потому что, в принципе, что такое курица по-американски, она и в оригинале-то имеет достаточно мылкий вкус. То есть такой продукт без вкуса.
1: Типа какой-то вроде действительно и не рыба, и не мясо, правильно говорят.
0: Да, хозяйственное мыло.
1: Такое, да.
0: Случайно
1: Кстати, извините, Карл Оспич, что я опять вас несколько перебил. Просто хочу немножко вернуться к признакам, вот именно к этим куриным признакам. Ведь наверняка все здравомыслящие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что вот эта маленькая тушка натуральной птицы, синей, которая, извините, сдохла, ну, ее там убили. Ну, то есть она уже не живая. Она не может сохраниться вот в таком качестве, в каком нам предлагают вот эти вот окорочка.
0: Неестественные их рожки.
1: Неестественные. Да, да, это уже не может быть. Она должна быть обязательно синяя.
0: Это
1: немножко,
0: абсолютно не цвет трупных пятен.
1: Конечно.
0: Спектр абсолютно другой. Совершенно, да. И, кроме того, вы совершенно верно заметили, что абсолютно непонятно, куда девается огромное количество клювов, гребешков.
1: Глаз, опять же.
0: Так любимых нашими...
1: гурманами. Вот.
0: Гурманками особенно. Да. Я с содроганием всегда наблюдал поедание гребешков этих.
1: И глаз.
0: Вот. И выдавливание, да. И выяснилось такой момент, что сначала, конечно, даже вот эта невкусная курица инкубаторская, выращенная в инкубаторе, ну, в первую очередь, она накачана гормонами, стероидами и так далее. Но ее жизнь, как мы видели из хроники, прежних лет, что такое инкубатор? Это малюсенькие сеточки, в которых буквально закреплена, еле помещается. Там курица растет, развивается.
1: То есть она даже не может развернуться, если она, быть честно. То есть у нее морда вся в одном направлении, да, и зад в другом.
0: Сверху,
1: да,
0: идет один транспортер, там подается питание, а внизу идет другой транспортер. Фекальные массы, да, вот эти уносятся.
1: И на поля.
0: На протяжении всей вот этой своей несчастной куриной инкубаторской жизни она фактически закреплена в этой сетке и вынуждена вот вести такое полностью технологическое существование.
1: То есть не видя, кстати, ни природы, ничего. Да, то есть совершенно неразвитые не может... крылья, кстати. Вот вы, извините, что я опять вас перебиваю, наверняка заметили тоже очень внимательные домохозяйки, что с год, в год из года у обычных кур, которые вот не ножки вот эти вот, а обычные целые особи, у них год из года крылышки тоньше становятся. Потому что на ногах-то они все-таки стоят.
0: Ну, вы знаете, после приема огромного количества стероидов, которыми, в общем-то, вот анаболиков в составе корма получают инкубатор, у них, в общем-то, и плечевой пояс, и тазовый пояс весьма гипертрофирован, поэтому фактически она занимает как оптимально помидор квадратный выращен, так и курица, она чуть ли не всю клеточку это занимает, и безумное ее эмоциональное состояние, ей постоянно давит, она не может справиться ни с паразитами, ни почесаться с клювом.
1: И, кстати, у нее даже из-за этого перестала, вот пропала такая функция, как вращение головы практически на 180 градусов.
0: Да, я думаю, даже выяснить эту функцию невозможно, потому что все... Вот. И Америка, как известно, это такая достаточно, ну, хотя бы декларативно свободолюбивая страна. И американское общество защиты яйценесущих резко выказало протест против такого холодного технологического отношения, вот, в общем-то, бездушного к продукту живой природы, хоть и не совсем полноценного, каким является курица. И вот эта индустрия, которая приносила, конечно, огромные доходы из-за своего достаточно простого процесса и процент выхода велик, что она там умрет, ее все равно продать можно. Ну, мы все понимаем, что закрываются глаза в мире чистогана на всякие вот эти нюансы. И пришлось технологам, пищевикам взяться за ум фактически. Mm-hmm. Вот. Не прерывая, правда, этого процесса, они первое время терпели все эти нападки прессы и пикетирование вот этих инкубаторов грандиозных. Но потом выяснилось, что вот рядом с атомными реакторами, с какими-то вот исследовательскими центрами, иногда появляются курицы-мутанты, у которых, вот так интересно, у мужских особей 5 ножек, а у женских 6. Вот.
1: А как же они вот умудряются своим слабым мозгом синхронизировать движение всех конечностей?
0: Вы совершенно верно. Они крайне, в общем-то, пляска святого Вита, такая болезнь человеческая. У них это врожденное заболевание, то есть они перетаптываются. Ну,
1: а это... перемещения они производят какие-то все-таки в нужном им направлении?
0: Максимум, что они могут клевать то, что перед ними, в общем-то, наложено.
1: Ага, угу.
0: Но главная задача совершенно неожиданно с применением таких куриц оказалось выполненной. То есть количество убийств живой особи на пару ножек сократилось, соответственно, там вот в 3 раза, в 3.5 раза.
1: То есть вы хотите сказать, что прав, в общем-то, наш радиослушатель Виктор Петрович Черномырдин, который в своем гневном достаточно письме пишет, что, дескать, нас дурят, и что это все-таки не естественный продукт. Но он, видимо, недалек от истины, что это целиком синтетический продукт, и даже перья, которые вот мы иногда наблюдаем, кстати, заметьте, что в ножках вот в куриных
0: отрожках мало... Никогда не найти перья.
1: Ну, можно найти кусочки, но он пишет, наш радиослушатель, что их вставляют специально нанятые рабочие из Гонконга.
0: Знаете, это, скорее всего, польские курицы с перьями, это подделка. Дело в том, что так как, в общем-то, курица, шестиногая курица, это полумера, потому что вот этот порочный, на взгляд, защитников яйценесущих цикл, рождение, бездушная жизнь и такое хладнокровное циничное убийство сохранился просто с несколько меньшей периодичностью.
1: Да, своего рода.
0: На какое-то время вроде бы им заткнули рот, но потом они поняли, что это... мелкая уступка, и возобновили свои протесты.
1: И... А простите за такой, может быть, вопрос несколько не в тему, но хотелось бы знать, вот если, как вот вы говорите, производство этих окорочков поставлено, ну, именно на такую основу, то есть одна тушка и несколько ног, то хотелось бы выяснить, появляется ли это существо из яйца сразу или из яйца, которое откладывают эти особи, появляется нормальная особь с двуногой, двукрылая, одноклювая, а затем уже нарастают вот в ходе какой-то мутации эти ноги, или сразу из яйца вылупляется вот там шести, там, или, может быть, даже уже больше много куриц.
0: Ну, дело в том, что в процессе вылупления примерно 40-60% оказываются многоногими, а остальные рождаются просто уродами, когда мутация идет в неизвестном направлении.
1: А, извините, а не было ли таких случаев, чтобы вот это уродство проявлялось в том, что родилась просто одна нога вылупилась? Может быть, это какой-то выход из положения способом генной инженерии?
0: Не научные институты, это исключительно прикладной характер их использования носит. И все это идет просто в фарш, абсолютно никак не статистически не обрабатывается.
1: Не учитывается,
0: поэтому,
1: наверное.
0: Может быть, этот бесценный материал, он был бы необходим человечеству. Но люди, которые привыкли видеть во всем лишь источник наживы, они же не склонны каким-то положительным вот таким.
1: А скажите, Карл Васильевич, я знаю, что на вашей кафедре, в вашей лаборатории, которая, кстати, существует за счет Союза фермеров, проводились эксперименты по облучению этих куриных яиц определенной гаммой, определенного излучения. Мы не будем сейчас называть, я знаю, что это достаточно засекреченная пока работа. Не могли бы вы так вкратце поведать о, скажем так, визуальном результате ваших опытов? На прошлой неделе, я знаю, у вас было, вскрытие скорлуп, это так научный термин, расскорлупирование, этих образцов. Что появилось на свет? Хотя бы опишите наличие там клюва, чисто визуально, как выглядит плод вашего эксперимента?
0: Вы знаете, я не знаю, стоит ли это говорить, но...
1: Почему бы нет? Пусть люди знают, конечно.
0: Во-первых, использование таких экспериментов после ряда катастроф в мире считается неэтичным. И практический выход таких экспериментов носит такой странный эстетический характер. Творчество многих художников-карикатуристов, на полотнах которых рождаются полуфантастические существа, это всего-навсего кальки с результатов вот этих мутаций.
1: То есть вы хотите сказать, что какие-то уроды на картинах там Иеронима Босха, они, в общем-то, не являются плодом его фантазии,
0: Мы не берем таких концептуалистов, но есть
1: современных,
0: художники историчные, после Битструпа уже кто в карикатуре, поэтому. А практического применения это уже не находит, потому что никто не сможет ни финансировать, ни спонсировать такие из-за их достаточно двойственного такого морального характера.
1: Я предлагаю отвлечься на музыку, и после этого мы продолжим наш разговор.
9: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

dominar. On a walkabout. You could do it in the

0: Очень часто.
1: Доктор Карл Осипович Сеточка, зав. Кафедры генной инженерии и каитальных технологий, у нас в гостях. И если у вас появятся какие-то вопросы по теме нашего разговора, а тема нашего разговора, ну, ее можно сказать так, если обширно ее о ней говорить, то это синтетические продукты. Ну, по-другому нельзя. На примере конкретно вот этих окорочков куриных, телефон 946-2180. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я думаю, Карл Осипович ответит на ваши вопросы. А я сейчас хочу спросить у вас вот что, уважаемый доктор. Вот вы сказали о шестиногих и там пятиногих особях. Вот что же получается, что мы уже сейчас получаем как бы в продажу и покупаем в магазинах, скажем так, срезанные с этих особей ножки? Или как-то я вот не понимаю?
2: Нет, дело в том, что мы просто немножко отошли от темы, но это явилось промежуточным продуктом, потому что, я повторюсь, защитники животных, американские, как самые активные, они воспротивились все равно вот этой бездушной цикличности вот жизни и смерти куриных особей, хотя и мутантов. Вот. И американским производителям пищевых продуктов пришлось прибегнуть к помощи генной инженерии и технологов.
1: То есть все это произошло все-таки не из-за того, чтобы каким-то образом сэкономить, увеличить производительность, а из-за конфликта между силами
2: защиты. С общественными
1: защиты.
2: Организациями, да, потому что очень многие компромиссы происходят именно из-за такой вот часто необъяснимой активности людей, энергии которых не может трансформироваться в сексуальную сферу, в какую-то в другую, они ищут себе какие-то вот способы приложения невостребованных сил. Ну, да не об этом. И на каком-то этапе исследования было обращено внимание на такие необычайные свойства многих животных, в первую очередь вот аксолотли, такие прозрачные земноводные ящерицы, на регенерацию. Известно, что если у многих ящериц оторвать хвост, а у аксолотлей даже отрезать лапу, и потом, мелко порубив, пришить такой

0: образовался опять в полноценную конечность.
1: То есть необычайные свойства к регенерации обратили, конечно, на себя внимание. И в результате долгих, в общем-то, вот перекрестных скрещиваний удалось, наконец, вывести гибрид аксолотля и курицы. То есть это длинное, мускулистое такое червевидное тело, у которого непредсказуемое количество пар куриных ножек.
0: Подождите, мне как-то даже прям и не верится. Это вот,
1: конечно,
0: так?
1: Конечно, из-за крайне нетоварного вида этой особи ее фотографию или какую-то видеосъемку невозможно встретить, потому что привычный глаз обывателя, он воспротивится, в общем-то. Достаточно ужасное, неестественное создание.
0: Простите, Карлос, что есть, вот, значит, вы хотите сказать, что это совершенно лысое существо, которое не похоже на обычную курицу?
1: Конечно. В общем-то, куриные удалось сохранить форму куриных ног для того, чтобы товарный знак куриной ножки сохранился.
0: А простите, что я так как вот несколько, может быть, порывисто вас спрашиваю, просто сразу я так представляю себе воображение это животное. Вы сказали, что сохранить значит, форма куриных ног. Но мы-то вот, опять же, если заметить, если покупались вот отечественные куры или целые особи, там вот после мясистых вот этих ляжек шли обычные лапы их там с когтями, со всеми делами. А здесь никто не видел когтей и лап вот этих куриных окорочков, которые в широкой продаже сейчас. Ну, то есть, как они выглядят на живой? То есть, курица также ноги или что там вообще, как это все?
1: Там куриная лапа достаточно похожая на куриную, но с зачатками перепонок. И, конечно, они поэтому между пальцами.
0: А смысл? Они же не плавают вроде.
1: Нет, ну здесь просто никакого смысла не было доводить мутацию до совершенного эстетического вида. Угу. Что такое окорочок? Это, в принципе, по щиколотку и выше бедра.
0: Да. Вот это. Нет, а смысл функциональный этой перепонки, ее возникновения, не связано ли это с рыбным запахом, вот, который при жарке?
1: Рыбный запах в результате мутации, ведь это же не является чистой дичью, это, так вульгарно говоря, глазами обывателя может быть ближе к лягушачьим ножкам. Вот их форма, если мы так тщательно сравним, отсюда и запах земноводного, который обобщается сознание с рыбой. Просто никто же лягушек не готовил в печах.
0: Так,
1: в
0: широкую,
1: да, поэтому, может быть, мы идентифицировали бы этот запах точнее.
0: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович.
1: Главное, я просто боюсь потерять мысли. Главное, это достоинство этого существа, что у него необычайное свойство к регенерации. И по мере вот его взросления наступает такой момент, когда он достигает своей зрелости, что эти лапки можно просто отщипывать. И
0: в смысле, отщипывают прям вручную? То есть специальные люди, персонал этим занимаются?
1: Не персонал,
0: или
1: да, такие секаторы специально изготовлены, полуавтоматические. Конечно, там объемы-то огромные. И эти ножки очень быстро регенерируют на этом мускулистом теле.
0: А вот извините, хотелось бы узнать, чтобы каким, сколь быстро происходит процесс регенерации вот, с момента отсечения ноги, поступления в продажу, до момента ее отрастания вот, вновь. И каким образом контролируется этот процесс? Ведь если, наверное, вот этому существу, уже курице его нельзя назвать, а, значит, отщипнуть все вот эти конечности, будет ли происходить регенерация их снова, или оно погибнет? Какое количество ног нужно оставить? Что это? Технологический сам процесс.
1: Ну, ноу-хау до таких подробностей, конечно же, держится в секрете, как любое достаточно собственность фирмы. Ну, а откусывать все ноги не имеет возможности. Это существо тоже закреплено, и фотодиоды следят за перекрытием света при вырастании ноги до определенной интеллектуальной собственности государства. Поэтому вряд ли нам в этом веке, в этом тысячелетии удастся увидеть воочию это животное. Но то, что они функционируют, то, что ножки именно от них, мы по запаху, по виду сможем еще долго и долго в этом убеждаться, потому что альтернативу вряд ли кто-то будет даже искать. Представьте, перейти от такого безотходного производства опять назад к курицам, которые, в общем-то, суетливы, хлопотны в обслуживании, совершенно, в общем.
0: Ага, а простите, нет ли как бы в вашу сторону каких-то претензий со стороны каких-то орнитологических общественных организаций в сторону производителей этих птиц? Почему? Потому что значит, простите, дайте я договорю, простите, нет.
1: Антагонисты.
0: В смысле того, что использование и широкое внедрение вот этих существ, ведь не секрет, что курица это птица.

0: Яйца промышленные. Она идет на мясо и несет яйца. Вот эти существа, они же тоже, значит, яйценосители. То есть они несут яйца, правильно? Они же не живородящие.
1: Вы понимаете, в данном случае получилось, что как вот промышленное существо, накачанное анаболиками, у которой постоянно тратятся все силы на регенерацию утерянных, непрерывно утериваемых конечностей, оно не способно к репродуктивной функции. То есть, несмотря на его численную половозрелость, то есть вот в месяцах выраженную, детородная функция в нем угасает из-за того, что оно постоянно находится на пределе своих возможностей.
0: Угу.
1: Вот, на восстановление.
0: А как же продолжение рода?
1: Так же, как вот бывает свиноматка или матка вот пчелиная, приходится несколько особей держать в идеальных условиях.
0: Чисто для продолжения потомства.
1: Конечно, их не кормят анаболиками.
0: То есть получается, что обычные, вот привычные нам куры, которые живут в деревнях, у многих даже сейчас богатых людей, они в машинах водятся.
1: Бывают курицы несушки, да, бывают
0: то есть, вот чисто
1: курицы,
0: уже будут,
1: которые
0: как яйца.
1: На убой кормят.
0: Понял. А знаете, Карл Осипович, вот поступают телефонные звонки, я думаю, что... Если вы не против, может быть, у наших радиослушателей есть какой-то вопрос к вам. А я напоминаю уважаемым, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка, завкафедрой генной инженерии и каэтальных технологий. Пожалуйста, будьте краткими, сформулируйте ваш вопрос к доктору. Я надеюсь, что он на него ответит. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, алло. Алло? Нет, не получится. Не умею я пока. Но, тем не менее, значит, вы утверждаете, что вот эти существа как бы получаются таким будущим нашей промышленности. Ну, вернее, их промышленности там. Как скоро внедрится у нас здесь вот эта технология? Или, то есть, может быть, существует какой-то промышленный шпионаж, что-то еще такое?
1: Дело в том, что сейчас защита авторских прав, с одной стороны, она на необычайно высоком уровне. То есть даже мы знаем по опыту московского кинопроката, что прокат нелицензированных фильмов чреват многомиллионными убытками. И надежда на то, что удастся получить лицензию от фирмы на производство такого высокоэффективного продукта, очень маленький. Но с другой стороны, мы являемся категорическими противниками такого изделия, потому что если потребление дичи проверено сотнями и тысячами поколений, то потребление вот такого продукта с неочевидным происхождением животным неизвестно, как отражается еще на человеке, потому что, например, у моей знакомой, у близкой, ребенок отказывается есть эти ножки. Известно, что
0: ребенок, он ближе все-таки
1: детей,
0: к природе.
1: К природе, да. Все, у них не затоптаны все инстинкты. И
0: а вот, кстати, вы знаете, вот это хороший очень такой момент. Вы затронули очень многие наши радиослушатели и вообще, в общем-то, люди даже обычные жалуются, что вот, типа, дескать, домашние животные не едят эти продукты. Тут само собой напрашивается вопрос о том, что мы... Да, и еще такой момент. Многие, наверное, заметили, что после, значит, того, как вот съели эту там ногу здоровую, сразу происходит резкое насыщение. И после этого, где-то спустя, там, может быть, полчаса, опять начинаются обостренные чувства голода. То есть...
1: Эффект гамбургера, это называется в нашем институте. Да. Вы знаете, это просто гормональные включения. Они, кроме того, еще себя включают добавки такие пищевые. Угу. Их вредность еще не изучена. Любой посетивший Макдональдс знает этот эффект, который вы так образно обрисовали, что съев две порции гамбургера, три чизбургера и буквально две порции мороженого, чувствуешь чрезмерное насыщение. Но выйдя еле из последних сил из помещения Макдональдса, через полчаса будешь опять голоден.
0: А это может быть искусственно синтезируется,
1: да,
0: это чувство?
1: Средство химически с дуальным действием. Дуализм проявляется так, двойственность, что сначала продукт, употребленный в пищу, вызывает искусственное ощущение насыщения. То есть человек... В момент, когда он видит воочию продавца, он не будет конфликтовать по поводу того, что он ни за что заплатил деньги. Угу. Он чувствует перенасыщение и такое искусственное удовлетворение. Но стоит ему удалиться от продавца на безопасное расстояние для продавца, для фирмы, в данном случае, например, «Макдональдс» или «Союзконтракт», как он чувствует тут же сильнейшее чувство голода.
0: И опять потребность идти вот
1: снова. Идти, да, вот.
0: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот вам неизвестно ничего о каких-нибудь опытах или экспериментах вот по подобному же рода генетическим экспериментам с другими, скажем, с млекопитающими, с коровами? Ведь многие любят там не куриную, там съесть новую, а говяжью отбивную. То есть было бы неплохо, наверное, иметь коровью тушу всю в ногах, и как опоссум в этих, и прям их срезаешь и там жаришь. Или это уже невозможно, такие эксперименты возможны только с более примитивными вот существами.
1: Совершенно верно.
0: То есть мозг коров, он все-таки сопротивляется,
1: видимо, этому, да? Если посмотреть в глаза курицы и посмотреть в глаза корови, то мы сразу легко видеть, что мы имеем с существами абсолютно разные духовные организации.
0: Даже в глаза им достаточно заглянуть, чтобы понять.
1: И поэтому это может остаться только в анекдоте по поводу трехногого порося, что из-за миски холодца всего порося не бить, а отрубить ему лишь ногу.
0: Угу. Ну, вы знаете, вот, в принципе, научился я тут нажать конкретную кнопку, просто вот после того случая у меня очень плохо с координацией движений. Вот давайте попробуем послушать телефонный звонок. А, напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Приветствуем вас.
2: Мне хотелось бы задать вопрос Карлу Осиповичу. Вы знаете, сейчас открылось это новое заведение «Цыплята» по-кентуккийски возле Киевского вокзала. Угу. Мне хотелось бы узнать, может быть, и крылышки тоже так же выращивают? Там крылышки такие есть.
0: А, то есть острые крылышки.
2: Да, тогда острые крылышки.
0: Ага.
2: Безвредно ли их?
0: Хорошо, хорошо. Сейчас Карл Осипович постарается ответить. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, Карл Осипович, я, честно говоря, не был в этом заведении, но вопрос достаточно в тему, потому что как бы крылышки своего рода тоже деликатес, даже деликатес пивной, и, может быть, кому-то пришла бы мысль в голову сделать вот такого мутанта всего крыластого. Это, во-первых, и поэтически сильный образ, понимаете ли, масса крыл, это же не два крыла.
1: Я в данном случае просто усомнился бы в куриной сущности эти крылышек скорее. Вот, потому что совершенно неизвестны.
0: Ну, может быть, это типа, знаете, вот есть такой субпродукт крабовые палочки, в которых крабов-то и нет. Типа...
1: Потребительская ценность крылышка, она значительно ниже. Это не столь массовый продукт, и проще, в общем-то, настрелять воробьев, перепелок или каких-то...
0: Нет, ну размер-то, простите ж. Что же наши радиослушатели, их так сложно обмануть. Но размер все-таки куриного
1: крыла... Если уже второе социальное поколение ест куриные окорочка, не являющимися куриными окорочками, то ошибиться в размере крыла... Хотя я не располагаю исчерпывающей информацией по поводу крыльев, если это интересует наших слушателей, мы можем произвести такое исследование, конечно.
0: Вы, кстати, вот запишите, пусть ваш секретарь запишет это, потому что тема серьезная. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Если у вас есть вопрос к доктору Карлу Осиповичу, то он рад будет вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот очень хотела бы задать вопрос Карлу Иосиповичу. Вот, возвращаясь к куриным ногам, мне бы очень хотелось задать вопрос, вот мне бы хотелось открыть свое дело, вот, и реально ли вообще вот эти ноги, их коптить и пленковать? Гибриды я имею в виду.
0: А вы имеете в виду второе слово, что это, повторите, пожалуйста.
3: Пленковать?
0: Да, мы просто невеликие.
3: Ну, как в пленочку их вот, как бы, ну, чтобы...
0: А, ну, мы знаете, мы сейчас вот через часик, может, к вам заедем, вы нам, у нас угостите?
3: Но
0: я шучу. Я шучу. Я вижу по хитрым глазкам Карла Осиповича, что он в курсе. Спасибо вам за вопрос. Сейчас, наверное, доктор ответит. Спасибо.
1: Видимо, в данном случае мы имели дело, и это очень приятно, с настоящей хозяйкой, которая интуитивно определила единственный возможный способ приготовления этих ножек. Их необходимо тщательно коптить, чтобы стекал с них жир вместе с оставшимися анаболиками.
0: Простите, а жир ли это? Вот ну, тут такой момент очень важный.
1: В любом случае...
0: Вы поймите, извините, что я опять так перебиваю, ведь если взять обычную вот курицу, то там нет такого обилия, и даже вот жировая прослойка, вот эта, она выглядит совершенно по-другому, чем
1: ну,
0: здесь.
1: Глазами, мы сейчас не будем, мы же смотрим глазами потребителя, а глазами потребителя все равно это сало стекающее.
0: Сало, говорите?
1: По консистентной, по агрегатному состоянию, вот даже где-то, если по мылкости его, это сало. И чем больше его вытечет, тем лучше. И лучший способ — это приготовление или на углях, или копчение. А что касается такого милого женского слова пленкования, что, как я понимаю, является аналогом вакуумной упаковки, то ни в коем случае, потому что заключенный в закрытый объем очень быстро вернется вот этот отвратительный запах и неприятные вкусовые ощущения. Необходимо скармливать это гостям в горячем состоянии, чтобы притупить их вкусовые рецепторы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите вполне резонно, что нужно стапливать вот эти жиры подкожные у этих вот ног, да? А, собственно, а неужели генная инженерия, тамошняя генная инженерия, высокоразвитая наука не может каким-то образом избежать просто вообще этих накоплений?
1: Или... Как известно, Америка – это страна достаточно вульгарных вкусов и притупленного восприятия. Если мы просто обратим свое внимание на американскую культуру, музыку, кинематограф, литературу,
0: балет,
1: то...
0: Балет даже, современный американский
1: ужасно,
0: балет.
1: Не ужасно, не говоря о футболе. В принципе, балет и футбол американский, по-моему, одного поля ягода.
0: Да что говорит одна вот эта кукла Барби их?
1: Ужас, ужас. Вот. То, конечно, восприятие, в том числе и вкусовые, американского потребителя, это так называемый уровень бармена, который отстоял за стойкой, пришел домой и тут же должен расслабиться. Поэтому, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок, им не требуется такие нюансы отлавливать, ловить блох. Угу. Это всеядная нация, несмотря на внешнюю такую рафинированность, это крайне низко.
0: Ну, я понимаю, я понимаю. Да. Ну, вы знаете, Карлос Пищ, я думаю, сейчас мы отвлечемся немножко на музыку, а после этого продолжим наш разговор. И я вам напоминаю еще номер нашего эфирного телефона 946-2180. И в гостях у нас Карлос Пищ, сеточка, завкафедрой генной инженерии и каэтальных технологий. А пока будем слушать композицию.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот в связи, значит, со всем выше вами сказанным, хотелось бы узнать, может быть, какие-то ваши все-таки рекомендации. Может быть, стоит отказаться от применения вот в целях питания вот этих вот самых куриных окорочков вообще. И, может быть, стоит опять заняться поисками отечественных кур целых. И нет ли у вас опасения, что вообще вот все импортные продукты, как бы вот этих яйценосимых, то есть птиц клювастых всяких, там, ногастых, когтястых, все это тоже искусственное. Скажем, мы можем прийти в магазин и увидеть импортную утку. Таких уток не бывает, она выглядит как лицо банкира. Вот скажите, нет ли опасения, что это тоже сплошная синтетика?
2: Дело в том, что этим мы невольно, говоря на эту тему, мы вторгаемся в интимную сферу, сферу отношений внутри семьи, потому что каждая хозяйка самостоятельная, думающая хозяйка, я надеюсь, среди наших хозяек большинство таковых, она сама, узнав информацию, в общем-то, будучи открытой для новой информации, она решит для себя, ну и, в общем-то, исходя из отношения к членам своей семьи, к своим супругам, чем стоит их кормить, а чем их не стоит кормить. Мы воздержимся от конкретных рекомендаций, потому что у каждого свои цели. Кто-то хочет вкусным ужином.
1: Ну, понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, все-таки такой вопрос чисто прагматичный. Насчет все-таки клювов. Вот наверняка у этих существ все-таки есть какой-то клювообразный отросток. Куда, в конце концов, ведь срок жизни этих существ не безграничен. Они рано или поздно все равно умирают от старости или как-то. Куда деваются клювы и когти? Это очень важно.
2: Клюва нет. Есть кожистые мускулистые отверстия, рот. Крайне функционально отвратительное. Служащие для заглатывания огромного количества
1: комов пищи.
2: Пищи, да, необходимого для вот воспроизводства утерянных конечностей. Поэтому...
1: То есть получается практически безотходное производство. Ну, кроме там вот какие-то фекальные линии, которые, в общем-то, могут использоваться в удобренческих целях, как я понял.
2: Есть рудиментарные глаза. Такие достаточно. То есть...
1: А они хотя бы видят у них? Или это уже
2: на свет реагируют, в общем. Два мигания лампочки, три мигания лампочки. У них циклы. В общем, достаточно примитивные.
1: Вы знаете, Карл Осипович, я предлагаю послушать, конечно, еще наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните и задавайте, пока доктор здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я тоже вас сейчас слышу. Сейчас погодите, сделаю потише.
1: А вы отойдите от динамика просто, да?
3: Я просто делаю потише.
1: Вы, наверное, как Гарри Мур, любите, когда заводится все.
3: Ну, в общем-то, да. У меня вот такой вопрос. Не пробовал, немножко не по теме, чисто в медицинских целях. Ну, допустим, если утеряна какая-то конечность, если какая-то вытяжка из этой куриной ноги, не может ли после этого конечность, ну, восстановиться? Или есть риск того, что вместо утерянной конечности вырастет такая же ножка Буша?
1: Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что, Карл Осипович, вот такой странный
2: я
1: вопрос.
2: Я могу несколько... сказать, да, очень, кстати, меткое замечание, но сущность этих ножек достаточно хорошо проявляется при попытке внутривенной инъекции.
1: Из отжимок, или, кстати, или какая-то делается, вот что это за субстанция, как вы говорите, для внутривенного введения из ножек Буш?
2: Может это быть сыворотка крови, в принципе, ну, из лимфотока, откуда угодно. И оказывается, что лишь механизмы желудка, расщепляющие вот эти ножки, позволяют делать их безвредными. Прямое попадание в кровь человека... комплекса этих веществ, оно, в общем, губительно, оно ведет...
1: К оперению. Совершенно просто я помню, к вам приходила женщина, вот эта достаточно молодая, еще 50 лет, ей всего лишь казалось бы рожать и рожать.
2: Ей рекомендовали от повышенной волосатости лечиться вот этим экстрактом.
1: А ведь тут еще нужно сказать, что вот если оперение у человека происходит, ведь это же не эпилируется, поскольку достаточно выдирается 2-3 пера, эпилятор горит, они дорогие, выщип, то есть это очень-очень болезненно.
2: Потом представьте, мы же знаем, что многие женщины, когда их постигают какие-то неприятности, они не решаются обращаться даже в правоохранительные органы.
1: Конечно.
2: А какая женщина
1: скажет, вот перья у меня здесь,
2: что у нее избыточная оперенность.
1: Так что вот если тут нужно сказать, может быть, к мужчинам обратиться, Карл Оспич, что если, например, вы познакомились с очаровательной женщиной, она стесняется при вас раздеваться, может, там произошло оперение, не стоит
2: настаивать. Не всегда стоит настаивать. Может быть, стоит просто отойти.
1: Очень много среди нас, среди наших сограждан оперенных, как правило.
2: Кстати, любители сыроедения, если тенушки не до конца приготовлены, то воздействие сырого продукта, оно может быть схожим, потому что не прошедшие термическую обработку, все эти ферменты и гормональные составляющие могут проникнуть в кровь человека, и вместо привычной щетины можно обнаружить какие-то достаточно...
1: Перьевые уже.
2: Ну, не скорее, такие плоские новообразования. Надо очень быть...
1: Ну что же, спасибо вам, Карл Осипович.
2: А потом представьте, вот мы знаем о влиянии химии на психику человека, и при избыточном потреблении женщинами особенно, для нас не секрет, что женская психика наиболее восприимчива к посторонним воздействиям, могут и изменяться черты женского характера. Он будет более вспыльчивым, суетливым.
1: Причем вот эти вспышки, такие вот какие-то беспричины,
2: да,
1: они
2: вот
1: будут сменяться резким упадком сил, такой кратковременной депрессии. То есть она сама, у нее глаза как у курицы становятся, зрачок занимает всю поверхность белка и там вот, реагирует на лампочку
2: такой,
1: только уже.
2: Плюс, может быть, что очень легко диагностировать первые стадии. Женщина начинает совершать беспричинные резкие повороты головы налево, направо, налево.
1: То есть, если вот рядом с вами сейчас в автомобиле кто-то так делает, вы, пожалуйста, остановитесь у обочины, откройте окошко, чтобы она продышалась.
2: Задумчиво вытягивает шею и опять налево, направо, налево. То есть...
1: А звуки какие-то должны сопровождать?
2: Нет, звуки это уже тяжелая стадия, затянувшаяся, когда речь уже идет о хирургическом вмешательстве необходимом. Вот так что мы можем, предлагаю внимательно обратить внимание на своих подруг, спутниц жизни и...
1: Относиться к ним как-то побережнее. Вот, и как-то мягко постараться в случае каких-то тревожных симптомов настоять на обращении к врачу.
2: Я не могу сказать, что это только... Вот отдельной темы заслуживают датские колбасы с салями. В общем-то, многие продукты высоких пищевых технологий...
1: Они в основном поражают детей. Вот,
2: не то, что да. С двойной подложкой, а они с тройным дном и требуют отдельного разговора.
1: Я хочу сказать, что доктор Карл Осипович Сеточка, в общем-то, весьма любезно согласился прийти сегодня к нам в гости. Я думаю, это не последний раз. Если вас, уважаемые радиослушатели, заинтересовала тема нашей беседы сегодняшней, вы можете писать сюда письма, звонить, приходить и, в общем-то, предлагать ваши вопросы, потому что достаточно широкая специализация Карла Осиповича, я думаю, позволит ему помочь вам найти ответы на многие вопросы. Но сейчас нам пора уже с вами прощаться. Всего вам доброго, Карл Осипович, дальнейших успехов, до новых встреч. И нашим радиослушателям, наверное, все-таки нужно пожелать прежде всего, конечно, осторожности и близости к своим близким.
2: Да.
4: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И, наконец-то, мы приступим к беседе с Андреем Орловым, бозитологом, который буквально вот на днях вернулся из длительнейшей, затяжной, я бы сказал, командировки. Об этой командировке он расскажет сам подробнее. Скажу только, что, так сказать, территориально обычно, ну, какой у командировки есть понятие территория, да, там, где был в командировке, там-то, там-то. Это были очень большие, насколько я знаю, территории. Это были и города-спутники, и отраслевые, так сказать, отпучения каких-то глобальных промышленных центров. В общем, везде побывал Андрей с целью, о которой он расскажет сам. Ну, цель это тоже, я так понял, у тебя была весьма обильная. В общем-то, там, то есть, была масса направлений в твоих исследованиях, в частности, это и влияние, так сказать, атмосферы на сжиженность, сгущенность, размер, округлость катышков. Это и, собственно, чумка у животных, казалось бы, не пересекающейся отрасли. Это, собственно, и проблемы зрения новорожденных на Чукотке. Вот. Ну и также масса-масса всего другого. В частности, и линька ряда норковых, которые очень долго добывались, насколько я знаю, в сибирских регионах.
1: Да, еще где я был? И чем занимался? Нет, я хотел бы сказать, что в основном мы занимались как бы посещая города-сателлиты, как ты уже рассказал, с целью переориентации наших лабораторных филиалов практических исследований с изменением теоретической концепции под, ну, так сказать, в русло совсем иное. То есть накануне была разработана некая фундаментальная теория, которая в корне должна была как бы изменить направление всех наших исследований, как практических, так и теоретических. И с этой целью пришлось вот посетить лично, так скажем, все эти филиалы и, в общем-то, как бы распорядиться в, ну, в смысле, переориентации, ну, да, организационный как бы момент вот этот надо было.
0: Ну, вот так в разговорах, которые мы проводили вот вне эфира, как бы я понял, что не везде ситуация была благополучна. Вот это как бы твой приезд туда, он обязывал просто тебя кое-где стукнуть кулаком по столу и провести ряд конкретных, так сказать, промышленных реформ в этих регионах. Вот скажи, вот это такая ломка, казалось бы, всего такого устоявшегося, она же несет за собой не только огромные материальные расходы, она несет еще и как бы достаточно сильный моральный урон. То есть вот люди на местах-то, люди на местах, они же тоже ведь изменились.
1: Люди на местах изменились существенно. Было отмечено, что какая-то неуместная политизация некоторых участия вот в последних, значит, мероприятиях социально-политических, что, собственно, противоречит нашим
0: догмам, собственно,
1: всем. Да, нашим, а вообще манере, нашей философии и всему прочему. То есть граждане как бы пошли выбирать и наоборот и как бы баллотировались. Ну, в общем, что-то была возня вокруг этого всего.
0: Так, прости, может, это объясняется вот все-таки тем, что было огромное количество каких-то благ обещан. Ну, в частности, вот мы, например, чем привлекли на выборы вот нашей партии, это вот, так сказать, бесплатной установкой силиконовых зобов. Это было очень серьезным, так сказать, шагом в финансовом, опять же, но люди пришли.
1: Угу. Вот. Ну, здесь я полагаю, что вот как бы изменение, вернее, характер вот этой политизации этих лаборантов или людей на местах, она была связана скорее с созданием, так сказать, вот этой энзимной оболочки некой, которая вот в период предвыборной кампании она имела такую плотность насыщения, вот качественного насыщения именно политизации, то есть характер этой оболочки был настолько плотным, и целенаправленным вот в плане, так сказать, вот популюса, то есть он, ну, как бы ее интенсивность вот этой оболочки, она была настолько сильна, что даже вот наши люди, которые как бы имеют уже понятие о некоторых вот формах социальной жизни или же вообще об отношении, они как бы тоже поддались вот этому влиянию, и это вот отмечалось в некоторых местах, и пришлось вот, в общем-то, конечно, признать, что вот тоже повлияло как-то на наших сотрудников.
0: То есть, в принципе, как бы, вот как ты считаешь, это же был, видимо, какой-то глобальный эксперимент над, так сказать, психикой испытуемых, и он был настолько глобален, что волей-поневоле вот в эту пробирку попали и вот сотрудники лаборатории, вот эти, которые вообще до недавнего времени считались целиком независимыми, какое-то вот выделение энзима внутри своей среды, оно там так и оставалось. То есть, если какое-то было, значит, выплеск производился наружу, то в форме уже весьма адаптированных к социуму катышков.
1: Да. Ну, это, кстати, в этом есть и плюсы. То есть, как бы мы разобрались. И, соответственно, наши ряды как-то, они вот прошли какую-то фильтрацию. И остались, в общем-то, люди по-прежнему устойчивые вот в своих каких-то убеждениях. И базитологи, так сказать, в глубине, а не по каким-то формальным признаком. Ну, здесь главное это, в общем, не это, а основное, собственно, цель этих всех как бы объединений и посещения этих всех отраслевых, значит, точек было связано с тем, что наша фундаментальная концепция изменилась в корне. То есть сейчас сворачиваются всякие практические исследования, поскольку ориентация сейчас происходит несколько в другом русле. То есть основной базис изменился сам по себе. То есть здесь в основе исследований теперь будет заложена форма, ну, так скажем, основная форма индуктивная, из чего, собственно, происходит ветвь вот всех остальных вот философских как бы подразделов, она основывается на, опять же, диалектическом или половом признаке. То есть вот идеи или вопросы творчества, бытия, сознания и всего прочего, всей, фактически всей философии сводится к изначальному как бы алгоритму опорному, на что, в общем-то, опираться следует вот в исследованиях дальнейших. Это вот как раз половой вопрос. Он связан не столько с сексуальностью, вот, биологической, сколько с половой, половым является по своей по природе. То есть, можно сказать, больше от латыни как бы происходит половой. Это значит заполнение пространства. То есть,
0: ну, своего рода даже, может быть, своего, можно, вы знаете, внести там и фантазии.
1: Да, все остальное как бы проистекает из этой основной концепции. То есть,
0: а простите, что я вас перебиваю, да. А скажите, вот сразу же встает вопрос, просто вот в те времена, не так, которые давно были, но уже прошли, у вас в вашем аппарате, в ваших, так сказать, обильных лабораториях, и, кстати, в нашем филиале вашей лаборатории тоже были, так сказать, на пике практикующие люди. То есть вот вы, извините, помните, там масса была пациентов, вот под часами она так вот лежит, все да. До сих пор никак. То есть получается, что вот такая смена как бы штата и смена целиком ориентации и направления, она не оставит вот ее под часами так до конца. Она же может, например, собственно, остаться как бы сиротой медицинской, в смысле, она уже не может там не наблюдать какую-то трубку, да, у нее уже от этого начинается сбой, и как бы в общем-то, может быть, как-то стоило бы сперва сделать какой-то такой мягкий переходной период, чтобы адаптировать вот чисто пациентов к тому, что они остаются теперь без клейстеров.
1: Нет, пациенты, в общем-то, они как существа безмозглые, вот в этом смысле они участвуют пассивно, они не будут вообще никак изменяться к ним. В общем-то, их ситуация, она остается по-прежнему. То есть пациенты, они есть пациенты. А исследователи, они просто, так сказать, опускаясь по рангу все ниже и ниже, они, в общем-то, даже некоторых изменений не заметят. То есть практически исследования так и будут продолжаться, в общем-то. Но, конечно, задача несколько изменится, и характер, может быть, тоже изменится. Но идея, заложенная в основе, как бы вот принципы бытия или смысл жизни, вот, например, тоже интересная программа, тоже, которую мы сейчас развиваем, она, в общем-то, в корне изменилась. А все остальные идеологические отрасли, они как бы уже изменяются по ходу дела. То есть каких-то контрастных изменений не будет, но плавный переход такой, в общем-то, будет наблюдаться кое-где. Ну, я думаю, что это не будет заметно, вот, и никак не отразится, в частности, там, на уровне, как бы, достатка, что ли, или жизни бытовой, вот, сотрудников. Так что их ездили и успокаивали в этом смысле.
0: Вы знаете, я не хотел вас огорчать, вот вы только вроде приехали практически только с поезда, и как бы сегодня, поскольку ночное время, то вы, естественно, не смогли провести инспекцию вот здешнего филиала лаборатории, но я как бы считаю своим долгом сразу сделать такой небольшой доклад, поскольку вы, значит, слали и депеши, и факты, и письма, и с нарочным там присылали все вот это все, так сказать, изменения вот во внутренней нашей политике, то совершенно неожиданно внутри, прям в самом сердце нашей лаборатории образовался, так сказать, образовался очаг оппортунизма. Вот под руководством, вы наверняка помните, молодого вот кандидата, это Иван Матвеевич Нерест. Вот он конкретно является сейчас предварителем таких оппортунистических сил. В общем-то, хочу прямо вам сказать, да, произошел раскол, и открывается, так сказать, Нерестовская лаборатория вот двумя этажами выше, которая будет продолжать работать в прежнем русле, которое, кстати, фундамент этого русла тоже был заложен вами и нами. Вот. Но, тем не менее, вот Нерест и компани пытаются как-то дальше продвигать то старое направление, и мало того, у них весьма такой оппортунизм очень активный. Он, то есть, во всех своих выступлениях многочисленных в прессе, понимаете, по телевидению, вот, мало того, сейчас недавно они посещали все, так сказать, отделения госавтоинспекции Москвы с лекциями, где просто-таки говорили о том, что вот они и есть тот самый фундамент базитологии, а новая, так сказать, вот, теория, и которую вы собираетесь развивать, она, дескать, как бы... Вот, вообще не вам как бы принадлежит, что вот вы вообще так остались там вот в сателлитах.
1: Да. Ну, что касается этого человека или же вот еще подобных им, они вообще скоро будут уволены, потому как злоупотребляли выпечкой, которые предназначалось для содержания подопытных больных или же вот добровольцев, которые исследовались и наблюдались в наших лабораториях. Вот в результате они, значит, как бы изуродовали себя вот таким злоупотреблением выпечки и сейчас просто в безобразной форме находятся. То есть они передвигаются на... То есть, например, как бы всю техническую какую-то, все технические ресурсы были переориентированы на создание специальных каких-то устройств, на которых они передвигались, потому как их уже конституция не вписывалась в нормальный размер, им пришлось на специальных тачанках передвигаться.
0: Так вы понимаете, что самое, может быть, и интересное, что конкретно господин Нерест, он, в общем-то, вот после каждой сноски, когда, то есть вы же знаете, что он начал нестись буквально вот полгода назад, я вас ставил в депеше, так сказать, в известность, то есть он начал нестись действительно, причем как бы вот эти катышки им выношенные, они были бесплодные, как ни странно, но он утверждает всех, кстати, он понемножку склоняет на свою сторону и Генриетту Варфоломеевну Шерсть, тоже она как бы вот постепенно приходит к этому мнению, что он является вот на данном этапе, так сказать, ближе к суперчеловеку, нежели его коллеги по улице, где он живет. Вот, понимаете, это несколько меня, например, настораживает. Потому что он говорит, вот, типа, да, я там передвигаюсь на тачанке, но зато я и несусь. Ну, в смысле, у меня там сноска нормальная, и все значит, у меня, говорит, хорошо с кальцием в организме. Вот. То есть, как бы вот могли прокомментировать его, может быть... Выпечка, выпечка, да, на выпечке мы потеряли очень много, но сейчас вот будет буквально на днях, собственно, процесс. Вот, кстати, Шоша Кегля, видимо, будет в качестве главного свидетеля по, вот, так сказать, растранжириванию выпечки. Угу. Это дело серьезное.
1: Ну, я полагаю, мы с ним уже разобрались, так что... Интереснее, наверное, было поговорить вот вообще о основной идее, то есть вот, которая изменила, в общем-то, движение теоретической мысли. И, то есть здесь в основу заложено то, что такие понятия, существующие как там инь-янь или там мужское и женское начало, оно на самом деле... В основном все известные теории как бы крутятся вокруг, например, сущности или объектов. То есть рассматриваются чаще всего там либо, начиная с клеток или ядер клеток и заканчивая там какими-то биологическими объектами. В общем-то, все рассматривается именно сущностями. А на самом деле... Если рассматривать философскую идею полового вопроса, то она заключается гораздо шире. То есть, например, трудности всегда заключались в том, что, например, пытались дифференцировать объекты. То есть, например, круглые и острые объекты. То есть, например, круглые как бы принадлежали к женскому, острые к мужскому и так далее. То есть, например, движение, отсутствие движения там, и так далее. А здесь, в общем-то, в основе заложен совсем неожиданная, может быть, но такая новая идея, что вот инь или как бы негативное, все это включает в себя исключительно пространство. А все остальное позитивное — это объект. То есть неважно, какие они там. То есть по форме и по даже содержанию.
0: Тогда, простите, мы же должны сразу отменить это. Ну, не то, что отменить, а перестать, так сказать, апеллировать вот к таким понятиям, как там сегодня, вчера, завтра. Останется только вот как бы всегда.
1: Нет, но это же, ну, например, система измерений тоже сюда вписывается. То есть здесь она, опять же, нужно предусматривать всегда основное, от чего мы исходим. То есть, например, система измерений возникает, когда потребность в этом существует. То есть, когда человек ориентирован на систему измерений, то есть, когда у него есть потребность что-либо измерять.
0: Тогда ему взвешивание в данном случае тоже.
1: Взвешивание. Вообще наличие вопроса, вот вопрос-ответ тоже форма вот как раз этого позитивного и негативного. То есть ответ — это заполненная форма вопроса. То есть наличие пространства — это вопрос, а ответ — это творческое проявление, то есть заполнение пространства. Так, например, негативное женское, так скажем, чистый лист бумаги, а творческое проявление — это заполнение этого чистого листа бумаги. То есть, например, идея сама по себе в системе измерений заложена в чем? Что не в том, что как мы различаем там четные, нечетные дни. Это уже как бы подразделение более, ну, как бы более детальное, низкого уровня, вернее, более высокого уровня. То есть самый низкий уровень — это наличие пространства и заполнение этого пространства. И потом, поднимаясь как бы по уровню, мы имеем вот это подразделение на совсем разных уровнях. Причем А оно имеет какое-то восходящее, восходящее. То есть он, например, вопрос всегда, например, находится по уровню ниже, чем ответ. То есть представьте себе, изначально сама концепция, ее основа заключается в пространстве и заполнении ее. Вот. То есть изначально как бы женское в основе всего заложено. То есть это мы таким образом решаем вопрос с курицей и яйцом, и вообще много всяких вопросов, которые ни одна философская школа не могла решить. То есть как бы наличие пространства, даже брать, если какие-то, в общем-то, теософские или библейские тезисы, там сначала не было ничего, то есть создание Творцом чего-либо. Но вот отсутствие чего-либо или наличие этого ничего, сначала не было ничего. То есть,
0: Значит, ничего-то оно было, да, конечно, оно присутствовало.
1: Было. То есть, вот наличие пространства. То есть изначально все-таки женская сущность, она существовала, вернее, негативная сущность, она существовала в корне. То есть в корне. И в дальнейшем развитие происходило, и именно повышается каждый раз. Вот почему позитивное всегда оценивается выше негативного? Потому что оно стоит в динамическом развитии всегда на ступень выше. Но без наличия как бы основы, без наличия вопроса не будет ответа. Но ответ по своей сущности, он всегда считается более творческим, более как бы значимым или более результативным, что ли, в нашем понимании. Поэтому мужчина более считается существенным в жизни, чем женщина. То есть, ну и так далее. То есть каждый вопрос там, он всегда... Ну, то есть наличие вопросов, что там лучше, что хуже, оно бессмысленно, но взаимосвязь этих, последовательность вот динамических вот этих вот чередований, оно невозможно друг без друга. Поэтому... Например, рассуждать на тему того, что там первично или что там вторично, это уже, ну, как бы является, опять же, отраслью вот этой основной этой концепции. То есть наличие каких-то философских течений или школ, там, любых, оно вписывается в рамки вот этой основной теории. То есть... Любая философская школа существует там, где существует пространство. То есть вот, пространство для развития философии. Соответственно, возникает та или иная школа. Когда заполняется часть пространства, философская концепция меняется, возникает другая философская школа и так далее.
0: Но практически все философские школы, они все-таки дают ответ. А мы только что как бы...
1: Почему дают?
0: Ну, они стараются дать ответ, по крайней
1: мере. Но они работают над этим. Если бы они давали ответ, они бы лишили так, сами себя.
0: Может быть, таким образом лучше бы как бы им всем... Ну, то есть получается, что немножко раскрылось, им раскрыли путь такой легкий. То есть потому что по идее, получается, что будет гораздо правильнее генерировать вопросы.
1: Так, а зачем правильнее? Они возникают. То есть еще можно сказать, что, например, наука или все остальное, оно, в общем-то, поддерживает самое себя, то есть чтобы не дать себе как бы и физически, и духовно умереть, то есть чтобы существовать, надо, в общем-то, создавать проблему. То есть научная мысль всегда развивается проблематично. Каким образом? Что, например, решая один вопрос, они ставят еще два вопроса, чтобы дать в дальнейшем себе, не оставить себя без работы и без зарплаты. Ну, имеется в виду научный, практический научный.
0: Вы знаете, я вот тут немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что вот эта их, так сказать, сама вот структура, она разделяется на два, ну, более-менее, если так судить, вот совершенно поверхностно, ну, на два более-менее равных лагеря. Один лагерь как раз работает над тем, что именно формулирует вопросы, а второй лагерь занимается тем, что ищет на них ответы. То есть работают они в тесной достаточно, так сказать, в тесных контактах, но самое интересное, что как бы вот настоящие какие-то вопросы, кем-то генерированные, они, как правило, в большинстве своем, может быть, ну, не то, что остаются без ответов, они вызывают желание у второго лагеря как бы вообще находиться.
1: Мне кажется, здесь, наверное, лагерей-то нет, а вот само по себе принцип ответа на вопрос, он всегда предусматривает, будь это подсознательно или сознательно, он предусматривает под собой альтернативные вопросы. То есть ответ на любой вопрос предусматривает то, что появится как минимум два вопроса. То есть, например, решать задачи можно по-разному. То есть можно решить задачу так, что у тебя альтернативных решений появится несколько.
0: Вот, вариантов. Я только хотел сказать.
1: Вот, так научная мысль как раз и направляется в том направлении, направлена в том направлении, чтобы давать такой ответ, который порождал бы еще несколько вопросов.
0: Ну, вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся. Да. Я хотел сказать, что еще есть такой эффект таких саморастущих осколков. Но об этом несколько позже.
2: Лучше Монморанси в руках,

0: И мы продолжаем наш разговор с базитологом Андреем Орловым. Да, так вот, я хотел сказать, так сказать, растущих осколках. Ну, вот, ну, представьте себе, если, например, берешь, взрываешь гранату, от нее разлетаются осколки, каждый из которых затем превращается в маленькую гранатку, затем вырастает и тоже становится гранаткой. Вот мне кажется, что, так сказать, любой какой-то вопрос и ответ на него, или вот несколько ответов, там, скажем, альтернативных каких-то, которые появляются, вот это напоминает такой же эффект. Вот, может быть, самое главное, это цель сейчас науки и вот лаборатории как раз в том, чтобы вообще искоренить и вопросы, и, соответственно, как следствие, ответы.
1: Да нет, таких целей не может быть, потому что это как можно менять вещь, которая, собственно, является основой, даже вот вещь основы вещей, или там понятие основы понятий. И попытка изменений каких-то. Другое дело исследование в таком, с той или иной стороны, это другое дело. Но насчет цепной реакции, вот, о которой ты сказал, я не совсем согласен, потому что наличие пространств и... То есть наличие вопроса и ответа, и... То есть... Принцип заполнения пространства как ответа или вот использование этих понятий, оно является не то что вечным, а существующим. И здесь как применять какие-то законченные сентенции не имеет смысла, потому что если речь идет о постоянном, то... как бы использовать какие-то законченные формы, здесь уже тоже, в общем-то, ну, просто неприменимо, наверное, так.
0: Не, ну, может быть, это сделается хотя бы с целью чистой экономии, потому что вот сейчас все чаще в средствах массовой информации, вот даже в факсах нам присылаемых, телефонных звонках, ну и вообще повсюду такое мнение как бы начинает занимать все больше и больше места, что как бы любая наука и люди, которые с ней связаны, это как ногти, то есть это вот какие-то рудиментарные дела, которые, тем не менее, требуют большого отсоса соков из общего организма. То есть ведь известно, что если, например, человеку прекратить рост ногтей и волос, то он проживет на год, а то и на два больше. Вот так же и здесь. Вот как бы постановка вопроса и поиск ответа на него, с одной стороны, дело очень хорошее, благородное и нужное, с другой стороны, какое огромное количество людей, это не мое мнение, опять опять же, передаю мнение общественности, понимаете ли, вот огромное количество людей живет, питается, там, в общем-то, в какой-то степени производит загрязнение атмосферной среды. Вот, все это за счет, опять же, вот, простых, я бы сказал, тружеников.
1: Да. Ну и что?
0: Ну вот, и как бы поэтому, может быть, и не нужно ни вопросов, ни ответов.
1: Нет.
0: А ну, их всех послать это? Вот, например...
1: Вопросы-ответы — это как бы одна из форм, которая, ну, которая бы вписывается вот в иллюстрацию этой идеи самой. Поэтому вопросы-ответы — это, в общем-то, ну, это одна из иллюстраций, другая там, не знаю, любую взять, любое понятие. Например, понятие творчества. Там, например, или одну из отраслей этого творчества, там, например, любую. Там. Вот. То есть, например, там, каким образом возникает, там, например, произведение? То есть такое... наличие какого-нибудь пространства, которое испытывает, как бы, ну, не испытывает, оно есть. А... Например, тенденция к заполнению, качественному заполнению этого пространства, вот появляется в какой-то период, создается там то или иное произведение.
0: Опять же, что тут, что понимать под произведением?

0: становится что-то заметно. То есть, когда в системе координат появляется какая-то точка, это вот и есть уже творчество. Ну, то есть, появление какого-то объекта, любого.
1: А скажите, тогда все это на меня немножко сейчас натолкнуло на мысль. Я хочу задать вам вопрос, как человеку сведущему. Угу. Все-таки какова истинная причина вот закрытия института точки? Ведь уже сейчас, насколько я знаю, нет никакой реальной возможности его восстановить. Может быть, я как предполагаемую версию выдвигаю, может быть, это как бы то, что вы не пожелали открыть консультативный центр по проблемам трудящихся, тружеников, вот, дачников. Просто как бы отмахнулись, так это от них сказали, дескать, не до вас нам. Вот,
0: это одна из гуманитарных акций, которые... оказалось у нас не просто экономически невыгодно по трудоустройству душевно больных. И мы просто не смогли как бы в дальнейшем просто привлекать средства какие-то финансовые для развития вот этого сумасшествия в виде института этого.
1: Ну, а такое понятие модное, как вот спонсоры, там, и пейджер, вот он же должен взять пейджера.
0: Закончилось на том, что какой-то человек уехал за границу, прихватив с собой деньги и так далее. Угу. Вот все. И закончилась гуманитарная акция таким образом.
1: А скажите, а как вы считаете, насколько микромодель субъекта отражает, так сказать, макросистему? Ну, вот, предположим, если взять нашу программу и представить, вот, пожалуйста, вот рядом с вами сидит вот наша Прохор, замечательная девушка, которая как раз к нам и поступила сюда на работу, вот по благотворительной программе, которая называется DGE, так сказать, вот, ну, второе слово я не буду называть кому, но именно вот Прохором, понимаете меня, да? Угу. Вот, то есть, как бы, вот микромодель, мы помогаем. К нам, опять же, в программу до сих пор приходят, как бы, журналисты, которых нигде не печатают, там музыканты, которых нигде не выпускают. Мы вот им как бы помогаем, да? Вот. С другой стороны, вот у нас внизу и магазинчик свой открыт, и, пожалуйста, и борщицок варится, и помещение мы предоставляем вот для дорожного патруля. Вот они тут постоянно снимают. Вроде бы как бы жизнь идет. Почему же вот микромодель живет и спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул до сих пор как бы под свое крыло нас пускает? Вот. А макромодель, она не существует. Может быть, это связано с большим количеством биологических единиц в макроструктуре?
0: А макро, ты имеешь в виду что? Ну, ты имеешь в виду в глобальном масштабе, почему везде так не принято?
1: Не, ну почему? Вот, давайте возьмем, например, как микросистема, это вот программа, а как макро, как бы структура, это институт точки, который развалился.
0: Ну, а если не институт, то что, например?
1: Ну, давайте возьмем, ну, например, давайте возьмем фирму МММ.
0: А что с фирмой МММ?
1: Да я вот тоже не знаю.
0: Да, ну, видимо, какой-то пример, наверное, не живописный, так, чтобы его рассматривать в детали.
1: Ну, возьмем Украину.
0: А, Украину. Я так считаю, что вообще какие-то существуют... ну вот, например, опять же, о творческом наличии вопроса и ответа, да? То есть наличие проблемы и пути решения ее. То есть какая-то политическая обстановка там изменяющаяся, да, динамично. Когда-то там вообще ничего не было, когда-то там населяли какие-то народности, потом какие-то они переопределялись, назывались в племена, в какие-то потом там беглые каторжники, там Запорожская сечь и так далее. В конце концов, какая-то динамическая модель мирового такого, вернее, модель, ну, например, развития какого-то, да, эволюции какой-то нации там или еще. И она сейчас, вот, например, она пришлась там вот в нынешний период, как пришелся на наше существование. То есть мы параллельно живем. Хотя неизвестно, там в прошлых реинкарнации тоже, наверное, где-то нас волновали. вопрос Украины, но в другой форме.

0: там, может быть, ты так сказать, там находился с другой стороны.
1: Нет, хорошо, вы согласны с таким утверждением, что, скажем, вот коленный сустав – это государство, а вот ухо – это тоже государство.
0: Ухо.
1: Ну, ухо, вот, у Прохора.
0: Ну, в этом смысле ты, наверное, имеешь в виду анатомию, объединяющую несколько государств и просто им присвоить какие-то качества, да?
1: Нет, я просто хочу сказать, что если взять человека, как вот его, значит, кожный покров взять, да, вместе с волосками, это взять как бы вот как граница, а человек это как государство, то есть, в принципе, вот получается там кишочки, катушки, то есть катушки там, да, и какие-то там прочие фекальные массы, это есть, в общем-то, то, что загрязняет атмосферу вокруг государства, соответственно, ну, то же самое, что происходит с озоновым слоем Земли, да. Mm-hmm. Если, например, там как бы один из органов государства, ну, например, там какая-нибудь там бронха там, да, пережалась, mm-hmm. вот, это какой-то путь сообщения, как бы микромодель, скажем, железнодорожного пути. Mm-hmm. Вот туда вовремя не поспело что-то, пожалуйста, там, зато подсело там почечный мешочек какой-то.
0: Здесь интересно, если по такой аналогии рассматривать, здесь интересно, наверное, будет момент, который вот люди увлечены политикой непомерно, а интересно, вот по аналогии с например, с анатомией или вообще с человеком и государством, то вот интересно, многие как считают, что вот политическое управление относится к сознательному поведению организма или бессознательному? Вот как ты считаешь?
1: Вот я как раз считаю, что скорее бессознательно.
0: Ага. Если бессознательно, бессознательно как раз это народоизъявление, это течение жизни нормальное, а сознательно это заблуждение, вносимое политикой, потому что, например,
1: нет, вот давай посмотрим так. Вот, предположим, вдруг неожиданно с бодуна ты встаешь, и у тебя как бы вот сознательно или бессознательно происходят крупнейшие изменения во всем твоем организме. То есть смысл в том, что все равно,
0: Ну, ты сознательно совершаешь поступки, да, и управляешь своим организмом. Ты идешь, перешагиваешь через что-то. Это и есть политика. То есть руководство государством, а бессознательное поведение, когда ты вынужден что-то делать, есть там или еще, политически ты организовываешь этот акт еды, то есть ты ешь в каких-то условиях там или еще что-то делаешь. А подсознательное стремление есть просто. Поэтому руководство твоими действиями – это и есть политическое. А сама потребность, она есть подсознательная потребность. И так или иначе. То есть, например, радикально изменить как-то ход событий. Так, например, вот когда заметно, например, происходит там развязывание войны с помощью политики. То есть, например, это все равно как попытка, например, рискованного прыжка там или самоубийства.
1: Да,
0: то
1: ну
0: есть
1: так,
0: вот когда
1: так,
0: там, например, такой форсаж делается какой-нибудь там, например, Гитлер, Ленин. Вот эксперименты над собой. Это как принятие наркотиков, например. Там.
1: Я и хотел как раз сказать.
0: Попытка
1: как
0: перепрыгнуть через какую-то яму, в которой там опасные какие-нибудь вещи лежат.
1: То ну, есть, а это вот ты к чему относишься?
0: Так это же есть вот как раз противопоставление природе. То есть политика — это вот сознательное сознание, как раз вот анатомическое в смысле
1: ну,
0: человека.
1: Хорошо. Вот сейчас многие, например, говорят, если взять вот опять же государство как модель.
0: Подсознание — это вот как раз народное волеизъявление, то есть тенденция нации самой. То есть вот, вернее, не нации, а народа, который населяет этот организм. То есть вот они же, собственно,
1: хорошо,
0: политика обманывает
1: себя. Какой из органов человека, вот непосредственно, ты бы отнес к наиболее, вот если по аналогии, организм человека, государство, вот какой орган в человеке более, так сказать, можно сравнить и наиболее приближен к наиболее активной части населения в государстве?
0: Как наиболее активная часть. Нет, ты.
1: Но мне кажется, желудок. Мне кажется, желудок, ты знаешь.
0: Да подожди, ты.
1: Знаешь, желудок однозначно.
0: Путаешь. Да при чем тут желудок?
1: Ну как при чем? Вообще... Желудок хочет жрать. Желудок вообще... генерирует и катушки. А между прочим, если, например, желудок хочет жрать, или он хочет в данный момент отгенерировать катушки, слепить их в канат и выбросить за территорию государства, то мозг уже не способен работать. Ну... Как же ты говоришь, сознательный, бессознательный?
0: Ну ты послушай меня. Ну давай. А потом вот... Про катушки будем говорить. Желудок, если в этом, если так рассматривать, это не часть народа или еще что-нибудь. Это просто сфера потребления государственного, то есть куда вкладываются какие-то ресурсы, чтобы они с помощью каких-то ферментов получили какое-то дальнейшее распределение. То есть это какая-нибудь, может быть, база или склад, который перераспределяет уже в дальнейшем что-то необходимое. То есть, например, продовольствие в стране или еще что-нибудь. Также, например, система, например, нервная система — это связь. Коммуникации. Там, например, кровеносная система, это может быть система железнодорожного сообщения.
1: Ну да, туда входит все, и продовольствие, ну уже все дела.
0: Нет, ну транспортная функция, да, правильно? Да. А имеется в виду нация, население, то есть это относится к сознанию, а политическое поведение нации, это, вернее, политическое поведение нации, это сознание, а ее народное поведение, неорганизованное, так скажем, в социальную форму, это подсознательное поведение. То есть, например, какие-то мелкие там преступления или вообще преступность как понятие. Это преступление над законом, над политикой именно сознательного. То есть те вещи, которые выходят как бы за рамки сознательных функций сознания. То есть, когда ты там пукнешь, например.
1: Да, вот что это в государстве, по масштабу государства, что это?
0: Нет, это вот как раз это понятие преступности. То есть, когда
1: получается...
0: это явление существует, понимаешь, оно есть, оно везде есть.
1: Ну, типа возгорание баржи какой-то с нефтью из этой серии.
0: Ну, преступность, например, народа имеется в виду, там преступление, там коэффициент преступности обычный. Вот понятие, туда все входит, там любые
1: Ты тут не прав, потому что как бы пук любой, как и выброс каната, есть от освобождения... государство от шлака. Нет, то есть, наоборот, от своего рода...
0: Может быть,
1: преступность все... это как раз... Вот...
0: Подожди.
1: Это...
0: Мы здесь рассматриваем конфликт между сознанием и подсознанием. Понимаешь? То есть потребности народа в одном и социальные ограничения в другом. Вот что значит твой пук. А не то, что там это конкретно какие-то утилизации отходов. То есть, если это имеешь в виду, это относится больше к функции или соотношению сознательного и бессознательного. А, например, сами там, например, вот эти вот там анально-ректальные, дефекальные вопросы, которые тебя интересуют, они можно отнести там с точки зрения понятия... Там, например, отношение к структуре или бесструктурности, то есть именно к народу, или к системе государства, то есть утилизация чего-либо. То есть утилизация, вот последняя там, например, это, например, контрабанда или же, наоборот, какой-нибудь нелегальный экспорт. Потом утилизация, например, клады.
1: Нет, ну если так, знаешь, буквально вот говорить об утилизации, то это я должен пукнуть, извиняюсь, соответственно, в анальное отверстие какому-нибудь человеку. Если это как бы сравнить Китай и вот Америку, Америка там утилизирует.
0: Мы рассматриваем государство как
1: замкнутую систему.
0: Как один организм, естественно. Мы же не берем мировую политику, тогда, значит, нам сообщество людей, это нам просто мы запутаемся в деталях. А здесь... Само государство — это вот два основных понятия. Это сознательное и бессознательное, то есть состояние народа, когда оно пребывает в состоянии культуры, И второе, когда оно вне культуры, то есть вот как таковое, как бытие.
1: Ну, опять же, ты пойми, что-то, если ведь можно же ранжировать понятие культуры, то есть, скажем, да. Одно понятие культуры там у тебя, другое там даже у меня, третье у Прохора, и четвертое вот у парня, вижу, вот у ларька. Вот
0: нет,
1: там
0: есть
1: ходит...
0: общий, так скажем, закон государства, правильно?
1: Так хорошо, хорошо. В таком случае, например, есть в Египте свой закон, который никак нам не будет понятен.
0: Мы же говорим уже не о качестве, то есть мы договорились, что мы говорим о каком-то о одном государстве. Мы не сравниваем разные государства. Конечно, у одних один закон, у других другой. И, соответственно, эти два организма, два анатомических организма, будут по-разному отличаться.
1: Вот, вот. Так я и хочу сказать, что для кого-то, например, постоянный пук — это нормальное совершенно состояние организма, а для кого-то это дикость, для кого-то там...
0: Значит, этот пук относится к каким-то... к преступлению закона, который во всех существует странах. Например, как убийство. То есть оно ни в одной стране не узаконено.
1: Ну, а давай проведем тогда аналогию. Вот взять государство, да, и вот в нем убийство. И что, вот как пример, да, если взять организм человека, что вот в организме есть убийство одного человека?
0: Ну, как организм?
1: Ну, вот если вот твой организм — это государство.
0: Угу.
1: Вот если в твоем государстве произошло убийство какого-то одного...
0: Я полагаю, что это какие-то хирургические операции, которые человек сам с собой может проделать. То есть обрезание волос или ногтей.
1: Татуировка.
0: Ну, это не совсем, это не лишение себя каких-то органов.
1: А, то есть вот именно, не, ну как,
0: это
1: клетки
0: как бы отделение
1: убиваются.
0: И вывод, ну да, вот уничтожение и как бы отказ от какого-то органа. То есть вот участки кожи там, например, там вот, например, какие-то заусенцы, когда отдирают там, например, выбрасывают. Это вот, да. Ну, все
1: мозоль,
0: хирургические
1: тоже мозоли,
0: операции,
1: конечно.
0: Которые ты как бы отказываешься от части тела своего.
1: Угу.
0: Вот это, скорее всего, связано с узаконенным таким вот уничтожением.
1: А что является тогда вот для вот твоего государства бунтом? Ну вот, скажем, представь себе, что у тебя внутри, значит, часть пошло, значит, демонов на защиту Белого дома, твоего внутреннего, а часть пошло, значит, на его нападение. Вот в таком случае состояние организма оно какое?
0: А это вот конфликт, значит, сознательного с подсознательными функциями. То есть одна подсознательная функция как бы призывает действовать так, когда человек сознательно, например, переосмысливает свое поведение. То есть, например, он врожденно, например, закон его — это его сознание. Он врожденно, например, испытывает страх перед, там, ну, например, перед каким-то...
1: Перед эскалатором метро.
0: Ну, взять, если более детально, что он, например, не мог, там, например, ну, употреблять красную еду, там, например. Ну, или врожденный страх какой-нибудь, я не знаю, там, можно... Любой пример, вот, ну... Человек там не мог там что-то делать.
1: Но
0: ну,
1: переходить дорогу.
0: Да.
1: Он просто боялся автомобиля.
0: И он как бы в какой-то момент переборол этот страх. Вот это и является внутренним конфликтом.
1: То есть или... момент, который он перебарывает, или
0: да.
1: Уже результат?
0: Да, вот этот момент, он и является революцией. То есть когда сознание переопределило некоторые фобии свои. То есть вот... Или, например, когда ему необходимо сделать, вот, например, удалить зуб воспаленный. Если он его не удалит, то начнется возражение, и он умрет. Или гангрена, то есть ему когда необходимо. То есть когда он сознательно переходит к каким-то... Он, если пассивно он живет, он тогда погибнет. И поэтому ему необходимо принять альтернативное решение, чтобы выжить. То есть вот когда сознание руководит тем, чтобы... изменить свое положение, вот пренебрегая какими-то подсознательными страхами.
1: А что тогда, на твой взгляд, является более идеальной моделью государства? Грудничок, женщина или мужчина? Вот, ну, грудничок — это какое-то, видимо, развивающееся государство, типа Зангези какой-нибудь или Марокко. Я так уж не знаю их по именам, этих деятелей, но тем не менее. То есть развивающееся государство целиком зависящее от вымени как бы государства вот, более крупного, то есть явное, то есть там
0: это туда. Я могу, наверное, сказать, это нельзя здесь сказать, какое конкретное государство. Это, скорее всего, возраст человека относится скорее к истории государственности вообще. То есть насколько вот мы помним ее. Да, то есть, например, грудничковое состояние, мы так предполагаем, что у него ни сознания, ни подсознания нет, не дифференцировано в этот момент. Это относится к глубокой истории государственности, то есть к тому периоду, когда история не знает вообще.
1: То есть, может быть, какой-то еще там век
0: тот. А старческий организм относится к нашему футуризму, то есть к предсказанию будущего. То есть наше фантазирование на предмет государственного в будущем. Насколько оно будет там в будущем.
1: А женский организм?
0: А, ну здесь, наверное, я так понимаю, что отличие женского и мужского организма, отношение государственности с точки зрения, например, позитивное отношение мужское, то есть государство воспринимается как, например, как стремящееся, ну, расширять свои, свои границы.
1: Это женский, да, ты имеешь в виду?
0: Мужской.
1: Мужской.
0: То есть позитивному расширению, то есть вот агрессивное государство там или еще какое-нибудь такой, например, в психологии масс там или народа, который стремится как бы к завоеванию мира или к распространению себя. А женское, наоборот, к локальности, к домашности, ограниченности,
1: ну,
0: и к покою.
1: Швеция такая.
0: К Швейцарии.
1: Вот. Да. А скажи, пожалуйста, вот воинские силы государства, это что? Кулаки, там, ноги или зубы? Или что это? Или воинские силы, это вот может быть какая-то способность каким-то усилием воли кого-то в чем-то убедить, втереть?
0: Я
1: что-то
0: думаю, что эритроциты, скорее всего, в организме.
1: То есть то, что называется иммунитет, с другой стороны, к чему-то?
0: Ну, наверное, те силы, которые направлены как на внутреннюю борьбу с какими-то нежелательными вещами, так и внешнюю. То есть, грубо говоря, там защитные покровы кожи, это, можно сказать, так, оборонительные силы, которые как бы, ну, имеется в виду вне, как защита.
1: Ну, погранцы такие.
0: Несколько
1: типа
0: более плавающее определение, здесь трудно сказать. А вот эритроциты и, например, лейкоциты те же самые. Лейкоциты — это, скорее всего, и гормоны, это КГБ, то есть это
1: внутренние службы.
0: Гормоны особенно. Они, значит, там работают вообще абсолютно скрыто. Вот. А, значит, руководство ими из гипофиза. Вот здесь на Лубянке стоит гипофиз.
1: Гипофиз, да. Государство, да.
0: Вот.
1: Наверное. А хорошо, а нападающая сила, скажем, ну, то есть вот как бы
0: внешняя
1: лейкоциты...
0: Агрессия,
1: то есть сейчас вот немножко о лейкоцитах, это может быть еще как бы своего рода вот, силы быстрого реагирования. Да? А, ну, может быть. Я почему-то думал, что это силы быстрого как раз реагирования какого-то.
0: Лейкоциты?
1: Вот. Да, типа ОМОНа что-то, вот из этой серии.
0: Эритроциты, они просто красные. У меня с Красной Армией остались.
1: А, там буденышки. Да, а внешняя агрессия, вот армия внешней агрессии.
0: А, в смысле,
1: ну, у мужчины, значит, может быть, это сперма.
0: Внешняя агрессия?
1: Да, конечно.
0: А я думаю, нет, это какая-то... Скорее всего, это... Нет, сперма, это, наверное, относится к каким-то совсем другим понятиям. Это, знаешь, это, наверное...
1: Помощь продовольственная.
0: Секундочку. Нет, это, скорее всего, вот эта вот фобия, жидомасонский, вот эта идеология заброшенная, так сказать, куда-нибудь. Или что-то такое, в общем, серьезное, что связано с каким-то жутким развитием вне государства. То есть агенты...
1: Идеологии,
0: агенты,
1: какой-то еще
0: используемые, да. А яйцеклетка, если рассматривать женский организм, это как раз, наверное, это среда
1: библиотека
0: для создания, большая, так сказать, вот, когда политически изучается, где благоприятная среда для развития чуждой идеологии.
1: Это знаешь, что это, наверное, типа вот яйцеклетка, это все то, что окружало Достоевского в его времена. Ну что же, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Напоминаю, что в гостях у нас бузитолог Андрей Орлов.
2: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Андрей Орлов, бузитолог. И, собственно, если у вас появляются потихонечку какие-то мысли по поводу темы сегодня нами обсуждаемой, то вы формулируете ваши вопросы, ваши идеи, и мы их выслушаем, если вы наберете номер 203-19-22. Ну что же, я хочу продолжить. Мы остановились все-таки, то есть мы обсудили, что такое есть, как бы, соответственно, яйцеклетка, и что есть сперма в государственном масштабе. Как бы очень так, это наше, собственно, мнение. И, соответственно, мы остановились на теме армии для внешней какой-то агрессии. Что в организме человека, который мы в данном случае рассматриваем как государство, является вот этой агрессией. То есть вряд ли это, знаешь, мне кажется, вряд ли это какие-то механические колотушки, вот там руки там или ноги все-таки.
0: Ну, я считаю, что частью, поскольку армия является как и оборонительной, так и наступательной, в общем-то, у нее свойства есть и функции, то активные или агрессивные части организма, такие, например, как ногти. То есть то, что помогает, например, организму осуществлять какие-нибудь агрессивные действия, ну, для, собственно, для жизни. То есть, например, там для того, там, чтобы там раскусить орех, там разгрызть нужны зубы там и так далее. То есть вот какие-то агрессивные внешние органы, которые помогают существовать организму.
1: А вот не кажется тебе, что как раз зубы – это своего рода такая таможня организма? Вот ногти, может быть, да, но еще вот мы забыли о такой вещи немаловажной в человеческом организме, как сопель. Вот сопель, связанный с ним чих, который, так сказать, несет...
0: Таможня, то есть какие-то болезнетворные... Это, наверное, какие-нибудь рефлексы, связанные с рефлексы, связаны с ограничением употребления чего-нибудь. То есть, например, противные вещи организму, они отторгаются. Соответственно, вот функции, например, блокировки, там, например, глотательных рефлексов или отторжение, рвот, там, и все, что связано, ну, как бы, с ограничением потребления, так скажем, моральным.
1: Но это же опять получается защитная, скорее, функция, нежели агрессивная.
0: Ну, а за таможней есть защитная функция. Ну, то есть она как? Она отчасти, если рассматривать как, ну, в ее в идеальном смысле, в назначении, так сказать, в идеальном, то она и должна иметь защитные функции, а если уж рассматривать в деталях...
1: Ну, в принципе, в этом случае, да, таможня как раз получается... понимаешь, то есть таможня, она как бы рассматривает продукт действительно прямо вот на входе. То есть если, например, какая-то несвежий или жесткий продукт, то вот тут ты как бы первые это зубы пробуют или вкусовые какие-то штуки. А то, что ты назвал уже, да, вот да, это уже как бы какой-то внутренний контроль качества над продукцией. Ну вот как у нас в государстве.
0: Нет,
1: сейчас...
0: внутренний, ты понимаешь, я имею в виду отторжение вот непосредственное. То есть вот ты не можешь выпить там... кто-то не может выпить стакан водки, там, который раньше не пил, у него сразу оно как бы... То есть барьер, регулируемый сознанием, отчасти рецепторами языковыми там и всякими функциями мозга. То есть совокупность — это закона сознания и всего остального, который влияет уже на физическом уровне, который отторгает. А, ну, например, до, так скажем, до желудочного сфинктера, то есть то, что как бы, ну, препятствует попаданию вот на этот на склад и дальнейшее препятствует ассимиляции, так скажем. То есть вот предтаможенный склад, вот этот вот после таможни этот склад, это как раз вот уже момент до эзофагального сфинктера, то есть до сфинктера желудка, то есть когда продукт не может попасть, когда он в желудок попал, он вступает в процесс ассимиляции, и он начинает перевариваться и поступает уже, так сказать,
1: на трассу.
0: В торговую сеть и питает организм.
1: А вот сказать. Не кажется ли тебе, что вот здесь нужно все-таки разделить, скажем, какую-то пищу там не свежую, которая может принести, ну, непосредственно там боль
0: а
1: в желудке.
0: А это уже вот смотри.
1: Нет, прости.
0: Когда вот, там или... он проходит, вот, и он пошел ассимилировать этот продукт, пошло отравление. Это уже процесс, уже связанный, когда он таможню, она прохлопала как бы этот момент, да? А организм отравляется уже изнутри. То есть, когда продукт ассимилировался, и отравление идет уже на уровне клеток.
1: Это... А вот водка, она же по-своему является каким-то стимулятором для мозга. Может быть, в данном случае организм, ну, в целом государство, как бы ее отторгает у некоторых, пугаясь просто как бы государственного переворота. Может, в данном случае водка, это просто какая-то активная... Да, или диверсант, или, может быть, какая-то даже... Нет, ты знаешь, скорее не диверсант.
0: Идеологическая пропаганда.
1: Какая-то идеологическая агрессивная пропаганда, которую... Может быть, вот так. А если, например, какая-то несвежая котлета, то это как раз из серии вот недоброкачественных куриных окорочков или чего-то, что уже именно таможня внутри.
0: Или вот много гормональных продуктов, вернее, выращенных на гормонах, или соевые продукты, которые разрабатываются вот для других стран, где уже, собственно, очевидно, что там на этих продуктах выращиваются дебилы.
1: Конечно.
0: Или там какие-нибудь распущенные бесформенные субстанции. Вот, а здесь в общем-то, это все употребляется, пока что еще не разобравшись, потому что таможня здесь не работает явно. А уже только сказать можно на подсознании. То есть, когда народ сам осознает, что это уже ему вредит, тогда он только поймет. То есть, когда подсознательный организм уже начнет осознавать, что, например, в таком количестве соевые продукты принесут вред, тогда, значит, хотя закон сам по себе, он может ограничить. То есть человек сознательно может знать, что соевые продукты...
1: Не стоит потреблять.
0: Да. Но сознание таким образом, это и есть вот политика. То есть закон либо разрешает провозить их, либо нет. Ну, это вариации разные могут быть.
1: А вот такой момент возникает. Ведь известно огромное количество, так сказать, полных дебилов с очень здоровым телом.
0: Да.
1: Вот здесь такое противоречие получается. Правительство и вроде бы со здоровым народом, со здоровым, так сказать, министерством распределения, со здоровым, так сказать, министерством путей сообщения, все здорово, кроме мозга. Вот, может быть, это и есть главное отличие. То есть мы бы могли к чему прийти? Мы бы могли на примере, так сказать, человека-государства дать какие-то рецепты для большого государства, но, как мне кажется, это нереально именно потому, что если в государстве неожиданно правительство станет дебильной, то волей-поневоле она рухнет, придется кто-то новый. Ну, часто так было. А у человека вот как бы в данном случае все-таки правительство, оно всегда давлеет над народом, над желудком, над почками, над катышками. То есть все это добро трудится как-то активно, а мозг, он закономерно, медленно убивает всю вот эту вот
0: потрошка. Вот известно еще некоторые государства или государственные строи, когда, например, положение или статус народа намного был выше, чем правительство, например, у древних инков, которые представляли себя как народ, они были, собственно, сами все как, в общем-то, как руководить, сами себе руководители. И, в общем, не такое влияние имело на них государственное правление, как положение самого народа. То есть они были сильные, гордые там, и так далее. Вот сам к себе народ. Поэтому государственное в данном случае не сильно влияло. И так, был ряд государств, например, на африканском континенте, где, собственно, вот политика тоже не ярко выражена, там, или вот племенные государства, вернее, которые разрослись там как-то в государство, но ослабленные государства, они поддерживаются исключительно, ну, вот как бы живут на подсознании.
1: Ну, то есть вот эти вот и такой есть, получается вот микромодель.
0: Да,
1: вот.
0: То есть контроль сознательного там, ну, это можно сказать, такая какая-нибудь недоразвитость, там, какая-нибудь сознательная. То есть вот много таких вещей, которые как бы с ослабленным сознанием, но с нормальным подсознанием, так скажем. Хотя есть вообще, наверное, идиотские совершенно варианты, когда развалино все и снаружи, и изнутри.
1: Да, но это, как мне кажется, уже какие-то государства, вот пережившие серьезную, может быть, войну, затем какую-то криминальную, какую-то совершенно криминальный
0: например,
1: период.
0: Да, которые находились в свое время там, например, на каких-нибудь все время между двумя воюющими государствами, которые вообще не имели ни свои, ничего своего не имели, им навязывали постоянно что-то, и они все время были под давлением. И их эксплуатировали там в рабство, то есть их растаскивали там. Ну, были в свое время такое государство, такие были, да?
1: Да, вполне да. Просматриваются аналоги вот именно на государственном уровне. А как ты считаешь, что является для большого государства прототипом кремов? Ну, вот, например, или шампуней, или вот зубных паст, которые так вот активно сейчас рекламируются. Вот, кстати, как тебе понравился последний ролик мыла «Тетамир-Дуру», там вот я пел. Очень хорошо спел, мне кажется.
0: Отличный. Там, отличный. Правда, вот как под завязку-то вот этих детей там, по-моему, привлекал, да, для...
1: Ну да, вот этих, на подпев. Снизу которые как раз, да.
0: Они что-то, по-моему, там немного неорганизованно вели себя при съемках. Там, по-моему,
1: молодые
0: неделю
1: же
0: снимал.
1: Молодые же еще, да. Вот. Неделя, потом, причем, с перерывами.
0: Еще заболел, да, вы летели там как-то с Кипра куда-то еще вы летали.
1: Там, ну да, были серьезные там и передвижения. Плюс там он не то, что заболел, он отравился.
0: Ну, в общем, сказать такой тривиальный. Не выходит за рамки стандартных роликов. Конечно, вот интересно было пронаблюдать сам процесс, конечно, как вы там его снимали, это, конечно, было интересно.
1: Ну, честно говоря, я очень смутно помню, потому что все это время все-таки для меня-то это отдых, все-таки смена обстановки. Я как раз вот допустил активное количество агрессивных агентов внутрь моего министерства. И очень смутно как-то что-то помнит мое государство на эту тему. Но, тем не менее, все-таки, что это?
0: По поводу кремов,
1: да.
0: Ну, если так полагать, что косметические какие-то, это употребление сознательных каких-то на уровне, значит, государственности, употребление каких-то средств, которые как бы обеспечивают, ну, там, наружное применение, внутреннее. То есть наружное применение, я так понимаю, что это... Какая-то внешняя политика показуха, чем вот совок раньше страдал. То есть при украшивании как бы вот создание идеологических каких-то иллюзий там.
1: Фикция полета, да, на Луну, вот что-то из этой,
0: да,
1: серии.
0: А, например, как и лекарство, то есть лекарство любое, это может быть какое-нибудь постановление, указ, нововведение там законное. То есть вот когда... что-то влияет на состояние организма.
1: То кстати, есть... пропотевание в случае вот простуды то же самое получается. Это какие-то меры по борьбе с бандитизмом, может быть, ведь в момент как раз заболевания внутри возрастает государство серьезное, криминальное.
0: Как я бы... думаю, нет, пропотевание здесь, скорее всего, наверное, работает как? То есть пропотевание вообще возникает в результате либо воспаления, либо еще чего-то, да? Либо, да, использование катализаторов, там, как кислот, аспирин, там, или еще.
1: Медовушка.
0: Наверное, это активная часть какая-нибудь, там, например, каких-то активистов, которые возбуждают обстановку внутри страны, и часть, вот, пропотевания, часть, например, эмигрирует. То есть, там, например, еврейский погром, там, и, например, много эмигрантов появляется. Или, там, например, какая-нибудь ситуация в стране, когда, ну, эмигрирует какая-то часть.
1: А может быть, кстати, как бы это и туризм?
0: Ну, пропотевание, оно же не возвращается.
1: А почему? Если, например, не поменять штанишки, то может происходить
0: хорошо,
1: обратное
0: давай
1: впитывание.
0: Так, ну,
1: нет, ну нет, я с эмиграцией, тоже целиком согласен, но как бы вот этот процесс туризма и миграция, в любом случае, они, согласитесь, очень близко стоят.
0: Ну, миграция, мне, скорее всего, кажется, есть, например, вариант такой, что довольно-таки сложный. Связанный, наверное, с паразитами или же связанные с, например, какими-нибудь клетками, которые, собственно, например, клетки там содержат в слюне, в чем-то еще. То есть то, как, это же очень маленький процент.
1: Кстати, может быть, сопель тоже в данном случае.
0: Да вообще все что угодно, что ты, например, можешь оставить где-то, и при каком-то контакте опять оно может в тебя попасть. Вот это, скорее всего, связано с этим туризмом. Ну, то есть это же совсем микроскопическая часть. У нас же, если сейчас какая-то ненормальность, это можно связать с каким-то просто с отсутствием гигиены. Это человек прям что-то оставляет. Кругом,
1: ну, опять же, на примере, да, возьмем вот того же сопеля, которому дадут только посмотреть вот на зарубеж и сразу же втягивают обратно. То есть это, в принципе, вот самый, наверное, такой непосредственный, пример туризма.
0: А, это, с какими-то вот ситуациями, знаешь, вот приграничные районы, которые периодически отходят там одному государству и другому. Там, то есть когда граница меняется, там одно время с Польшей так было, вот Польша то наша была, то их, то наш, то их, то их. Вот это значит, как будто сопель вот этот.
1: Ну что же, мы вернемся к разговору через буквально парочку минут.
3: Монмаранси и опоссум частенько делали.
1: Ну, мы вот обговорили уже как бы о туризме, поговорили немножко об эмиграции, но как бы так мы и не можем определиться с тем, что является войсками, так сказать, которые должны выполнять роль внешних агрессоров, завоевание там каких-то, может быть, территорий, еще чего-то. Может быть, это не кажется ли тебе,
0: способствующие завоеванию, то есть агрессивные органы, это вот все, что агрессивное, что помогает, это зубы, ногти.
1: Зубы это все-таки таможня, я вот не согласен. Проверяется на жесткость продукта, если бы.
0: Да нет, это как раз работа с какой-то с внешними объектами, с какими-то именно агрессивными методами.
1: А вот наращивание мышечной массы с помощью там каких-то метандростенолонов и прочих каких-то таких древних.
0: Ну, это рассматривать, это же сознательные действия, то есть это.
1: Так, а государство сознательно наращивает.
0: То есть это так я понимаю, что это политические какие-то реформы, направленные на. Ну, что здесь имеется в виду? Если здесь имеется в виду физическое развитие, то это одно. Если это имеется в виду культуризм, то есть показуха вот эта, то это другое совсем. Ну, факт тот, что гипертрофированное развитие каких-то отдельных частей, значит, государства, которое демонстрирует как бы вот либо красоту, как им кажется, либо действительно мощь.
1: Или ну, как бы парад что-то. Такой. Парад.
0: Ну, например, создание каких-нибудь таких пугал, там, например, создание каких-нибудь мощных каких-нибудь оружия, там, или вообще каких-нибудь оборонительных укреплений, или, ну, неважно чего, ну, символизирующих как бы мощь.
1: А что такое, такой вот просто вопрос сейчас у меня немножко неожиданно он встал. Простите, я просто кашель после того случая. Что есть человеческий пупок?
0: Как пупок?
1: Ну,
0: вот в каком
1: пупок.
0: Смысле?
1: Ну как, ну Кремль это или Дом Советов, или может быть какой-то вещательный центр. В физиологическом смысле.
0: Ну, я так полагаю, что, например, исторический смысл государственности, это, скорее всего, связано с какими-нибудь основными... Существуют же раскопки, определяющие, например, дающие понятие о развитии там, народа или нации, то есть центр истории, центр происхождения, который связывает с прошлым. То есть, например, я подробностей, например, не могу привести в примеры, но, например, существуют там, например, во Франции в какой-нибудь пещере раскопки дают понятие об истории развития гуннов или вот тех народов, которые сформировали, в общем-то, народ Франции. Или там, например, в России какие-то...
1: Ну, на Красной площади там еще что-то роют.
0: Нет, почему на Красной площади? Вот мне кажется, что как бы дающие ископаемые какие-то понятия, исторические понятия о корнях.
1: Угу, то есть скорее это...
0: Ну, уходит. Например, какая-то часть, например, где-нибудь, ну, я не знаю, захоронение, которое дает понятие развития той народности, которая является основной популяцией вот в российском этносе.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, является ли вообще государством, и если является, то какое бы, так сказать, вот место занимало бы это государство, так сказать, в ряду настоящих государств? Является ли государством животное, ну, там, птица, кошка, собака?
0: Если мы рассматриваем анатомию, то, разумеется, это же не есть непосредственно аналогия. Это есть какая-то ассоциативная или формальная связь. То есть связь, которую, ну, как бы мы с помощью нашего сознания можем провести аналогичные, там, например, какой-то форме там, существования социальной. Ну, можно точно так же животного, но для этого, мне кажется, надо знать очень подробно животное, ну и, соответственно, форму применения государства, собственно. Например, животное, как мне кажется, легче анатомию животного провести параллель с, так сказать, с развитием стаи животной, происходящей к этому, например, виду. Потому что, например, когда мы рассматриваем государство, мы рассматриваем в первую очередь людей, которые составляют это государство. И, соответственно, мы проводим параллели с человеческой анатомией.
1: А что, на твой взгляд, является сном? Ну, вот человек спит, я не имею в виду сон как физиология, то есть там тестирование мозга, еще что-то, и там, что это какой-то отдых, там, вот. А я имею в виду сон как визуальную картинку. Люди видят сны, там, кто-то видит во сне, там, крысу, кто-то яблоко, кто-то там еще что-то. Вот как бы визуальные сны, с чем они сравнимы? Вот в государственном масштабе.
0: В государственном масштабе, мне думается, что это состояние, определяющее, ну, как бы идею как политическую, так и, ну, то есть, например, на самом деле это может быть связано с чаяниями. То есть, на самом деле, например, народ, составляющий какое-то государство, они имеют какую-то, например, общую тенденцию, которая там выражается в идиомах, там, например, известные там французы там с половым отклонением, там американцы с бизнесом и так далее, русские с пьянством или с чем-то таким вот, с бесшабашностью. То есть какая-то существует идеологическая такая, в общем-то, сущность, которая определяет народные чаяния, что ли, в основном. И, скорее всего, сон — это состояние, ну, как бы, перехода от формального к, ну, как бы, к проекции на будущее. То есть вот состояние, которое как бы дает возможность балансировать между формальной средой и средой, так сказать, между обязательствами и необходимостью. То есть, скорее всего, как к мечте, что ли, отношения. То есть так вот, достаток среднего человека определяется как раз этим сном. То есть желание у него вполне ограниченное и реальное. То есть насколько сон может быть вот как раз проекцией вот этой мечты его. То есть средний вот этот достаток и благополучие, у них же нет стремлений там завоевать весь мир или еще что-нибудь, им достаточно там обзавестись каким-то минимумом, вот этим вот базическим, там, например, дачами, машинами, вот этим средним минимумом. Да, состояние сна, так что сказать, вот, скорее всего, идеи, связанные с благополучием с каким-то, или, например, с релаксацией, так, например, народ, то есть там, например, состояние там отпусков, так скажем, летнее состояние, оно как бы сну может соответствовать.
1: А мне почему-то казалось, что как раз сны это, ну вот ведь нельзя отрицать, что в любом государстве огромное место вообще занимает и свою нишу, которая, кстати, из этой ниши идут непосредственные влияния на политику, да и куда угодно. Это вот именно культура, культурная ниша, да? А в культуре такую же здоровую нишу занимает искусство независимое, там, ну или там андеграунд. Вот, может быть, это скорее андеграунд.
0: Вполне возможно. И опять же, может быть, связано с состоянием сна, может, связано с религиозностью то же самое.
1: Да, вот какие-то такие религиозные течения, еще что-то.
0: Ну, то есть, то абстрактное, что относится, как бы, находится между формальной средой и законом. Ну, то есть, дает возможность освободиться человеку, но, с другой стороны, не является материальным воплощением.
1: Слушай, а может быть, сны — это как бы еще сравнимо с сексуальными ночными оргиями правительства?
0: Безусловно.
1: А ну это, хотя, с другой стороны, тоже проявление какого-то андеграунда.
0: Это ночные полюции связаны с каналами.
1: А, вот, кстати, да. Ну, то есть это, на самом деле, все очень, очень взаимосвязано, действительно. Вот. Ну, ты знаешь, я как бы эту тему мы, так сказать, обсудили. И следующая тема, которую очень просили наши радиослушатели, и в основном радиослушательницы затронуть, это тема снов. А откуда, так сказать, появилось у людей желание по снам предсказывать будущее, насколько реально это будущее предсказать, и кто дал право ему предсказывать эти сны. И об этом мы поговорим с Андреем Орловым после небольшой музыкальной паузы.

0: «Эхо Москвы».
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас бэзитолог Андрей Орлов. И я как-то так совершенно забыл, вот в порыве, так сказать, интереса. Тут принесли массу писем, опять же, от вас. И я извиняюсь, да, совершенно мы не закрыли ту тему, которую обсуждали до этого, то есть человек и государство. И мы обещали, так сказать, послушать ваше мнение на этот вопрос. Поэтому, если у вас есть мнение какое-то или вопрос, опять же, к нам, и в частности вот к Андрею, то звоните по телефону 203-19-22, и мы постараемся с вами пообщаться. И вот первый звонок, ты знаешь, вроде бы поступает. Я предлагаю послушать нашего замечательного героя. Нет, не получилось. Ну что же, может быть, тем и лучше. Тогда сразу непосредственно... Нет, вот опять звонят. Здравствуйте, алло. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот тут подумал, тут вот зашла речь о функциях, в принципе, мозга там. Я вот думаю, вот любовь, вот это как будет вот на уровне государства?
1: Любовь к другому объекту, да?
2: Ну да, то есть к какому-то государству там.
1: Угу. Спасибо. Спасибо. Вообще действительно интересная тема. Почему-то мы ее с тобой не затронули. Я думаю... Хотя я пока ничего не думаю, потому что сразу я так не могу сообразить, сконцентрироваться.
3: Но я бы хотел сказать, что эмоции или чувства, вообще много всего того, что относится как бы к абстрактному состоянию организма, не к физиологии, как мы говорим, оно трудно здесь интерпретировать, поскольку эмоции у нас обычно связаны исключительно... так сказать, с внешними объектами. А поскольку мы рассматривали анатомию, скорее, по отношению к государству, поэтому мы не рассматривали психику.
1: Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, что это, так сказать, отмена, вот, любовь, это скорее вот отмена какого-нибудь эмбарго на какие-нибудь импортные товары красивые.
3: Мне кажется, вообще любая эмоция, там, например, что такое, опять же, смех, то в этом же смысле тоже тяжело определить, поскольку это относится исключительно к эмоциям, связанным с внешними объектами. То есть это, скорее всего, отмечает состояние, опять же, этноса, то есть его специфику. То есть мы можем рассматривать только... Например, особенность качественная. То есть, например, чувство юмора, там, например, если рассматривать человека, государство конкретно, и рассматривать эмоции, например, дифференцированно рассматривать у одного и другого человека, например, наличие чувства юмора – это одно, и, соответственно, отсутствие его – другое.
1: Ну, скорее, видимо, действительно, это этнос. Серии,
3: да,
1: быть.
3: Это как бы показывает...
1: Не, а как тебе моя идея насчет вот эмбарго?
3: Да...
1: Ну как, то есть неожиданно, но ты вспомни времена, когда, например, в совке все дети жевали черти знает что, там чуть ли не лейкопластыри, вот, а потом, значит, как бы этот рынок жевательной резинки вот был относительно... покрыт вот всякими клубничными и прочими делами. А потом, когда уже немножко стало где-то полегче, то вот появились огромные количества...
3: Почему именно эмбарго? Это вот, например...
1: Вообще импорт, я имею в виду. Вот.
3: Ну, мне кажется, что эмбарго, если уж говорить об эмбарго, скорее какая-то эмоциональная фрустрация. То есть это перед чем-то человек, так сказать, ограничения испытывает.
1: А что... Нет, я сказал отмена его.
3: Ну, отмена ограничений, соответственно.
1: Да, да.
3: А вообще эмоции, то есть, вот, например, там это же всегда связано по отношению к другим, так скажем, государствам. И здесь можно сказать только о качестве, то есть либо внешней политики, либо о качестве этнического какого-то, вот этнической группы, которая населяет государство.
1: А может быть, знаешь, это с чем сравнимо вот с любовью к Кубе? Своего рода, ну, как вот такая, знаешь, может быть, колония, желание приобрести колонию.
3: Ну, здесь, мне кажется, это формально, это, в общем-то, создается же культурой, там создавалась-то и политикой, и культурой, то есть там навеяно было, ну, вообще, кстати, такая особенность есть в России, там вот после революции любовь к иностранцам, поскольку это все дело запрещено было, это похоже на какую-то девицу, которую в заперти держали до какого-то времени, а потом выпустили на волю. Или то, что она там мечтает обо всем подряд и любит все. Поскольку, ну, жила в состоянии запрета. Ну и, соответственно, здесь любое отношение, так сказать, к другим государствам, оно может показывать как состояние этническое, так и состояние, в общем-то, внешней политики. То есть любые эмоции это относятся вот к этим двум категориям. Ну, как раз, ну,
1: но любовь это случае, такое сильное, сильное очень какое-то сильное проявление какой-то внешней политики.
3: Ну, мне кажется, любовь ближе всего, если уж говорить так по аналогии. И поскольку это связано сразу с группой государств, это не с одной, то, скорее всего, это вот ЕС, вот это, с, например, или какие-нибудь соглашение международное, вот, например,
1: ГОСТ, стандарт.
3: Нет, да нет, это не о том.
1: Ах, да,
3: имеется в виду сейчас вот Объединенная Европа, отмена, то есть единая валютная система и все остальное, это же, в общем-то, как бы слияние, то есть вот создание какого-то, ну, группы, так сказать, уже формально существующие на единые там финансовые структуры там и все остальное. То есть это конкретное какое-то слияние.
1: Проявление уже любви своего рода.
3: Ну, это уже, можно сказать, брак какой-то формальный.
1: Давай послушаем следующего радиослушателя. 203-19-22 и ваше мнение об обсуждаемом нами вопросе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы только что буквально упомянули про колонию, и тут же возник вопрос такой вот, как можно рассматривать грудничка, который находится в эмбриональном развитии внутри другого организма.
1: То есть пуповина еще цела.
0: Ну да. Угу. Вот и либо его можно рассматривать как поселение, ну, выходцев из другой из страны, да.
1: Угу.
0: Либо как насильственно захваченную страну, вот таким образом, в которой развивается нечто такое вот.
1: А можно, чуждое, знаете, рассматривать как бывшее государство, вот если, например, ну как Прибалтику, предположим, вот из этой серии, да, или там вот Украина.
0: Да, возможно.
1: Ну, сейчас послушаем мнение Андрея. Спасибо за звонок.
3: Скорее всего, поскольку это имеет отношение непосредственно к этому государству, то есть оно

0: Сибирь осваивали, там, например, наверное, исключительно с этим связано.
1: Затем там свое правительство, или свои уже авторитетные
0: создание,
1: люди.
0: Да. Да, создание каких-нибудь колоний или поселений отдаленных, как, например, там для Англии, там, в Индии или еще.
1: А что тогда, интересно, является вот детский сад? Ну, понятно, детский сад — это как бы создание какой-то системы таких слабых, может быть, пока государств. Ну,
0: детский сад — это же вообще уже какая-то...
1: Тоталитарный?
0: Нет, это мы рассматриваем же как организм единый.
1: А,
0: ну,
1: все,
0: в смысле,
1: понятно.
0: Одного, а здесь уже социальная вещь какая-то, уже связанная с многочисленными государствами.
1: Ну, это просто что-то у меня после того случая.
0: Ну, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Саша и Сокол Орлов, извините за фамильярность.
0: Да.
2: Можно два вопроса вам задать?
1: Да.
2: Один,
1: да,
2: по теме, так сказать, а другой по жизни.
1: Угу.
2: Саш, первый вопрос. Катя Половинкина, куда же она пропала-то? Появится она у нас?
3: Ну, вот буквально вот до сегодняшнего момента, еще сегодня, я уже говорил неоднократно, она находится в океанологической экспедиции, занимается изучением половой жизни, в общем-то, населения океана, рыб там и прочих. Там некоторые сложности сейчас с фауной и флорой. Вот. Но я думаю, что ее командировка в ближайшее, может быть, время закончится, и, конечно, она появится снова в программе.
2: Очень даже хорошо, рад за Катю. Ждем, не дождемся мы, юные базитологи. И, Саш, такой вопрос вот к твоему собеседнику Юрию Орлову, так?
3: Андрей Орлов.
2: Андрей, пардон. Как современная базитология относится к гомосексуалистам и лесбиянкам? Вот такой коротенький вопрос. Если можно ответить, пожалуйста.
3: Спасибо. Ну, это такой, да, вопрос несколько не по теме, вот не по теме горячей, которую мы сейчас обсуждаем, что человек — это мини-модель государства, но, тем не менее, с такой общебазитической точки зрения, вот вопрос интересный, вот отношение, так сказать, теоретика базитизма к таким проявлениям человеческой этой сексуальности, да.
0: Ну, собственно, никак не отношение, может быть, специфичное, как к андерграундной группе какой-нибудь. То есть любой андерграунд, он, ну, связан с каким-то конкретным отношением к нему. То есть, ну, как можно относиться, там, например, к там, явлению культуры какой-нибудь там параллельной там, или еще к чему-то такому, что не является, ну, что является именно андерграундом. Поэтому отношение, соответственно, как к андерграунду.
3: Спасибо за ответ такой исчерпывающий. А, ты знаешь, мне пришла в голову мысль, что есть, например, для государства, опять же, если сравнивать государство с человеком, что есть для государства очки. Вот просто сейчас наша Прохора одела вот эти очки, которые, кстати, ей не принадлежат, а принадлежат одному из руководящих работников нашей станции. Еще придется поинтересоваться, как они у нашей Прохоры оказались. Но это уже другие проблемы. А, тем не менее, что есть очки и что есть вообще органы зрения? Потому что старик Чехов сказал, что вроде бы вот глаза — это часть мозга, выступающая на периферию. Соответственно, может быть, это есть самая такая непосредственная... Ну, типа, как вот есть же наблюдатели при Организации Объединенных Наций. Вот это, может быть, глаза — это и есть от данного государства какие-то независимые наблюдатели. Они же дают информацию никаким образом не искаженную, так сказать, под себя. А очки, может быть, это уже влияние коррумпированных элементов?
0: Ну, это, скорее всего, поскольку это связано с вообще зрением, функцией, то есть если нервная система — это коммуникация внутри страны, она, собственно, нервная система является проводником как раз вот информации извне, вот, например, опосредованно через зрение, собственно, визуальные объекты оцениваются через, например, через вкус оцениваются там, так сказать. То есть контакт с внешним миром осуществляется через несколько органов чувств, которые дальше там проводятся через и анализируются, так сказать, с помощью нервной системы. Ну, а что касается зрения, так сказать, наверное, вот буквально, собственно, состояние очевидных отношений или очевидного отношения к к

0: ко всему, что относится вне границ. То есть есть, например, как мы рассматривали органы чувств, является там, например, скрупулезный таможник, который там, например, оценивает там, ну, например, какие-то продукты поступающие, то предтаможенное состояние или, так скажем, вообще информация о внешнем мире, я не знаю, с помощью каких служб это осуществляется. Ну, короче, это, так скажем, наличие информации о внешнем мире.
1: А, может быть, типа как вот ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза бывшее.
0: Да, скорее всего, что-то такое. Вот. Ну, короче, то, что создает полноценную внешнюю, то есть если тактильное ощущение, то есть ощущение кожи, может улавливать как бы тепло исходящее, оценивать там состояние организма вот соседнего или среды, то визуальные, изобразительные средства дают нам возможность оценивать то, что нам хотят показать именно. То
1: есть, кстати, есть риск, показывают, что вот наши прохоры теперь под тассами бланши наставят за эти очки. Следующий радиослушатель, как говорится, на проводе 203-19-22. Напоминаю вам, что в студии у нас базитолог Андрей Орлов, и вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, да?
1: Да, здравствуйте.
2: У нас ночь тоже. Вот, Андрей?
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вот, хотел бы спросить Саша, кстати, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
2: Вот, мне нравятся твои песни.
1: Я старался.
2: Да, я так понял. Андрей?
0: Да.
2: Вот у меня пара вопросов. Вот вообще, что в понятии вообще базитологии? Рвота и слезы. Угу. Это первый вопрос. Угу. Можно тут же второй?
1: Конечно.
2: Вот, и вообще, как вот совместить? Можно ли вообще совместить датские консервы вот с рвотой и со слезами?
1: Угу. Спасибо за вопрос. А, кстати, насчет рвоты мы же как-то с тобой говорили, что это вот скорее является, так сказать, внутренний контроль над качеством импортной продукции, а вот слезы — это несколько действительно другое. То есть совершенно пока мне в голову что-то ничего не приходит после того случая особенно.
0: Нет, так рвота тоже бывает двух вариантов. То есть одно — это когда барьер ставится при попытки как бы проникновения в организм. Это один вариант, мы уже рассматривали. И второй диссимиляция. То есть, когда мы пытаемся, ну, в общем-то, это принудительное изгнание из страны, или же вот как...
1: Ты намекаешь на как бы на Солженицына, что ли?
0: Да, потому что, вот, например, процесс... почему на Солженицына? Вообще любое отторжение именно вот является отторжение, диссимиляция, то есть вот отторжение именно уже не как бы...
1: Не, ну в таком случае, в таком случае несколько противоречит это тому, что ты сказал в самом начале программы, что, скажем, состриг ногтей или сбрив волосяных дел, это как бы криминальное преступление. Да. Может быть, вот рвота, это тоже как бы, если она не произвольная, а просто от того, что нагнулся, например, за тряпкой или там поднять катышек какой-то, гаечку, и вдруг тебя пробило наглухо. Вот, может, это тоже из разряда преступлений. То есть, если, конечно, это делается специально, то это да, это уже вот как бы изгон за пределы государства того, что там на данный этап неудобоваримо государству.
0: Да, там когда сознательно вступает, в общем-то, ну, скорее всего, это относится рвота, например, относится или, например, ну, с слезами там по-другому, рвота относится к той части, которая управляет, как связана с бессознательным. То есть на бессознательном уровне есть аморальное отторжение. То есть это, например, преступники, которые вызывают не политическое нарицание, а, например, народные, то есть, например, предатели какие-нибудь, да? То есть вот, uh-huh, те вот, которые, например, как бы не имеют...
1: Не одобряют массы их уже такие, да.
0: Да, то есть которые формально как бы вот, например, могут иметь какую-то амнистию, а как бы народно они, в общем-то, являются, в общем-то...
1: Все равно преступниками и все.
0: Да.
1: Не вот, любят их народ.
0: Да, то есть они задевают какие-то их там нейтивс, такие вот национальные гордости, достоинства и чувства, и таким образом, в общем, происходит отторжение.
1: А ты знаешь, я сейчас подумал, вот насчет слез, я подумал, первая мне мысль пришла в голову, что это паломники, а вторая мысль пришла, поскольку они все-таки проистекают из желез, которые непосредственно находятся в глазных яблоках, мы выяснили, что это как бы служба наблюдения за внешними какими-то внегосударственными, внешними там делами, то это, скорее всего, может быть, знаешь, что это как бы, может быть, даже перебежчики из высших, ну, известно, что очень много людей, которые работали в телеграфном агентстве, они там оставались как-то и, то есть, были командированы туда надолго. Сколько вот корреспондентов ТАСС было и передавали там, что вот Америка, например, плохая страна. Мы-то это и так знали. Вот. Вот это, скорее, какие-то либо корреспонденты, вот, либо паломники.
0: Ну, наверное, слезы, в отличие от очков. То есть, это, опять же, бессознательная реакция. Поэтому это реакция, опять же, какого-то, ну, не политической реакции на внешнюю оценку.
1: Конечно, конечно.
0: То есть это, например, можно представить так, что такое смоделированное искажение, то есть навязанное, когда тебе в свое время там существовало всенародное увлечение там каким-нибудь идеологией, то создавались иллюзии там по поводу того или иного внешнего явления. И они были настолько надуманы и вычурны, что, в общем-то, это может символизировать как бы слезы. То есть вот, вот эти вот какие-то ненормальные там отношения, там, например, к нормальным вещам, то есть там взять там к стилягам там или еще к чему-то. Вот масса, основное население, она просто как бы была часть была внутренне как бы против этого, а остальная часть просто по политическим или идеологическим просто мотивам они вот отвергали это. Причем это было большая часть на 90% искренне, то есть настолько там обработка была серьезная.
1: Ты знаешь, я сейчас еще понял, что вот на самом деле Кадык, да не обидится на меня, вот Джохар Кадык, это паром таможенный.
0: Угу.
1: Ну, это так, я просто сказал слово. Следующий телефонный звонок.
0: Да.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот я хотел бы внести некоторую такую ясность
1: так.
3: В проблему глаз.
1: Угу.
3: Я так считаю, что, скорее всего, это Федеральная служба контрразведки, а слезы это, наверное, вытекающие оттуда какие-то, ну, скорее всего, разведчики.
1: То утечка информации, то есть.
3: А может быть, даже, да, вот как вы к этому...
1: Вы знаете, я вот про себя что могу сказать? Я думаю, что все-таки Федеральная служба контрразведки, она несет в себе еще какую-то корректирующую, так сказать, функцию, стало быть, агрессивную. А глаза, они достаточно, как мы уже говорили, бесстрастно передают просто визуальный ряд окружающего государства. Просто бесстрастно.
0: А разведка, наверное, относится в любом случае к сознательному выбору и визуальному.
3: С мозгом все связано, то есть проблемы государства там же решаются, так что глаза в какой-то степени могут быть такой, как, ну...
0: Да, обязательно.
1: Вы знаете, может
0: одно
1: быть...
0: Одно дело, вот вы смотрите, когда вы специально изучаете объект визуально или там пытаетесь его сознательно изучать, это у вас как бы происходит под контролем. мозга. А другое дело, например, зрение как физиологическая функция, свободная от контроля, то есть когда глаза устают, просто это имеется в виду состояние бессознательное. И слезовыделение, то же самое, могут происходить им от эмоционального состояния и от раздражения, так сказать, физического тоже. Два варианта. И, соответственно, они могут интерпретироваться по-разному. То есть, когда эмоциональный человек может искажать, это вот на тот вариант, как мы вот тогда интерпретировали, связанные с культурными, с навязанными искажениями какими-то.
1: А мне, кстати, кажется, что вот ближе вот ваша версия, она, так сказать, ближе относится к очкам и к каким-то вообще глазозащитным делам.
0: Да, или усиливающим, ну, то есть как специальным устройством, которое контролируется сознанием. То есть оптические приборы, и вот очки.
1: Бинокли лишь... разные, прочие прибамбасы, трубы подзорные, знаете.
3: Да-да-да.
1: Так что спасибо вам за звонок.
3: Угу.
1: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы предложить две темы для следующей дискуссии. Но вот тоже в проблеме человек-организм, человек-государство. Первая тема такая, что не кажется ли вам, что процесс в государстве такой происходит, как грызение ногтей, именно зубами?
1: Кстати, интересно.
4: Вот возникает... такие ассоциации.
5: Есть... Ну, кстати, извините, что я перебиваю, сюда же относится искус вот зубными как бы лопастями заусенцев.
4: Да, то есть как бы ногти являются оружием каким-то, то есть силовыми структурами, а зубы, в свою очередь, таможней. Не кажется ли вам конфронтация между двумя службами?
0: Да, если учесть, что на самом деле... Есть большей частью вот грызение ногтей, это или там чего-то еще заусенцев, обычно связывают с неврозом. Невроз, как правило, это реакция, в общем-то, бессознательная.
1: То есть правительство лихорадит.
0: Наоборот.
1: Почему лихорадит?
0: Оно не участвует в этом. Здесь получается...
1: Не, но оно же страдает.
0: А?
1: Оно же страдает, оценивая происходящее в любом случае. То есть поэтому его участие все равно налицо.
0: Здесь, в этом случае, мне кажется, вот когда основано на неврозе, это связано на уровне бессознательного. Так что сразу отметаются какие-то регулирующие моменты, то есть политические. Здесь происходит либо, значит, какие-нибудь суд Линча или разборки такие вот на уровне народного такого брожения, то есть внутри. То есть там масса поводов для конфликтов, начиная там с коммунальной квартиры и заканчивать. Ну, то есть, на самом деле, если брать там, например, политические дрязги, то все они основаны на каких-то корыстных интересах. То есть, здесь берется народный интерес, там, например, одной структуры с другой. Можно так рассматривать, но, скорее всего, поскольку это бессознательно, то это на уровне ну, народном происходит. То есть здесь какие-то серьезные там...
1: Нет, подожди, а если сознательно? Если, например, конкретно нет под руками ножниц, а ноготь топорщится? В данном случае, вот получается, наш радиослушатель прав. Это какая-то, получается, странное уничтожение одним силовым органом другого. То есть...
0: Подожди, одно дело, вот, например, когда в свое время там не существовало там приборов, для этого там необходимость была там как бы лишние органы удалять. Одно дело необходимость, да? То есть, когда раздут там один орган, там другой, как бы помогает ну, осуществить, избавиться вообще от другого. Сознательная реакция этим контролирует, вообще, ну, управляет данном случае. Это да. Ну, а с какой стати ты будешь сознательно, например, просто так грызть ногти-то? Ну,
1: если здесь невроза нет. Тогда ты прав. А здесь... вторая тема, вы хотели...
4: Вторая тема, вот, я по поводу, значит, не кажется ли вам, что сперма является своего рода идеологическим оружием, по примеру, например, к другому государству. То есть, если проводить аналогию с дружбой некоторых государств, ну, например, России, Куба, Вьетнам, Китай, то как бы зарождение в другом государстве
5: идеологии, да.
4: Идеологии нового государства, то есть другие государства превращаются, как бы сперма несет свой генофонд.
5: Понятно, понятно, понятно, да. Вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Андрей, мы, по-моему, как бы вот это уже говорили об этом. Именно ты сказала, что... То есть я спросил про сперму, что это такое, мы сошлись на том, что это действительно есть как бы вот такая идеология, а ты даже пошел дальше и сказал, что яйцеклетка — это своего рода вот как бы место, куда какая-то группа людей социологическая, на которую эту идеологию больше всего рассчитана, так сказать, слабое место государства. Я еще привел в пример, что как бы яйцеклетка — это Достоевский такой.
0: Да, еще, в принципе, если здесь предусматривать идеологию, то есть, например, существует масса вариантов, особенно сейчас искусственных осеменений, то вот, например, миссионерство, то же самое, оно в этом случае несет именно идеологическую роль, то есть... Например, ну, вообще принцип миссионерства в свое время — это распространение идеологии, там, например, христианства. В данном случае, конечно, это имеет именно идеологическую концепцию такую, и вот связано, скорее всего, с этим.
1: Ну, я предлагаю ненадолго прерваться и после музыкальной паузы и, так сказать, новостного блока. Мы вернемся к разговору с Андреем Орловым и, конечно же, с вами. Так что наберитесь немножко терпения. 203-19-22 телефон в нашей студии. Продолжайте его набирать. Мы с радостью с вами пообщаемся. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Вы можете звонить и задавать ему вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что ко мне пришла. То есть мы говорили, что, скажем, потоотделение — это является своего рода какой-то такой повальной, может быть, эмиграцией. Вот. Ну и частично туризмом. То есть поскольку, если не одеть подштанник, то происходит впитывание клетчаткой некоторого количества вот этих выделяемых потовых прибамбас, так я их назову. Вот. И исходя из этого, мне пришла в голову мысль, что в таком случае принятие душа обычного — это есть замен паспортов, смена паспортов. И, так сказать, и целиком полный разрыв с родиной как раз вот той части иммигрирующих. Ну и, может быть, под это дело попадает какое-то количество и туристов. Что ты думаешь на эту тему?
0: О, действительно, это так, я думаю. Ну, также это может относиться к пересмотру, например. Вообще, принятие душа, физиологический процесс, вот как психологию можно оценить, состояние человека, попытка обновить себя или же вот восстановить ощущения, так скажем.
1: А мне кажется, что скорее это тогда вот банька все-таки уже. То есть банька — это более такой действенный способ встряски государства. Это вот как раз, может быть, введение каких-нибудь там пошлин, которые заставляют, или налогов, которые заставляют более активно эмигрировать.
0: Ну, баня, в общем, что касается бани, там тоже подход зависит от выбора, подхода к этой идее. То есть существует же масса способов именно вариативный сам подход. Один там, например, цель лечебный, другой, чтобы в компании водки выпить, третий...
1: Ну,
0: там
1: компания
0: еще...
1: водки — это как будто сговор нескольких государств о повышении
0: Нет,
1: налогов.
0: Нет, имеется в виду подход к бане не только гигиенический. Существует масса разных подходов, и все они по-своему как бы могут интерпретироваться. Имеется в виду, вот когда человек душ принимает или вообще осуществляет омовение, он психологически восстанавливает как бы ощущение своего тела. То есть вот раздражение рецепторов в себе по всему организму, он создает ощущение объема. То есть он как бы человек приходит в себя в этот
1: момент.
0: То есть
1: это скорее можно сказать, что это починка пограничных столбиков.
0: Ну, да, то есть какой-то, может быть, относиться к переписи населения, даже к какому-то анализу, связанному вот так вот с подведением каких-то, ну, в общем, связанных с обновлением или же вот с каким-то, ну, короче, понятно.
1: А вот выборы как относятся к этому? То есть выборы, ну, вот, может быть, душат своего рода и что-то такое связанное с выборами?
0: Нет, ну, выборы — это чисто сознательные функции. К сознательным функциям относятся, например, если ты руководящую, например, назначение диеты какой-нибудь, выбор сознательного поведения, он всегда можно приравнять к выборам. То есть смена, как бы сказать, вот, руководящего мотива в поведении. Например, очень серьезные, например, функции организма, как половые или пищевые, они контролируются наиболее тяжело. И, например, смена подхода к выбору этих функций, например, могут символизировать какой-нибудь выбор, выборы. То есть смена здесь в политике смена руководства, не обязательно, которая влечет за собой смену там существенные перемены там в, ну, это зависит от ситуации, от случая, так скажем. Вот, в нестабильной стране, как у нас, там это может, конечно, какую-то роль сыграть кардинальные изменения. А, например, в более-менее стабильных странах это особых изменений не приносит, но, например, это просто символизирует, например, как я говорю, например, изменение контроля или подхода там, к каким-нибудь серьезным ответственным, там, например, задачам. Ну, например, вот человек, когда там изменяет способ жизни или там, ну, то есть, короче, меняет диету или меняет режим дня, то есть таким образом это может отражаться вот как будто как выборы, например, произошли. То есть смена руководящего мотива, так скажем.
1: А, хорошо. А вот мне сейчас пришла в голову такая мысль. У тебя есть поговорка народная. Я знаю, что ты являешься коллекционером народных мудростей, очень любишь пословицы и записываешь их постоянно вот в блокнотик. Вот есть пословица, которая говорит: дурная голова ногам покоя не дает. То есть, например, вполне возможно, что весь организм в целом хочет спать, он там очень устал, а мозг как-то проявляет какую-то непонятную деятельность, противоречащую вообще всем, так сказать, благам этого же самого организма, этого же самого государства. Вот с чем это сравнимо? То есть какая-то, может быть, это уже такая гражданская война получается?
0: Нет, нарушение, например, сознательного и бессознательного, это всегда отражает как бы революционность, то есть народная революция, то есть, скажем, самоубийство или что-то еще с этим связано, оно, как правило, конфликт сознательного и бессознательного происходит. Ну, примером может быть, например, алкоголизм или наркомания. То есть сознательное применение, например, каких-нибудь средств, которые на бессознательном уровне, в них потребности нет.
1: А мне кажется, что вот, скажем, алкоголизм или наркомания, то есть это уже как бы в данном случае ты имеешь в виду, так сказать, уже как болезнь, да, то есть как то,
0: ну,
1: как что
0: болезнь. Закрыл...
1: Ну,
0: вот
1: не то, что
0: само
1: болезнь,
0: явление.
1: Да, само явление.
0: То есть имеется в виду не даже одноразовая выпивка. Там мотивов, так сказать, много, но вот, то есть там социальных мотивов, там подражание и прочее. То, что вот, если, например, подросток первый раз там накатил где-нибудь, это, ну, причина этого масса. Но сама по себе, сам акт, то есть, как бы действовать во вред, так сказать, себе, то есть вот противодействие сознательному и бессознательному, это и есть серьезный конфликт, который относится к революции.
1: А мне кажется, что вот все-таки алкоголизм, наркомания, как явление такие длительные все-таки, это скорее вот как раз есть, напрямую можно как бы сопоставить с какой-то диктатурой.
0: Нет, это может быть связано с культурными революциями. То есть, например, период, например, развития там, например, в Англии, когда, например, аристократическая элита там путем смены образа жизни, например, внесла там разврат, который в дальнейшем распространился уже там и на плебейство. То есть, когда там страна полностью погрязла в разврате, хотя это руководилось сверху, то есть пришло оттуда.
1: Вот. То есть это все-таки к культурным сферам ты так относишь?
0: Да, то есть культура, появление вот этого, например, это как бы создание сначала элитарного образа жизни, потом перешло постепенно на все остальные слои. Это похоже на наркоманию. То есть когда и в целом там, знаешь, страну поразил там сифилис и все остальное. То есть там национальная как бы трагедия была.
1: Вот. А что тогда такое, скажем, потеря памяти, да? Там, или вот дежавю, да. Или вот что такое просто, скажем, приступ эпилепсии.
0: Эпилепсия? И ну, памяти это совсем...
1: Ну, я имею в виду вот какие-то такие ярко-аномальные состояния организма, то есть уже которые никак нельзя там связать с подсознательным или бессознательным, это просто как пробка где-то перегорела.
0: Ну, причин на самом деле, то есть, когда бессознательное, ты имеешь в виду, выступает в доминирующем, да, виде?
1: Да, да.
0: Ну, там причин масса. То есть, например, у эпилепсии, так скажем, что, например, там бессознательно, в общем, определенными состояниями характеризуется, сознательно это не контролируется, может быть, провоцирующие мотивы, связанные с сознательным, но бессознательно, я так понимаю, что по аналогии можно провести так, что эпилепсия связана с изменением в общем состояния подсознательного. Это похоже на, например, на религиозный пароксизм или на какой-нибудь, например, на, короче, на состояние, когда народ целиком принимает какое-то радикальное решение, независимо от власти.
1: А может быть, это денежная реформа?
0: Ну, вообще-то здесь нет, реформу вносится всегда сознательно.
1: Тоже логично.
0: А бессознательные реакции, вот, ну, например, эпилепсия или там какие-нибудь, например, дефекации какие-нибудь неожиданные или еще что-нибудь, это связано, как правило, с какими-то народными тенденциями. То есть, если параллель проводить, там масса всяких может быть
1: параллелей. Тогда получается, что, в принципе, например, вообще все бессознательное, это и есть, как бы, в данном случае народ, а все сознательное, да, это конечно. Как бы... Вот, то есть, но здесь-то в данном случае, тогда, если мы возьмем такую вещь, если у народа появится как бы элемент сознания, то вот это сознание, оно может войти в яркое, так сказать...
0: Элемент сознания — это депутаты, которые постепенно перекочевывают в политику. Это, так сказать...
1: А что у людей депутаты, вот у человека, у организма, государства, что это есть?
0: Ну, это переходные вот
1: эти... Ну, кто?
0: Ну, как, вот, например, если... так скажем, сознание руководится, например, гормональными гландами, то, скорее всего...
1: Лимфоузлы, может быть?
0: Нет, почему? Лимфоузлы — это армейские какие-то подразделения. А, скорее всего, это какие-то переходные гормональные железы. Вот, переходные... Вот сам от контролирующих органов, гипофиза того же самого, например, переизбирали, вот сейчас гипофиз не переизбрали. Вот, а переходные являются как раз вот, собственно, исполнители дальнейшие, вот как бы последующий парламент и все остальное кроется, значит, передняя и задняя доля гипофиза, остальные все гормональные железы как бы исполнители уже в дальнейшем там исполняют. То есть.
1: Разумно. Один наушники послушаем, да. Звонки наших радиослушателей, телефон 203-19-22. И мы слушаем ваше мнение и ваши вопросы по вот, сегодняшней теме нашего разговора. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот вы говорили про алкоголизм. Ну вот я, может быть, не расслышал или не понял. Вот что с точки зрения государства, как рассматривать алкогольное опьянение? Ведь это вроде бы кратковременное явление такое. Но вдруг, значит, с другой стороны, это как депрессия какая-то проявляется.
1: Последующая депрессия, в принципе. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, по-моему,
0: похмелье, что ли?
1: Ну, и то, и другое, как бы. Ну, мы же говорили, что это вроде бы скорее такая какая-то диверсионная группа, скорее тоже идеологическая. То есть же, как бы, вот выпивка сама и состояние опьянения — это то же самое, что сперма.
0: Ну, на самом деле, пьянка, так, если разобраться, вот культурная пьянка, когда люди собираются и умышленно себе наносят вред. Да, да. Что она себе может представлять в рамках, так сказать, вот, государства. То есть это в любом случае это поступок сознательный. То есть никто бессознательно не вводит. Вот, значит, в данном случае это какое-то глупое решение государства.
1: Да.
0: Направленное, например, на уничтожение своего народа или на угнетение. Ну, бессмысленное угнетение. Какое-нибудь, например, примеров тоже масса.
1: Что нет, но получает же от этого удовольствие само правительство. То есть в какой-то момент мозг находится в эйфории.
0: Оно всегда получает удовольствие, когда проявляет какое-то свое самодурство.
1: Да, да.
0: Вот. Поэтому...
1: Хорошо, а чем же это вызвано, то есть что такое похмелье? Что
0: это... когда обратная реакция возникает? То есть на самом деле вот эти поведение политиков, оно, собственно, настолько обычно, что просто от него как бы они ставят высоко для того, чтобы их адекватно оценивать. На самом деле их поведение настолько закономерно и просто, что, в общем-то, как кубики детские. То есть, например, проявление какой-то амбиции своей, оно, например, если оно имеет рефлексию какую-нибудь, то есть там в дальнейшем народ, в общем-то, например, как-то в подавленном состоянии, соответственно, статус государства может упасть, если
1: плюс
0: его...
1: экономика тоже уже
0: накрывается. Ну да, вообще, по всем показателям, параметрам страна начинает закисать, то лицо этого политика, собственно, тоже начинает
1: изменяться. Некрасиво уже он смотрится.
0: Вот. Поэтому здесь вот это и есть, наверное, похмелье. Вот.
1: То есть похмелье, реакция... это, скорее всего, знаешь, это похмелье, это непосредственно вот называется депрессия, а есть такое же слово, применимо к государствам, экономическая депрессия.
0: Ну, да.
1: В принципе, то же самое. Конечно. А там уже все, и боязнь потерять лицо свое, там и галстук, и кресло, и, соответственно, питание тоже, кстати. Кстати, сердце тогда, это получается, видимо, тяжелая металлургия, что ли?
0: Нет, ну, сердце, здесь имеется в виду национальный бюджет, то есть ресурсы сердца, как правило, определяются вот... Ну, вернее, жизнеспособность организма и связана, скорее всего, с национальным вот бюджетом.
1: То есть природные какие-то богатства тоже.
0: Да,
1: там,
0: то есть заложенное здоровье, так скажем, то есть общее здоровье, оно относится... Причем сердце, оно делится тоже на две. То есть считается сознательно, оно не может контролироваться.
1: Да, вот в чем, кстати. Да. Кстати, поэтому оно и ближе к каким-то, может быть, природным ресурсам. Их же тоже, их можно использовать как-то нерационально и сознательно. А с другой стороны, они никаким образом не зависят от того... Вот...
0: Да, не только от территории зависят.
1: Исключительно. То есть,
0: здесь, получается, национальный фонд, он определяется вот... фондом он подсчитан, например, туда включаются и природные богатства, и все остальное. Поэтому здесь под контролем не может находиться.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
7: Доброй ночи, уважаемые гости. Ну, вы, в принципе, сегодня ответили на мой вопрос о том, что будет акция с нами, уважаемом клубе, не пей с копыта. Ой, изубительные идут на вок, я даже сам слышал.
1: Да-да-да-да-да.
7: Да-да. Немножко стоит отвернуть микрофон. Сашенька,
1: да.
7: А вот вопрос такой.
8: Вот вы в одной из ваших предыдущих программ, примерно так с полгода назад, говорили о том, что вы опять на водке.
1: Ну да, говорите.
8: Да, о том, что вы намечаете выпуск нового компакт-диска.
1: Ага.
8: Или, скажем так, нового магнит-альбома или компакт-диска. Что это будет за альбом?
1: Понял, спасибо.
8: Пару слов.
1: Спасибо за вопрос. Немножко такой не по нашей теме, но действительно, я уж с твоего позволения тоже отвечу, потому что как бы нужно... Да, есть некоторые сложности. Материал готов. Сейчас материал этот к новому альбому находится в стадии, так скажем, сведения. Это самое трудное... часть процесса, потому что делается навсегда, хочется верить в это, и хочется сделать получше все это хозяйство. Дикие муки испытываются, но тем не менее уже как бы немножко меньше половины альбома сведено целиком и готово. Так что скоро он выйдет. Хороший, надеюсь, получится. Музыкальный, по крайней мере. Музыка там будет. Вот. Ну, это как бы немножко мы отвлеклись. Все-таки давайте сейчас вернемся непосредственно к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора — это как бы человек-государство или государство-человек через тире, понимаете ли, это все пишется. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Меня зовут Александр, вот я ваш тезка.
1: Очень приятно.
9: Здравствуйте, Андрей.
10: Здравствуйте.
9: Знаете, меня очень заинтересовала вот ваша тема сегодняшняя. У меня к вам таких три коротеньких вопроса. Вопрос первый. Вот когда, так сказать, человек либо переедает, либо... Ну, это, скорее всего, происходит от большого количества минеральной воды или каких-то, так сказать, продуктов, у него начинает журчать в животе, то есть мы знаем, вот...
1: Это называется пучит.
9: Да.
1: Угу.
9: Вот, то есть что это значит?
1: Ага.
9: Вот второй человек, это процесс мытья. Вот, сейчас лето, мытья в пруду.
1: Именно, то есть вы не имеете в виду тут прием душа?
9: Да, да, именно вот в природе, понятно. Вот в пруду.
1: Угу.
9: Вот, и третий вопрос, это икота.
1: О,
9: вот, то
1: кстати.
9: Есть икаем в основном от переизбытка хершиколы.
1: Угу.
9: Вот, что это все значит? Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот, насчет переедания как-то там и мытья... Я думаю, у тебя уже, Андрей, заготовлены мысли и идеи. А вот насчет икоты я как-то немножко...
0: Это то же самое.
1: Нет, и то правда.
0: Это, в принципе, связано же, например, в данном случае и переедание, и икота связаны с... Тут два интересных момента, на самом деле, по поводу икоты каких-то конкретных нет соображений, ну, вообще в традиционной медицине, я считаю, ну как, вернее, в общем, там какие-то...
1: Ну, спазм желудочного мешочка,
0: нет,
1: вот
0: там
1: говорят.
0: На диафрагму как-то это давит, и, в общем-то, ну, короче, это связано в любом случае с неправильным тоже выбором режима. То есть вот человек ест не всегда то, что он хочет. То есть даже в наборе компонентов, например, сложная еда, может содержаться компонент, который он бы отдельно не стал есть. Вот.
1: Например, кинза. Некоторые очень не любят,
0: да,
1: но иногда приходится.
0: Но она попадается. Или сейчас много каких-то наполнителей, которые просто сами по себе их есть невозможно.
1: Типа там вот Е и дальше пишут цифры.
0: Да. Вот. Наличие таких компонентов, которые в отдельном виде просто, в общем-то, не стали бы употребляться, причем это не природные, а добавленные, они вызывают вот сложности... Просто с усвоением. Причем, если это моментально происходит, то вызывается икота. А если это...
1: Медленно все-таки усваивается кое-как,
0: да,
1: то пучит.
0: Нет, там, да, если ферментов недостаточно или неправильная выработка ферментов, то, соответственно, там газогенерация начинается и так далее. То есть все это связано, опять же, с... Процесс еды — это сложный такой акт, опять же, с пополнением этих ресурсов жизненных. Он здесь много очень сознательного, бессознательного балансирует. Это все равно, что принимать ответственные решения, вот, чтобы они были, так сказать, вот, гармонично приняты.
1: А, кстати, вот что касается мытья в пруду, мне почему-то кажется, что это непосредственно можно прям поставить рядом с почесом.
0: Ну, вообще, насчет мытья в пруду, как я несколько не понял вопрос, потому что что здесь имеется в виду? Здесь набор удовольствий каких-то,
1: которые... Ну, видимо, все как бы в целом. То есть душ
0: если это... мы говорим о мытье, просто о мытье, то мы уже говорили о нем, да?
1: А тут,
0: то
1: видимо, есть... да, видимо, все-таки контакт с природой именно, вот, с окружающим. А
0: тогда получается здесь чисто эмоциональное состояние, которое в данном случае вот к нашей теме мало имеет отношения.
1: Ну, это типа, что... знаешь, типа, можно как сказать, то есть то же самое оформление новых паспортов, только при наличии воздушных шариков. Шариков на будочках, где их оформляют. Вот, видимо, из этой серии.
0: Наверное. Ну, с другой стороны, много очень, если брать, то тогда нужно рассматривать тут и музыку, и, я не знаю, там, что угодно. Вообще, можно рассматривать там форму стула, на котором человек сидит, потому что на самом деле много объектов, которые нас окружают и имеют вроде бы к нам отношение непосредственно к нашей анатомии, но не являются нами самими. Потому что, мы, как вы заметили, мы не рассматриваем одежду.
1: Да.
0: Вот.
1: Прическу. Там.
0: Да, потому что все это, ну, как бы является дополнением. А в основном рассматриваем анатомию, физиологию, ну и психологию человека.
1: А что тогда такое все-таки почес? Вот сама функция почеса, вот что это, устранение какого-то очага, может быть, это устранение забастовки, вот зудит, да, например, вот он почесал.
0: Ну, на самом деле, это распределение, правильное распределение энергии, то есть, если скапливается в каком-то месте, там, например, энергетический баланс нарушается, например, нарушается движение энергетическое, или коммуникации, например, как бы нарушены в этом месте. Например, самое простое, это, ну, например, на нервной почве, как говорят, да, возникает зуд там и еще зуд, что-нибудь. Да, да. Вот, это нарушенные коммуникации. То есть, когда, например, ну, такой пример, когда информации много, как сейчас, например, а использовать ее невозможно. То есть, когда, например,
1: просто из-за времени,
0: до какой-нибудь, да, деревни, там, в котором телевизоре есть, там какая-нибудь информация поступает, что где-то дают что-то, но они сделать ничего не могут. То, ну, например, там продают какие-нибудь дома по дешевке. Они физически не могут это сделать, возникает какая-то напряженность, так скажем.
1: Почес — это как бы им перестают передавать такую информацию.
0: Ну, почес — это, так скажем, это там либо распределение принудительное, либо усмирение. Ну, короче, это вот, например, информация либо недостаточно доходит, и принудительно там, например, ее распространяют, либо ее много, и она как бы создает напряженность, которую нужно гасить с помощью каких-то силовых средств.
1: А скажи, что там, на твой взгляд, ну, ведь известно, что у человека, у любого, особенно к старости, начинается отложение солей. Да. Вот я считаю, что отложение солей — это своего рода как бы проблема тоже серьезная для государства, проблема захоронения, кремации, всех этих прочих грустных вещей. То есть вот именно отложение солей — это как бы кладбище. Они откладываются именно в таких как бы местах, как там суставы, всякие места крепления костных там лопастей друг к другу и все прочие дела. Вот.
0: Нет, ну, на самом деле, что касается кремации и вообще захоронения, здесь ты не совсем прав, потому что все, например, там отложения в суставах, они являются еще живыми, то есть они участвуют в работе.
1: Конечно, так и захоронения, они тоже удобряют почву именно этого государства. Там ромашки растут, коровы пасутся на кладбище,
0: например. Одно дело имеется в виду, ты рассматриваешь как бы... Дело в том, что захоронение в социальном плане — это действительно захоронение. То есть это ноль единиц. То есть человек жил и нет. То есть минус вычеркивается.
1: Да.
0: То есть в этом случае управляется функцией дефекации. То есть устранением вот каких-то рабочих единиц. Причем при дефекации там же исчезают, в общем-то, и эти фагоциты. Там много клеток таких, в общем, живых еще. Потом много, как бы там, например, флора кишечной тоже исчезает. Там, как бы там попутно много там, в общем-то, устраняется еще и живых. Там. И конкретный процесс вот умирания, что ли, это связано вот с отмиранием тканей. Вот шелушение кожи там, например,
1: да, ну, все остальное. Смена вот, шкурки, как бы, да, смена оболочки.
0: Все это происходит. Вот то, что естественным путем обновляется, это относится к отмиранию. А что касается захоронения, то здесь, ну, это большая часть культурный акт, и он, ну, связан, единственное, я так полагаю, там, например, аппендикс, место для захоронения, то есть слепая кишка, единственное место, где, в общем, там вот собираются конкретно вот там вот вещи, которые уже
1: являются токсичными, наоборот.
0: Нет, это вот, да, туда, в общем-то, отмершие эти вот попадут.
1: Ну что же, после небольшой паузы вернемся к нашему разговору. Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей. Может быть, у них возникли какие-то идеи или возражения. Вот ты заметьте, что практически либо спрашивают, либо вот, ну, никто не опроверг пока ни одной из наших идей. Одевай наушники и слушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, Андрей.
1: Здравствуйте.
10: Приятно вас слушать. Я бы хотел узнать вашу точку зрения на такие процессы, которые возникают в организме человека, как государство. Например, вытирание задней части человеческого организма различными предметами полиграфии после посещения клозета, а также занятие организмом и принятие пищи, причем все это делается руками. Вот. И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, какую роль выполняют руки как исполнительный орган. И какова роль всех перечисленных процессов в организме, как в государстве.
1: Спасибо. Ну что, вот действительно вопрос очень серьезный, ведь ну вот насчет рук, если взять руки, ну ноги что, они ходят и ходят, там перепрыгивают, руки являются более, так сказать, послушным и более тонким исполнительным орудием. То есть ими можно там делать какие-то вещи, которые, например, ногами можно сломать.
0: Ну, имеется в виду мастурбация, что ли?
1: Ну, тебе видней.
0: Нет, вопрос-то был.
1: А, ну да, там что-то...
0: Там, значит, по поводу гигиены был вопрос, да?
1: По поводу гигиены, по поводу, значит, того, что, значит, насколько я понял, мастурбация и принятие пищи происходит одними и теми же лопастями, то есть руками. Угу. И второй вопрос был насчет вообще рук как исполнительного органа.
0: Да, ну, насчет исполнительного, в общем-то, ясно. Вот что касается мастурбации, то здесь вопрос сложный. То есть, сложный в чем? То есть, здесь сталкиваются, значит, сознательные и подсознательные. Очень конфликтная ситуация, как раз когда, в общем-то, вопрос, относящийся к интимным сферам, он всегда, в общем-то, ну, он до сих пор обсуждается, и непонятно там, к чему пришли люди.
1: Нет, подожди. Применимо к государству. Вот если применить это к государству, то, может быть, как мы же говорили о том, что сперма, она является рода идеологической, серьезной такой, да, как бы, да, пропагандой. В данном случае, если как бы все эта идеология направлена вне какого-то другого государства, то, может быть, это просто есть писанина каких-то агрессивных и никому не нужных журналистов в данном случае, или каких-то идеологических группировок, идеологию, они просто свою повсюду разбрасывают, и мало кому она и нужна-то особо.
0: А, ну, здесь, значит, если по порядку начать, то, значит, сам акт мастурбации, он, значит, связан, видимо, с каким-то сопоставлением, то есть сопоставлением, значит, сознательного и бессознательного приведения к какому-то, к среднему, да, состоянию равновесия. То есть как сказать, вот, например, сознательная реакция — это, собственно, осуществление акта мастурбации, а подсознательная — это потребность в нем. То есть, значит, какой-то консенсус в этом области характеризуется самим актом мастурбации. А что значит, имеется в виду продукт этой деятельности в данном случае? То есть нужно как бы, ну, выбрать точку отсчета. То есть мы рассматривали, например, в философском понятие, например, сперму, да, как например, как...
1: Ну, как идеология.
0: Как свойство, да, там, вот, например, в организме.
1: Прости, что я перебиваю. Может быть, ты знаешь, что такое, может быть, вот сперма, полученная в результате мастурбации, это своего рода рок-н-ролл. Ну, то есть ведь нельзя запрещать рок-н-ролл, как бы. А с другой стороны, рок-н-ролл — это такая альтернативное какое-то самовыражение. Вот. В данном случае почему, например, происходит, видимо, мастурбация? Из-за каких каких-то гормональных там переизбытков, правильно? То есть, значит, если в государстве происходит переизбыток каких-то независимых течений, то государство берет одно из них и начинает давать ему почву для развития. В данном случае, например, это рок-н-ролл. Тоже вроде музыка протеста, с другой стороны, она оккультурена, она повсюду, и типа вроде вот тебе, пожалуйста, многие находят в ней применение вот для своей невысвобожденной энергии.
0: Ну, здесь можно, если вот, так сказать, не плавать, вот взять за основу, там, например, ну, то есть, если сперма является идеологией, да, идеологией самовыражения или какой-то несущей идеологии, и она как бы появляется в результате какого-то творческого согласия сознания с подсознанием. Тогда получается, что эта идеология всплывает, собственно, как, например, существует помимо закона и, так сказать, вот желания там, например, осознанного, там, незаконного, но природного, есть еще состояние морали. То есть это та же самая идеологическая семя, получается, но существующая или работающая в рамках этого же государства. То есть это уже не умышленный акт, там, направленный на вовне.
1: Не идеологическая диверсия.
0: Да, это генерируется какой-то моральный принцип, кодекс там, или... Ну, то есть вырабатываются какие-то либо новые морали, либо постоянно какие-то подкрепления. То есть у нас много существует вещей, там, например, которые появляются, там, напоминая нам о чем-то там, что, ну, например, что человек несовершенен. Вот, например, взять травму по отношению к государству. Это стихийные бедствия. То есть любая травма, она же не контролируется ни подсознанием, ни сознанием. То есть ни государство ничего не... Это только при большевиках. Вот у нас катастроф меньше было, чем на Западе. Ну, на самом деле, там любое стихийное бедствие — это есть обычная травма организма.
1: Вывих там еще что-то.
0: Да, там порез, там вообще все что угодно. Это там приравнивается как к цунами там, или землетрясению. Вот, когда это бесконтрольно происходит, в общем-то. И то же самое выработка каких-то идеологических, в общем-то, вернее, моральных каких-то принципов, которые там могут возникать, могут угасать, там, но они появляются, как правило, там из какого-то взаимодействия сознания.
1: Но ведь на это все равно ты согласишься, что в данном случае это вот эти возникновения этих моральных принципов, оно поощряется государством, то есть мозгом, потому что все равно это делается
0: осознательно. Не открыто поощряется.
1: Не открыто, не открыто, но поощряется.
0: Ну, значит, есть какие-то вещи, которые не являются законными. То есть они не открытые. То есть интимных вещей в человеке несколько. То есть это вот секс, еда и религиозность человека. То есть так психологически, если рассматривать. То есть человек, как правило, смущен себя чувствует, когда ест. То есть он нигде попал, он может есть.
1: Это... Кстати, интересно, вот собаки, когда наоборот, как вот, вот заметь, что вот у нас в нашей псарне здесь, я часто замечал, что они сразу очень напрягаются, если, например, в момент совершения ими акта дефекации проходить мимо, да еще смотреть на них.
0: Ну, у них, наверное, другие принципы. У них животные принципы. Это их, они не хотят, чтобы их застали врасплох.
1: Беззащитность их получается.
0: В смысле, да, чтобы не от нападения. Это другое. А у человека имеет такие же корни, ну, по глубине своей тоже из этого происходит. Вообще дефекация всегда связана была тоже, опять же, с беззащитностью. То есть в этот момент могли...
1: Пинчину дать еще что-то.
0: Ну,
1: шапку,
0: да, вообще,
1: сорвать,
0: он,
1: опять же.
0: Да. И вырабатывалось, ну, таким образом, вот создание какой-то морали происходило. И для человека, вот для современного, это является интимным актом. И вот, соответственно, акты мастурбации и принятие еды тоже, в общем, ну, такой наполовину считается. Ну, в общем, в любом случае, он тонкий довольно-таки. Акт, вот,

0: Макдональдс, вот тебе конкретный пример.
1: Да, да, то есть с развитием общепит, соответственно, падает все остальное. То есть это не значит, что это является причиной, но это как показатель общего уровня.
0: То есть если, например, на каждой автобусной остановке или в каждом кафе сделать как бы кабинку-дрочильню, то вот и это тоже отпадет, стыд такой.
1: Да, есть... но я думаю, это все равно как бы к этому придет все, потому что...
0: У тебя хороший прогноз.
1: Общая тенденция. А если, например, фактически оправдывает как-то, ну, например, если раньше существовали фобии, которые только усиливались, то есть не было информации такой вот, например, которая бы успокоила какого-нибудь одинокого подростка, там, чтобы, что он там не совершает что-то жуткое с собой. Сейчас как-то его это все дело там постепенно уравновешивают, и, ну, в общем-то, отношение меняется.
0: А, послушай, вот была в свое время такая теория на эту тему, что каждый молодой человек обязан отработать там чуть ли не все лето на сельхозработах, если он в течение, скажем, какого-то срока не воспользуется или не предоставит, так сказать, половые услуги лицу противоположного пола. Ну, вот, то есть, ну, например, какой-нибудь молодой человек, который попросту обделен вниманием женщин, вот, он же как бы является сразу немножко социально опасным, потому что у него возникает комплекс, этот комплекс может вылиться в какие-то фрустрационные вообще расклады, черт знает во что. Поэтому по теории вот той группы лиц, все, о которой я сейчас рассказываю, все женщины должны были как бы, ну, чуть ли не в паспорте ставить отметки, да, в течение месяца я переспала с 10 такими-то вот людьми. То же самое и к мужскому полу.
1: А
0: таким.
1: Что это такое? Это какая-то история, что ли?
0: Ну, это как бы существует группа лиц, которая занималась, так сказать, законотворчеством. А, и это был один из проектов закона ихнего. Так, ну, там, вот. Но это мы как-нибудь впоследствии обсудим, но как тебе вообще сама эта идея? То есть, так сказать, секс на грани благотворительности.
1: Ну, вообще интересно, чем это в рамках чего происходит. То есть, например, сам понимаешь, доля участия каждого человека, насколько зависим от этого будет. То есть, например, если не противоречит его морали, я думаю, ему нет необходимости тогда учинять себе подобные культы. А если он сильно подвержен коллективному, то, мне кажется, на фоне этого там много чего еще может происходить. То
0: есть это же должно быть постепенно. Всегда. Это, по мнению этой группы лиц, должно было делаться постепенно.
1: Угу.
0: То есть сперва на уровне какой-то типичной благотворительности. Ну, то есть, например, если он там невзрачный, у него там прыщ, там, да, и вообще к нему подходит красивейший вымя, говорит, ну, пойдем, типа, изображает страсть просто для того, чтобы получить, так сказать, галочку в паспорт и не пойти на сельхозработу, понимаешь?
1: Угу.
0: Вот. Ну, а потом постепенно все это перерастает уже в нормальный закон, когда как бы каждый обязан помогать другому. Ну, кстати, по этому проекту и ты, вот, например, выйдешь, увидишь какое-нибудь забитое совершенно вымя на остановке, которые вообще прям нельзя подойти. И ты, например, думаешь, ну что ж, ну что ж делать? И вот пойдешь с ней.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, интересно. Вообще, кстати, какие-то новшества, касающиеся вот секса там или каких-то вещей интимных, они всегда превращаются в аномалии то какие-нибудь отпочкованные. То есть на почве там религиозности появляется сектантство, на почве секса там появляется извращение. То есть дело в том, что когда пытаются манипулировать сознанием на уровне интимных каких-то вещей, то человек находится уже под сильным контролем. То есть он на самом деле как бы часть его жизни происходит уже под... если раньше ему принадлежала большая часть этой жизни, то теперь он вынужден делить, а поскольку это очень щепетильная деталь его души, то, соответственно, как бы внедрение в нее может осуществляться вот более агрессивно и более доступно. Здесь, мне кажется, минус вообще большой для индивидуальности. То есть это любое сектантство или вообще вот, любое культ там ограниченный в группу в какой-нибудь, мне кажется, он просто наносит ущерб индивидуально.

0: Знаешь, мне тоже, честно говоря, вот их идея не понравилась, и, может быть, это вот одна из главных причин, что проект этого закона был провален общим голосованием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Алло, здравствуйте, это из Москвы.
0: Да-да-да.
1: А подскажите, пожалуйста, какое влияние на формирование морального облика оказывает использование конкретной идеологической литературы в процессе дефекации?
0: Спасибо. Я смутно понял.
2: Ну,
0: после того случая, сам знаешь.
2: Ну, какого облика, так вроде вопрос был. Ну, на самом деле, я так понимаю, характер литературы и процесс дефекации. То есть, вот, как это может быть связано?
0: А, так если как бы объяснить химически, то очень объяснимо, потому что, значит, в ходе дефекации повышается кровяное давление, не секрет, даже пучит же, все поднимается, значит, кровь в голове, значит, как бы правительство снабжается лучше, и лучше усваивается информация, то есть самым элементарным образом. Вот, и здесь уже зависит, как мне нравится, от силы самого индивидуума. То есть если мозг сам по себе развит слабо, то вот эта приливающая кровь, она только позволяет лучше усваиваться любой самой глупой информации. А если мозг развит нормально, то как бы там может возникнуть спор с какими-то вот постулатами, излагаемыми в данном произведении.
2: Ну, мозг, это можно сказать, что чай выпьешь, там вроде кровообращение улучшается, и тоже вроде бы так. На самом деле, вот есть, я могу с астрологической точки зрения объяснить, что, например, процесс дефекации связан с частичной иллюминацией, то есть уничтожение старого. Если используется информационный источник в этом, то в этом могут быть инвентивные свойства. То есть, например, вы можете в этот момент, если вы какую-то информацию усваиваете, то можете открыть что-то новое для себя или прочитать, как говорят между строк что-то. То есть, или, например, если вы... Вообще, вот для людей, там, например, любящих, там, склонных к экспериментам, можно попробовать, например, те вещи, которые вы не понимаете в нормальном состоянии, то в таком состоянии у вас, возможно, какие-то новые варианты будут. Причем это как бы теоретически я 100% гарантирую. Но, по крайней мере, что-нибудь новое обязательно там будет.
0: Для себя вы откроете.
2: Ну, вот из этой информации, которую вы пытаетесь усвоить, обязательно что-то новое будет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
3: В контексте сказанного протестую я по поводу того, что вы не отметили такой вопрос внешней среды, как тараканы. Они же, безусловно, влияют на нас. Это первое. А второе, прошу затронуть проблему в имя.
0: Спасибо.
3: Вот, потому что непонятно, чем за мной влияет.
0: Спасибо. Действительно, вот, ну, про тараканов это как бы внешняя политика. У нас просто уже нет времени затрагивать эту тему. А вот тема в имени у женского государства тоже весьма интересна, на мой взгляд. Что это?
2: В смысле, в организме?
0: Ну, как в организме тирогосударств.
2: Ну, как мы уже рассматривали, что само по себе это качество государства другое, да?
0: Конечно.
2: То есть, скорее всего, если это государство рассматривать как половой орган, то есть мы вообще половые органы не рассматривали, то это область такая, которая определяет ресурсы для... Соответственно, для или фонды для вскармливания, так сказать.
0: Пупсик.
2: Ну, не пупсик.
0: А, ну, в данном случае для... Может быть, это, знаешь, что, может быть, это свободный какой-то, свободная часть бюджета для помощи...
2: Экономическая, да. Это, в общем, источник для...
0: Финансирования на развитие вот боли.
2: Да, и именно вот не собственного, а внешнего чего-то.
0: Конечно.
2: Потому что в человеке, собственно, по идее, эгоистическая конструкция его анатомии, она не предназначена для питания, так сказать, вот внешней среды. То есть организм устроен так, чтобы человек обеспечился. Единственное, вот в женском организме существуют, значит, органы, которые вот приспособлены для... так сказать, вскармливание внешнего чего-то там.
0: И последний сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: А вот когда организм болеет, то что, какие аналогии с разными болезнями?
0: Спасибо, спасибо. Ну, вы знаете, Андрей, просто сейчас время уже 4 утра. Uh-huh. Вот, я предлагаю сделать такой хитрый коммерческий трюк. На сегодня мы распрощаемся. А ответ на этот вопрос, который, кстати, тоже интересный, какие болезни, какому, так сказать, процессу в государстве соответствует. Тема достаточно широкая. На этот вопрос вы услышите ответ в следующих наших программах. Я благодарю тебя, что ты сегодня пришел прям с поезда. Вот, и очень рад видеть тебя загоревшего такого. Вот, единственное, хотел сказать, что бабочка тебе совершенно не идет. И как бы уже их особо тут и не носят по улицам, когда ты уезжал. Да, это было модно. Сейчас как бы лучше ее сними. И надеюсь на то, что теперь ты будешь часто опять приходить сюда, потому что вроде бы у тебя не ожидается, насколько знаю, никаких поездок в ближайшее время.
2: Да.
0: Вот. Ну что же, до свидания.
2: До свидания.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
6: Каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
7: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже 6-й. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится 8-й. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенный ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет с вами бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад, я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, чего хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет, и получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск, затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Ну, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шорстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики и... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то, они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами, и, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Ну, это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных А божечек вам ближе.
4: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот. Да.
4: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
4: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
5: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
6: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крентелю, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
6: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
6: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: Да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
6: Менеджеры и мерчендрайзер.
0: Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
6: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
6: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
6: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
6: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем, пункт рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился. И вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd. У вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок. Просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это только и всего.
1: Какие диски у вас есть, интересно послушать.
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте, навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть, прям подходили, били в репу, вот это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть,
1: да.
0: это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть, с пьяных
1: глаз. Конечно, естественно, да.
0: Угу. Ну, и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, ну, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Ну, может противно, конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но и вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку. Вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: был... Если картошку тоже чистил, он только картошку. Если он борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хоть.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно.
0: Угу, угу.
1: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: Да, понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками, а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, тут нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенина. Это будет классно.
0: Хорошо. Тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да. Трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: вот первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ. Вот, судя по прозвучавшей музыке, и внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу.
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличная мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально. И просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязывает. Принес, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник. Сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу?
2: Может, это просто морда бить?
0: Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно, это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да, что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу.
2: Да.
0: То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как... Кактус на подоконнике морозной январской ночью, да. Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да. Вы слышали описание обложки?
2: Где все,
0: ну,
2: в каких линиях?
0: Ну, где, да, в каких-то линиях. Он, типа, дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да. Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название его я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось, двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: я
1: что...
0: Я бы нет.
1: Ты?
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио позвонить?
0: Видимо, нет, ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот, кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни, об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях, а другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да, и перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнет вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь, или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно рассказывает. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир, мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
1: Самое главное, грудь ее показана, да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вон руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы, ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да? Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте 3.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя. Так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать. Мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно, это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот, в компенсации за то, что вы ругались в эфире. Но,
2: а сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика. А на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А да? Если открыть ее, посмотреть
0: вовнутрь? Ну, это мы, да. На самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркости зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такое ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот мантия?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, лучше вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Уже. Я понял, о каком вы альбоме говорите. Да.
0: Хорошо, хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

до выпуска последнего.

родились. А затем мы описываем вам обложки, сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков. И вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и таким монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. И я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде там мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человек, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот иначе он не понимает как бы своих взаимоотношений с природой. То есть либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму!
3: Да.
1: Да. Вы... Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам, чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну,

0: Вот так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь, но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим
2: поступком. А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
0: А вы знаете, Александр, и простите, не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
0: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
0: Да нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
0: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
2: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
0: Ну так, Саш, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да,
1: да,
0: я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хороший поступок.
2: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
0: Нет, вы знаете, иногда...
2: Батонами?
0: А?
2: Батонами им раздаете?
0: Нет. Просто так получается, когда вот я, ну, стою со хлебом,
2: ага,
0: вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
2: Да.
0: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю: бабушка, давайте я куплю. Она: давай.
1: Понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, например, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут, ну, тусовался, короче, неграмотно возле кассы. Мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И вот продавщица, кассир, что сказать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро, потому что он-то не понял, что я спешу, правильно? Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно, да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
0: Морковку?
1: Морковку держит.
0: А, простите, пожалуйста, Саша, да, а он похож на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
2: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильмов 30-х годов.
2: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председатель, а инженерный работник.
2: Инженерный работник.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет, рассудит.
2: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
2: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
2: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
2: символы цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки сами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
2: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
2: А какая разница?
1: Я слышал или ты слышал? Так что давайте.
0: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
0: Сколько там всего их этих...
1: Пьес?
0: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу.
0: 15, да? Ну, давайте тогда...
1: Думайте.
0: Десятую.
1: Какую?
0: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
0: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Да. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
3: Сразу, либо не скажут,
1: спасибо. Слушайте вашу будущую жизнь.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да. О! Да. Геометрия. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И в частности американского доллара, как главной самой валюты, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
3: Вот. А свастика в данном случае, я думаю, нашей радиослушательницей была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем да, все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, ну, получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, это вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер я тут напоминаю, в общем,
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер напоминаешь?
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам,
4: да?
1: Во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делаете в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте. Я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните.
1: У меня вообще память не бей лежачего, Наташ. Да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, какая там была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку, и, в общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю. Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
4: Когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И как каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был вот корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги, понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташа, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
2: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
2: Нет.
1: Нет,
2: ладно.
1: А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как? Да, ну рассказывай. Да,
2: я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
2: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
2: А, ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Грамму, да.
2: Красновато-черных, я смотрю, отсюда вижу.
1: Да, соответственно, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
2: вот
1: внутри.
2: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
2: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Вот представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
2: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О,
2: да.
1: Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно и на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы. На пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
2: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
2: Удивительный выбор, правда.
1: Да.
2: Самое простое.
1: Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Я гуд. И сингман и сон.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, я болею.
1: А ты знаешь, да, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем. Есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть, да, какие-то менее. Потому что, если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, жизни.
1: Да, да.
0: То есть,
1: бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Это из Москвы, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Это про хорошее что сказать?
0: Про хорошее, давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудьте. Выполнил план. Купил всем шоколады, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, нашим был субботник на территории.
0: Угу.
2: Вот. Там доски для скворечника взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала и полетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебе вообще. Ладно, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни. Да.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать,
0: угу.
3: Да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас прихеровишь, и надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да.
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там, да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок, мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется, и я, честно говоря, счастлив, и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно, ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же, ваш да. выбор, значит, одна пластинка, как мы ее описали, красная, с иероглифом остается,
3: да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да, МД, давай.
3: Потому что я просто... слушаю.
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто
1: потому
0: не
1: что ты отказался, да.
0: Да,
1: вот, что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. Она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, да, ага. Первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой. Вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало.
0: Ты лучше расскажи уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это да, называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы
0: да.
1: треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю этим. Да.
1: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные. Да. Руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да? Вот как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот. Один да. чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то... Темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что этого не произошло.
3: Нет,
1: просто
3: я,
1: вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуй, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю
0: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо.
3: Да-да.
0: За звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с вами сидим, мы слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего внимания беспредельно.
2: Наконец-то. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Саша, вы знаете, я человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что было, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал: «Ельцин, Ельцин», за что мне стыдно.
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом бозитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас так стыдно, что да, невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Давайте я вам скажу...
1: Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все, правая. Номер...
2: Да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо, да, спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой — это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга. Это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать, хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Да, ты знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю у тебя вот там над тобой. Вот,
0: а давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложки.
1: Не погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я знаю, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хотел. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой такая люминесцентная лампочка маленькая. Я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас какой-то. Ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флуоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики, задумываться, я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флуоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я вот такую тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели...
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наша тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был.
0: Угу.
2: Я переходила у Рижского вокзала дорогу.
0: Угу.
2: Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
0: Да, да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, ну, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж, вот. А потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
0: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Это я потом, понимаете, мне даже... Вот он-то подлый. То есть я...

0: ходите?
1: Сейчас нет, я пугаюсь метро, я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по, ну, по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да? По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди, я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась, понимаете, да? Вот, я делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся, слышу только бах, удар такой, а ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это, опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
0: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе, а не первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
1: Так, нет, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
0: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
1: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали «Милит!» Я!
0: Там не воруют, это у нас все воруют. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну Европу-то показать, ведь это же интересно.
1: Ну, в принципе,
0: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза... О, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю, вот вы съездите три раза.
1: Какой интересный
0: рассказ.
1: Да, понимаю.
0: А
1: ну, давайте все-таки...
0: Один раз, но я еду со своими детьми.
1: Действительно,
0: вот мне кажется,
1: да, молодцы.
0: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
1: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там, вот. И иногда собираем, и выводим, в общем-то, на экскурсию, в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
0: И ваши картины, да.
1: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
0: Я
1: музыка,
0: так думаю,
1: она...
0: что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
2: Если вы так думаете, вы можете продолжать так думать.
1: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась, два таких мрачных персонажа.
0: Нет, вот с японской музыкой.
1: Это уже была.
0: Все,
1: это уже
0: кончилось.
1: Была. Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
0: Ну, давайте, это подходит.
1: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
0: Не-не-не-не.
1: Хорошо, не хотите с мрачными мужчинами.
0: Да на что они мне нужны?
1: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
0: Первую.
1: А почему? Ну вот вы подумайте лучше, но ведь
0: вы знаете,
1: вдруг
0: что?
1: Она мрачная.
0: Это мое правило.
1: Хорошо,
0: я всегда беру билеты на экзамен, тот, который сверху, или тот, который ближе.
1: Я обычно все беру.
0: А это вы молодец.
1: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
0: Нет, я очень хорошо училась, но я
1: тоже,
0: очень все равно нервничала.

0: вот чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
1: Ну что, правильное правило.
0: Вот, Саша, и все, да, взяла, да, и все.
1: А как вас зовут, извините?
0: А меня зовут Ираида.
1: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ, спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
2: Неким маяком, Ираиде.
1: Да я бы даже сказал...
2: Попутным ветром.
1: Я бы даже сказал, волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
2: Ираида.

0: принципе, так сказать, прощено. В общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, он-то, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Да. Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, такая была, как намекнула на свою симпатичность вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что поэтому с ней часто флиртовали. Подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, да? Слушай, это интересная тема.
1: Да, в общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением то сам на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на, так сказать, на охране правопорядка, собственно.
1: Да, конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл, таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких вот, скажем, конкурсов красоты, условных так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай, вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест, так,
0: да,
1: когда
0: выставляли
1: женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: Да. То есть это просто это периодически. Как...
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь? Вот сознательно.
1: Вот, там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там, за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения.
0: Это
1: для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивых
0: невест. Понятно,
1: невест.
0: Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то,
1: конечно,
0: так же и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну тогда, если у нас и у вас, в принципе,
0: тогда об этом
1: одно и то же происходит, да, я думаю, не
0: стоит. Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, вот, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас просто требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: И я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, да. Я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать что, про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура. А, потому что вот эти понты киногеройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляю это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация эта затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это по большая тем, сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже ситуация.
2: Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: мы,
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все себя снять и отдать этим замечательным людям.
1: Очень странно трансформируюсь, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. он как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а
0: так это было когда, себя, послушай, а тут, это было да. когда?
1: Не, а тут вдруг это он было. Жалеет, что он, так сказать, обделил
0: а человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. в юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде. По проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть,
2: вот, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет. Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
3: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга. А, вот, Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оля? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля.
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, про хороший поступок рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит,
2: да.
0: Вот так, это странно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер, угу, в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику, так, фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, угу, знаете, угу, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород.
0: Угу.
2: Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дедушка, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал только клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень длинные, все конечности, очень резкие, треугольные,
0: да, такие, то есть... На второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да,
0: патроны,
1: да. Крутится так вот.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я... Так бы не советую вам,
0: да, то есть будем слушать с крысками.
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если
0: да,
2: взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца,
0: да,
2: и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени,
0: угу,
2: и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: угу. И потом... А вы не очень мудрите, Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так
0: а?
2: Нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
1: просто
2: пока
1: рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: да,
1: фильм.
2: Да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры, ну, надо к этому это... подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речь,
2: с точки зрения нумерологии, я бы даже
0: да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саша, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, кто-то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше,
0: да?
1: Да. С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга подталкивать.
0: Угу.
1: Вот я подталкивал, он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось, только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно, так.
1: Потом я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает так.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен.
1: Конечно,
0: с вами. Срам. Срамота жуткая.
1: Да. Кому же сказать,
0: да? Да, да. Ну, может, и кажется, хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой такой, все.
0: Ага, да, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Не, ну почему именно так?
1: Нравится он меня делать.
0: Ну вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну как счастливой?
0: Ну
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не приводите там друзей, да, там домой пьяных? Ну...
1: Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патрон, а вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете-то, кассеты?
0: А?
1: Где вы их вообще берете-то?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одного магазина. Да, так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой.
0: Шестой трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Так, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава, слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД?
3: Нет,
0: я понял, слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Скакал.

0: даже Санди решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие. Сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда за то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она побежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его, нет его и нет его. Он занят. И кончилось это тем, что я с трех и уже... Нет, даже раньше это было в час. И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот
0: да.
4: Слушайте,
0: да,
4: дальше.
0: Да, извините, да.
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привезти их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. Остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у сокола. Это было лето. У сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это было?
0: Ну, много понаворовал мужчина, вот, да.
4: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что я хотел бы вас отблагодарить, но вот, понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких не денег.
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, все. конечно, грустная работа. Хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Да. Как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь. Вашу и жизнь вот Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго. Можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да. Значит,
4: хорошо.
0: Смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Да. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно.
0: Вот. Тем
4: понятно.
0: Не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: На волнах радиостанции Ивсамха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были деньги, кому очень нужны. Так же он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100
0: Попросту. Какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было бы больше.
0: Да. Да! Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам
3: ну,
0: так.
3: Все-таки вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше.
0: Uh-huh.
3: Вот соседней вот многоэтажки такой вот большой.
0: Uh-huh.
3: И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный.
0: Uh-huh.
3: Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке.
0: Uh-huh.
3: Вот, и потом, в общем, как-то немножко даже было... Стыдно.
0: То есть
3: вот.
0: Срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Был дел. Совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то, и то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьес. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Олег, ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названила в эфир следующему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
0: Да.
1: И определенное время их тщательно репетировала.
0: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
1: Да.
0: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут о себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
2: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
0: Да, я типа так.
2: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, минуту прочтения типа да. этой бумаги, да, представляешь?
1: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
0: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
1: А, о хорошем?
0: Да.
1: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
0: Вот это правильно.
1: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
0: Да, он плакатами.
1: Вот, так что я горда себе этим.
0: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
1: Меня зовут Танюха.
0: А, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да, значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
3: Черная на белом фоне.
0: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
3: но
0: там...
3: цветная.
0: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
3: кино 70-х годов, извините.
0: Да, цвета. Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
1: Ну, я выберу первую.
0: Первую это какую, пожалуйста?
1: Это которая не блеклая, которая.
2: Силуэты.
0: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
1: А, я выберу 8.
0: Трек, 8. Трек 8. Это счастливое число, да? Хорошо, хорошо, слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это вы... я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться, вот везде.
0: Uh-huh.
1: Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Так, это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну, понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем, смог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так. Он такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего. То ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у звонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да, МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да, вы не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
0: да,
1: вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходит туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
3: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: Да.
3: Плохая связь.
0: Отвратительная.
3: Саша.
0: Да.
3: По поводу...
0: Понятно. Повод. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
4: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали внимательно.
4: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-то своем мощном сраме. Хорошо?
4: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
4: В жизни есть, но как-то на сегодня избавился от этого.
0: А, ну вот вспомните все-таки.
4: Мощно перелопатил всю жизнь и просто избавился. Ничего плохого. Осталось одно хорошее.
0: Угу.
4: Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
4: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
4: Ну, я хорошо, я могу сказать хорошее. Ну, вы знаете, если не проснулся...
1: Вообще случай интересный.
4: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки. Одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже... они наслышаны, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
5: Раз, два, три, четыре. Ну,
0: равнобедренный.
5: Октаэдр.
0: Да, вот, октаэдр.
5: Равнобедренный октаэдр.
2: Ой, да. Не ругайтесь, Александр.
0: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октаэдре...
5: Цензурное слово, не волнуйтесь.
0: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
0: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
0: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
0: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
0: А как зовут нашего героя, вас? Я
2: имею... Меня зовут Павел.
0: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Блин, что?
1: А пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
0: Слушаем.

после кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, флагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом: «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил: «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил: «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство. Но и сам пал доблестной смертью.
Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Солона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла? Совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Солон укажет его. Но Солон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Солон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему, «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Солон отвечал, «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни?» За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ.
так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Салона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Салона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Салона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата, мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей. По крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю».
Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит: от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крес отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг — отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы». Адраст отвечал: «Царь, при других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну». После этого они выступили на охоту с отборными воинами и сворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас в Таллине. Ничего тут закрытого нет. Остались, конечно, под секретом только формулы, которые могут попасть в руки террористов. Но скажу вам, что теоретически за большие деньги вы можете их достать, эти формулы. Вот. А труд мой в последнее время направлен на то, чтобы каким-то образом помешать вот этим террористам применить свои навыки в мирных целях. Это что было?
0: Я не знаю, это откуда-то из вашей стороны.
1: А, это у меня. Я сегодня просто пришел в форме. Я люблю ходить в форме. То есть, я в отставке.
0: А скажите, а почему вот вы
1: это сапоги просто
0: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки.
1: Это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новая вот форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
0: Угу, ну то понятно.
1: Цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия. Вот лычечка, видите, вот здесь.
0: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
1: Да, ну то есть вот я, моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
0: Откуда-то с вашей стороны.
1: А, это у меня, да.
0: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие – это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть, ну,
1: да,
0: еще
1: можно
0: сливается.
1: Две зарубки на одной доске еще называют.
0: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводу. Или это, скажем так, перпендикулярный прилив к
1: принцип действия
0: реке,
1: иной,
0: да.
1: Иной.
0: Да, так вот, хотелось бы все-таки узнать, вы именно, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
1: да.
0: Биозоологического оружия. А началось все это достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формула, позволяющая диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз, выслеживающих их.
1: Безусловно.
0: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y. И они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y, вот,
1: они подвергаются, да.
0: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы. Вот сколько? Ну, практически 30%.
1: Проблема многогранна. Давайте мы по частям. Сначала остановимся на том, вообще, как я пришел к занятию вот, войска химической защиты.
0: О ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно, все-таки, знаете.
1: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе, я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функцией, как чистка картошки. Обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
0: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле,
1: безусловно,
0: и так далее?
1: Безусловно.
0: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
1: Совокупность факторов.
0: Плюс вес едуна и вес...
1: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу вот здесь.
0: Выфрак тут, да.
1: Да.
0: Едун.
1: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
0: Ну, еще
1: я решил
0: еще
1: поступить, остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
0: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональная прибалтийская армия, сокращенно ИПА.
1: Дело все в том, что я консультирую сейчас прибалтийские республики, да, подчас даже и Россию, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
0: Давайте... знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чистят, действительно, бросил, сварил и так далее. Никому...
1: Надо класть. Вот да. Хочу навскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть
0: никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
1: Тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается
0: не только мужчин. У мужчин от, значит, группы от 25 до 30 лет.
1: Безусловно.
0: То есть пожилых средняя масса 75 килограмм.
1: Пожилых уже не помогает. Тут надо
0: это не помогает или не распространяется?
1: То есть дело в том, что в основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
0: Поскольку, да,
1: поскольку
0: это самая активная группа.
1: Да, в диверсионные группы 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд. Потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа.
0: Да.
1: А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника, подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных и кончая противодействием противника.
0: Да.
1: Ну, с неблагоприятными погодными борется применением специальных защитных одежд, обмундирования. С тем, с противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю.
0: То есть не оборонительного. Точечного плана. То есть...
1: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
0: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки, давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. Потерять нить, это же страшно. Да, вот все-таки мы как-то начали с картошки, перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его... Ну, карты вот ваши в руках и схемографии.
1: Я
0: вот
1: подумал,
0: вот
1: что вы мнете картошку для пюре.
0: Нет, я смотрю, вот и вижу следующее. Вот, значит, количество поедаемой картошки. Да, значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли.
1: Ну, это не так важно.
0: Ну да, но тем не менее. И вот вы нашли оптимальную схему, при котором
1: Давайте я вам скажу в цифрах, чтобы было понятно. Мы добились, непосредственно я добился чего, что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса при моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
0: То есть скажем, для бойца диверсионная группа, которая идет куда-то с целью свершить.
1: Нет, ну там, понимаете, там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паек, потому что им там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку. А она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
0: Эти мои изыски были направлены к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопрос. Давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
1: Вы опережаете события. Дело в том, что...
0: Ну, я думаю, с этого все-таки нужно начать.
1: Это наиболее интересное и результативное на первый взгляд. И как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействиям. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как-то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
0: Ну, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
1: Дело в том, что но щетина-то она все равно растет.
0: Тоже верно.
1: Щетина это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться вблизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланик, которым птица выстилает свое гнездо. Это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог. чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления.
0: Простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
1: Да.
0: То есть, а вот это космическое слежение,
1: вот как избежать космического слежения? Мы давайте все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
0: Да.
1: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что
0: да.
1: Кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
0: А может, вражеская... может быть, сие крот? Вот, кажется.
1: Не,
0: нет, давайте сразу...
1: Не, дело в том,
0: что
1: я раскрою секрет.
0: Подождите, давайте сразу так. То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким образом...
1: Начнем. У нас
0: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
1: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 70, по-моему, дай бог памяти, 6-м году поступило донесение о том, что противник проводит... создает карты. Карты, так называемые кало-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
0: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
1: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором я свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что... Вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню, по местности.
0: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
1: да, вот она самое... приблизительно напоминает эту карту, она по цветам раз, то есть 270 оттенков.
0: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот...
1: Верно. Дело в том, что
0: там противник... лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
1: Противник что, например... Противник очень хитр.
0: Да, да.
1: И он променяет периодически... Берет периодически пробы кала у всех, будь ты здоровы,
0: спасибо,
1: у всех групп населения и проводит периодическую калографию вот отдельных районов, то есть специально

0: знать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывается...
1: Ну, значит... для этого пускается просто ракета.
0: Понятно. Да.
1: То есть там никакого кала, там, если что, гептил, только меланж это из ракеты, то есть это составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. Бывает. Вот. Но скажите, это современные методы. Мы сейчас с вами говорим...
0: Нет, я хотел вот затронуть.
1: Первоначально момент, о деревенском методе воздействия диверсантов.
0: Да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, и делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то продуктов.
1: Потому что это наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
0: Ну, скажите, а ведь я прошу, опять же, прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но, однако, вы, как военные, должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
1: Ну, подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я диссертацию написал.
0: Да, извините.
1: Мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта. То есть свести калы местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню, это дорого. Потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения. Потом состав кала формируется веками. Вот. И это очень сложно было. И мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека. Поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять кал зайчишки.
0: Листва.
1: Да. Зайчишки – это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, моя заслуга состоит в том, что...
0: Это же не зона, так сказать, действия шерифа, это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
1: Ну, начальник военной полиции был с фамилией шериф в 70-м году, назначили его, и до 83-го года служил.
0: Причем,
1: в комитете, в объединенном комитете начальников штабов.
0: Причем звали его
1: Серж. Штатов. Да.
0: Нет, Серж.
1: Так вот, что я хотел
0: сказать.
1: Хобот
0: был.
1: Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок. Она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионные группы в тылу врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лось, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Помимо этого, еще туда входили такие свойственные американской фауне животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американские животные, американские животные, такие как вот опоссум входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность сейчас состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
0: Безусловно, безусловно.
1: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
0: А другой?
1: А не тут, не на территории нашей страны,
0: в местных условиях.
1: И одно время даже была такая смешная, был смешной случай.
0: Разведка
1: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал кал животных, то есть кал лося, кал медведа грызли, кал пумы. Вот.

0: То есть, будьте здоровы.
1: Спасибо, и вам не хворать.
0: И мы ввели в заблуждение разведки. То есть они не понимали, зачем им... Они думали о том, что мы, значит, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, который они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракет осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы были хитрые.
1: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из письме, из писем говорится, дескать, а как же быть вот не с калом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный это самый налет на траве.
0: Мочесборник.
1: Да, то есть все с мочесборником.
0: Да, мочесборник, потому что...
1: А почему вы, кстати, не решите проблему дефекации калосборника? Да. Вот у нас, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал. Вот.
0: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
1: Харалду Казимировичу, наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полку. Это, конечно, видимо, была претерплена травма полковником. Но
0: вас
1: я...
0: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
1: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... А, ну, это, в общем, нелицензированная продажа была.
0: Давайте все-таки остановимся, значит, окончательно. Будьте здоровы.
1: И вам не хворать, спасибо.
0: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Так да. Вот, применяя, значит, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что, применяя вот этот вот общевойсковой сухой паёк в момент своего выброса на территорию врага, и применяя, значит, вот группа из 15 человек, каждый свое. Вот, добиваемся мы чего? Что
1: нет, у каждого почему бы не носить с собой вот продукты дефекации, как говорится, по большому и по маленькому?
0: Нет, дело в том, что моча, она разлагается на природные, встречающиеся в природе химические вещества.
1: Мочевина и вода называются, аммиак.
0: Да. Вода.
1: И мочевина.
0: Да. То есть эти три вида потом разбрасываются. И невозможно определить... принадлежность. Потом моча, вы сами понимаете.
1: Нет, можно ведь до конца, с самого начала задания и до конца задания просто носить это с собой, как балласт.
0: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
1: Да.
0: То есть они ее собирают в мочесборнике, и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
1: Мочи, а потом выливают это.
0: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается мочевина.
1: Вы, кстати, вот я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, я думаю, в прямом эфире
0: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
1: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
0: Нет, подождите, раз я еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
1: Ну, я чувствую пока, что так вот
0: так вот, с калом сложнее.
1: Песок там.
0: С калом намного сложнее.
1: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
0: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут таскать. Быть ханжами.
1: Простите.
0: Да, запах не уберешь. Так вот. Вот эти наши биодобавки позволяют, принимая их одновременно с пищей, значит, утром, то есть, ну, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе, по желанию, хотите овечьи шарики, хотите заячью стружку.
1: А хочешь лепешку коровки?
0: Запросто, запросто.
1: А скажите,
0: только не
1: а вот,
0: коровки, а американского буйвола.
1: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчицу добавок
0: том,
1: свалили.
0: Министр обороны приехал.
1: Приехал. Он так же быстро уехал. А дело в том,
0: ему
1: что...
0: дали попробовать. Ему на вкус... Просто дело в том, что пересыпали в солонку эту биодобавку.
1: Он накидал кругом лепешек, во-первых. Да. А потом...
0: И поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов. И по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
1: Понятно, клапан.
0: Да, то есть прободзение язвы.
1: Ну, это официальная версия.
0: Потому,
1: официальная
0: что,
1: версия...
0: потому что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
1: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей,
0: том,
1: шедшая рядом, естественно...
0: Нет,
1: вас никто не обвиняет, ну что вы, не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
0: не
1: как?
0: Не только латвийской, еще эстонской.
1: Да, то есть и также имеет, ну, в смысле, имеет в своем подчинении.
0: Ордена,
1: да.
0: Ордена имею.
1: Нет, вы имеете ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пиппесу. Называется оно «Линдзу-Казу-Мелодия». На барабане играет Андреас Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынка, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы в Альпы один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами, есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
0: Да.
1: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что, хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки, там должна была это в капсуле отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
0: Кульбит называется.
1: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там разведку. Нет, все,
0: зачистку,
1: поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
0: Да,
1: необходимо в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили, ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании, вот, но, правда, научную степень с меня не сняли, то есть.
0: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Грифкой Закуловой.
1: Думаю, это...
0: Я просто
1: мастита,
0: хочу... Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Грифкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки. А сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, выслеживала, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция дефекации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина Пиписа. В общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту вот так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих высоте, положению этому животному.
1: Да, вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. А реально это дело обстояло как? Вот это... Женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
0: Да.
1: И ее успех, успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
0: Да.
1: Вот. И ее такое мягкое лицо вызывало сказать, доверие.
0: Помните, помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как вышли мужчину, и когда ее уже вот, вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную обычай. Албанскую речку и плавала вот со всем выменем со своим.
1: Да.
0: И пела, пела веселые песни, как, почти как в фильме «Азорь здесь тихий». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду и все. То есть это...
1: Ну, она, кстати, и в кодах главного разведывательного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
0: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. Все из-за того...
1: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
0: Если полосатый, то зебры, как рыба об лёд, бах, и молчит. Совершенно.
1: Безусловно. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно,
0: да.
1: Она полезла-то она не в гору. Мы ее к горе-то мы подготовили, потому что альпийский горный козел. Был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот. А ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, с высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе. Она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
0: да,
1: на Украине. И у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией. То есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
0: Да, это, к сожалению,
1: она с этим,
0: подвело ее.
1: Да, ничего не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики Архара,
0: вот эти, да.
1: Альпийского Архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том,
0: да,
1: что может,
0: да,
1: Архар,
0: да,
1: выйти, а он же достаточно большой, поезд
0: что,
1: может...
0: А раз Архар здесь, надо ставить,
1: да,
0: сейчас ограждение,
1: да,
0: как,
1: стали
0: на,
1: искать,
0: как на автобане у нас.
1: Натлавливать.
0: Да. Ага,
1: натловили
0: Архар. Ага, грифку.
1: Да.
0: И закатали живьем в цемент. Ну что же...
1: Поэтому тут уж извините.
0: Нет, ничего, что извиняться.
1: Конечно, можно сказать, что мы не проработали.
0: А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
1: Да.
0: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсах.
1: Химия здесь ни при чем.
0: А вот тогда хотелось бы немножко узнать, к примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
1: Я засылаю.
0: Ну, я понял, ну, неважно, Ленин засылает.
1: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведывательно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот.
0: Угу,
1: а сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
0: Прав. То-то-то.
1: То есть вот сейчас как раз вот применение разведывательно-диверсионных групп — это одно из наиболее радикальных и результативных методов добычи информации.
0: Вот. Ну вот все-таки давайте представим себе, что мы, например, засылаем диверсионную группу в Горный Алтай.
1: Ну, маскируем... там же наша территория.
0: Ну, предположим, СНГ. Да. Предположим, что все-таки туда. Ну, мало ли, восстал.
1: Давайте
0: там,
1: лучше
0: туда.
1: Предположим, как мы засылаем диверсионную группу, ну, допустим, в Египет.
0: Хорошо, очень хороший пример. И вам нужно замаскировать там девственную пустыню.
1: Безусловно.
0: Естественно, если в пустыне кочующие на верблюдах богданы вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
1: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот. Кал... бледно-зеленого оттенка.
0: Да, совершенно
1: что
0: верно.
1: Что твой телефон?
0: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете, потрогать, он же металлический.
1: Нет, но он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
0: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны, и вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно, да, бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.
1: Ну, сейчас, а куда же вы деваете щетину?
0: А вот тут мешочек. Если мне нужно где-то побриться, я в мешочек, она автосыпается. Потом, видите, чудеса, вот эта молния. Вот, потом молния, она отстегивается вот так. Сейчас вот остался.
1: Я ее тут... я еще не видел.
0: Но это новое изобретение, вот такое.
1: Так, не говорите только, что это российское.
0: Нет, ни в коем случае. Что
1: а
0: же
1: я могу вас обвинить в патриотизме.
0: Или в вульгарности, да. Так нет, вот что касается, значит, хорошо. Пустыни, значит, вы даете им биологические добавки, которые должны привести их кал к виду каловерблюда.
1: Не обязательно.
0: Ну, а давайте вот так вот, как будто каловерблюд. Тем не менее, какие должны быть физическая, какова должна быть подготовка данной группы, чтобы они целиком...
1: Стоя должны осуществлять дефекацию стоя.
0: А поскольку... вот я видел, у вас написано, что сидят друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
1: Не, тут
0: а припадешь, и будет расплеск,
1: тут,
0: удар.
1: Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
0: Да.
1: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
0: Нет. Нет, она находится параллельно. Да. У человека перпендикулярно. Ну что вы, что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
1: наверное, прошу прощения, я просто ошибся с русским переводом. Да-да, правильно, параллельно.
0: Да.
1: Вот, так добиться параллельности... будьте здоровы.
0: Иван
1: традиционными Михайлович. Способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись, тоже не отвечает безопасности, поскольку не видно случае. Пролетающих самолетов, и в нужный момент можно не увидеть самолет и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
0: Да.
1: Чтобы,
0: это во-первых. Сказать... Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас. Знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс, подверблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку. То есть несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего объема. Все-таки.
1: Безусловно, потому что невозможно.
0: Это значит прицельность. Это почти что это так называемый фекальный дартс, ФД сокращенно.
1: Можно заняться последующим сметанием. Сметанием в кучу.
0: Нет, но тогда, понимаете, саперской будет...
1: Саперской лопаточкой.
0: Ну, будет поскреб саперской лопаты, демаскеризация.
1: Ну, в конце концов, моя задача как биолога разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
0: Выживет. Вот вы знаете, вам пришла записка, мне кажется, достаточно и такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям, он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
1: Тут, понимаете, правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
0: Да.
1: Сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, о мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того, чтобы поразить тот объект, который вам предназначен. Пусть это будет выброс листовок или еще что-то. Так вот, давайте с вами сейчас поговорим о том, на чем же я сделал себе докторскую.
0: Но прежде давайте послушаем еще одну композицию, которую исполняет оркестр под вашим управлением. Называется эта композиция «Сен-Дзереджу ну Ириагу», что значит «мы с нашим козликом вместе справим свадебку».

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы – генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры, достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще, смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного, якобы запрещенного, Женевской конвенции 1948 года, сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций, таких различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас я все посидел.
2: Ой-ой-ой. Найдите же ее.
0: Сейчас. Ой-ой-ой-ой.
2: Убежала?
0: Нет, сейчас. Ого, нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: Ну, дело в том, что...
0: Ничего, что Тула, я так это перевел
2: действительно,
0: тему.
2: Действительно, в Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь дай уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А сибирскую язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно. То.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас. Нет, вы не
0: посмотрю,
2: трогайте. Нет,
0: чертеж.
2: Нет, это я вам не дам, потому
0: чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что
0: в эту склянку
2: сибирская язва. Давайте я вот сюда.
0: Чертежи.
2: Это, вот чертежи можно.
0: Дайте
2: чертежи
0: мне.
2: Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Угу,
2: нет,
0: угу.
2: Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот нет, у нас обсервация сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там карантизация последующая.
2: Это касается личного состава, который непосредственно
0: взаимодействует. Только мы же заботимся только о нем, мы же о других нет. Личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения в том, что они сразу вводят карантизацию, а для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть, что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация. Дезинформация, чтобы карантизации не было. Поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал, а зачем он там накачивал? Поэтому, исходя из этого...
2: Ну, что вы хотите сказать, что...
0: Да. Если... Да.
2: Ну,
0: нет,
2: да. Я бы так не ставил остро.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
2: Почему вы встали на стул?
0: Ну, хочу прочесть стихотворение.
2: Ну так зачтите.
0: долой оружие различное, биологическое к тому же. Деревья вырубать не будем, я как орел с вершины вам вещаю, на солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
2: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите, давайте так, вот предположим.
2: Ну, вы со стула-то слез, сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
2: Да. То есть, смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар вы куда нанесете.
2: Да,
0: вы понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежат.
2: Не тут-то было.
0: Так.
2: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем?
2: Чтобы... Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, туляремия, холера.
0: Вот туляремия нужно на ней отдельно
2: остановить. Но это не самое страшное.
0: Ну, поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
2: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки, в одной как раз сибирская язва. Это последний штамм, вот против него еще нет вакцины. Я предупреждаю вас, поэтому...
0: Но я ее
2: стекло,
0: не трогаю,
2: видите, какое толстое?
0: Вижу, да.
2: Это
0: а из пистолета можно
2: того,
0: пробить?
2: Чтобы... Можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
2: Ну, вы знаете,
0: можно
2: сдайте
0: попробовать
2: оружие.
0: А, он духовой.
2: В следующем части сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
2: А все равно можно пробить.
0: Мы с ним... Можно?
2: Нет.
0: Да? А, ну, а я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
2: Нет, ну сейчас смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это.
2: У меня все
0: это,
2: прививки
0: ой
2: есть.
0: Ощущение, что вы наркоман со стажем просто. Слушайте, а скажите, ведь вы же
2: биологи.
0: Дело в том,
2: что мне приходится общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни, да? Есть понятие привить...
2: болезнь.
0: Да, есть. Также привить росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево.
2: Есть.
0: Это является ли биологическим?
2: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
2: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально. Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло.
0: Нет, ну, не обязательно по
2: это
0: семечку.
2: Это нереально.
0: А
2: гораздо
0: можно
2: проще
0: добавить,
2: высыпать вот эту сибирскую язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
2: Вот такое, это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
2: Да не Карл я.
0: Харалд.
2: Тобольск.
0: Тобольск.
2: Тобольский там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из...
0: Будьте здоровы. Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
2: Нет, у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
2: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри такие, что, дескать, я тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались. Ну, потому что постоянный чих, и вот как
2: уж
0: это...
2: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Так
2: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену. Достаточно, например, там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
2: это зоологическое уже оружие.
0: А вот мы же говорим о смычке,
2: смычке. Послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться на целях. То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. Понимаете,
0: да.
2: Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая, понимаете?
0: Да, конечно.
2: Поэтому делается все скрытно.
0: Ну что же я, по-вашему, тупой совсем?
2: Наиболее...
0: Я все понимаю.
2: Наиболее радикальный способ — это заражение грызунов. Предварительное. Вот,
0: яиц, кстати, домашних птиц.
2: Да, нет, птицы, но дело в том, что стандарт российский...
0: Продовольственные, промышленные птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с салиминулезом мы обычно...
2: Вы понимаете, да. И в связи с этим встает вопрос, а не заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам.
0: А мы же проверяли, вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками, присылать или нет. Я сказал, вы окорока вывалите на нас, и вагоны пригоняйте. Знаете, вы правильно, может... кстати, отреагировал, по-моему?
2: Правильно. Дело правильно. В том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно тут может быть, могут, понимаете? Черт могут... его знает, куда сейчас там они смотрят.
2: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что тут, понимаешь? Я даже до того уже мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
2: Нет, да. нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. Да и на нас, да. На себе, естественно, не будут.
2: Не это, будут, не да. Будут. Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете? Менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще возможна такая ситуация, приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, безопасность, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете? Угу. Связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и
0: да,
2: даже
0: да.
2: в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы применяем. Да. Вот, понимаете? Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
2: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альберт Кова.
2: Возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Нельзя поподробнее, потому что...
2: Заболевание рожа?
0: Да.
2: Ну, можно, почему? Но это, понимаете... Но она
0: является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природа?
2: Нет, биологическая
0: как служба... Как чахотка, свинка морская, качка.
2: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То есть,
0: да, конечно.
2: Неправильно, вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего страшного, ничего.
2: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
2: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем.
0: Мы нельзя, берем, конечно. Мы берем глядя на вас, ваше можно сказать, что не придумаете.
2: Давайте
0: знаете, интересный вопрос.
2: Про рожу могу
0: интересный
2: вам
0: вопрос.
2: Сказать.
0: Стрептококк
2: ее возбуждает.
0: Карл Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
2: Нет, это дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? В частности, для попугаев. Вексиний Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, а вы вроде как тут надели чулок, вроде как уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам, под лицо, в принципе. Ну, я имею под лицо, в смысле, к лицу, под резину.
2: За под лицо можно еще его
0: затолкать туда
2: и столом, все. Да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то встала. Заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось. Финансовая проблема, поскольку в российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: Пользуетесь вы микроскопом?
2: Безусловно.
0: Это Вовк Ангелина спросил.
2: У меня даже телескопические очки, если вы видите. Они с двумя линзами.
0: Я думал, что это у вас такие...
2: Гораздо больше, чем вы есть.
0: Такие детские вот штучки, как детишки носят. Муравьишки. Глаза муравьишки. Мы их выпустили, ГАЭМы эти, в продажу для детских праздников. Ведь очки наладили.
2: Дайте я все-таки вернусь к тому.
0: Возьмите, конечно, возьмите.
2: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие до наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Мы, допустим, добились вот пример такой того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется «Звездочка 4», вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. Если вам нужно, у нас есть... Радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Она для птиц. Будьте здоровы.
2: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Никакой вообще помет. Будьте здоровы.
2: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль. Вот эти вот нашу добавку.
0: Дрели вот, тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких?
2: Не, я точно не помню. Может, я в 2-3 буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
2: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди китайцев.
0: Как понять это явление?
2: Объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди, а у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, вот на эти 4%.
0: Не действует.
2: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Нет, показано, чтобы как-то план это был. Ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
2: Не свиная рожа. Просто есть такое заболевание рожа. Рожа так называется. Еще другое название — слизняк у нее, потому что воспаляется слизистая оболочка, в основном, как часто. Это инфекционное происхождение, то есть стрептококк, и, в общем, достаточно легко лечится, и нет смысла ее применять в боевом.
0: Скажите, Харалд Казимирович, вот среди многих наших сограждан сейчас бытует мнение, распространяемое, в общем-то, какими-то явно паникующими элементами, что тополиный пух в изобилии, летающий здесь, это не есть продукт деятельности гигантской тополиной самки, а что это, в общем-то, тоже биологическое оружие, рассчитанные на людей аллегриков. Насколько это правильно?
2: Да, можно с этой точки зрения посмотреть.
0: Извините.
2: Ничего, будьте здоровы. Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
0: В Тарту, в Тарту я наблюдал.
2: Да,
0: товарищ генерал, возможно ли...
2: Господин.
0: Извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузоры радиоприемников? Кстати,
2: нет.
0: Почему, если этот приемник стоял
2: перед
0: в постели?
2: Если кто-то смахнулся, то конечно.
0: Вполне остается. Там же даже гнездятся мы...
2: Были случаи, когда через выключатель...
0: Мы разбирали вот сотовые телефоны и вообще телефоны, которые были в длительном пользовании, и брали анализ.
2: Это очень опасно. Это очень опасно.
0: Безусловно.
2: Очень опасно звонить из телефонов автомат.
0: А скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модно это явление стало повсеместно, это привоз, растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывать сюда какие-то бактерии несвойственные. То есть я, например, покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу, то есть, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю...
2: Там может быть все, что вы хотите, потому что американцы очень нечистоплотные люди.
0: Да!
2: Особенно та часть их, которая называется цветные.
0: Да, да.
2: А, как правило, они и продают эти автомобили.
0: Безусловно.
2: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
0: Ну, а ты кот каким
2: они
0: образом?
2: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
0: Да-да-да.
2: В качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там.
0: Нет, хорошо, вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer, пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожней с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон, вроде бы тоже никаких нет. Но на всякий случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую морозильную камеру. Да. Так да, да. Правильно сделал? Ну... А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой. Да. Там немножко, правда, произошел полог пластмассовых частей. То есть, ну, в обычной красильной камере, где красят, только без краски. То есть, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
2: совершенно с вами
0: черт знает, там, я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, а я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресняюсь. Не, я этого совершенно не хочу, я этого.
2: Потому что многие бактерии, которые... Будьте здоровы.
0: И вам не
2: хорошо. Многие бактерии, которые в обычном состоянии безвредны. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес.
0: Давайте.
2: Взгляните вот в этот, в этот микроскоп, посмотрите.
0: Так,
2: я вот сейчас просто пальцем
0: по. А он это самое нужен на свет или он электрический?
2: Там
0: электронный, да?
2: Зеркальце все. Внизу.
0: Все, вижу.
2: Так вот, посмотрите, вот эти.
0: Дорога какая-то.
2: Видите, розовенькие вот эти палочки.
0: Если это палочки.
2: Туберкулез.
0: То есть это не палочки, это, простите, видите, целый что, наконечник это.
2: Что у
0: с
2: вас
0: дыркой.
2: В студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб, и, ну да, вот на предметное стекло. Вот посмотрите.
0: А доза-то это как нормально? Если, например, я сейчас это вот, съем, то что будет?
2: Сопротивляемость, ничего не
0: будет. А иммунитет вы имеете
2: в
0: виду? А, вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме
2: безусловно, безусловно.
0: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже. Микроскоп
2: же...
0: я вам новый куплю. Да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. А что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов-14. Очень такое эффективное оружие применял в 43-м году против шведов.
2: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал вот 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерного оружия, они, как ни странно, тоже входят вот в мою сферу, бывшую в мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
0: Стронций.
2: Ну и противогаз.
0: И стронций.
2: Нет, стронций это как раз вот то.
0: А, ну это просто я так сказал, чтобы тоже как-то быть в. А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы, могут ли послужить биологическим оружием безобидным?
2: Тут вы пришли и прямо, так сказать, попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении контейнер БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его. Говорит, и на определенной высоте раскрывается контейнер, и значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
0: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
2: Не, насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть.
0: А перепад температуры, скажем, для комаров?
2: Термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это вам думаете, что? Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду. Там, если уже положена температура, там она и есть.
0: Ну и как дальше происходит этот процесс?
2: Сбрасывается на высоте 200.
0: Так нет, а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
2: Жрать-то они хотят.
0: А, понятно. Вот. А вот скажите, а вот, скажем, такое биологическое оружие, как человек-лизало,
2: То есть, не, ну это нет, единичный все... случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
0: Ага, понял.
2: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения.
0: Угу, угу.
2: Вот, его, так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого этому соответствует вот применение таких насекомых, как таракан-прусак.
0: Да,
2: черный применяется реже.
0: Да.
2: Черный реже, потому что он более заметен.
0: Вот,
2: а прусачата они в таком подростковом возрасте.
0: А когда особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, правда ли, что отвар лосиных.
2: Пипис.
0: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пип называли, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Да, ну правильно ли, правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, а обеззараживает...
2: Растительное только обеззараживает. Да, животное не обеззараживает.
0: Ни в коем случае.
2: За исключением
0: да.
2: того, что если вы...
0: Не, ну, ноздри обеззараживает.
2: Нет.
0: Да,
2: нет,
0: да,
2: нет,
0: да.
2: Нет.
0: Если сделать отвар, и то потом можно каким-то образом
2: обеззараживает...
0: даже стронций за щеку положить.
2: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
0: Ну, это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому
2: нет,
0: все машинисты. А мы нет,
2: нет,
0: мы нет, мы ни в коем случае.
2: Нет,
0: мы хотим
2: просто...
0: сказать и заявить, что если за одну щеку стронций, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе
2: и то,
0: с стронцией, заворачивается вместе с... завертывается в эту, значит, ноздрю.
2: Ноздря, ноздря
0: в...
2: розынь.
0: Да, тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
2: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронций вы этот видите.
0: Да, безусловно.
2: Так
0: я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там
2: то
0: вообще
2: есть,
0: там...
2: То есть она... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
0: Да.
2: То есть
0: а,
2: вы...
0: то есть за то, это до того, вот,
2: до
0: все равно,
2: того.
0: Что перед пьянкой
2: до
0: съесть
2: того.
0: Ложку сахара с мукой.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Если
0: вот
2: вы еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл... жевать ноздрю, если есть, существует вероятность нападения, вот, или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны вот эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
0: Да.
2: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, ну, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
0: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то
2: высокопоставленного, да.
0: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находятся ваши секретные исследования способности чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Билани.
2: Но это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на нашего, вашего президента.
0: Да.
2: И все вам будет ясно, что вот заживет и правит страной. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
0: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
2: И как показывает опыт, не только, и на мужчин.
0: А на животных?
2: Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
0: Угу. Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
2: Нет, нет, Ради это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18
0: лет. Все понятно,
2: лет.
0: Понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают СМБ без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Знаете, нет. Я отвечу, с фамилией, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что что касается...
2: А7Б это статья редкая, она сейчас практически ее нет. В войсках она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была 7Б.
0: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Лаевский?
0: Да, безусловно.
3: Здравствуй, это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал на тренировке.
0: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот, я просто без вашего ведома попытался, ну, повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот. Понятно. И под, да, это.
3: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
0: Хорошо, я буду. Я буду.
3: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
0: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
3: По поводу. Нет, вы меня перепутали, это Прохор.
0: А.
3: Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов. Эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, ну, скажем, национальной особенности, они как бы...
2: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо.
3: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадий не, собственно, никак у них...
2: Не, ну, я могу вам сказать то, что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. Но «Жигуля», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
0: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынью. Эффективно ли это, сержант?
2: Это во время учили путают это сержант. Это, ну что же, вот, сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Ну, смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
0: И холмом накрыться обычно.
2: Да, потому что при химической атаке
0: чем больше
2: накрываться
0: тем
2: ничего не надо.
0: Бух,
2: наоборот,
0: бегать
2: и, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
0: А, то есть это если для горных районов.
2: Ну и для равнинных,
0: кстати,
2: тоже.
0: Кстати,
2: вот я
0: тут
2: знаю,
0: я хочу сказать, что сплав
2: Москва
0: должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы будете ногами вперед...
2: по желанию.
0: Нет, может быть зажим быть ноги в камень.
2: А
0: если головой
2: вперед
0: тоже
2: опасно. Нет. Можно удариться о сваи и про
0: можно,
2: мостов, потому
0: можно.
2: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
0: Но скорость не такая большая.
2: Ну, вы знаете.
0: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого катаклизма. Они все попадают.
2: А представьте себе, что если, допустим, 10 миллионов москвичей разом
0: будут сплавляться. Ну и нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду. А в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать. Кто последний, тот живой.
2: При химической атаке.
0: Нет, это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка.

0: Нет, это что-то у вас зашкаливает. Прибор, вы, видимо, его... Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы. Вы мыли сегодня голову?
1: А то не видно, простуженный, да.
0: Вы не мыли сегодня голову?
1: Простуженный.
0: Ну вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременной женщины? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такой так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе. Вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем?
0: То есть, ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную,
1: да,
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это, нет, но это
0: о своем, все просто.
1: Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: И срамота обычно колбасит.
1: Нет, ну вы это имеете в виду, ну, перед зеркалом.
0: Психологический аспект.
1: Когда
0: нет, перед зеркалом это косметическая срамота. А психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова, того, что испугана, и этот испуг переходит в срам. Дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готов? Ах,
1: да.
0: Я негодница. И даже были случаи самоистязания беременными. То есть они
1: бичевали,
0: убили, бичевали друг друга, а сами себя.

0: себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод. Это в редких случаях. В основном она на саму себя, да. Ну, поэтому... Так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются. Безусловно. Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности, ну, проблем, кстати, с газами.
0: От подпоносов тоже избавляются.
1: От подпоносов избавляются, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть вот захотите в 15 часов, примите 7 таблеток. Захотите в 16, 8 и так далее. То есть, ну, по часам, как вам удобнее. Потому что беременной важно соблюдать режим дня.
0: А скажите, Харлов Казимирович, вот данные ваши добавки, или будем их так называть присыпки, да, для желудочка?
1: Более того, я вам даже скажу, да, что нами разработана добавка, которая может... в момент родов в той или иной степени изменить цвет младенца. Потому что, как правило, младенец рождается синеньким, таким сморщенным, красным. И
0: что курица,
1: когда твоя, маме, да, показывают вот то, что она родила, у нее
0: срам,
1: страх, мощнейший страх. И после этого может наступить депрессия. Очень, особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
0: А вот скажите, пожилым людям, нет, можно не показать, кстати, мы сейчас ввели новую методику и показываем только по
1: достижению. Такой бледненький.
0: Ну, естественно, серый, металлик такой, да. Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяца три, вот, то есть от грудной, то есть от молочной железы матери, ну, как он родился, три месяца прошло, показываем, а до того специальный отвод, то есть к ней приходят, одевают, как вот массажер для груди, такую, значит, штуку. На вымя, да, протягивают шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок, а, в общем, также питается. Кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников там посторонних, бывает,
1: да,
0: что
1: да,
0: там
1: да,
0: у кого-то молока нет. Да.
1: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит, и не может коровье молоко заменить материнское. Угу. Потому что в этом случае может просто ребенок в последующем...
0: Вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
1: Это
0: у вас же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи, это всех резвило.
1: А вы знаете, чем это вызвано?
0: Дело в том, что это на детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
1: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
0: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха.
1: Ну, я, например, не смотрю, как какает моя жена.
0: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
1: Пусть вы обвините меня, я не знаю, в...
0: Брезгливости,
1: сказать,
0: видимо.
1: Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
0: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
1: Что она вообще не дефицирует?
0: Безусловно.
1: Не, ну такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность... в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
0: Угу.
1: То есть, пока вы как эти, вы живете, говоря простым языком.
0: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Что же нам плакать, что ли, теперь?
1: Да, можете назвать его в честь меня.
0: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию
1: можете. И самое главное, следите. А если это девочка, ваша задача — объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
0: Скажите, Урмус, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
1: А это прямо вот Павел?
0: Просто без подписи.
1: Нет, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня, одно время.
0: Да,
1: и
0: я знаю.
1: Дело в том, что я ему не додал, так называемый инструмент. Ну, в каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
0: А проверили все на биобезопасность? На
1: что?
0: Ну, в общем, неважно, действительно. Давайте послушаем телефон.
1: Это его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
0: О, хорошие машины делают. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторой военной техники.
1: Помет чего используется?
0: Птица гуано.
1: Нет такой птицы.
0: Что, то есть
1: птичий помет называется гуано?
0: Нет, птица гуано живет в пещерах.
1: Гуанако есть птица?
0: Нет, птица гуано.
1: Не,
0: да, не, да ну что, ну не, такое, да нет. Не,
1: ну вообще используется в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно
1: точно. Зольность масел снижается, да, это нет, очень важно в ракетной,
0: используется для мазанки,
1: ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья и, в общем-то, иногда от солнца, чтобы...
1: Да.
0: Нет, это говоришь, в другой, в средней полосе, в пещере, гуалагу ее открыл.
1: Не, ну я могу вам сказать, что птичий помет, он используется.
0: Ну, используется еще так.
1: Кстати, присадки.
0: Вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица — это же тот же самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать.
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были ли случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой.
1: Тут,
0: кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь.
1: Не, там, не моя что... сфера это. Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, то вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носителей. Будьте здоровы. А они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: Извините,
1: разница.
0: Вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле кто?
1: Зоовойска.
0: Ага,
1: животных и насекомых. То есть мы их используем как носители, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, а есть, например, ракета Земля-воздух. А есть ракета-ракета-ракета, которая сбивает ракету Земля.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета-Земля, ну это. Нет, ну, имеется в виду ракета, которая бьет в распирды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: ее
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать, но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы дибду.
1: Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так
1: есть,
0: вот,
1: конечно,
0: они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете, как грызуны? Вы думаете, да. А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят, это доказано уже.
1: Да.
0: Нет. Да.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам, Михаил. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если
1: вот.
0: хорошо, давайте
1: как
0: так, мы берем.
1: Как
0: может
1: человек
0: заразиться? Нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем, посредством...
1: Ну, вот так-то его не берите, вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше, да. Возьмите ее себе. Пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то катаритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Тут
0: и запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву сеет, которая питается хомяк, где есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать. Фисюков Алексей, сразу видно, что вы не доктор. Вот как и я-то, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице. Какое-то медицинское образование есть, клумбу косил. Спрашивает, вы представляете, Михаил Казимирович, Александр, не боитесь ли вы заразить простудой вашего собеседника?
1: Нет,
0: это же не грипп,
1: ну,
0: это
1: меня
0: же
1: тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня
0: просто. Ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих биопоп, просто говоря, от дряни, вы делали практически прививку.
1: Да, так, потому что я с ними работал, понимаете? Мне это
0: какой же тогда мощный должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, это, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я проезжал девчонки, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: То есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места,
1: нет, ну,
0: если
1: не
0: нет
1: прям,
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно, вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской,
0: да.
1: советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохор, она, видите, опять переживает новую несчастную любовь.
1: Я...
0: Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть, с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу, ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот видите, чтобы ее отвлечь, то есть у нее сейчас несчастная любовь новая. То есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа, и говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон, там то ошиблись, она даже туда приезжала. Вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща. Понимаете, в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть пусть она чешется, но, по крайней мере...
1: Дело в том, что эротические сцены в кино и в жизни очень действуют на вот таких вот женщин. И неконтролируемое чтение соответствующей литературы тоже не дает.
0: Она читать у нас не умеет. Кстати, как бороться с тараканами в казарме? Вопрос такой.
1: Ну, понимаете, тут вопрос этот неуместен. Почему? Потому что обитатель казармы не должен бороться с тем, что там есть. Это все входит, так сказать, описано...
0: Это все воинское имущество,
1: да.
0: Безусловно.
1: Это все равно, что как бороться с двухъярусными кроватями.
0: Мы, кстати, проводили исследование.
1: Уволитесь из вооруженных сил, и все.
0: Боритесь. Да, мы проводили исследование. В одной воинской части были эти самые насекомые, тараканы, а в другой не было. И как это ни странно, вот воины... Происходили, в общем, соревнования по стрельбе, по обычной, из автомата Калашникова. И представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое.
1: Да,
0: за
1: очень
0: глаз,
1: тяжело
0: да.
1: за ним следить, безусловно. И на это тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это имущество. Нужно. Это имущество, да. Но это то же самое, как хлеб.
1: Во-первых, неизвестно,
0: масло,
1: в каких
0: там,
1: войсках.
0: Каска, каска тоже самое.
1: Может быть,
0: что
1: в, тех, в тех самых войсках, поскольку
0: да,
1: да. действительно я могу...
0: А вот артиллеристу вредно. Говорят. Поскольку им нужно точно, потому что если
1: сейчас,
0: он дергается, мы это по своим нам дал
1: прицелы, мощнейшие инфракрасные лазерные прицелы.
0: Он современный, обновленный просто. Ну, он современный. Современный один у нас сейчас есть вот сзади вас. Видите, стоит. Не знаем, кому продать уже 2 года.
1: А почем?
0: Ну, это так, это вне эфира, конфиденциальная информация.
1: Хорошо,
0: я
1: вы
0: думаю,
1: мне скажите. Так да. Нет, что же я все-таки насчет... Действительно, первые... Эксперименты мы проводим на сослуживцах, то есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: На коллег по вооруженным силам. Ну, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
0: Он и в Африке подводник.
1: Да.
0: То есть, понимаете, да. Мы сразу вот, мы сажали вот это, опытных кстати, агентов, кстати, проверяли, вот которые вот работают на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот,
1: да.
0: И типа учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
1: Вот это вот особенность подводника.
0: Очень важно.
1: Вот
0: извините.
1: Это особенность подводника о том, да. что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне сексаулов и
0: барханов.
1: Она нами использовалась в какой?
0: В самых разных.
1: В самых разных. И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза, самые разные.
0: А нашего-то подводник... киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет.
1: Ну, вот тут
0: единственное, он чем не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот в казаре варит мясо.
1: Я просто немного некорректный пример привел. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
0: Вот интересный, на мой взгляд.
1: Ну, забрось его хоть на Северный полюс.
0: Да. Я здесь стригу восковые клубы.
1: Да, хоть на Южный.
0: Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия? И поподробнее. По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
0: И никто сейчас... не знает. Никто, да, никто не знает.
1: Ногти можно остричь, я знаю.
0: Кстати, а вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей разных видов и
1: до 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем указательного пальца...
0: Да, но этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
1: Ногти не проверяются.
0: То есть, какова вероятность того, что у него под ногтями...
1: А я добился того, что в Эстонии, когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
0: И проверка микроскопа.
1: Нет, просто выковыриваются без проверки.
0: А, пальцы в спирту держат?
1: Да.
0: Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную меру нужно применять и всюду вообще?
1: Будьте готовы, те радиослушатели, кто сейчас поедет вот в ближайшее время в Эстонию.
0: К выковыру, в общем-то.
1: Да, я рекомендую заранее.
0: А хорошо, а вот скажите, хорошо, вот если они едут к нам, к примеру, и мы это не проверяем, какова вероятность того, что под ногтями они перевозят каких-то своих местных экзотических возбудителей болезни, против которой здесь нет ни вакцины,
1: что
0: ни иммунитета?
1: Могут провести. Были случаи, даже пытались микропиявок провозить.
0: А хорошо, вот такой вариант. Вот, сейчас огромная мода здесь у нас в Москве на экзотический ресторан, на экзотические блюда.
1: О, это ужасно. Вот, это ужасно. Там может быть все, что хотите. Потому что, вот как вы говорили о том, что вы, ваш знакомый Вениамин, по-моему, он машину свою сначала
0: морозил.
1: Георгий
0: потом... Шафран.
1: Да,
0: а, Вениамин. Георгий-то другой. Да, да, Вениамин, да.
1: Тот, который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
0: Перекипячивать все, даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое.
1: Да.
0: Хорошо. А скажите, а может быть наоборот имеет смысл вообще замораживать, потому что... Или некоторые формы от орудия, они
1: все-таки... Например, сибирская язва.
0: Заморозки подвергается, да?
1: Да, она выживает. Она выживает.
0: Нет, ну посмотрите на нее, где она выживает. Что вы мне прям... Посмотрите, мутная вся и это самое. Вот я поболтал.
1: Ну я же вас не собираюсь обманывать. Это же острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать.
1: Понимаете?
0: Да. Ну а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. Положили.
1: А что, воздух, что ли, туда попал?
0: Ну, почему воздух попал? Мы положили ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну как, я что же не уверен над вами, что это, по-вашему, морозильная камера?
1: Нет, ну я вам
0: могу... креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела. И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: А, ну тогда
1: ладно. То есть я бы, конечно... рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: В соседней
1: Потому
0: комнате.
1: Что вообще, я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем, трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение то есть... запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да, понимаете.
0: А полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный контакт с оленями, там хват за рога.
1: Я почему вам говорил о том, что
0: вот
1: минус 18 градусов не менее месяца. А
0: да,
1: как,
0: да,
1: вот,
0: да, так я и пытался, а тут у нас 20, знаешь, там скинули...
1: Месяц.
0: Ну, куда? Нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: Минус 36.
0: А минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: То есть вот так. Ага, хорошо, а минус 100. А если, ее прям кинуть в жидкий азот, что будет?
1: Сразу.
0: И все?
1: Да.
0: И все?
1: Да.
0: Давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну, вот он все открылся. Да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну, вы только туда лицо-то свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну, кладем...
1: Кладите. М?
0: Ну, вот, опять видите? Брызги сейчас шарит.
1: Не, ну подождите, вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что? Болезнь это известно с древнейших времен.
0: Ну, знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить. Ну, хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну, нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями, ага. Годами. Угу. 20-30 и более лет. Еще в древности... Те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: А, да, я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот, но поскольку никто не знал, нет, что это сибирская болезнь...
1: Нет, грибы-то можно собирать.
0: Нет,
1: грибы
0: просто это, по, нет, поверья же народные вот были именно связаны с тем, что вот, же, дескать, там не ходили, чтобы...
1: Нет, ну имеется там, но
0: откуда же все эти сказки пошли, там, про Кощея Бессмертного, там, ну...
1: Грибная диета, то есть, чтобы дети
0: вот туда не... Вот, не, по грибная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим овраг? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, значит, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем? Ну, тем, что они чувствовали, ну, по запаху, может быть, определяли. Нет, да ладно, запах у них был...
1: Просто вот, периодически да, дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли. Есть, но они-то думали, что дохли от работы. Почему революцию сделали? Барин замучил.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как да, было-то?
0: То, да, ну, как было. Статистически... Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, а у нас-то по-другому.
1: Ну, было. Я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот потом у нас в деревне 200 человек, допустим, средний, да? И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да, то я помню, вот Великий Эстонский мор.
1: Естественно...
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, староста. У нас же система старост в деревнях.
0: Да.
1: Озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да? В другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или просто
1: грибы.
0: Ходят? И по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали, вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке. Вот. И уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. А если береза растет на загрязненных грунтовых водах?
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье, там их всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, имею в виду
0: грунтовые. Нет, но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла. То есть, где плотина была, она туда...
1: Нет, вот, грунтовые воды, их сразу же помечено. Не видно.
0: Ну, почему вот это, а это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Река Волга же показывает.
0: Ну, да, ну,
1: вы так, увидели а вот самую это, жирную черту
0: на пройма, карте. А пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймой это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины у вас тут повесил при входе. Вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харолда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харолдович. И Отто Харолдович Пипис играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня. То есть
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: А, да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке.
3: Почему же литовцы?
2: Ну, и все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну, уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харальд Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан. Вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я вас просто буду называть. Нет, старина, это... старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефонный...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот мы говорили о тульях на фуражках, что они похожи на американских.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас турки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить чебурашку,
2: угу,
4: по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм? Пошлость какая.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то.
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия такого нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: а фуражка
3: это,
2: нет. Нет,
3: а
2: но пряжка это блюдо. Это блюдо пивных.
3: Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой.
3: Индонезийского.
2: Да,
3: там это... вообще. И ничего, ведь видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает,
3: да,
2: ведь, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллин, Ранна-Мыса, Кейла-Йо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее. Будьте добры.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харальд Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или как
3: есть
2: мы называем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться.
2: Согласна.
3: Почему? Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения.
2: Mm-hmm.
3: А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии.
2: Ну, даже, скажем, прямо и не обслуживали. Вылета. Я помню, нам как говорили, протереть, дескать,
3: да,
2: и давали спирт для протирки стекол.
3: Это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь?
3: Ничего.
2: А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили. А я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт ненормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Нет.
2: Да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня, я из
2: финская,
3: дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну,
2: как...
3: для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи. Я еще раз относительно Тульи. Я не сказал фашистская фуражка, а Тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может быть фашистской фуражки.
2: Не может быть, мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка, или фашистские санки, или там фашистский грудничок, понимаете? Фуражка, в общем-то, ну, она может быть какая? Экзотическая
3: вообще,
2: фуражка.
3: Вообще, ну...
2: Или, скажем, по климату делиться. Например, зимняя фуражка.
3: Ну, ушанка.
2: Я большая фуражка, маленькая фуражка, средняя фуражка.
3: Да, а термин фашистская или не фашистская, ну, сами понимаете, ведь не может быть фуражки, допустим, там, татарская фуражка. Не может такого быть, да?
2: Вот. Может быть, почему татарская? Безусловно, татарская фуражка. Это, даже мало того, я могу сказать, что это казнь. То есть татарская фуражка.
3: Ну вы сейчас имеете в виду это? Не, ну я...
2: Ну, такое даже определение есть, татарская фуражка, так казнили.
3: Ну, нет, это в древние, да, когда было татаро-монгольская
2: лига. В древние татари,
3: да.
2: И татарии, в древние годы.
3: Но ведь подразумевалось под этим не то, что имел в виду наш радиослушатель. Подразумевалось под этим совсем другое.
2: Кстати, вот ко мне, у меня спрашивают: Александр, почему вы так громко говорите? Да!
3: Ну, почему же громко?
2: Просто я на пике эмоций.
3: Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
2: И все, и делать на моем, да, потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харлд Казимирович Пипис.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Харлд Казимирович, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы-то все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну, никак. Харлд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
3: Ну, вы не
2: человеку.
3: Знаете, какие звуки издает овечка.
2: Как они записаны во всех картотеках.
3: Ну, каких? У нас в Эстонии очень сильная развитая мясомолочная промышленность.
2: У вас овечки...
3: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извините.
2: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
3: Четырех, вы хотите сказать,
2: трех,
3: да?
2: Трех.
3: Да.
2: Поэтому,
3: да,
2: конечно,
3: да,
2: звук ближе.
3: Наоборот, есть, да, чем больше клапанов в пищеварительном тракте,
2: чем больше
3: животных,
2: правил,
3: тем меньше
2: больше,
3: звук.
2: Чем вот
3: давление ниже.
2: Больше.
3: Нет, нет.
2: Да.
3: Радиослушатель наш имел в виду, что в установке абсолютной тишины возникают вот эти вот ощущения у него. Как правило, мы вообще... Это не моя специфика, потому что я занимаюсь химическими методами.
2: Да.
3: Он имел в виду именно, так сказать, защиту от такой предварительной маскировки. Ну, что я вам могу сказать? Прорабатывался этот вопрос, я просто так не углублялся в теорию, потому что этим занимались другие. Но я могу вам сказать, что подбирались места для дефекации наиболее шумные. То есть дефекация,
2: да,
3: совмещалась с порывами ветра. Дефекация совмещалась с прохождением железнодорожного эшелона. А также будьте здоровы со взлетом пролетающего самолета.
2: Фарас,
3: потому
2: спасибо.
3: Что, как правило, диверсионные группы...
2: То есть вы хотите сказать, что в момент, когда пролетал
3: частей,
2: самолет, то тут он садился.
3: В момент взлета.
2: А если не было ничего, ему приспичат?
3: Ну, подготовленные люди.
2: А хорошо, а нельзя ли было вот каким-то образом, чтобы его товарищи встали вокруг него и в момент, пока он дефицировал, исполняли бы какой-нибудь, например, крик местного животного?
3: Ну, типа, нет, мы, понимаете, тут еще, может быть, я точно не знаю, этим занималось вот физиологическое отдел наших.
2: Ну, это же очень важно.
3: Да, ну, я просто думаю, что, возможно, было как-то перестроена система работы пищеварительного
2: да,
3: тракта.
2: Да,
3: то
2: есть да.
3: Обычно у человека кал формируется в толстой кишке.
2: Нет.
3: Ну почему
2: это
3: же?
2: Это зависит от возраста, от образа
3: жизни.
2: В основном.
3: Вот ну вот, знаете, а там тут... добились химиотерапии того, что кал формировался уже на выходе из пищевода.
2: Это, кстати, очень важно.
3: Те газы, которые скапливаются, они выводились через ротовое. То есть своего рода такая отрыжка была.
2: Да. Поэтому именно немцы так любят свои пивные. Ну что же, а сейчас мы послушаем ваших питомцев. Детский танцевальный ансамбль латышского радио и телевидения.

0: Вы знаете, Харалд Казимирович, вот Вера прислала вам огромное количество самых разнообразных вопросов. Я предлагаю отвечать на них по порядку. Во-первых, Галя благодарит вас за прекрасную песню. Действительно, ваше гортанное финское пение, оно прям-таки массирует, я бы сказал.
1: Ну, мы эстонцы.
0: Да. Есть ли различия в иммунитете у людей разных рас, в том числе и сопротивляемость к радиации? У каких рас иммунитет выше? К чему именно? Это первый вопрос.
1: Ну, давайте по порядку я отвечу. Значит, если что-то... Будьте здоровы. Повторите. Спасибо. Первую часть.
0: Я испугал вас, я вижу. Выходите оттуда. Сюда. Есть ли различия в иммунитете у людей? У людей разных рас, в том числе...
1: Есть. Угу. Дело в том, что иммунитет как таковой, это в переводе с импортного языка латинского, это значит, что сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Естественно, что иммунитет зависит как от этнической, так и от той или иной местности, на которой проживает индивидуум. Так, например, если поместить коренного жителя Африки, бура или бушмена, допустим, без предварительной подготовки в крупный город, подобный столице России, вот в Москве в частности, то у него здесь быстро возникнет различного рода аллергии, поскольку защитный механизм его не приспособлен к данным условиям обитания. Также, если поместить москвича на территорию африканского государства, Сенегал, вот, то там, конечно, мы будем наблюдать массовые покусы его мух и ЦЦ. Ведь она сейчас не так актуальна, муха ЦЦ, как кажется, да? На самом деле, муха ЦЦ, она очень активна, и участили случаи залетания этой мухи через Средиземное море на южное побережье Италии. И недалек тот день, когда муха достигнет берегов Черного моря. Это доказанный факт, поскольку, в отличие от человека, иммунитет мухи очень стойкий. Что же касается непосредственно этнического, да, иммунитет иммунитету рознь. Чем севернее народ, тем менее он восприимчив к простудным. В свою очередь, африканцы, они совершенно не реагируют на запах канализации, что в свое время вызвало,
0: извините,
1: так называемые теории расового превосходства. Почему? Потому что вот тот образ жизни, который ведут африканцы, он, на взгляд европейца, кажется, ну, по меньшей мере, необычным.
0: Да.
1: Вот. Так же, как и для черного жителя планеты, кажется, не всегда нормальным то, что делает европеец.
0: Не без оснований.
1: Не без оснований, да. Поэтому, конечно, этническое развлечение иммунитета присутствует. И с этим ничего невозможно сделать.
0: Да, нет, можно только смешать всех и заставить жить вот где-то вы под единым колпаком.
1: Кстати, этим и объясняется то, что мулаты более жизнестойки.
0: Да, да.
1: Ну вот, допустим, у нас одно время были чистые браки между эстонками и представителями среднеазиатских республик.
0: Киргизами и узбеками.
1: Таджиками, да.
0: Да.
1: Хорошие результаты мы имели.
0: Не сомневаюсь в этом.
1: Ну, а вторая часть вопроса?
0: Тут мне вот Ирина говорит: Саша, хватит трепаться, жду тебя в гости. Я приеду сейчас обязательно. Далее. Да, вот продолжение вопроса от Веры. Значит, у каких рас иммунитет выше? Ну, тут вы ответили достаточно хорошо.
1: А влияет... у каких выше? У европейских.
0: Да, у финнов пониже, конечно, у вас.
1: Мы эстонцы.
0: Влияет ли на организм магнитной аномалии? Каким образом? Какая форма земных магнитных линий является более или менее понятной?
1: Нет, не влияет. Это вот у вас, я заметил, и у нас тоже вот уже стали...
0: У них тоже, и тоже у них это сплошное. Дескать, вот сейчас делают на этом буря. Деньги. Давай там, дескать, нарубаемся.
1: Магнитная буря,
0: дескать.
1: Там, да.
0: Там дождь он не предсказал, не понимаешь, а на бурю обратил внимание.
1: На чтобы, это все правильно, вы заметили. Это отвлечение внимания.
0: Да. Это я тоже так, да.
1: Да.
0: Какие местности в России и в Европе тут не имеется в виду? Ваша Финляндия больше или меньше?
1: Мы эстонцы.
0: Больше или меньше благоприятны для...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Для здоровья. Вера. Вера.
1: Какие наиболее благоприятны и неблагоприятны?
0: В России и в Европе, да.
1: В России?
0: И в Европе, да.
1: Ну, не... Нет, ну, это поселок городского типа в Китайской Народной Республике. Нет, я не это...
0: А, я понял.
1: Нет, не то, вы не о том я. Ну, в России наиболее благоприятно это средняя полоса ближе к Приуральским горам.
0: Да. Карта.
1: Граница широколиственных таежных лесов.
0: Я сниму этот маячок проблесковый, а то мне не видно вас.
1: Почему там наиболее благоприятно? Да потому что там...
0: Ничего продолжать. Это я сейчас Прохора вытру, да.
1: Средние температуры там достаточно умерены.
0: Не говорите.
1: Зима не такая холодная. Лето достаточно теплое. Можно купаться. Ловить рыбу. Вот, ну и там не так уж много было военных войсковых частей, заводов, производящих оборонную продукцию, и не так уж там и загрязнено, исключая, конечно, Челябинскую область и Свердловскую.
0: Да, и Вологду.
1: Ну, Вологда там, за исключением ракетных шахт, там, в общем, обстановка нормальная, но было пару аварий там, да, но это уже прошло 10-15 лет, то есть там уже гептил, он уже не так активен.
0: Скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, вот я знаю, что вы, именно ваш отдел, по разработке новых естественных, так называемых, да, видов биологического оружия, разработал, скажем так, грибы-подделки, поедая которые... Не могли бы немножко поподробнее рассказать о том, как вы намеревались это все использовать? И,
1: вообще,
0: подвергаемся ли мы сейчас опасности? Потому что уже они пошли вокруг, мы кругом ходим, срезаем, и вдруг семена просочились. Хотя я вроде бы слышал, что у них этот цикл жизненный сокращается. То есть одно поколение, а потом уже все. Или нет?
1: Ну, тут, понимаете, тут нет, так тут точно понятно, нельзя тут... сказать.
0: А, вот вы про что. Я думал, что вы про тут. Потому что можно и как там тоже это.
1: Нет, ну, дело в том, что мы использовали особенность грибов накапливать радионуклиды.
0: Да, да. И, кстати, поэтому обкладывали больных ими.
1: Но только тех, которые нуждались в облучении.
0: Да.
1: Раковых больных. Будьте здоровы. Предполагалось использовать их просто в вареном или жареном виде, предполагаемым вероятным противником. Ну, а уже после того, как они переходили на грибную диету, то есть планировалась рекламная кампания, дескать, ешьте грибы.
0: Да.
1: Они все начинали есть, а грибы радиоактивные. Ну и сами понимаете...
0: Чему это все привело, да?
1: Да, да.
0: Вот вопрос.
1: Вот видели тут недавние футбольные мероприятия?
0: Нет.
1: Вот посмотрите, как они играют в футбол.
0: Вот вопрос, несколько неожиданный, но тем не менее. Чем можно смыть зеленку?
1: Зеленку?
0: Да, ну такая жижка для...
1: А она сама сходит, ее не надо сводить.
0: Ну, правильно. А правда ли, что вы дефицируете сметану и портируете ее в Россию?
1: Ну, нет, у нас в Эстонии нет дефицита сметаны. У нас сметана нормально. Мы даже сюда вам возим ее, как правильно заметил радиослушатель. Действительно, да, эстонская сметана очень хорошая. Дефицита у нас нет со сметаной. Это все пропаганда.
0: Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы

0: детство, понимаете, беззащитное.
1: Не, ну тут он немного не прав, мой земляк. Он, по-моему, фин. А мы эстонцы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Мне бы хотелось узнать, вот вы фекалии маскируете умело, а вот как дело с запахом обстоит?
1: Это не по нашей части. То есть, ну как мы их маскируем, как по запаху? Фекалия, понимаете, она должна пахнуть. Если она не пахнет, это уже не фекалия.
0: Фекалия уже. То есть, например, ведь я помню, у вас был замечательный случай с этим...
1: Фекалию, то мы и запах делаем.
0: Как его там звали-то? Вот помните, вот этот вот ваш разведчик, которому вы как раз беззапашную добавку... Да.
1: Ягужинский?
0: Ягужинский, да, вот Ягужинский, Остап Ягужинский, он на чем попался? Ему дали задание пролезть в одну республику и там взорвать поезд с правительственной почтой.
1: Простите, а как вы представляете себе пролезть?
0: Ну, пройти.
1: Что?
0: Тайными тропами.
1: Это где же вы такую тропу увидели, уважаемые? Соединенные Штаты.
0: Козья тропа.
1: А, вы имеете в виду со стороны Мексики?
0: Нет.
1: Ну что, чуть-чуть со стороны южнее. Канады?
0: Совершенно верно.
1: Ну так бы сразу.
0: Там козьи тропы, что морщины.
1: Так бы сразу и говорили.
0: Вот, но вы его снабдили как раз вот нормальным, нормальными присадками, но в результате вот эти кучки ничем вообще не пахли, что насторожило вляпывавшихся туда пастухов.
1: Действительно, это... Вот к вопросу нашего пожилого радиослушателя, вы попали в точку.
0: Да.
1: Действительно, поначалу были случаи прокола, не соблюдали мы с запахом.
0: А что необходимо, кстати?
1: Да, потому что, как я уже отметил, что кал, не обладающий соответствующим специфическим, не побоюсь этого слова, запахом, не представляет из себя... боевой ценности. То есть боевая ценность...
0: Безусловно,
1: то
0: не то, что
1: исходя
0: без...
1: из того, что я сказал...
0: Все равно, что масс-халат оранжевого цвета.
1: Можно вывести тезис о том, что кал без запаха поблажка врагу.
0: Да, совершенно, совершенно. А вот... Скажите, пожалуйста, ведь раньше на заре, так сказать, создания вашей лаборатории...
1: Раньше на заре создания нашей лаборатории...
0: Вы своим воинам заставляли в комплекте с этими таблетками носить еще всякие травки. Ну, то есть, к примеру, если он должен отфекалить, как курица, то туда он должен был в дальнейшем вокнуть эти травинки.
1: Зерна.
0: Зерна, всякие плева.
1: Ну, мы отделяли их. Зерна от плевел – это одна из тех функций, на которые мы, можно сказать, набили рук.
0: Ну, да.
1: Вообще это не основная. Функция наша была...
0: Основная функция... Понимаете, вы как-то стесняетесь, все что-то недосказываетесь. А с женщинами? Нет, как у вас вот с женщинами?
1: С какими?
0: Ну, с агентшами. Или вот после грифки
1: у
0: вас не было больше?
1: Нет, у нас в лаборатории хорошие.
0: А стекла режут?
1: Ну, эстонское стекло – это очень такое хорошее стекло. Мы стеклодувы потомственные все.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Даже ваза вот у вас.
0: Ну, это, правда, не ваза, это сталактит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да. Рассказывайте, уважаемый.
3: Я бы хотел спросить, а как насчет радиоактивности в Уральских гор?
1: Мощнейшая радиоактивность.
0: Спасибо. Действительно, вопрос-то интересный. Спасибо.
1: Но... А что у вас именно интересно?
0: А уже все.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, радиоактивные горы. Причем они радиоактивны не из-за того, что там уран в двух точках только добывается. А радиоактивность их заключается в том, что там сосредоточены заводы, промышленные реакторы по производству обогащенного урана и плутония.
0: И руды.
1: Да, и совсем не случайно выбран Урал, поскольку то этническое богатство, которое окружает Уральские горы, позволяет попутно с производством оружейного плутония и урана выяснять, на какую же этническую группу

0: или национальность. Загрязнение окружающей среды вот синтетическим ураном оружейным оказывает то или иное влияние. И было выяснено нами, военными, что на Мордву меньше всего воздействует радиация.
1: Ну, это у вас, говорит, патриотизм, финский патриотизм.
0: Мы эстонцы.
1: А, да.
0: Поэтому я считаю неуместным. Будьте здоровы.
1: И вам не хворать.
0: Обвинять меня в патриотизме.
1: А вот можно ли использовать Марс и Сникерс как бактериологическое оружие? Там же тоже плево, там же это растет, не поймешь где.
0: А что такое Сникерс? Марс — это такая есть планета, я знаю.
1: А это вот конфетная область. То есть огромное количество сладостей, выпечка. Это что же выпечка? Мы же посылаем туда.
0: Нет, ну можно, можно, да. Можно отравить и колодцы. Басмачи еще в 30-е годы отравляли их.
1: То есть можно вообще что угодно. Главное, главное зависит. То есть цель оправдывает для нас средства. Да,
0: случаи отравления наушников и микрофонов.
1: А скажите, вот как вы считаете, биологическое оружие — это оружие все-таки будущего или уже прошлого?
0: Это варварское оружие. На самом деле это варварское оружие. Надо четко это себе представлять. Почему? Потому что оно использует своей разрушающим действием то, чего человечество боялось веками и тысячелетиями. Это используется в этом оружии страх перед природой. Такой животный страх, присущий человеку еще с древних времен. И, конечно, если с философских, общечеловеческих, гуманных позиций рассматривать это оружие, то оно, конечно, является просто мерзким.
1: Да.
0: Но.
1: Нет.
0: Боевые условия, необходимость вынуждает нас применять его в тех или иных. Хотя официально, на сегодняшний день, официально, будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Насколько я знаю, Российская Федерация отрицает существование и разработку новых форм.
1: Да, да,
0: хотя не далее, чем в 110 километрах от Москвы, на полную мощность работает завод
1: по
0: производству промышленного боевого.
1: Но сейчас под сокращение немножко они попали вроде.
0: Ну да, дело в том, что раньше они тот материал животный, на котором они испытывали свою продукцию, они забивали и делали из него мясные консервы.
1: Это у меня из-за герани.
0: Вот, и продавали на сторону.
1: Это на тему аптечки супрастина, потому что мне говорят, что у меня аллергия, дескать.
0: Ну, супрастин — это уже прошлый век.
1: Конечно, это то же самое, что пирамидон. Вот я помню, всех-всех мы лечили пирамидоном от всех болезней, а потом выяснилось, что от пирамидона...
0: Это амидоперин еще называют.
1: Амидоперин по-другому совершенно никуда. Ну как, нет, конечно, хороший, но никуда. А давайте послушаем телефонный звонок, если вы не против, да?
0: С удовольствием. Будьте здоровы.
1: Спасибо, и вам не хворать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: А вот Александр и вот господин Типесов, да?
1: А, в общем, ну какая разница, говорите.
2: Ну, хорошо. Вы знаете, очень важный вопрос, на самом деле. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно.
1: Сейчас, секунду, товарищ, одну секунду, сейчас.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Вы, наверное, чихаете, у вас там пуп залетает.
1: Да, да, влетает и вылетает. Ну, целые матрасы вылетают, и что уж там.
2: Понятно. Вот вы знаете, я прихожу с работы очень поздно. Вообще, последний день сажал морковку. Моркову сажал у себя на даче. А жена, значит, соответственно... Ну, ночью пристает жена, соответственно. Вот вопрос, в принципе, в чем? Вопрос в том, что вот вибратор, вот как вы считаете, это необходимая вещь в семейной жизни? Вот вы, наверное, человек, Александр, ну, опытный, в общем-то. И, наверное, я думаю, что-то вы мне посоветуете. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я могу сказать, что вот один вибратор совершенно бессмысленный. То есть нужен целый набор с НАСА.
0: Не, ну, я еще хочу добавить, что значит один вибратор. Конечно, ну, если у вас нет палец. Женщины, то вибратор — это ни к чему. Первый надо иметь, конечно, женщину.
1: Да.
0: А потом вы можете моделировать. Это подобно игре с солдатики.
1: Или в пирамидку. Ну, вот да. Финансовые были пирамиды.
0: Да, да, да. Вот.
1: Но, в принципе, меньше пяти никак.
0: Нет,
1: нет смысла, нет. Ну, то же самое, что
0: нет.
1: А в целом, кстати, к тому же, раз вы морковку растите, доходило. Вам вообще, по-моему, проблем не должно быть с этим.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Кстати,
1: вы
0: я даже об этом как-то и не...
1: Говорите, пожалуйста.
3: Алло?
1: Да, здравствуйте. Вас только очень плохо слышно. Можете...
3: А сейчас хорошо слышно?
1: Ну, так себе, ну, в общем-то.
3: Скажите, пожалуйста.
1: Скажем, конечно.
3: Большое спасибо вам за передачу.
1: Да ну что вы, какие, вот. Забудьте, ерунда.
3: И вопрос такой.
1: Да.
3: Господин генерал, в годы советской власти была ли у вас вера в преимущество советских окорочков относительно американских? Спасибо.
1: Имеется в виду, тут, видимо, окорочка все-таки женские, я так понимаю.
0: Ну, что... я бы вообще не стал сводить это к каким-то определенным. Вообще, у меня было чувство патриотизма, основанное на превосходстве нашего оружия над американским. Ну, не во всех, конечно, сферах. Ну, например, общевойсковая саперная лопатка наша крепче, чем американская.
1: Да.
0: А поскольку
1: да.
0: она состоит на вооружении...
1: Ну, где она не попадя, она состоит сейчас вообще где не попадя, потому что металл-то у нас тоже дешевле, хоть он и прочнее. То ли дело, например, вот делают непальские ножи, из какого мягкого это самое?
0: Да
1: а,
0: еще, да
1: а,
0: еще.
1: А, скажем, вот возьмите китайские глушители для да иностранных, еще... да они прям вот так вылетают на прямую, ну вообще не...
0: Будьте здоровы.
1: Да,
0: еще
1: так вот
0: Пигельман и Анвильд писали в свое время о том, что наша лопатка это
1: лучшая лопатка.
0: Да.
1: Урмас, когда вы вернетесь к работе в спорткомитете? Спрашивает вас Эрика Фалумея. А также просит персонажа спеть вас дембельскую песню. Дайте эстонскую дембельскую песню. Давайте, генерал, эстонскую дембельскую песню.

0: беру большую... Вот дальше
1: забыл. Спасибо, спасибо. Ну, этого вполне достаточно. А теперь я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Ребят, значит, вот, вы знаете, тут вопрос вот такого вот рода. Может ли лаборатория вообще занималась вот этими вопросами, когда...
0: Ну, она не только этими занималась.
2: По объему воспроизвести кал слона?
1: Безусловно. Да что
2: да,
1: вы.
2: А агент шакал слонихи, потому что ведь в ЦРУ там же не дураки сидят.
1: А мы же вот говорили вам выше, что...
0: Ну, Индия у нас была дружественная это делается, страна.
1: В складчину делается, и все.
0: Это в качестве, знаете, вот после работы на энтузиазме основывалось все.
1: Так вот, спасибо.
2: Да, все, спасибо.
1: Вот интересный вопрос к нам пришел. Используют ли чукчи бактериологическое оружие, поскольку там ничего нет, кроме снега? Но там еще есть олени и чукчары.
0: Не, ну,
1: да, чукчи... почему? Есть, есть, да. Ну,
0: нет,
1: как
0: мы из эстонцы.
1: Давайте так ведь. А, да, извините.
0: А чукчи, они... У них есть писец.
1: Вот, вот, вот.
0: У них есть олен.
1: Да.
0: У них есть волк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Ну, так вот, что хотел я сказать. Конечно, волка они отпугивают химическими средствами. Не биологическими, а химическими. И я могу вам сказать, что с успехом они это делают. Используется при этом моржовий жир.
1: Да.
0: Да, потому что...
1: И ус еще.
0: Нет, ус это у кита.
1: А, извините.
0: Да, а мы эстонцы. А давайте сейчас вернемся к такой интересной сфере, как химическое оружие.
1: Да, хотелось бы.
0: Поскольку я являюсь...
1: Вот удобрения являются ли оружием?
0: Да, если их применить...
1: Но ведь удобрения для чего делают? С одной стороны, дабы удобрить, с другой стороны, убить насекомых.
0: А нет, убийство насекомых... Вы путаете удобрения и инсектициды.
1: Нет, если они...
0: И пестициды. Это разные вещи. Вот как раз пестициды...
1: Нуклеиды еще.
0: Нуклеиды это относится к радиации.
1: Безусловно, и пестициды.
0: Пестициды – это средство для борьбы с насекомыми и вредителями растений. Инсектициды с насекомыми, пестициды с...
1: А рододендромы?
0: Ну, мы эстонцы.
1: А.
0: Вот. И все это используется для того, чтобы поднять урожайность.
1: Поскольку ну, никто же не говорит, чтобы пояснить, какой идиот будет работать, чтобы снизить.
0: А вот так и получается. То
1: что?
0: Есть опыляются поля. Инсектицидами заражаются люди, которые на них работают, потребляя вот эту вот продукцию этих полей. И в конечном итоге вот мы видим на улицах людей с оранжевыми ушами.
1: Да.
0: А помните тот случай
1: в Индии? А все от того, что они много моркови едят.
0: Да, да.
1: Ну, вот так.
0: Да, а ведь дефолианты, они же выделяют токсины.
1: Вы же эстонцы.
0: Но это не подлежит никакому сомнению.
1: Угу.
0: Но я-то сейчас говорю о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том, что любое химическое вещество, не прошедшее... будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Не прошедшее тестирование, у нас в частности, оно может вызвать пагубные заболевания. Поскольку многие химические вещества обладают тенденцией не выводиться организмом человека, а обладают тенденцией к накоплению.
1: Концентрируются, накапливаются. Как что?
0: Были
1: что
0: твоя случаи,
1: ртуть?
0: Что вот в тех диффузных зубах, которые принимались за обыкновенные...
1: Пищезубы.
0: Да. Находили просто-напросто скопление ртути... Вот
1: хоть карбофоса. Ядерную.
0: Ну, да, кстати,
1: карбофос, носители карбофоса, они обычно заметны.
0: То есть они на земле них,
1: так
0: да,
1: прыгнуты, землистый
0: да,
1: цвет
0: да,
1: такой.
0: Да, да, вот, да. Ну, вы понимаете,
1: это, да.
0: А химическое оружие, оно отличается от биологического тем, что на службу в войсках поставлены мощнейшие химические вещества, которые выделены для того, чтобы обезвредить живую силу врага. Преимущество использования химического оружия перед ядерным заключается в том же, что и биологического. То есть поражается только живая сила.
1: Да.
0: Как в то же время инфраструктура...
1: Будь спасибо.
0: В то же время инфраструктура Будьте здоровы.
1: И вам не хворать.
0: А в то же время
1: платочек дайте, пожалуйста. А? А он у вас чистый тут? Спасибо, знаете. Эстония.
0: Ну вы хоть сморкните с него. Нормально.
1: Ну, ничего не выходит. У вас, видите, ну, ничего. Как будто, может,
0: так
1: у меня сужение.
0: Я хотел...
1: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо. А об отравляющих веществах поговорить.
1: Давайте.
0: Самые опасные для человека отравляющие вещества являются вещества нервно-паралитического действия. Ну, туда входят такие, всем известные еще с времен 30-х, 40-х годов вещества, как зарин,
1: да,
0: его производные.
1: Да, да,
0: формулы вы можете получение зарина прочесть... в брошюре, изданной 89-го
1: да.
0: года, да, под названием «Отравляющие вещества», под моей редакцией. Она продается сейчас в библиотеках еще.
1: Лежит, осталось.
0: Да, там методика получения, необходимые реагенты, все там описано.
1: Да.
0: Но эти вещества для нас неудобны чем? Они не подлежат длительному хранению.
1: То есть, безусловно, безусловно.
0: Помимо того, что они чрезвычайно ядовиты.
1: Да.
0: То есть малейший пролив приводит человеческим жертвам среди мирного населения.
1: Также это инфузорное выдыхание. Достаточно просто попадание на кожу пара данного вещества. Да,
0: да, но это понимаете. И
1: нет,
0: поэтому, конечно,
1: если вот здесь, простите, тут я не согласен, потому что
0: вы же понимаете.
1: Да. Да.
0: Ну так о чем тогда говорить?
1: Да.
0: Давайте вернемся к следующему.
1: Да.
0: Второе по своей практической значимости для нас являются общетоксические отравляющие вещества.
1: Безусловно.
0: Туда входят такие известные всем и давно с древних времен, еще в Древней Греции
1: Гиппократ. Описывал. Гермалит тоже.
0: Синильная кислота. Спасибо.
1: А, ну, кстати, синильная кислота в вишневых костях находится,
0: да,
1: поэтому не рекомендуем их глотать.
0: Хотя
1: она в
0: костях,
1: она же потом спасали мир. Есть такая пословица даже.
0: Сильнейшее отравление.
1: Да, именно так отравили Цезаря.
0: Ну, а потом следующая группа, это так называемые нарывные отравляющие вещества.
1: Ну, это слабо,
0: да,
1: серии,
0: это то, что
1: типа,
0: вот в Первую мировую войну немцы применяли в германскую.
1: Это то, что напалм потом пошел.
0: Да, ну и одни из наиболее легких это АВ-раздражающего действия. Это то, что применяет милиция. Вот называется это черемуха у вас.
1: Сирень тоже.
0: У нас называется это СИЭС. Да. Мы эстонцы. А вот сейчас я открою маленькую интересную тайну.
1: Да.
0: Существует еще малоприменяемое отравляющее вещество психического действия.
1: Хлор.
0: Нет. Вот вы не угадайте. Никогда не угадайте, что же является основным состоящим на вооружении.
1: Изопропан-бутия.
0: ЛСД.
1: О, да,
0: диэтиламид лизергиновой кислоты.
1: Это, причем
0: то,
1: это
0: что
1: же...
0: сейчас применяется на всех дискотеках.
1: Да.
0: А между тем, это отравляющее вещество состоит на вооружении по меньшей мере
1: двух полков.
0: В пяти
1: государств.
0: Вы
1: имеете в виду, я думал, только вот в Финляндии у вас.
0: Мы эстонцы.
1: А
0: что касается ЛСД, понимаете, я думаю, что все-таки сейчас какая-то провокация присутствует.
1: Без сомнения, да.
0: Потому что это достаточно серьезно.
1: Очень.
0: Требует применения противогаза.
1: Да, да, когда его производят, то те, кто производит, не живут.
0: А я вам могу в двух словах вот описать.
1: То есть симптоматику.
0: Да.
1: Давайте.
0: Попадает оно в организм. При распылении. Ну, обычно
1: не, распылять-то это случайно, это в момент, как взбитие, а так-то вот, когда уже они же...
0: Нет, я вам говорю о боевом применении. А что, есть еще какой-то?
1: Нет.
0: Так вот, попадая в организм через органы дыхания, ЛСД оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, вызывая психозы. Вы понимаете? Отравление проявляется через 15-30-40 у некоторых минут.
1: Суток.
0: Минут.
1: О-о-о.
0: После воздействия появляется слабость, головная боль. Но самое страшное, что появляется головокружение. То есть у бойца, против которого применено...
1: Вестибулярный аппарат никуда.
0: Да, ему кажется, что он стоит что на голове.
1: Что каска на рожке.
0: Да. Через полтора-два часа у пострадавшего развивается ряд своеобразных нарушений со стороны психики. У одних чувство возбуждения, дурашливость, беспричинный смех, быстрая неадекватная умственная реакция. Понимаете, то есть человек вместо того, чтобы дернуть затвор автомата,
1: дергает там,
0: начинает все подтирать
1: сапоги. К примеру. Или сапогом, или что-то.
0: Да.
1: Или там чесать за
0: ухом. А у других, понимаете, у большинства подавленное состояние.
1: Ну, такие хмурые сидят.
0: Тревога, замкнутость. У всех пораженных, как правило, развиваются галлюцинации.
1: Вот это опасно.
0: Понимаете?
1: Это опасно. Хотя с точки зрения применения...
0: Симптомы отравления проходят без лечения.
1: Безусловно.
0: Что, так сказать, что единственное, что радует в применении этого...
1: А вызывает ли привыкание?
0: Ну, дело в том, что я думаю, что уже... одного боевого применения ЛСД будет достаточно, чтобы всю армию пленить.
1: И устроить просто на работу.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да, говорите.
3: А можно задать такой вопрос?
1: Можно.
3: Вот, мы сегодня с друзьями пили Смирновку из стеклянной бутылки и запивали ее активом из жестяных банок. Вот в чем больше радиоактивности, в стекле или в металле?
0: Ну, она обычно радиоактивность в костях вообще больше всего.
1: Да, и в пухе. Вот если, например, вы из пуховой чаши бы ели борщ, как сейчас принято во многих дорогих ресторанах, да, борщ на кости сваренный, тогда вероятность какого-то облучения гораздо...
0: Так называемая бульонка у вас в России называется.
1: Да, пуховая бульонка. Я не очень согласен с тем, что смешение рас благоприятно для потомства, потому что обмен веществ у африканца приспособлен к условиям Африки, а у эстонца к прибалтийской местности. Дети от такого смешанного брака не смогут найти место на земле с благоприятными для организма условиями.
0: Не, ну подождите, вы же едите
1: аномалии...
0: нашу сметану.
1: Нет.
0: Ну почему нет?
1: Да, потому что я вообще не ем сметану.
0: Я не про вас говорю сейчас, про того, кто задал вопрос.
1: Сейчас мы узнаем, кто задал вопрос. Кто е?
0: Она же ест, наверное, сметану. Нашу. И ничего.
1: Курскую дугу она имела в виду. Курская дуга.
0: Что? Это бой был там, танковый, мощнейший бой.
1: В импортном мясе нашли бруцеллезную палочку. Не расцениваете ли вы ее как нападение, ефрейтор?
0: Ну что же, можно расценить. Но дело в том, что я расцениваю это как угодно мне. А дело в том, что какова официальная реакция.
1: А вот имеет ли смысл, если человек заболел, изменить местность пребывания и дислокации тушки?
0: Смотря чем заболел. Определенные заболевания требуют изменения климата.
1: Бывает же
0: климата.
1: Такое, что бывает как бы недиагностируемые. То есть, вот, ну, к примеру, там не простуды, а вот просто...
0: Не, ну, нервные болезни они вызывают. Будьте здоровы, они требуют,
1: спасибо,
0: конечно, перемены места. И вообще перемены места жительства человека.
1: Сейчас,
0: всегда...
1: ну как почему говорит, как перелетные птицы, дескать. Сегодня у вас с чемоданом здесь, завтра там.
0: Но,
1: это же,
0: знаете,
1: может быть, это суета, это происходит от защиты.
0: Я
1: просто.
0: Бы так,
1: ну,
0: далеко
1: есть же люди,
0: заходи,
1: которые любят путешествовать.
0: Я бы не стал так уже углубляться.
1: Может,
0: почему?
1: Он путешествует и мечется туда-сюда, поскольку ему просто иммунитет.
0: Различным заболеваниям.
1: Ну, птицы, так они туда-сюда только и курсируют. Они то-то-то там. Те, которые здесь, так нет. Кто живет,
0: те,
1: конечно.
0: Да,
1: да. Ну да, нет. Те, которые летают туда-сюда,
0: успевают.
1: Ну что, один из трех, а
0: выживаемость
1: силы популяции. Они часть порухла, слабых, сильные остались, а эти никуда не плавают,
0: ну,
1: им вот умрут, у них иммунитет
0: говорите,
1: слабый совершенно.
0: Популяции,
1: конечно,
0: было бы нормально сидеть
1: хищников.
0: И на насесте и
1: ну,
0: сносить
1: что?
0: Свои
1: не,
0: яйца.
1: Ну да, но тогда у них получается и исчезновение и похудание.
0: Не,
1: да,
0: ну,
1: не,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: нет, ну,
0: ну возьмите фур бройлеров.
1: Да.
0: мощнейшие сидят, и ничего.
1: Нет, если, например,
0: по 5 тысяч в день вылупляют.
1: Если куров-бройлеров перестать кормить с вил, как это делают у нас здесь внизу, вот на 13 этаже под нами, то они сразу, он подыхает, бройлеры.
0: Ну почему? Да. Он худеет.
1: Он не... Ну, а потом подыхает, он не способен находиться там. Хорошо, возьмем
0: его электрическим током.
1: Возьмем дикого гуся, к примеру, да? Там, да. Вот гуся дикого. Вот он улетит, значит, и все. Прилетит, сам себе прилетит. Значит, их 10. Из 10 долетит туда, значит, всего 8, а тут долетит 6. Но эти 6 прилетят здоровые, мощные особи, которые... Нет?
0: Нет. Нет.
1: А как же, то есть... А, ну и люди также курсируют. То есть,
0: нет,
1: а
0: этот бывало... для птицы перелет это так же, как для нас перемещение из комнаты в туалет.
1: Нет.
0: Да,
1: нет,
0: это естественно. Да. Вот вы же перемещаетесь по земному шару.
1: Ну, никто же не собирал такую статистику, сколько людей упало, перемещаясь из комнаты
0: в
1: туалет.
0: Дело в том, что любое передвижение человека, оно связано с психологической травмой.
1: Да.
0: Понимаете, человек это оседлое животное, такое же приблизительно по своим размерам, как лось. По месту,
1: да.
0: По своему месту
1: в образе жизни.
0: Да, понимаете? То есть будьте здоровы. То есть
1: используются ли еды растительного происхождения, например, возбуждающие ЦНС, яды. ЦНС, возбуждающие такие, как сосна, лиственница, ель. Профессор Жуленко спрашивает. Странно, что профессор не знает, это что в ели.
0: Используется.
1: Все используется.
0: Но дело в том, что химические яды искусственного происхождения, такие как зарин.
1: Да.
0: Есть такое замечательное вещество под названием GB. Так вот, 1 грамм этого вещества... обладает смертельной концентрацией при разбавлении в тонне воды. Причем смертельная концентрация такова, что человек погибает в течение 1-2 минут.
1: Это быстро.
0: Да, представляете, а да. Его накоплено на сегодняшний день приблизительно по 10 тысяч тонн у каждой сверхдержавы.
1: Можно ли в нем что-нибудь утилизировать? Например, там, пустую тару там исправили? Там,
0: дело в том, что одним из... с этим веществом, ну, подлежит только химическому сжиганию у вас в специальных печах.
1: В специальных автодунях, автоклавах.
0: Наиболее сильным достижением сверхдержав в последнее время на почве химического оружия это были так называемые бинарные оружия.
1: Да.
0: То есть состоящие из двух относительно безвредных частей, которые при смешивании образуют третье вещество, которое является, ну, по своей силе сравнимым с тем же GB. То есть тем самым обеспечивается удобство хранения. Не нужна закрытая герметичная тара. Не нужен квалифицированный состав. Можно даже поставить рядового Пронькина.
1: Нет, Пронькин не будет сейчас.
0: Нет, ну я так, к примеру.
1: Образно, потому что да, он уже совсем у нас старенький.
0: Нет, ну у нас в эстонском эпосе просто с этим много связано. Вот, и... понимаете, что происходит? То есть вот это мощнейшее... смесь образуется вот в результате третье вещество, которое является очень ядовитым и способным. То есть даже вот сейчас, вот если эти отдельно два вещества вести через границу, никто не заметит. Да.
1: А вот скажи,
0: не
1: вот,
0: дай
1: например,
0: бог эти два грузовика столкнуться.
1: А вот яд курары, можно ли считать?
0: Можно.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Я вот что хотел вам сказать.
1: Да. Вы говорите вот только, пожалуйста, птица. Погромче, потому что
4: какая
1: крайне плохо слышно.
4: Алло.
1: Да-да-да. Вот.
4: Какая цель вашей идиотской трипологии?
1: Так-так.
4: Вот этот ваш историк в кавычках, он порой забывает, что он себя выдает за эстонца и за доктора наук, и за генерала. Он не тот, ни другой, ни третий. Для чего? Не стыдно вам все это?
1: Ну, я тоже пытаюсь каким-то образом склонить, что, дескать, он финн, но он все-таки...
0: Нет, мы эстонцы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, а что на петлицах изображено у вас? Стул? Микроскоп?
1: Дубовая ветвь.
5: Спасибо.
1: Да, ну, дубовая ветвь — это интернациональный, собственно. А вот женщине пожилой не даете вы покой. Вот видите, как-то, видимо, тоже явно она занималась биологическим оружием. То фуражка ей не понравилась, то она усомнилась в вашей...
0: Я подозреваю, что это одна из бывших моих сотрудниц. Ну, понимаете, женский организм, он наиболее приспособлен к выживанию. То есть мужчины менее адекватно, у них развиты защитные функции. И поэтому, естественно, новые виды вооружений, таких специфических, как те, с которыми я работал,
1: да,
0: требуют проверки в первую очередь на женщинах. Поскольку то вещество, которое 100% дает результат на женщине, 150%, будьте здоровы, 150% вероятность того, что мужчина подвергнется.
1: А вот скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, ведь сейчас возникла острая проблема, чисто женская проблема, эпилирование тушки. Ведь раньше все-таки женщины не были столь оволошены, как современные их.
0: Они были оволошены подчас и больше. Просто это скрывалось за длинными юбками. И вы знаете, у мужчин прошлого, вот у меня...
1: Да.
0: Не такое уж отношение к заволошенной женской ноге, как у молодежи, я наблюдаю. Мне даже иногда и нравится. Mm-hmm. Когда, ну, конечно, не густая растительность, сродни бороде представителя тейпа. А скромных размеров. Ну, вот почему бы и нет?
1: Незаметно перешли, как на личные ваши вкусы. Ну, скажите, а вот ваши дети, вот один пошел по музыкальной части, да?
0: На другой военную тоже.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здорово, Саша.
1: Здравствуйте.
6: Это напарник по уборке на 13 этаже мы
1: управлялись.
6: Я вот в прошлый раз не успел задать вопрос музыкантам. Угу. Вот сейчас проснулся и подумал, бабки нужны, вот что бы задать гостю, там какой-то Херальд, что ли, у тебя?
1: В гостях сегодня Харлд. Ты знаешь, спроси, сколько лет он служит, и все нормально. То есть перезвонишь, да, тогда?
6: А сейчас нельзя, да?
1: Ну, сейчас вроде все слышат, неудобно.
6: Ну, ладно.
1: Ага. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Вот я тут перезвонил, ну, голос изменив немного.
1: Да.
7: Вот, и хочу, значит, задать такой вопрос. Вот вы говорите, что человек, который не дефицирует, то есть поэтому можно заключить, что он вроде как уже и не жив. Однако, не секрет, что Джавахарлал Неру, например,
1: не секрет,
7: принадлежал... Да, конечно, вот он принадлежал к так называемой касте чистых. Что это означало? Это означало то, что эти люди с помощью специальных мантрических упражнений и различной йога-медитации добивались таки такого состояния, в котором они входили на второй астральный уровень и могли при этом абсолютно не дефицировать. Известно даже также то, что один американский психолог ездил в Индию, исследовал это, вот, но, к сожалению, он был засмеян, сказали, что это невероятно, после чего он вынужден был, значит, организовать собственную церковь, но ничего ему не оставалось, кроме этого.
1: Да.
7: Вот, скажите, а вот какие исследования вы, значит, на эту тему проводили? Поскольку в Индию ездить это все-таки тоже и накладно, и там, в общем-то, насекомые всякие.
1: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Насекомые, безусловно, там присутствуют, ездить накладно, но я могу о себе сказать, что я возглавлял в прошлом году экспедицию, как раз цель этой экспедиции была вот изучить жизнь вот тех самых людей, о которых вы говорите, йогов и с ними прочее. Действительно, они выходят на второй уровень астрала, где, как бы казалось, в общем-то, вышел в астрал и ни разу не сходил, как говорится. Вот. Но мы обнаружили полнейшую фикцию, установив камеры ближнего слежения, то есть, попросту говоря, элементарную систему наружного наблюдения за объектом. А до такого там никто, сами понимаете, не додумался. Мы обратили внимание, что эти люди после вот таких показательных выступлений дефицируют с такой страшной силой, вот спускаясь на первый просто уровень своего жилища, просто делают это гораздо быстрее и получают, естественно, от этого меньше удовольствия. Но чего не сделаешь ради, скажем так, вот принадлежности к касте чистых. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Ну, а мы, эстонцы, по этому поводу думаем следующее. То есть нам... Мне...
1: Да.
0: Непонятно вообще стремление избежать этой приятной процедуры. И уж тем более непонятно, как можно избежать этого, находясь на службе в рядах вооруженных сил. Да. Где это поставлено на широкую ногу.
1: Во-первых, во-вторых, это единственная, может быть, радость бойца.
0: Да, и в-третьих, не сходивший по нужде боец.
1: Не боец.
0: Наполовину боец. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

войны. Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска из белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, чтобы можно было. Должны ребят вырастить таких, которые бы, знаете, и радостно жить смогли, впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырастить таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
3: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
4: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
3: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
4: Нет, дело в том, что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки вот морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Ну, я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот, смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот, как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
3: Откуда я знаю?
4: Ну, вот ты поэтому не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гутали.
3: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
4: Ну, понятно, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, что чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
3: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих бескозырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
4: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот, поэтому если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут тянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил. У каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка как бы для надевания без козырки.
3: Ну, она же помогала вот эту...
4: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество. И я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка. Он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждал, когда она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами. И прям на всей подводной лодке включал свет. Естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. И одного прям током убило.
3: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск», там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот. И за... Ну, было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов. И за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках. И когда, значит... А, вернее... Ну, ты, лучше ты расскажи, Саша. Потому что...
4: Не, ну, мне кажется, что про крыс это немножко слухи. Насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой как бы судно... Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники как бы плавали снизу.
3: Тем более ты должен знал бы знать его структуру.
4: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все. Даже своя гауптвахта, вот так на третьем уровне внизу вот этого миноносца, была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении... так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, ну, была такая прописка у них там. Вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься. Утрись, утрись слезу. Вот, да. Вот, да. А чем меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он как бы начинает рыдать о судьбе моряков. Какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
3: Только там, разве что в увольнение, насколько я знаю.
4: Дело в том, что как бы когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... ну, отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они как пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами.

0: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
1: Объезжая.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!
4: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от насильствия поместников и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Ведею великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же убеждем. Идем потому, что наши войска идут с сознанием, что в случае нашего поражения помещики и буржуазия будут высасывать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрости, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями в семье и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народов. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking to man's old lady while you're beating the old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

Если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

от звонка до звонка. Был ранен в боях под Орлом и Варшавой. 2000 верст на победном пути.

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение.

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на тросах злыми врагами. Вот ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик. Ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот. Скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот. Еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: не забыть, что такое война.
1: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой в винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал этот флаг такой, и развивался, у меня съемка есть. И прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
2: Мы хоронили.
1: А, да.
2: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
1: А то есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял.
2: Ну а куда же деваться? Угу. Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
1: Это во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
2: Вот, ну что должно заметить,
1: да-да-да.
2: Чем ниже званием, значит, клиент,
1: покойник,
2: тем его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
1: Кстати, я вот заметил. Вот
2: хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
1: Тяжело уже.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть, ну, когда, например, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну, ты вообще, типа, кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение, типа, в связи с кончиной, вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, Мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной Мичмана. Сказали, умер Мичман-то. Вот. А вот если полковник бы умер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
2: Да, он убыл.
1: Убыл.
2: Это у них практикуется, кстати.
1: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
2: Ну, судя по...
1: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить вот тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
2: Кстати, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов, и у него был исторический, так сказать, период изысканий.
1: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
2: Да, это как бы вот кого считать защитником Родины, было такое эссе. Да. И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
1: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть просто человек сохраняет поголовье барсуков
2: в
1: Сибири.
2: Вот он и защитник Родины.
1: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал, нонсенс, понимаешь, такой обнаружил я. Ведь в каком-то очень любимом всеми базитическими фильме один мудрый пузатый в Буденовке с большой такой звездой как бы говорит другому тощему, типа дарит ему красные штаны и говорит, есть, сынок, такая профессия, защищать Родину. Правильно, в принципе, если там это такая профессия, но ведь вот я, например, сейчас вот вышел, там говорю, помойте, там мне там полы все там быстренько, они так это, ну, типа чайники, все быстро там раз-раз моют, ну, вот новобранцы только набрали лысые, еще уши топорщатся, им же за это деньги не платят. А за профессию, если у тебя профессия защищать Родину, что это за профессию на 2 года? Нет, ну это... ладно, у меня-то три. Надо это я на тебя намекаю.
2: Ну почему денег не платят?
1: Не платят.
2: Платят.
1: Не платят.
2: Да платят.
1: Да вот... не платят. Ну, на разы деньги, слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес.
2: А зачем он в армию? Он там не проедет. Там танки вязнут.
1: Танки?
2: Да, потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? Когда бороздит, во-первых, он съезжает просто при качке с борта на
1: борт. Есть ли у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например?
2: Но это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
1: Ну вот поэтому ГОЗ, значит, не платит. Так вот, насчет похорон.
2: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
1: Даже если бы он был... Это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
2: Ну
1: вообще, если хочешь, есть. Клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Хорошо. Это к нашему Прохору. То есть... клиентов полон вагон.
2: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификацию.
1: Угу.
2: Вот, вполне. То есть слезу выдавят.
1: Ну, все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
2: Защитник Родины.
1: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищает свою Родину, сказал вот тот там, вот, прокомментируй.
2: А от кого защищать?
1: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ну, татары-монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
2: Нет, смотри, с татарами тут вообще сложно. Вот... Да, вот они набегают, типа, жгут все селения.
1: Девок насилуют.
2: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
1: Да ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых вот, рубахах.
2: Правильно.
1: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, кого-то я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
2: Что
1: да.
2: Ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
1: Нет, ну как же, подожди, а вот мне интересно, вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Знаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать, что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть, или что?
2: Кстати, да, у нас уже это была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну это было давно, ну лет на, много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
1: Вот.
2: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
1: Ой.
2: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичны молодому поколению. Все съезжались смотреть вот эти фильмы.
1: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
2: В общем-то...
1: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
2: Ну, угу. С этого все и началось.
1: Так.
2: А что так?
1: Началось дальше. Дальше мне интересно.
2: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
1: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
2: Не, ну все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
1: Так, так, так, так.
2: И потом вот, то есть все прям переживали.
1: Какие вот, ужасные.
2: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
1: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на, как бы на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Не, негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
2: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
1: Философ-то,
2: какая разница? Понял. Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
1: В смысле, где?
2: Ну где у вас это все вешается?
1: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
2: Ну ты как устроишься, ты даже там не все тоже сразу. Вот, ты как себя поставишь?
1: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
2: Губа — это квинтэссенция всего.
1: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
2: Нет, вот за губу. А, это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
1: Послушай, тоже на тебя бывало. Пришел тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? А даже если против, как...
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
5: Хотя им помогали капиталисты всего мира. Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, гоняли беспощадных курников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, такой же гордостью, таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Когда мы прогнали шкурников, все мы скажем теперь, долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, я с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
2: Ну, в общем-то, не такая уж хорошая у тебя копия, у меня, в общем, почище. Скажи, пожалуйста...
1: Просто я чаще слушаю уже затёрывая.
2: А как вот обстоят дела вот на подводном флоте вот с таким явлением, как расстрелы? Потому что ведь в военное время бывает всякое, иногда приходится это применять. Вот. А известно, что учения, маневры и всяческое такое прочее приравниваются к военному времени, и поэтому расстрелы являются просто необходимость. Как это происходит?
1: Вот. Ну, я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, не знаю, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае, это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицей. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там рота и так далее делится. Там, например, связи полка можно было взять любого там из отделения.
2: Нет,
1: там,
2: ну ты не прав, подожди, потому что на похоронах не бывает полков и рот. Там
1: ну,
2: бывает.
1: Квартет, квинтет, вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер, или как его, мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка, это как бы одна. Это
2: запас,
1: как бы,
2: при том, кстати. Это...
1: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить музыкальные инструменты других музыкантов, например.
2: А это почетно, между прочим.
1: Да?
2: Да, потому хорошо. Что...
1: Так вот, на подводной лодке-то, значит. Ну, да. Значит, подводная... На подводные лодки, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет. Там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Но перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
2: Или просто под винт, видимо.
1: Нет.
2: Не бывает.
1: Под винтом,
2: это эффектно.
1: Под винтом рыбы. Там же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедный как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке как такового карцера вот его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетел.
2: Угу.
1: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки могут...
2: Ну, не чревато, потому сам, что да, в самолете
1: да,
2: там
1: да,
2: полетит.
1: Да, совершенно правильно.
2: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов на часть стрелять, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
1: Нет, ну, никто если не они, станет. Например, эти террористы, как бы какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
2: то есть то ему не втолкуешь, конечно.
1: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
2: Ну, лучше, в общем, тогда не спорить.
1: Ну, а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках каким образом проводились экзекуции, расстрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
2: Нет,
1: но да какие-то...
2: Нет, это не так было. В общем,
1: ну, я не в подробности.
2: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «Йо-хо-хо».
1: Ага.
2: Вот все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «Йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это. Просто заменили марш.
1: То есть вот, изменили.
2: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
1: Да-да-да. Был такой Грачев, вот, я помню.
2: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
1: Нет, и...
2: Да, там не
1: а
2: было.
1: Я сказал,
2: да,
1: Грачев
2: было.
1: Сейчас, да?
2: Да, Грачев вообще это не...
1: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один такой.
2: Ну вот.
1: Что-то Грачев... я просто в воспоминаниях. Ну, сегодня такой день, сам
2: нет,
1: понимаешь.
2: Там было кино такое, Грачев
1: ну,
2: называлось.
1: Не важно.
2: Там они всех убивали, так, и так, играл так. Артист Филатов. Вот. Ну, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
1: Даже такой с усами, да?
2: Да, парень? Вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
1: Говорят, кстати, он денег не берет.
2: Он просто тромбон уронил, представляешь? Вот перед мавзолеем.
1: Подожди, ты что-то там... путаешься немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Почему тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как
2: а
1: бы,
2: что, думаешь,
1: когда играешь на духовых инструментах,
2: нет.
1: Очень давление.
2: А ты не знаешь, где он?
1: Ты успокойся, успокойся, успокойся. Давай по порядку.
2: Так.
1: Значит, тромбон.
2: Да, вот.
1: И мавзолей. И артист Филатов. Связь.
2: Нет,
1: а,
2: да
1: то
2: нет,
1: есть
2: да
1: ты,
2: нет.
1: Ты как бы немножко...
2: С чего ты взял, что он служил в музыкальных войсках Филатов-то?
1: Ну ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что прямо это прозвучало.
2: Ну и что,
1: фраза.
2: Это же не значит, что он там был.
1: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
2: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
1: Ага, ну ладно, хорошо.
2: Вот.
1: А, ну и что там про экзекуции?
2: Ну все.
1: Ну вот они, знаешь, покричали «Ого-го», «Ого-го», и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание — полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы, ну, значит,
2: на самом деле это большая радость людям.
1: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы... А вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала бы
2: всех ракеты. Подобного.
1: Да сделали бы, да.
2: Дело в том, что люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда расформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
1: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
2: Ну, первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное, конечно, самоэкзекутирование белых, да, офицеров, да, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
1: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е — первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть валяется, гады, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, это праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
2: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
1: А, ну вот можно поподробнее легенде?
2: Ну, да, нельзя, потому что я пытался...
1: Ну и правильно, выяснить, не нужно.
2: Я пытался выяснить, вот в Институте военной истории есть такой специальный, у студентов, которые, да, там учатся, вернее, как они, курсанты называются. Вот. Им про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4 классе, у вас была линейка. Вот, вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот, то есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
1: Не, ну как, вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные там у них были штанцы, там трусцы, там и всякие кожаные.
2: Ну, стирать, потому что не нужно.
1: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этой вот этих
2: одежды. Рождающейся Красной армии.
1: Нет, это было гораздо раньше. Этот вагон, ну, как бы был заторможен на одном из перестыков, потом, знаешь, красные туда пришли, смотрят эти шмотки, естественно, как комиссарьё, как самые такие алчные людишки, они себе это все и захватили,
2: притом,
1: и все ходили в коже.
2: Да,
1: а краги, они раздали своим личным шоферам. Вот обрати внимание, ведь шоферы, очень редко шоферы, которые возили комиссаров, ездили в кожаной целиком одежде. Уж, а краги и кепка четко были кожаные, потому что кепок там было гораздо больше. В этом вагоне объясню, почему. Потому что кепки очень часто слетали с летчиков, поэтому на один комплект этих одежд приходилось по 5 кепок. Вот кепки раздавали кому попало. А представь себе, комиссар в крагах. Над ним же пол Питера умер.
2: Что у него должно быть в руках?
1: Парабеллум этот такой маузер с деревянным прикладом. Поэтому, как бы, они так и захватили. А как они придут потом в деревню, приходят, говорят, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
2: Так вот, что вы скидываетесь?
1: Типа, нет, ну, не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорит, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную армию идти. И тот прям берет и идет в Красную армию тогда.
2: Ну да, вот она...
1: То есть ставили перед фактом, понимаешь?
2: Конечно.
1: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то 1/3 вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
2: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше, как бы, было расстрелов, опять же. Расстрелы, да, проводились, да, в основном среди мирного населения.
1: Правильно.
2: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
1: Не, нас прискачет.
2: Прискачет, да. Прискачет, вот да. В поселение. Да, ну, да, где да. Вот ночевать, да? Вот все-таки приходится.
1: Коней надо еще кормить.
2: Вот, коней кормить. Приходится, вот выводит за околицу. И...
1: Это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, знаешь, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию. Типа, а у него там жена осталась, там дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да, отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые — это красные ему. То есть, ну, если такие он, да, же, нормально, да. Да, такие же, как бы, типа, из соседнего села Миколка там какой-то, ему по барабану. Вот он, типа, еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот. А тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет, это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный.
2: Нет, ну там были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену раз там, да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
1: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там мы с парабеллом шлеп, вот
2: а,
1: так
2: кстати, вот,
1: да.
2: Знаешь, какие,
1: а тот же доверчивый,
2: мы, какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
1: Дедушкам?
2: Другие, девушкам. Ага. Значит, берешь гуталин, опять так, же, мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит, ой, сапог, тихо, отпечаток, вот, и пишешь стихотворение...
1: На сапоге, прям.
2: Нет, на вот
1: ну,
2: на ободке, да.
1: Это.
2: Не знаешь, какой?
1: Ну, давай, нет, когда у нас сапог
2: сейчас,
1: не было
2: вот во флоте. Когда бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
1: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей главное. Было это приятнее. Ну да ладно.
2: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
1: Да, да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих, запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никакого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
2: а
1: около курил, плаваю,
2: дескать. Что какие голубенькие занавески по всей деревне.
1: Да, кстати, типа, какая праздничная деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот понимаешь, вот я здоровый парень, видишь какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
2: Зато вот, я сейчас удобно, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
1: Никто никого не счищал.
2: Ну, я видел эту фотографию, ладно. Ты прям такой в аксельбантах весь морских.
1: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам, дурачкам, тут за деньги большие.
2: Ты путаешь. Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой прямо это процессор, да, и миди-контроллер. Вот.
1: Так.
2: Вот. Так. А что ты сам, у не меня... заговаривайся. А у тебя нет этого,
1: а у меня, ничего. Да, у меня обычные ракушки миди, чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати,
2: а
1: вот
2: ракушки,
1: это...
2: кстати, вот ты...
1: Подожди, ты сказал о якоре. Это... То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но
2: да нет.
1: Это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. «Подводная лодка приходит из рейда». Короче, пришла она, ты ей, ну, под брюхо лазил.
2: Подводной лодки же нет якорей.
1: Подводной лодке.
2: Там поплавки.
1: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей?
2: Там поплавок специальный.
1: Хорошо, поплавок — это...
2: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
1: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй, автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
2: А я не ставлю никогда. Ты что?
1: Ну, поэтому как... столько много ты... травм.
2: Правильно, ты, да, по книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает, а тросик — полезная вещь в хозяйстве.
1: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает. Ну,
2: лучше
1: на 4 якоря у нее. Вот выслушай.
2: А зачем 4?
1: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее, ну, будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг, ну, этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки корма.
6: Да нет.
1: Да.
6: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять, ну, неважно, при людях это вот, слово.
1: Так вешают.
6: Короче, ты что скажи, виляй кормой.
1: Тебе я скажу, так как эфир закончу, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я тебе хочу сказать, что четыре якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
6: Правильно, как была поставлена когда... подводной лодки пятый якорь.
1: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки пятый. А четыре, они лежат, нет, одна на дне.
6: Мы же с тобой, ну, не да. будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал...
1: Подожди, я тебе должен еще
6: с
1: сказать.
6: С этими, с Бакинами, я же сохранил, потому что это... Ну,
1: с чертежами. Уже, сохранил, конечно, чертежи да. все, кальки тоже.
6: Нет, чертежи уже все там.
1: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, как я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе, типа легли на грунт, полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда, там, ну, на полчасика, понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет четыре подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же
6: ну,
1: она...
6: Ладно, а поплавки зачем?
1: А поплавки
6: тогда?
1: За тем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии, это не аксельбанды на мне были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза мидий на
6: ну,
1: ужин.
6: Кстати, да. Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать, то есть кому как повезет. Вот, специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему
1: ну,
6: погибла...
1: Не ртуть уж совсем.
6: Нет, почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то...
1: Ну, дембель вылил, химик,
6: да. Вот да, он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
1: Ну, он у просто всех слил ее не
6: и
1: туда немножко.
6: И шланги просто позабивало. Вот
1: да
6: эти.
1: Нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается как бы дембель, да, для моряка, а подводника что... лучше дембельский костюм, это акваланг.
6: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
1: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
6: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
1: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
6: Ну, и изредка.
1: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
6: Ну, и что?
1: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
6: А с кировцем ну, у вас всегда было.
1: С кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная
6: ничего
1: лодка.
6: Ничего подобного. Не
1: ну
6: может
1: что, ее продали, ее сейчас продали в Японию
6: может,
1: на металлолом.
6: Не может называться кировец, потому что...
1: Ну, она называлась, я-то служил-то уже 15
6: как
1: лет назад.
6: Кировец, когда это трактор? Это же постоянное Судилово было бы между армией
1: да
6: и
1: не
6: заводом.
1: Не было Судилова. Просто...
6: Ну нельзя, чтобы одним названием называлось...
1: Слушай, кто ну, тогда собирал?
6: Назовешь
1: я понял,
6: альбом
1: понял.
6: Там, например, это самое... I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
1: Да, а была такая традиция очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из окрестных деревень.
6: Они монтировали.
1: Монтировали,
6: трактора,
1: да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-нибудь Северодвинске всплывем. Вот. А они нам прям слать, а мы им слать. Поэтому Кировец так и назвали. И, кстати, между
6: а
1: прочим...
6: А почему же тогда да. не Кировка? Потому что они же в благодарности назывались Кировец, да?
1: Ну ты что? А, вот. Кировка, Кировка — это как бы...
6: Это то, что вы готовили.
1: Ну, конечно, вот, конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
6: Да, ну кто так делал?
1: Да.
6: Слушай, а какие вы пели вот песни?
1: Песни?
6: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
1: Ну, есть, вот. Есть.
6: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
1: Шумно.
6: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
1: Ну вот, в принципе, песня, я сейчас вспомнил, вот такая подводные. Вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
6: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
1: Ну как...
6: Или это было только внешне, официально такая
1: конечно,
6: оболочка?
1: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной не было.
6: Ненавидели друг друга.
1: Представь себе, уходишь в рейд на полгода,

0: Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
1: то есть не каждый удостоился это?
0: Ну, причем каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
1: Почему сорвалась?
0: Сорвалась.
1: Мы купили просто другую лодку, и все, я весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
0: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Да. Это было такое.
1: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
0: Вообще никаких.
1: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прям этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
0: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
1: Ну,
0: не, ну в том смысле, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
1: Здрасте.
0: Ну, здрасте.
1: Ты скажешь, что ты
0: защитник Родины. Ты еще скажешь, здрасте, посрамши.
1: Все это взял-то?
0: Как с чего взял? А куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу. Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там, в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее, да, даже там танкист, и тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот, поэтому получается, что вы таким образом служили в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. Если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот ты блатной получается.
1: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
0: Вот, вот видишь?
1: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
0: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
1: Это тоже важно.
0: Тоже важно.
1: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
0: То есть, вот. Как бы, чтобы...
1: Да. Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армию, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А, вот а дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом.
0: То есть,
1: это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
0: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
1: Ну и что? А ты тут меня спрашиваешь?
0: Да.
1: А у меня машины нет, я же не знаю.
0: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
1: Да, они, кстати, хорошо учатся этому.
0: Да, там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
1: Или прятаться под листву.
0: Да, что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился? Ты
1: а ставил? Я придумал, да. Кстати, можно вот, производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-то радиостанцию.
0: Ну, тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда
1: полезно вот для экологии. Очень
0: да,
1: хорошо.
0: Да. А

0: А вот именно как бы вот торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
1: Ну, это я сейчас еще подумаю.
0: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
2: Управление страной, что умышление хозяйства, честных, преданных советской власти и беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, но партийных от них недостаточно. Но все партийных работников и крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйства. Например, наладить кустарные предприятия, наладить кооперативы, правильное распределение продуктов, улучшить дело со столом, питание и так далее.

0: Исполни-ка мне, пожалуйста, вот такой сюжет. Вот мы сейчас прослушали пьесу. Пьесу, из которой прям такой брыжет, такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником объяснить мне, исполнить композицию о целесообразности создания вот этого произведения. То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вот вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ладно, об авторе не будем.
1: Я о покусе пор... тоже я, не будем. Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но, ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих ораторий?
1: А это был, такой как бы конкурс вот среди представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация возникла. То есть вполне официальная запись... При наличии многих конкурирующих сторон, в смысле авторского права, я как текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты попроще, пожалуйста, выражайся. Я как торпедист смутно выражаюсь. А потому что гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами, и у всех наших радиослушателей тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня не сбивай, потому что это самое очень сложное должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Тот вот эти тын-тыр-ды. Вот. Это были совершенно разные люди.
0: Тын-тыр-ды мне больше всего понравилось. Ты передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да, ну, да, короче, да, якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Нет. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш. Ага. Вот. Вышел этакий советский бутлик, который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Да. Но
0: интересно, запись распродался тираж?
1: Распродался, потому что каждый грудничок купил своей маме в подарок эту пластинку.
0: Получилось
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Простудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, ну, как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну, скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну, не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, и как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делается. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи и следят за уровнем. То есть если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то точно сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь,
0: я...
1: просто?
0: Ты мне вот расскажи. Вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в полк военных оркестрантов.
1: Ну, как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, и кстати, не брили. Я,
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И вот так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие есть... слова прям применяют, ободрали, что же это такое?
1: Нет, ну...
0: Ты мне скажи, пожалуйста, все-таки...
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт и...
0: Ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиле собственном дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А меня не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду,
0: что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил? А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его.
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо... взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией? Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятные
1: вопросы... Я могу сказать, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве,
0: так вот объясни, а зачем ты отделать морской оркестр?
1: А он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они, вот вы когда прибороздяете берегу, да,
0: да.
1: Вас
0: нас встречают всегда, да. Встречают, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, а они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы один из музыкантов вашего оркестра написал заявление с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот. Причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри из всех. Ты еще очень обиделся. Вот. Пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, да. Кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дыры?
0: Я думал про спальные. Я же-то рассказывал историю, кстати, про спальные подушки. Когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, где забыли ощипать, наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так. Из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так.
1: Изымается вот это все изнутри, и там такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Наловят
1: рыбу и так хлоп.
0: А еще вот жарят их эти вот, кто кирят, любит из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Какие молоки? Молоки это у селедки. Я тебе говорю, как вообще как волк вообще морской.
1: Молоко, ты ел там только ракушек.
0: Значит, молоко, вот смотри, подожди, так, давай разберемся в порядке. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. И жарят не молоку. Молоку так достают, кладут и под водку едят. Молоко — это белая такая, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала. Вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарить? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Угу. Вот. Что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: то лучше расскажи, вот точно, вы же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда нет, это полная ложь. Чё, полная ложь.
1: Правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней, там, с, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, как будто прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: думать... Ну, тогда за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да.
0: Ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Это же палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе сегодня. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А кстати, если тебе танк порушит, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут, вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там... Вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем его чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: У них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой, ну, они,
0: дальше про какой солидол.
1: Чё солидол-то?
0: Ну, солидол.
1: Ну, смотри, если у тебя на подводной лодке там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки, прям вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, обычно. Да, во-первых. А во-вторых, вот. Во-вторых, это опасно, потому что как бы если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а за этого затыр происходит, падение.
1: А запотевание тушит. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то есть то ли организм ничего не выделяет...
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что... Ну зачем они нужны?
0: Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище.
0: Это же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Парантик написали, дай почитай.
0: Ты какой-то правда...
1: Что?
0: Это как кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители. Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен биноклей.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже,
0: очень,
1: кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню зачем. Чтобы видеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает объект, для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А при чем тут? Это только морскому оркестру. Дам один бинокль на всю военную оркестровую службу.
0: Если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда.
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон. То есть это все возит за собой.
0: Послушай, это ты говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает со своим...
0: Я не этого имею.
1: Нет Грачева. А, ну да.
0: Другого совершенно. Ну, тот, естественно, ясный перец. У него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты
0: знал. Белобрысый, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан, то есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Но торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну правильно, зато я меньше всех плевал из флейты жеванной бумагой. То есть помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную сквозь флейту, она летит бумага
1: и шлепается. Какая это сквозь флейту? У нее дырки, дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойный, дартс называется.
0: Подожди. Гобойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну что ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа нужна.
0: Флейта — это, я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну,
0: правильно, сквозная, у которой проделаны еще
1: дырки. Ничего она не сквозная, она сквозная, как стартовый пистолет. Знаешь, так, вот стартовый пистолет, у него дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на него.
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: лично
1: что...
0: стрелял, он говорит, ничего подобного
1: потому
0: не было.
1: Не можешь, что же... Ты не можешь стрелять, да, у тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, да он ничего не
1: понимает.
0: У тебя
1: вся бумага разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что за подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще ставил ССС. Дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там... Играли мы.
1: Ну, да, у них же, кстати, было вот когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там,
0: вообще
1: прям
0: там
1: летают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают, погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm, есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал, булькал года два, пока кислород не кончился.
1: Нет, но дело в том, что было... Все,
0: они защищал
1: все,
0: родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего не мог, он буркал только.
1: Он с дуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да? А фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще, я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыба целует его в иллюминатор. Последнее, что он видел, целующие его рыбы.
1: Но я не думаю, что он это мог разглядеть, потому что там затуманивание сознания.
0: Ну, там, да, копоть всякая, да.
1: Да. Да. А потом, когда они целуют, там очень запотевает тоже все это.
0: Ну, вот, кстати, это вот такое о дружбе между классическими музыкантами и военными
1: и
0: моряками-подводниками. Да, то есть, кстати, ведь каждая часть, каждый род войск, да, он ведь как хочет. Он хочет, чтобы именно его представитель был министром обороны, никакой другой. То есть десантники хотят, чтобы был именно там из Рязанского десантного училища, который закончил. Моряки хотят, чтобы был на Химовец какой-нибудь, да? А вот что хотят стройбатовцы?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты еще скажи там... Как это самое, чем стропольщик отличается от маляра альтфрейщика?
0: Так, так, так, так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня...
0: Нет, ну вот маляр альтфрейщик.
1: Я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии...
0: Бородино,
1: вот, например. Да, вот каждый представитель каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы... прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: как главный.
1: Да, вот он мимо правильно. Идет, так, да-да-да. Стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от стройбатовца, там, ага. Например. И все стройбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломанных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобиля. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор, и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

Как ты 5 вражеских танков поджег? Ранен, контужен взрывною волной. Был ты засыпан

0: Не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это как у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, вхолостую проплавал все вот эти годы?
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать.
0: Своим... Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них все потроха и передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного. Ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, ну вы мне вот
1: это
0: расскажите.
1: Называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, да. военных коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто армейскую. Капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера или как... или как его называют. Вот,
0: торпедисты.
1: Но у вас это торпедист, у нас это как бы дирижер. Вот, в принципе, это одно и то же. Угу. И вот он должен очень хорошо уметь рисовать оркестровую военную символику.
0: А я вот хотел такую вещь сказать. То есть это недавно вот по разнарядке всех сотрудников нашей радиостанции водили в концертный зал имени Петра Ильича Чайковского слушать одну там сюиту с ораторией. Угу. Вот. И там, как ни странно, вот дирижер вышел, ну, и обычно он стоит задницей к публике. А тут он встал передом и начал так махать прям. Вот. Это как бы сразу все мы пришли к выводу, что это бывший капельмейстер. Потому что ведь всегда же он идет впереди своего оркестра, и оркестр видит только его, так сказать, филейную часть, и вот он дирижирует. То есть,
1: на самом деле, да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева. Вот когда тут приезжает вот. Туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурого вот.
1: Нет.
0: А, того,
1: вот
0: ну,
1: этого,
0: понял,
1: да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да, ну, да, а да. Он так делает. Раз, вверх-вниз.
0: И там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят. Это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Это депутационизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носит, это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть вот. Типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Uh-huh. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, не кстати, неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть да. Это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-нибудь.
1: Но у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было полностью. Это но глупость. Это был...
1: Нет. А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим, то есть кто? Обычно служил акустиком. Вот человек, акустик, как бы так называемый, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали, по этой должности. Он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие холоты и прочее. Вот эти. То есть полная фикция.
1: Кстати, да. Возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто перелистать и
0: посмотреть, там, свою туда внести какую-нибудь, там, например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная тайна.
1: Торпедист Саня. Да. Целая страница такая с разрезами торпед. Там.
0: Там, да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: Очень важно, вот я тебе советую поместить, какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот туда намазывается. Да. Ну, то есть круговые там какие-то пошлепывания.
0: Кстати, ведь тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять, вот подкрашивать торпеды, когда приходил главный.
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Но мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям... ужас какой-то начинал твориться, мог прямо и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводная лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же твой 600-й Мерседес для преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо. Ты знаешь,
1: на Мерседесе будет нацарапано ты... что-нибудь.
0: Представь себе, позор. Что, да, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе. Это же срам какой-то. Лучше на метро.
1: Да, кстати, это тоже так... для вас, подводников, это выход. Потому что, когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро.
0: И прям езжу, и едешь, там, да. Там давление более такое.
1: А твой любимый как бы кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
0: Вот, да.
1: И вот эти поезда, как подводные лодки там, значит, ездят.
0: Да, ты действительно, мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть, действительно, я это очень люблю. И даже у меня есть маленькая модель. То есть, ведь мы же, когда уходили, демобилизовались, нам подарили какой-то по аквалангу. То есть, вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировец» я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
1: Ага.
0: Да.
1: И там, кстати...
0: Почему ты сейчас сказал так, кого-то тебе я ее не дам все равно. То есть это как бы...
1: Нет, ну вот те маленькие человечки, вот, которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
0: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот. Но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо скажем, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
1: А что о роли капельтмейстера?
0: В оркестре. Диспут он. Или
1: ну, диспут. Как поведется, потому что существует некая противодействующая сила этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
0: Ужас какой. Вот.
1: Это не человечески, но это на войне, как на войне.
0: На войне как
1: то есть,
0: на войне,
1: если ты в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
0: Там вспышка слева, например.
1: Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
0: Так же и здесь.
1: Да, им же хочется пострелять. Там противник далеко, в него целиться надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его.
2: Вот, и... забава.
0: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Ну, ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? Она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там наберут... Почему женщины не берут вот военные оркестры? Почему я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
2: Нет, она, их не там, брали до перестройки, потому что считалось нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
0: То есть именно вот в музыкальные?
2: Да, именно потому, что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят там: «Мишенька, давай вот тебе пиджачок».
0: Это какой Мишенька?
2: Кто ну, такой вот Мишенька? Этот такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят: «Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего».
0: Ну, вообще, я знаю, что ты на военный оркестр целиком противник расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедиста взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой ноты, и так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы-то никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
2: Но иногда бывало там, ага. Они, знаешь, видят, что прям опасность, да? Говорят: «Ребята, ну давай нашу». Они как грянут, то есть никакой противник может не выдержать. Прям начинает, ну, что-нибудь такое грустное играют, прям все противники плачут. Им же тоже не сладко, они же тоже воюют, у них мамки ждут там по деревням их фашистским. Что думаешь, им туда не хочется, что ли, вернуться?
0: Там мамки даже не производят больше это масло там легкое или бутербродное, и сыры.
2: Конечно, они ждут, пока сынки вернутся. Че им это масло-то? Стенки, что ли, мазать? Торпед у них нет, там в Германии вообще морей нет никаких.
0: Нет морей. Кстати, вот они живут в этом смысле очень... У них поэтому вот их военные, вот все подводные лодки, они были очень смешные. То есть тут само понятие немецкая подводная лодка, это как, ну, типа прям как анекдот уже сейчас звучит.
2: Хотя вот наши туристы, они когда приезжали по первости в Германию, они тут: «Шух, сколько тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные». Вот, ну, они уже не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: они
0: да.
2: приезжают, вот, отец прям пивные у всех рожи.
0: Такие, да.
2: Мы про это не знали раньше.
0: Не знали, а это...
2: Думали, что это все капитаны прям морские.
0: Кстати, вот все-таки у нас она происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы, ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра, там, какого-нибудь...
2: Нет, бывало.
0: Вот, ну, знаешь, поделиться,
2: в принципе,
0: тут,
2: это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
0: Ну да, да.
2: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
0: Да.
2: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
0: И вот, дальше в него.
2: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
0: Не культурное действие было.
2: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
0: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже да. С некоторой завистью к нам.
2: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее пиво, оно еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как, вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после и этого катапультироваться виде, да, прям в руке, чтобы зажигалка.
0: И сигару, чтобы по-важному.
2: А наши вот эти партизаны, да, и летчики, вернее, партизан ни при чем, как раз вот летчики, они когда...
0: Хотя партизаны ведь войну выиграли уже, всем известно.
2: Да, ну, да. И, кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: они
0: да,
2: прям
0: да,
2: смотрели да. на самолете, там кружат, смотрят фашист, значит, сбит. разбитый падает. И они
0: и курит
2: и
0: такой.
2: Они прям садятся там, где он упал.
0: Да-да-да.
2: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а значит, у них считалось престижным. Ну как вот на комбайне, ты вспахал там гектар земли, ты звездочку рисуешь на комбайне.
0: Так же вот эти
2: зажигалки. Они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
0: Ну, у него как просили, это обязанность была механиков.
2: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там, не приваривал, то тебе просто это самое... Вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм, это считалось провинностью.
0: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм, это, я не знаю...
2: Позор.
0: Как для торпедиста вот третьего С. Ну,
2: да.
0: То же самое. Кстати, хотел сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали?
2: На комбайнах,
0: на фюзеляже, да? И на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи, любимую свинку.
2: Нет,
0: свою.
2: Нет, колоски рисовали.
0: Колоски. Ну, колоски — это потому, что как бы завод был.
2: Нет,
0: там
2: по производству просто,
0: комбайнов
2: просто,
0: таких.
2: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
0: Да,
2: то
0: кстати,
2: ты рисуешь,
0: очень важно.
2: Да,
0: это
2: ты рисуешь
0: важно. Ячмень или там
2: вот, у тебя ячменный комбайн специальный,
0: да,
2: с ячменными ножами, там такими отточенными.
0: Як называется.
2: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
0: Да, як. Ну, ячменный комбайн.
2: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
0: ПК.
2: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть?
0: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
2: Но это все равно, что да, симфоническая музыка и музыка регги.
0: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
2: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Так, симфорегги.
0: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
2: это,
0: смесь гороха и
2: ржи. Это эксклюзивная российская культура.
0: Ой, извинись, ячменя.
2: Да.
0: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
2: Это не ячмень.
0: А, это извини, да, прости.
2: Это специальная такая, это маленькое зеркальце.
0: Ну ладно, уж это уже лишнее зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
3: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультраверы своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.
4: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
5: Mrs. Mia Wallace.
4: And how about your fella here?
6: Who's the figure?
4: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер. Но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. И я даже трейдом, что Ленин и Марк, но Лёва, как и Лилиаста Крифьи, тут сови, все пануи, де плюс ан плюс, да нотр пэи советик. Ле миллион де травайер, де фабрик, и дыша коллективизы. Су ля дирекцион де парти коммунист организм ле социализм. И я пью де капиталист да нотр пэи. И я пью де эксплуататор да нотр пэи. Вив лёвр де Ленин, вив ля революцион социалист да ле монт антиквит.

лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткин выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщин. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране Советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, и словом, все население? Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко-высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее претворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравятся, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас. Но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы очень...
2: даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый, да, да. Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Я же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень трепетная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это слишком для меня волнительно было на эту тему говорить.
1: Вот. Да, но тоже был человек с большим опытом, как
4: да,
1: у нас.
4: Да. Но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо его спас своими советами, он без осложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает, просто само собой он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разные.
4: Ну конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно так сижу, потеряю приму. Вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем. Вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы молодцы, так держать.
1: Спасибо. До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы
5: Доброе
1: в прямом
5: утро.
1: Эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались, мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена в брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время,
3: потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель тут как бы с юмором. Конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии. Какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красная Армия несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, этот чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь совместить балета? В уме, но действительно не совмещается.
1: Несовместимо никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диск. Я думаю, что
3: будет есть просто... же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать: виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: До свидания.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым,
0: или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руку. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь, собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

0: Давайся.
1: Такое вот. Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, но он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине под Львом. Я не веду под Львом, не Льва, имею я в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называется. Нет, смотри, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, а, да, еще...
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется... ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков у меня.

только б не сойти с ума и весны дождаться. Такая несвоевременная песня. По времени года, собственно. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните. Это поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Не рада, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните, в Копыте?
1: Там плохой концерт был. Вот. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: Хороший вопрос. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно...
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем под вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как такова сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, но только это называется Алексей Заев. Да?
1: Ну, это не то, чтобы называть. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня, ну, вот, она без названия была, как таковая там, а, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как такового не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в Колокле, мною так уважаемую, не существует она как таковая. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
4: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
4: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
4: И такой вопрос, где вот ближайший концерт намечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max.
4: Где?
1: Mad Max, это на Беляево.
4: Ой-ой-ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
4: Далеко от этого расстояния не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Да ну не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей, языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Которая... Катя, встань, да. Вот все, да, иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев, он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное! А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монмаранси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса, говорят, что они нередко слышат какие-то голоса, и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30-х годов.
0: Да, вот те замечательные.
2: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я
2: лет
0: помню.
2: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
2: Вот. Ну, лучше-то, да, такую.
3: Это не старое.
0: Нормально в мониторах?
2: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
2: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
2: Это хорошо.

сотворил. Тот, кто все сотворил, серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних.

знает, что сознавать нелегко свиному рылу свиное место. Разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов? Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда может вот ее как там...
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной,
0: да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати,
1: сигаретку.
0: Да, сигаретку стрельнуть, вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет.

автор, партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на это, где, а вот, на приемничке, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

без изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр предался сну и не делает больше погоды.

летают вместо звезд моих черные дыры. Бестолковые, хищные, подлые, вместо новых идей сортиры. Вместо полных мехов полые затянулось что-то исключение. Уж не стало ли оно

0: Спасибо,
1: да,
0: спасибо.
1: Ну как он заберет бегемота, и тогда уже все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Ну, понимаешь?
1: Понятно.
0: Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу выставить восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот. И преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот так никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так...
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть... Сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, оно само так идет.
0: Нет, ну читать-то, да? Нас, читать-то нас научили, конечно. Вот. Хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас ну никуда. Особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть, конечно, вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексею Заеву я бы спросил, когда он говорить научился.
3: Вот только сегодня.
2: Только сегодня, да?
3: Конечно.
2: Надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: Так чтобы сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже.
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно. Нет?
0: Спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вам завжда ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас...
5: Здравствуйте. Вы знаете, я, так сказать, фэн программы «Монмаранс», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать не могу. Это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое, ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Хорошая песня.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо.
5: Зеленая
3: это надо,
5: подушка,
3: да.
5: Вы знаете, на чем у вас есть?
0: Спасибо, вот спасибо.
3: О подушках, спасибо. Конечно.
0: А было разве про подушку?
3: Было. Будет. Понял.
0: Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой. Он луноликий очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будут другие это... Я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Боня, я такутунья. А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: Вот.
1: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
0: А надо длинную? Сейчас.
1: Слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
0: Это что-то?
1: Ой, прошу прощения, это...
0: Это другое что-то.
1: Про некрофила композиция, помнишь?
0: Но она
1: или
0: же...
1: ты не помнишь?
0: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, она...
1: Ну, по-моему, так с пальцем.
0: С одним-то.
1: Да, нормально. Вообще. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, это без нее, та уж на твое усмотрение.
0: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22.
3: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
4: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что ну, программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей так, чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мне поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще, я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
4: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати, у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушаю.
4: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, и на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
4: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там... В песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры, там Диоген, потом Гомер.
0: Моисей Авраам,
4: там,
0: да?
4: Это античная. С чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
4: А вообще что? А
0: вообще Моисей Авраам это как бы ну тоже античная, только более старая такая.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
4: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символы же.
4: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
4: Ну, какие-то там, не знаю, культурные, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень. Наверное. Наш Федор Сологуб. К примеру. Ну, много кто.
4: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
4: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
0: Ну, вообще, да, естественно.
4: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Ой, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
5: Вот
0: вечер.
5: Я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
5: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовал.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Уже, кстати, неоднократно слушали.
5: Я единственное, что слышал, тут вместе с Бегемотом. Кассетки вот
1: 91-го года. А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот. Подспудно, как это, да. Сессионный музыкант.
5: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитаркой владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним же.
5: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом деле же по-доброму. Это же, в принципе,
0: конечно.
1: Это...
0: Переживает просто.
1: Правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемота. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. И названивает куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок. И следующая, наверное, композиция... от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то, а композиции вот не говорят. Да, Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. Его, а народу там полно, а ему отойти-то срам. Ну, вообще, он очень большой был человек такой.
0: Надо было съесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Наверное, новые друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых.

соло для туртейбла и рэп-группы. Соло на туртейбле Фил Коллинз. Автор пьесы – Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

Без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы «Попа Бегемот Рекордс». Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовалась энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: оратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, последнее. Последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Ну, имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательно, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. И последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная душковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данной вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли, они вроде как-то даже как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы — народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Это, поэтому это приводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете.
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет.
1: Спасибо.
0: Большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся
1: псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть и на сегодняшний день осиний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клеверных, все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да,
0: голубой он ближе к белому спектру, но, безусловно, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть не
1: проверишь. Вы думаете, как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую пристрастность к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Даже это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
1: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
1: Нет, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы, эстонцы, не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится пригибаться нормальным людям, а он смог там это биться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего. Вот. Ну и много
1: очень других интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес – это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще, работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да, он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести только коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да. Вот, да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати Будьте говоря, здоровы. Очень интересный параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, чтобы Олю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но
0: он был
1: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: третьего,
1: каждого.
0: Третьего.
1: Так, да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто? Мы проводим такие исследования. Да.
0: Вот, Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичечных же коробках присылать.
1: То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничком.
0: А, об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати,
1: которое... Пока об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, там, в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года.

0: Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый угол, шахта по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
1: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленёк в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
0: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, давайте разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа – это как бы вогнутость. Анал же предразумевает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконцентральной баллистической ракеты.
1: По бокам у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчины, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
0: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации. Все на этой волне критики.
1: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
0: Дельфины надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
1: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз.
0: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
1: Но уже мертвого.
0: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
1: Да.
0: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
1: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
0: Совершенно верно.
1: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
0: Но на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
1: Совершенно ничем.
0: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельную

0: впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
1: Ну, тем не менее, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
0: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
1: Падает. Да. Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
0: А дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
1: Да.
0: Вот. И выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
1: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
0: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции. Адаптация. Если она в заднюю
1: адаптация
0: часть.
1: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, ну, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
0: Нет, понимаете, по последним исследованиям выяснили мы, что это не карта. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
1: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится, сверху.
0: Высоко, да, пришлось задействовать вертолет для этих целей.
1: А достаточно высокохудожественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
0: найденные. Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
1: А что касается племени самоедов?
0: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
1: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
0: Кстати, интересное название самоеда.
1: Да.
0: Дело в том, что действительно, после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюс на большого пальца.
1: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде...
0: Кстати,
1: как хранится...
0: прошу прощения, я вас перебью.
1: Да.
0: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюс.
1: Да, хотелось бы.
0: Она застряла в зубе у вождя.
1: А,
0: так. То есть мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только вот поэтому вот...
1: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
0: Отсутствует,
1: попросту говоря, да?
0: Присутствует знахари.
1: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции странных людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
0: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге, железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентирование. Единое национальное время.
1: Да.
0: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день 4 времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
1: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
0: просто
1: назад.
0: Просто путают люди, да. И
1: а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
0: на день позже.
1: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблемы,
0: дело в том,
1: возникли.
0: Что багаж отправляется другими составами.
1: А, вот в чем проблема. Безусловно.
0: Ну, и а пустым-то что в Бишкек ехать?
1: Ну, совершенно незачем. Так что делать-то с этим?
0: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
1: Ну, вы-то да, а они?
0: Ну, а они уже купили гречку.
1: А, так вот с грифельками которые.
0: Да, да. Угу. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
1: Ну, да, хотите, так он же ест. Может есть, что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету. Это он может есть и вот бумагу.
0: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
1: Ну, тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потом что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
0: Я бы порекомендовал запасаться авокадо. Они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалории хватает приблизительно на один день.
1: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
0: нет, ну цинга, она
1: цинга,
0: не
1: да,
0: оставит.
1: Цинга, извините,
0: она минует
1: же.
0: Вас. Почему? Потому что...
1: Меня, они-то вот как же.
0: В авокадзе содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевание.
1: Простите, гайгуль на перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
0: Мы, который... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
1: Понятно.
0: Понимаете, поэтому...
1: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
0: Надо счищать кожу. И никогда никакого риска.
2: Простите, тогда это же больно, но как вы можете такое говорить?
0: Кожу с плода авокадо.
1: А, извините, пожалуйста.
0: Кожу с плода авокадо, и тогда... Поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
1: А как бороться с... Вот, все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
0: Но мы, стоматологи, боремся с...
1: Будьте здоровы.
0: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
1: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
0: Да.
1: А в почву черт знает, что сливают.
0: Да.
1: Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
0: Вот. Самостоятельное государство, да.
1: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не,
0: не существуют.
1: Да,
0: да.
1: Не существует.
0: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать ели в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
1: цингой.
0: Ну, что
1: туда-то уже не пустят это,
0: естественно. Да. Естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
1: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить от человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу. Или
0: мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. Она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
1: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на торг шаровой.
0: Запросто. То есть все зависит от диаметра электрода.

0: А эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот, санэпидемстанщики на Гайгульные меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, непромысловый лов рыбы. До сих пор подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Ну, это же и не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипации. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильные, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: Это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая, вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель, по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее,
1: топ. Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был временем, один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот, нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да,
0: это
1: она
0: ваша
1: среди...
0: первая
1: она...
0: жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А что касается... Ну,
0: давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у Нагайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете... Нет, нет, интересно мне...
1: Ну, вы же понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мной лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
1: А муху... как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю его посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: я
0: ответить?
1: Мы, строители, строим вообще типовые дома. Сейчас
0: 3-2-5, наиболее, насколько я знаю, сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как к признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсол Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор.
0: А,
1: но в узоре есть такая сложность. Он не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности было, ну, путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом, затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать на шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
1: безусловно,
0: рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным и ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее. Это факт, поскольку все его вот эти, значит, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения. Плюс за него не будут цепляться всякие животные паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере,
1: естественно. Они будут ходить за ним стаями, да?
0: Да.
1: Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти подошвы...
1: Действительно, много потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые. этого использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен, их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это таким образом вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось...
1: Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попадя, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забиты аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления почему-то. Вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам Нагайгули нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы музыканты иногда любим побаловаться.
0: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
1: Но мы, педиатры, не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
0: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. На что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
1: Мы же, радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии – это не место.
0: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
1: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
0: И что вы собираетесь делать?
1: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
0: О, это правильно.
1: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
0: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидите
1: мы
0: на меня, калининовчане
1: жители. Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
0: Вы олигархи.
1: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
0: Да.
1: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
0: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
1: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр.
0: Мы
1: это
0: тоже,
1: действительно,
0: да,
1: правильно.
0: Безусловно.
1: Да, да.
0: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
1: Да и нам киллером станет проще.
0: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической, зоологической экспедицией ездили тут по полям. И, ну, это зимой уже они не кричат.
1: Свищ краповатый. Это грызун.
0: Подробнее, да.
1: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
0: То есть все лето
1: практически. Вот это время он издает такие звуки.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: Да,
0: причем
1: вот
0: четное количество
1: монок.
0: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповат, и он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так... Потом помолчит. Потом затихнет. Потом опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого
1: мы это
0: видели.
1: Его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, мы видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с него песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло. Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так
1: вполне. Ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: а
1: что...
0: почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, и я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает
0: стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди, вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, мамологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита,
0: да,
1: среди молодых,
0: да, да,
1: мам.
0: Да. И не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, она маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем, да, массаж лопаток производить самому себе. То есть, но... перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот, рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Что вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фрейрок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, Явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И назад тоже переносятся. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: эксперт. Как счетовод-бухгалтер, да. Нет. Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка. О, мы спасибо. Стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: Разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы это примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя
1: безусловно.
0: Можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: формируем... Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы, станционные вокзальные милиции, рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы связисты можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов — это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за собой большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают, очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. Мы нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников, и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Льготы. Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком «плюс». И мы можем соотносить «плюс» и «минус». А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые при зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только
0: извините, миллиметров. Извините меня, математиков, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот, вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще его надо расстрелять, к стенке поставить, потому что он пудрит мозги.
1: Но мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, их вообще нам надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик – это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, им можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофон. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, мы диагностики...
0: В зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-х-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся». Но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его. Я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор. Я, как звукорежиссер, хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить. Позвоните на передатчик и, как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания. Вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все они у нас на учете, все на всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что

0: можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку, вот, то есть полный сервис услуг.
1: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
0: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
1: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: замечательного все-таки Гайна Гули Грайти. Ну, я вот хотел сейчас, тут приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта, и как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер уже... То есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо. Это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы как...

0: великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать?
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлургии очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, монет, работники монетного двора чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении вот, касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. И все меры... мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить тройку призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, ну, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: О, мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, то есть... как сомаленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы как историки утверждаем, не один день, и даже не два дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да, так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет, за это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смоленянками, ну и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы, работники туристических фирм, просто строили на этом бизнес.
0: Маршрут.
1: Поднимали большие деньги, да, то
0: делали.
1: Есть смолянки туда, вот в Македонию, а мы, македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага. Понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до, то есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее.
2: То есть это по карману, что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент.
2: Вам, Александр, вопрос, и вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут, вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль.
2: Да,
0: это Владимир, вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять, но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да, и мы, в общем-то...
1: Акула-прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яств, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка, ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят, если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами и обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то, ну...
1: А я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «В мире животных» я частенько использую ваши сюжеты в своей передаче почти бесплатно.
0: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
1: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
0: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
1: Женские шахматы — это за ними будущее.
0: Ну, совершенно верно. Да здравствует женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
0: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина пенсионер.
1: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
0: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года. Поскольку, если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других. Но у одних чаще шваркает.
1: С прихлюпом.
0: И с прихлюпом бывает. Но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
1: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
0: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями, там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать, и прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
1: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
0: Чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
1: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались, и шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
0: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, как запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Не выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, и рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, можем сказать, что в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. Дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда. И вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе. Пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы какаду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Я хотел, как потребитель, у вас спросить, у директоров спичечной фабрики, скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такие и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что не попадя. Вытаптывая тем самым зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, ну мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, ну, сами понимаете,
0: пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они же технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скапляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы. Выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я, как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает. И вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна. Для лесников, лесорубов и других налэ, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

0: elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульная. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете?
2: Раковины.
1: Да, чтоб не попадя. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот, и вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинск и прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. Что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Волчане надо... да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучие, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь что самое интересное, мы, химики приоралия, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы, семейные доктора, уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, тяжело. Или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот мы, селекционеры, предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Да. Называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Free for a full 30 days. Call the number shown on screen beside your national flag.
2: Мы знатоки английских языков можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
4: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот. А я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
4: Вот. И я хотел бы, ну это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
4: Вот. А еще у меня такой второй вопрос есть. Вот и не считаете ли вы, что вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация, ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... больше грузных составов.
1: Будьте здоровы.
2: Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
1: Безусловно, но я как местный тырдыбыкыкынский хулиган хочу сказать, что все их пострелял из рогатки 2 дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбыкыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжайте на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗика, требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
0: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, и это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок, и горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применима, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям? Насколько изменилась клиническая картина, вот симптоматика ваших пациентов?
1: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
0: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны, вот у нас женщины в очереди стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках, они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит ему, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, начинает его щупать там и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр... Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да? Вот викинг, он как бывал, попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
1: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представите, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
0: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами, это было забавно.
1: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали, ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и самая одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку, в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
0: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусь. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы. Аппендицит бывал то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
1: Да-да, цветообразные известные, известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
0: Да, безусловно.
1: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
0: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
1: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
0: и детей, кстати,
1: и да. прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуний, ведуний и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочком. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
0: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы Элеоноры Вып.

0: такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом. То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
1: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками и с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. Отдельно экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
0: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Они наглухо, рыба, конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
1: Электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, что энергетика у них снижена.
0: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом активно это делает.
1: Который без этого не может
0: здесь
1: жить.
0: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
1: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение, наших старших товарищей и учителей. Поэтому давайте не будем говорить об вампиризме. Давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
0: Ведь яблоки.
1: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
0: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости? То есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли вот это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанной платой, как вот, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
1: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которое в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
0: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из яслей кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студии «Эхо Москвы», политиков и бизнесменов по коридору.
1: Потому что... Спасибо за столь любезное предложение.
0: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли, какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива.

0: альтернатива детский сад. То есть либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза. Я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности. Да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
1: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
0: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается, вот, ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
1: Я понял.
0: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело, ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой, вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
1: Я не понял, что они готовы съесть?
0: Съесть. Самца.
1: Ах, самца.
0: Да.
1: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
0: Да, там, простите, у меня просто покакали, был очень трудный день. Я сегодня съесть. Еще и строил, и, знаете, из загорода я там
1: красил. Понимаете, у всех психотерапевтов вот тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что...
0: Простите. Так,
1: что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
0: Ну, я в свое время в институте...
1: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
0: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве
1: эксперимента. Ноги повыше, да?
0: Да. И, естественно, было скучно читать. Нам...
1: Головой на север?
0: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
1: По 4 сторонам света.
0: Да, да. Причем
1: гармоничное развитие личности.
0: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
1: Понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитаны и образованы. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы недостаточной степени подготовленными. Тут-то и просыпается детство.
0: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
1: Угу. Скажите, а вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи в псевдониме Роялин. Это случайно не вы?
0: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации. Если вы помните, это...
1: Да. Тут чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
0: Пуповина в разрезе.
1: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
0: В детской кастрюльке.
1: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети это из зажиточных семей, да, то есть дети я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот. Причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, конечно.
1: Вот. И мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем вот вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
0: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
1: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
0: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
1: Нет, Александр, подождите. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
0: Нет, я, знаете, честно
1: говоря...
0: Готовьте
1: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
0: Много шансов, безусловно.
1: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, я слушаю эту чудесную музыку.
0: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
1: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
0: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Это тоже ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика.
1: Ну, если бы...
0: Я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот, я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
1: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
0: Это кошечка.
1: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
0: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы что, посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят, и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, моряк, но, видимо, у него не хватило, или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так, получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
1: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
0: Да, это... Парадоксально. Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как по, скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
1: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей, там, 1990 года, для жителей 2000 года.
0: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
1: Ведь по всему Союзу разбросаны эти капсулы. Вот да, эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
0: сказать. Ну, вот этот я бы все-таки не стал.
1: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что география в медицинских вузах, к великому сожалению, не преподают.
0: Назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, то же самое, что воздушный, но...
1: Представьте, как этот ребенок одинок, да? Потому что подводную лодку, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
0: Так вот, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, а вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
1: Чудесно. Чудесное решение, чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова про паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения.
0: Нет, это говорит о моей большой включенности. Здесь как-то делали вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
1: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
0: Я думал, это у вас боа. Знаете, мне, вот так, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
1: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читать ли Зигмунда Фрейда в детстве?
0: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время вылезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, то там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, и оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
1: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
0: Мой нет.
1: Я отвечаю Михаилу.
0: А, извините.
1: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
0: Можно ли читать Даниила Хармса?
1: Да.
0: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть, почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
1: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
0: Извините, я просто несколько не понял.
1: Да. Ну что вы. Это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории в акушерстве и гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
0: Да.
1: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
0: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно есть. Понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это понял, от радиослушательницы.
1: Я так видимо, понял, это что это два вопроса. Внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что...
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момента. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают класть, это уж 10, точно, да. точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть свечка по-русски. Свечкин.
1: Свечкин, да? Возможно, я, всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить, все-таки немецкая классическая психиатрия – это сильная штука. Но. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Бёрр написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, просто вы сейчас такую тему достаточно больную для многих наших радиослушателей наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас, ну, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит — это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в два, то и в три раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены, загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да, вот. Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам.
0: Что?
1: Клизма — это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь просто... здесь, ну, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Ну, мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается так, туда вот она постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она. Ну, я, конечно, компенсирую, как-то я держу. Но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: Ну, с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете? Мне приходится делать систему из двух, а то порой и из трех луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора, у меня проблема с памятью.
0: Тимоха, Сергей Тимоха.
1: Нет, Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... Скажу, Женя.
1: Женя, ну вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. Вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Ну, я еще и герань развожу, ведь вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки вот, с герани.
1: Женя должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, ну, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака-герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. Костя, тебе не жить. Может, это ошибка какая-то, наверное, на другую разницу. Это радио посылали, видимо.
1: Ну, вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то животрепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери». И,
0: может быть, тему целлюлита,
1: данный... кстати. Вполне, знаете, вполне. Кстати... Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Понимаете, от слова «пальца». Да, безусловно. Ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, да, температурный... как будто в рот чего-то набрали.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры от тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут. Бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не отдефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак. Мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги. Зашити, говорят, но что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да? Прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент. Дефицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: Ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь
1: голову... Это вот то, что нас спрашивали по поводу Бёрна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул по Пороше. Ну, Пороше. Вот катнул, он лепил. Еще катнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдаю, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, вот что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект?
0: Ну,
1: как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, вот приоритет в племени, то есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами, это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью, и приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть... И таким образом показывает свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
0: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопросы дефекации, да. Ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите, нет, конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес, по той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо. Гостю.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти, что вы...
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь и говорю.
1: Женя, а если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции, все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию. Ну, этого, соответственно, лишены дети вот, вне таракания проживающих.
1: Как... Да, так скажем, семьи, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается.
0: Да.
1: Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши. то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движения. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае возьмите книжку, малышку и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане, и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нету мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга, литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любое, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема – зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну, и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электра и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле, это в смысле спать, такой... я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Я продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько
0: да.
1: вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне. Защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Ну, я думаю, что, во-первых...
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже женщина.
1: Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
0: да,
1: то я думаю,
0: да.
1: Дружбу с черепашками большой проблемы не вызовет.
0: Главное, Мила, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
1: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть. Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. А родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто в эмпирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз».
0: Да.
1: Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы. Подсознательный вывод о том, что друзей можно есть. И вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
0: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
1: Ну, со стороны физиологии, я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
0: Либо водянка на этого человека может вполне быть.
1: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
0: Ну, вы знаете, тут немножко...
1: Она ведь прям трясется при виде кактусов.
0: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом, да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт, нет кактуса. Вам удалось.
1: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки. Вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
0: Или узлы просто вот какие-то,
1: скажем. Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
0: Такая глиняная девчушка.
1: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
0: Вот вы знаете, Парголов спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но... Только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, оно придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаечка, либо лишуёчек.
0: Так, дескать, лишуёчек. О, да у вас лишаёк.
1: Да-да-да, вот. Лишуёк.
0: Да.
1: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
0: Мягко,
1: да. Так вот, о перспективах...
0: Коррекция ауры, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александр, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, вот этот вопрос.
1: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки...
0: Тушки.
1: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая у школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидона, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед, бах, и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь

0: куда же ушел пирамидон? За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
1: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
0: Хорошо, спасибо.
1: Потому что сейчас мне нужно.
0: Конечно.
1: Ну,
0: конечно.
1: Вы простите.
0: Я понимаю, живые трепещущие темы.
1: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
0: Прошу.

0: А я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. И кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить. И попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет. Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с «Макдональдс». Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да, кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети. И он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли и сами себя клизмируют. То есть, в общем-то, специальные у них такие есть. Типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный вопрос. Да, да.
1: Так «Макдональдс» пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером, я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот прямо на улице, ну, прямо он лежал?
1: Ну, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане

0: Все той же самой темы, которую мы никак с вами не можем закрыть. Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну неужели люди не увидели засора? А на самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что питаюсь в Макдональдсе.
1: Здесь как нормально.
0: Да, да, да.
1: По-другому это называется еще эстонский стул.
0: Ого.
1: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект, спрашивает нас вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
0: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
1: Лучше называем ракушечка.
0: Ракушечка,
1: ну, улиточка,
0: да?
1: Вышла из ракушечки.
0: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
1: Он появляется из водоема, из ракушечки, да, и видит монстров.
0: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько я
1: вы
0: понимаю.
1: Не, вы же не хирург.
0: Да, в общем, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
1: То вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
0: Да, не по теме я тоже могу говорить.
1: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
0: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
1: Очень сложная у нас.
0: Вот, а посему такое растение весом килограммов 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
1: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за каламбур, не было. Да. Да, Анатолий... Я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот...
0: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
1: Это опасно, я бы испугался просто.
0: Ну, Александр... Специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открыл дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
1: Ну, вы, кстати, дверь тут, я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
0: Каюсь. Да. На самом деле, за дверью могут быть враги, и дверь нужна открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
1: А вот, что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются, вот, как им около моего, предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3.5 раза и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон.
0: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункты выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту. Есть такие специальные костюмы с противогазами. И двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности. И, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
1: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
0: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена неспроста, стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
1: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщина. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом... Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
0: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
1: Вполне возможно.
0: Чудесно.
1: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас Во-первых, вот, Александр, ну, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше бы таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас. Ну вот.
0: Ну, пока, Александр, вы ищите сообщение, да, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
1: Вот как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
0: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
1: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
0: Да, безусловно.
1: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
0: Угу.
1: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
0: смягчающим
1: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
0: Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
1: расценивать... С Добрыней, да, вы?
0: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока вопрос о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
1: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
0: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналам. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
1: Да,
0: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, но, может быть, сверху, с позиции головы.
1: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона покорить Россию, да?
0: Да, безусловно.
1: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
0: Особи.
1: Да, совершенно верно, спасибо. Да вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там Да. Ну, совершенно верно. Мы с вами поняли даже друг друга без слов. И так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику? Как тогда они лечили? Как они... Ну, помимо, я имею в виду пиявок, кровопускания, отсечения головы секиры и стрельца.
0: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
1: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов, и все-таки зебра-то полосатые.
0: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике деонтологии, которую
1: они
0: мы с вами
1: могут
0: говорили.
1: Вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
0: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
1: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
0: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
1: и вскармливать.
0: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
1: Совершенно верно, поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает, по-моему, очень много всяческих сообщений, я даже уже и не успеваю, может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение, Александр, спасибо вам за такого красивого гостя, гость с такой привлекательной внешностью, это такая редкость в вашей передаче, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже, уже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, вид, вот вы видели, она...
0: А, это вот та дама, как...
1: Да.
0: Ну, я понял вас, да. Чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
1: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
0: Или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стояла телекамера, любой
1: было, мог сказать. Да, это тоже наше изобретение.
0: А вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
1: Тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было, просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
0: понятно.
1: Вот Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
0: Социал-дарвинизм?
1: Да.
0: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. А ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
1: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, видите, нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
0: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок — это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
1: Называется «Красная Харька».
0: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красная Харька» — это...
1: Я просто подготовился к нашей встрече.
0: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красная Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
1: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот. А так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме. Для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как «За общественную безопасность». Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать, потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается, ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
0: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об азиатическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб, на конце этого слова буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда бозитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно бозитической зоб. И тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
1: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот Забастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зубы на всеобщее обозрение.
0: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зубы, сколько зопы.
1: Да.
0: Поэтому придется, скорее всего, не вывешивать, а уставлять зоб.
1: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
0: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если сбацать...
1: Не есть, видимо.
0: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно, на них, простите, приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
1: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
0: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
1: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
0: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... по поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот ягодицами, конечно, можно сказать.
1: Да.
0: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
1: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
0: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
1: Григорий Распутин любил просто шупать. Так бывало, говорит, бывало шлюпать.
0: Знаете, это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
1: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает. Объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих четырех снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
0: Ну, юнисекс.
1: Да, да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала, да. Ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, не вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
0: Александр, что с вами?
1: Я чихнул.
0: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
1: здравствуйте.
0: Я...
1: А, вы, извините, пожалуйста.
0: Я просто я надеюсь, что Женя, чих, я надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
1: Женя. Женя.
0: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим — это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
1: То есть вы считаете нормально, да?
0: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
1: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим и...
0: Я, конечно, готов продемонстрировать,
1: нет,
0: но...
1: Нет, сейчас. Мы лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
0: Ну, хорошо, Александр. Она просто приедет сегодня? Я с трудом... Да, я надеюсь, что да, но пациентка, она... Ну, в общем, не будем говорить о пациентке.
1: Я объясню,
0: что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
1: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
0: понимаете,
1: всех, кто входит в студию...
0: Сдача анализов, я привык.
1: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
0: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
1: Ну, в общем-то, интересно было.
0: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
1: Константин Владимирович, я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
0: Александр,
1: ну, поймите правильно.
0: Есть специальные установки. Но зачем же не одноразовыми перчатками?
1: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение. Или, по крайней мере,
0: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
1: Я тоже
0: связь?
1: С трудом.
0: Нет,
1: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
0: Подождите. Там начали говорить о связи.
1: Да.
0: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
1: Да,
0: специфику связи, пожалуйста.
1: Да. Тут Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
0: Идея некрофилии?
1: Да.
0: Я не задавался себе этим вопросом.
1: Я
0: бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей. Паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
1: Буйная агрессия в некрофилии.
0: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
1: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельное.
0: Ну, в общем, да, зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии, не считаю себя... Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
1: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
0: Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
1: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
0: Да, оставили либо некро, либо филе.
1: Да, но так они же приходят, требуют, дескать.
0: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
1: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
0: Женя, муцитация плодов – это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, муцитация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов муцитируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я муцитации». И вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
1: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
0: Лунная. К вопросу о менопаузе. Тем более, не далее, как вчера, если я не ошибаюсь, было полнолуние.
1: Вопрос вот позавчера задавал
0: Александр. А сегодня уже в Санкт-Петербурге...
1: Белая ночь уже.
0: Белые ночи заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
1: Случилось
0: все-таки, Вы понимаете? Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
1: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... сейчас тут опять пришел какой-то непонятный... как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, знаменательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
0: Да, безусловно, Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо, и спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты, и я смог отхлебнуть чайка.
1: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин, несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились, и открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы, мой отец очень дружен с ним был, вот, ну, я не скажу, что он был его пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток, то есть, как, особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года, я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты, вот, или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
0: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
1: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом. Ну, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей. И на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов. Сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к Александр. Пониманию.
0: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, который, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
1: Но страна должна знать своих героев.
0: Да,
1: замечательные,
0: да, да,
1: стихи,
0: ну,
1: писали.
0: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно, я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
1: ну,
0: журнал...
1: Нет,
0: ну что, вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
1: Я очень хочу в это верить. Надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
0: Слушайте, наслаждайтесь.
1: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. Сейчас я хотел бы еще немножечко считать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры клептоманы?
0: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакер — это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичная личность — это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
1: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
0: Но, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет, разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
1: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
0: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
1: Да.
0: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
1: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Айурведе?
0: Никак не отношусь. Это не я.
1: Да.
0: Может быть, это вопрос к вам?
1: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
0: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
1: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
0: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
1: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович? Забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
0: Поликарп забивал. Забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугала» или еще чье-то, ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну и, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
1: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, и в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
0: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да? От души. Отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, да, получая равновесие...
1: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. истеричная. То есть, потому что к нам приходила женщина, вот, а вы видели, что у нее слева, там и оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа это стройное достаточно существо, несмотря на
0: свои... поэтому она заходила в студию правым боком, да?
1: Да.
0: Понятно, понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным, да, он уже не работает с перебоями, как моторы, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
1: Или вот тепловоз.
0: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
1: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе — это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
0: Примерно так, смотрите от души.
1: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Грудничище.
1: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, да. Вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нет, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
3: Нет, это имя.
1: Имя?
3: Я хотел бы обратиться вот к Константину Махмудовичу, поскольку я на Лаэртского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и вот до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
1: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо.
1: Мы передадим Лазерскому, я возьму у него и вам отдам.
3: На пейджер я ему слал сообщение, несколько сказал, отдай, отдай.
1: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
3: Нет, а он хитрый, он взял потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
3: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Вот, кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовские, вот там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот процентное соотношение медленных волокон, те, которые, значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня же тон последний, так что спасибо.
1: Спасибо. Насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет 2 троса снизу для ног, а один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
0: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
1: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
0: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии,
1: да.
0: Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
1: Угу.
0: Это, извините, это разговор, ну, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения, не буду углубляться.
1: Конечно,
0: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
1: Хотели сказать Ленина?
0: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин, добавив модное американское джер. Ленин джер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
1: Задавайте, пожалуйста.
4: А?
1: Говорите, да, мы вас слушаем.
4: Значит, я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, «Центр Плюс», «Экстра М», в рубриках «Оккультные услуги», есть такие, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот, у меня какая проблема. Я четвертый раз женат очень счастливым, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие...

0: К примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
1: Да, безусловно. Будьте здоровы. Спасибо. Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств, от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
0: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломееву. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, которые женаты по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мамиконович, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно. Это поражает, прежде всего, женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да, да,
2: у нас
0: да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. А мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот, мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один.

0: Опрос номер.
1: А кому? Тут нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
0: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
2: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
1: А что, кто поживает?
2: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
1: Ну, у нее от волнения просто стерло дыхание, поэтому...
2: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
1: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что Азимы уже кончились, остались только летние.
0: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
1: А все нормально.
2: Ну что же, спасибо.
0: Передайте привет главному врачу. Мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
1: На час меньше.
0: Угу. Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Спасибо вам.
3: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам... Интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно. На лбу у меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
0: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Ну, вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет. Спасибо.
3: А морщины не хотите посмотреть?
0: Я думаю, что это к службам безопасности.
3: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
4: Ничего.
3: Да.
4: Мне такой вопрос к гостю.
3: Да.
4: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа. Это вот грибник вас беспокоит.
3: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
0: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
3: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, и, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
0: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступают тоже не всегда традиционным способом.
3: Вот в том-то и дело.
0: Особенности организма, особенности психики и души.
3: Причем, видите, Константин Владимирович, ведь как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
0: Абсолютно верно.
3: Давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
3: Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
5: Александр.
3: Да.
5: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемика.
3: Угу.
5: Вот. Такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
3: Угу.
5: Он работает в реанимации. И он никак не смог ее оживить.
3: Ну, значит,
5: не можете посоветовать что-нибудь?
3: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это отчучило.
5: Знаете, или... она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
3: Ага.
5: Жилейший.
3: По идее,
5: могли бы вы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
0: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
3: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
5: Нет, дело в том, что она была молодая.
2: А может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
5: Нет. Ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки.
2: Поймите, я могу...
5: Я как
2: специалист и, по...
5: Самый лучший травматолог,
2: послушайте,
5: Александр Траубе, накладывал ей гипс.
2: Послушайте,
5: послушайте,
2: мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый вымяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый вымяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
5: Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
2: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
5: Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
2: Послушайте, значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию. Спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк – это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна. Ее можно пинать, бить, колотить. То есть, она мягкая. У нее одни мягкие ткани. Вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
0: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
2: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
0: Да, 203-19-22.
2: Только, пожалуйста, ну, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
2: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, все начнется со среды.
6: А хорошо.
2: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
6: А по рыбе вот?
2: По рыбе, ну, предварительно можно договориться. Так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
6: Вне эфира тогда,
2: ладно? Да, да.
6: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
2: Да, да.
6: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
2: Абсолютно верно.
6: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот. И вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление. Вот почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
2: Простите, а как вас зовут?
6: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
2: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
6: Хорошо.
2: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать. Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания — это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X. Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто
3: берем на хранение то, что...
0: Кто-то хочет нам отдать.
3: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
0: Да, такая теория известна, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
3: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия, польский эмигрант, он в свое время эмигрировал из Полтавы, вы помните, знаменитые полтавские бои вот эти.
0: Да. Это пробел в моих знаниях, я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать, если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
3: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
0: Ее до сих пор не украли?
3: Нет, она где-то тут. Но я потом найду вам.
0: Хорошо, спасибо.
3: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Да-да-да.
7: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
3: Я не знаю, что.
0: Какая-то техническая проблема возникла, простите. Может быть, вы еще раз перезвоните.
3: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
0: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
3: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
8: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
3: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
8: Клизму своим рожденным внукам недавно.
3: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
8: Он?
3: Да.
8: По-моему, козел, скорее всего.
0: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
3: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
0: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
3: А может быть, он играет в священника?
0: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
3: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, дорогие мои.
3: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
9: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту. Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
3: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
9: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, моя жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
3: А, вы знаете...
9: Это вы потом скажете. Да, и психотерапевту.
3: Да, я слушаю вас.
9: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину, как психотерапевт.
3: Хорошо.
9: Железные двери.
3: Хорошо, я понял
9: спасибо
3: вопрос.
9: Большое. И Саша мне ответит.
3: Да, спасибо.
0: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, а вернее домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
3: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивают, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
0: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
10: Алло.
2: Да, вот так нормально.
10: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облысением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, детство чистой глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
3: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанно и корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песни, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там, «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
0: Ну, а что касается облысения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно, а я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного, но очень старого, простите.
3: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
0: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
3: Так вот, это женщины наши балуют, поделки делают.
0: Я понимаю, я понимаю.
3: Это не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
0: Да, стежок, я вас понимаю.
3: Нет, стежок — это другое. Это древнерусское выражение: по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу. Извините, что-то меня, да, колбасит.
0: Да, простите. Не по-детски причем. Так вот, извините.
3: Здорово.
0: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки, ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретарей-машинисток профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
3: А поэтому... у дайверов вообще нет вот ладони гладкие.
0: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
3: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дайвера и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. И вы знаете, 100% всегда был успех.
0: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
3: Ну что ж, приятно очень это послышать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемый.
11: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
3: Спасибо, спасибо. Мне кажется, что он передается посредством соприкосновения потовых желез.
0: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
3: Да.
0: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
3: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
12: здравствуйте.
3: Вас... Здравствуйте.
12: Черепахину можно вопрос?
3: Да, конечно.
0: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
12: Моя фамилия Водохлебов.
0: Добрый вечер, господин Водохлебов.
12: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
0: Да, конечно.
12: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэрский.
0: Да.
12: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
3: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
12: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
0: Да, я готов вам объяснить.
3: Спасибо.
12: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекречена информация о целлюлите, она уже давно рассекречена, его к нам завезли шведы, это поганый народ такой, шведы, и они его к нам завезли. Спасибо.
3: Спасибо. Вместе с гастролями группы Абба, видать.
0: Ну, так вот то, что касается... так скажем, история моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию, а просто прочтите так: череп, ах. Знаете, такое вот патетическое ах, такое восхищение черепом.
3: Да, кстати, ну, невелик у вас, да. Но сколько у него силы.
0: А
3: вот
0: что
3: это...
0: делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, да, ну, вот я... восхищением содержимым черепа и черепом.
3: Первый раз, когда я вот увидел Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался. И даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
0: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
3: Ну, мы, кстати, планируем...
0: С моим башенным черепом.
3: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы, да, у нас редкий гость.
13: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок, а сейчас совсем другое. В какой-то степени дебют, и если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
3: Безусловно, для вас изготовимых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
14: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
14: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого», и там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включает не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
3: Да, безусловно, понятно, спасибо.
13: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать, все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру, вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение судмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит, мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
3: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешниц, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь, и просто самым таким вульгарным образом чихнул, не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
13: Спасибо вам.
3: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: войдет к нему в комнату, представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находятся стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: Ну, как я уже и говорил, по-моему, я говорил, хотя после того случая и в связи со сужением сосудов головного мозга, сокращенно СГМО. Память моя, в общем-то, ну, штука незавидная, назовем это так. В гостях у нас Юрий Наумов. Здравствуй, Юра. Рад видеть тебя снова. Это в пенатах. Я недавно выучил слово «пенаты». Раньше я думал, что это китайский медведь, но потом я понял, что я попутался. Китайский медведь есть измпанда.
1: Сань, привет.
0: Да.
1: Доброй тебе ночи.
0: Спасибо. И вот, ты знаешь, тут такие приходят свежие достаточно вопросы к нам. Как-то, например, о девятиструнной гитаре, которую ты сам собрал. У меня даже ощущение, что такое дежавю меня посетило. И еще такие вопросы, чтобы ты поподробнее рассказал о своей жизни вот, в общем-то, в Нью-Йорке. Но я хочу конкретизировать, если позволишь. А значит, ситуация в следующем. Вот у нас сегодня 8-е, да? Ну, 8-е — это вообще все воинственные женщины, они же эмансипационные женщины, которые от нас не получают на 8-е ни веника, ни помады, то есть не получают ровным счетом ничего, поскольку назвался груздем, это прочь с поляны. Во. Исходя из этого, назвался эмансипированной, значит, женщиной, и не рассчитывая ни на веник, ни на лак, ни на мерседес глазастый. Правильно мысль?
1: Ну, в общем, да. Я ловлю ее.
0: Вот. Да. Вот. А с другой стороны, вот 8-е — это такой праздник для них достаточно святой. Вот мы сегодня собрались, в общем-то, в канун 8-го, оно грядет, мы на преддверии. Отмечают ли чуждые нам женщины вот из этого чуждого, враждебного, холодного мира денег, наркотиков и афроамериканцев, да, ну я просто подсмотрел свою литературу, какой-нибудь такой же праздник, аналогичный 8-му, вот, как мы сегодня празднуем этот день весны?
1: Ты знаешь, ну там, в принципе, в ходу такие дни с более отвязными именами, как вот День Благодарения, День матери, День отца, День искрометного такого вождя Мартина Лютера Кинга, вот, безвременно погибшего. Ну, в принципе, как бы самый, конечно, любимый праздник среди обитателей Соединенных Штатов Америки — это, наверное, Рождество. И поэтому я как-то по глупости несколько раз списывался, не понимая вообще на что. Поиграть в клубах в Нью-Йорке как раз вот в районе 25 числа. И когда вот 2 года подряд я понял, что ко мне на концерт приходит от 0 до 1 человека, ну что ж за путаница такая? Понимаешь? Выяснится, что все люди собираются в это время не в клубах послушать бедного блюзового музыканта, а вот как бы припасть шершавой губой вот к бокалу мартини.
0: И кутки. Или да. Гуську.
1: Да.
0: К шершавой кожице своего рождественского американского гуська. Вот да. Как я литературно выразился, можно сказать. А вот скажи еще такую вещь-то. Я с трудом понимаю вот такие праздники, ну, для россиян, в принципе, на мой взгляд, чуждые. Как, в общем-то, Хэллоуин. Вот такое... Понимаешь, ну я вот согласен, ладно, внедрение в российскую культуру через музыку, я понимаю, хорошо. Внедрение в российский бизнес через инвестицию, заведомо прогоралимых предприятий, которые потом, в общем-то, объявляются форс-мажорно банкротами и успешно, в общем-то, дико рыдая, вывозятся до огромной бабки за границу, тоже понимаю. Вот, но сейчас происходит еще такая вот странная инвестиция праздников. Никогда же не было в России такого, чтобы отмечали Хэллоуин. Ну, это же, ну, это же, ну, вот скажи Илье Муромцу или Никите Петерне, к примеру, великим богатырям, они бы просто на свастике порвали любого человека, который сказал, да я отмечаю Хэллоуин, там, какой-то католический, в общем, праздник. Вот твое отношение к этому, не было у тебя же там желание выйти, например, на улицу и расстрелять из Максима всех празднующих?
1: Сань, значит, давай я просто напомню одну такую любопытную вещь. Ты ведь наверняка за всю свою скромётную жизнь минимум один разочек хотя бы в течение сезона побывал в пионерском лагере, правда?
0: Ну, было. Дважды был.
1: Дважды был.
0: Вот представь, ну, в качестве вожатого, Юра, я сразу...
1: Класс. Понимаю. Даже так. Представь себе, 10:30 вечера, вечерняя линейка отстоялась, люди же выпили свой кисель, залегли по койкам. И вот где-то в 6-м отряде самый скромётный очкастый мальчик начинает за могильную речь. В черной-черной комнате с стоит черный, нет, даже так, в черном-черном лесу, на черной-черной опушке стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, в которой стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу лежит черный-черный скелет. Он говорит, отдай твое сердце. Это ведь, в принципе, Хэллоуин в своеобразной отечественной форме.
0: Не, Юр, Хэллоуин — это когда в самой кульминации такого рассказа о девочке, они тоже рассказывали у нас в пионерском лагере такие байки. Я кидал им, в общем-то, в окно, выбив его предварительно ногой в кирзовом сапоге, двух дохлых кошек. Вот это Хэллоуин.
1: Ну, ну да, хорошо. Ну, это, такими, то есть иными словами, аналог-то был. Аналог был. То есть миллионы детишек, которые проходили через пионерские лагеря, искрометные линейки, как бы Марата Козе и Павли, как бы Леню Голикова, они, в принципе, проходили через красное пятно, которое сгущалось, превращалось в какую-то старушку, которая сосала у бедных мальчиков и девочек кровь по ночам, через черные скелеты и гробы. В принципе, на самом деле, в общем, манифестацией этих детских отвязок является искрометный чужеродный российскому человеку праздник. Но, в общем, как бы красным пятном-то отдаю, согласись.
0: Да, нет, ну, то, что люди любят бояться, я знаю по себе. Вот у меня с друзьями и с подругами любимое развлечение. То есть мы, значит, едем в леса куда-нибудь в район там Посада, ну, далеко, то есть они вроде бы так вот на модных автомобилях. Затем из этих автомобилей вынимаем все там, вплоть до аккумулятора, отвозим их на другом автомобиле с человеком специальным в Москву, вот, а сами ложимся и там, в общем, боимся, пока за нами не приедут дня через два. Вот, но это же совсем другое, это такой экстремальный страх. Вот я помню, была вот такие праздники, я туго в них разбираюсь, то есть я вот, что мне запало, это топтание большевых тряпок, да, праздник, перекидывание выпечки, еще был такой, по-моему, праздник, типа святок назывался, вот, если я что-то не путаю, то там вот аналогично люди себя вели, и в России тоже, в общем, пугали друг друга, ходили всякие дико ряженые, в общем-то, лупили всех, и, то есть, ну, никогда же не было тыквы вот этой, ну, это же, ну, ужас какой-то. Чего они все вот сейчас собираются, вот этой ночью ведем там в модных клубах, ну, не пристало молодому русскому рабочему парню с тыквой в клубе там беситься, понимаешь, это же бред. А это сегодня он так, а завтра он это пойдет, сделает пластическую операцию под афроамериканца, закрутит все волосы. И умрет, потому что лучи-то тут другие с неба сыпятся. Это же путь в никуда. О, как я сказал.
1: Ты понимаешь, но пускай проэкспериментирует. В конце концов, ты понимаешь, все равно соблазн есть, он велик. И мне кажется, что выработка некого иммунитета и некого антидота по отношению ко всем этим, в общем, заемным ништякам, она может случиться на предпосылках какого-то взаимодействия, примерки на себя чужого платья, и в итоге, в общем, такого спокойного постижения того, что свое не хуже или лучше, или, в общем, побесились и будет. Но до тех пор, пока люди не получат возможность с этим впрямую проконтактировать, у них всегда будет соблазн вот этого непопробованного. И такое ощущение, что они не держат в руках некой экспертизы, некого знания, которое позволяет им, в общем, в некой столичной салонной тусовке выйти и сказать, да, я там был, и, в общем, так, фигня, понимаешь? А это... Я не знаю, я просто... Помнишь, когда вот гитара «Урал» была на расстоянии вытянутой руки, а стратокастер был недостижим, стратокастер снабжался вот каким-то мистическим свойством. То есть в итоге оказалось, что просто очень добротно, качественно сделана гитара, на которой не больно играть, не возбухают кровавые мозоли. Ну, в общем, и все. Понимаешь? До этого казалось, что возьми ты ее в руки, она как, ну, как скатерть самобранка, ковер самолет, гитара самолет.
0: Что она мягкая, и кожа у нее нежная, атласная и без волос.
1: Да.
0: А между ними, кстати, стояла промежуточная ступень, если помнишь, Eterno Deluxe.
1: Помню.
0: Вот, то есть это же была, то есть, ну вот, как знаешь что, как автомобиль восьмой марки «Жигулей».
1: Вот ты знаешь, вот я вдруг подумал о том, что Eterno Deluxe, Eternal, Eternity — это вечность, Eternal — вечность, то есть Eterno Deluxe — это роскошная вечность.
0: Да, а ты знаешь, кстати, я могу похвастаться, мне, вот буквально недавно мне мастер из вот такой гитары, вот 70-го года выпуска, который... И мы продолжаем нашу беседу с Юрием Наумовым. Вот возвращаясь к музыке, хотя вот знаешь, вот это же дебильно о музыке говорить. Вот как любят всякие журналисты музыкальные беседовать о музыке. Так же, как вот всякие политические аналитики любят говорить о войне. Вот сейчас лиши их войны, и они же с голоду умрут. Они же перестанут быть важными. Мы что увидим? Увидим киселя, роющегося или на помойке, или моющего машины. Музыкальных журналистов, поддающих тряпки, или, в общем-то, стоящих с бетоном около этой же помойки. Мы с тобой, Юра, творим для них материал. Но, тем не менее, вот блюз. Народная музыка, правильно?
1: Да, так и есть.
0: Близкая к Богу, я бы сказал. Музыка стон такая, да? Но музыка стон — это и музыка регги, тоже музыка народная. Вот у меня такое ощущение складывается, что большинство наших музыкантов, которые рьяно отдают предпочтение блюзу, делают это только по той причине, что в момент становления их музыкальных вкусов, их характера, у них не было информации о регги-музыке достаточно. Ну, приезжали UB40 в Москву, белые, в общем-то, люди, которые... давно не моют сами свои кадиллаки, как сказал один парень из Лондона. Но, тем не менее, вот не прет тебя регги-музыка в плане воздействия эмоционально?
1: Нет.
0: Вот очень странно. Слушай, вот я, например, прекрасно понимаю блюз. Но я его вот так вот, честно скажу, вот дома там не слушаю. А вот регги могу слушать. В чем разница? И то народное.
1: Ты человек более динамичный. У тебя, наверное, есть просто некая длина волны, соразмерная вот этому ритму, более подвижному, более такому, в общем-то, позитивному. В принципе, наверное, блюз, он предполагает вообще некий момент замедленности течения, то есть как бы такого размеренного восприятия. Я, например, знал с детства, лет с шести, что рок-н-ролл при всей своей классной живости слишком быстро для меня, слишком динамичен. Я не могу попасть в резонанс с этой вот такой раскачкой. Замедлите в 2-3 раза, и начнется эта магия. То же самое. То есть я услышал регги, я могу себе представить, то есть есть какой-то момент живого такого фестивального праздника, есть момент просто такого отвяза. Я не могу войти в резонанс, он шустренький для меня очень. Нужно, чтобы это было да. Hey, babe.
0: Ага. Ну, я предлагаю сейчас тогда обратить наши тушки к телефонным звонкам. Ты не против?
1: Давай попробуем.
0: Телефонные звонки уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как обычно, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, уважаемые, не стесняйтесь.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Ребята, добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Вот, я бы сказал... что-то непонятное. Вот последняя вещь была, да? Вы назвали это, а сейчас песенка. Этот, по-моему, конец света хуже, чем эта песенка. Мне непонятно. Это откуда доморощенный этот музыкант? Что он произвел? Что за музыка? Что за слова? И...
0: Как он тебя, а? Нет, извините, пожалуйста, а можно я, вот если конец света, да, то это же явление мощное. Я сказал песенка, вот, то есть это просто неадекватно, надо было сказать песня.
2: Может быть.
0: Юр, мы оба облажались, спасибо. Спасибо, да, я был несколько лоялен к твоему произведению. Конечно же, это была песнища даже. Во, как я тебе теперь... Но все равно, смотри, какова сила творчества. Значит, твою пьесу сравнили с концом света. То есть считай, что у тебя медаль мощная висит. Потому что вот, ну, я сам там балую, знаешь, там что-нибудь нет-нет, да споешь. Но вот такого плана комплимента мне еще не говорили. Мне говорили сунабини, там, порнографии. Еще говорили, что я дебилятор. Вот, мне это всегда льстит, конечно. Но такое, что вот прям с концом света... Я тебя поздравляю.
1: Спасибо, Саш.
0: Еще звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны...
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, возвращаясь к разговору о праздниках.
0: Да.
3: На Руси всегда повелось, если праздник, надо выжрать.
0: Выпить, то есть?
3: Ну, выжрать, я говорю по-русски.
0: Понятно.
3: Причем гость должен разделить бутылку... с хозяином. Ежели он этого не делает, это уже оскорбление, да?
0: Ну,
3: всего
0: да,
3: дома, видимо, да. И семейства, и всего почтенного общества. Так ведь?
0: Ну, наверное,
3: а в Америке, да. Я слышал, ежели гость приходит к хозяину, выжирает, съедает там пару тухлых гамбургеров, потом к нему приходит человек через определенное время на все съеденное, на все выжратое, Правда ли это? Вот хочу американцу задать вопрос.
4: Спасибо.
0: Вы знаете, по-моему, нет. На самом деле. Ну, это такой красивый миф, мощный такой.
5: Хороший. Мне тоже понравился.
0: Он классный. Нет, на самом деле, в принципе, я не знаю, какими монстрами люди представляются из голливудских фильмов, но, в общем, навскидку, насколько мне приходилось сталкиваться, живые, нормальные, теплые, резонные люди. Просто есть момент вот какой. Есть некий момент общественной терпимости к тому, что ты пришел в гости, ты приглашен в гости на предпосылках того, что ты можешь стать приятной частью общества. Но если, допустим, в силу каких-то персональных предпочтений ты не хочешь припадать шершавой губой к бутылке конкретно вот этой водки или мартини, или бакарди, то ты волен припасть шершавой губой к бокалу там просто минеральной водички или апельсинового сока, и ты не будешь с этих позиций рассматривается как нелояльный этому спонтанному сообществу человек. То есть никто тебе не ткнет, в общем, что вот сегодня с нами ты не выпил, а завтра родину продашь.
5: То есть нету такого культа у них? Нету.
0: То есть, по крайней мере, я не знаю, что происходит, например, в Аризоне, то есть в каких-то таких реднековских штатах, где, в принципе, жизнь суровая, и чувство локтя у людей как-то, в общем, сильно развито. Но среди таких более-менее цивильных городов, типа Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфия, там, Лос-Анджелес, Сиэтл, некий, в общем, такой общегородской... Этикет предполагает момент резона доброжелательного отношения без каких-то тяжелых обид.
5: А мне это, кстати, радостно. Вот я практически ведь во всех городах, которые ты перечислил, не был. Нет, ну я о другом хотел.
0: Предстоит еще открыть, слушай.
5: Нет, я просто к тому хочу сказать, что практически эти города уже завоеваны русскими, понимаешь? Вот парадокс в том, что они изобретают козни всякие, холодные там, горячие войны там. Нет-нет, там побомбят Югославию. Ну, то есть, в общем, бесятся уж, не знаю, их пучат вообще. Как же завоевать-то? А не врубается, что уже давно сами завоеваны. Да весь Нью-Йорк, он состоит на 50% из русских, на 30% из афроамериканцев. Так же, как, кстати, и Лондон. Но в Лондоне меньше русских, но очень много индусов. Они, видишь, как они дико бздят, значит, что те были их колонии, и теперь их срамота гложет. Ну, как вот сейчас дают, например, евреям Германии вот и гражданство, то есть, дескать, за Холокост, за духовки, за все это. Так же и эти, понимаешь, вот. И это у них называется игра в демократию, а на самом деле они дико проигрывают от этого, понимаешь? Лопухи! Вот что я хотел сказать. Не, ну я по-доброму, Юр. Я же, наоборот, я приветствую, дико вот приветствую, когда наши люди выходят туда и там еще активно действуют и живут. Потому что чем больше там наших...
0: И выжирают.
5: Да, и выжирают, и действуют так, как здесь, понимаешь? Это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, может быть, как-то... Есть у тебя желание как-то вживую поиграть? Как-то сам...
0: Давай попробуем.
5: Сейчас мы послушаем прям песню в исполнении Юрия Наумова вживую. Вот Мишутка пишет: Александр, ваш гость только что упомянул группу Redneck, констатирует Мишутка. Да, есть такая группа, но Юра имел в виду несколько другое, насколько я понял, совершенно не связанное с музыкой. Сейчас мы попросим наш оркестр немножко приутихнуть. Ребят, тише, пожалуйста. Ага, все.

мама. Я обманул тебя, мама.

хотел убивать. Мне не по силам, милая, служить твоей мечте. Ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молилась, чтоб не на щите. Но я вернулся изувечен, в руках и не меча, и не щита.

Я обманул себя, мама. О, да. Когда-то ты меня спросила: сын, когда же ты вернешься? Я дал тебе ответ, но я вернулся не тогда. И я вернулся не туда. Но в этом лишь моя

0: может не нравиться. Он, к примеру, орет ящер, наш двухметровый муж, да? Вот по голосу заунывный, банальный голос. Ну, может быть, хороший, может, плохой, но он банальный. Его не спутаешь ни с парнем, который в шинели поет про Батяню Комбата. Может быть, но с другой стороны, все это общая какая-то волна ВИА. Вот у тебя вот это вот... индивидуальность присутствует, понимаешь? Ну, это как комплимент. Очень мало, к сожалению, таких людей. И меньше их все остается. А все больше и больше рождается дебилов потенциальных, которые, в общем-то, увлекаются вещами посредственными. Попросту говоря, не искусством, а тефлоновыми сковородками. Поэтому мы, Юра, с тобой должны друг друга беречь.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну как, у нас остается вот буквально 5 минут, может быть, еще какую-то композицию, как у тебя есть желание.
1: Давай.
0: Тогда сейчас, ребят, тише.

пришло уже время выпуска новостей. Мы прощаемся с Юрием Наумовым, но не навсегда, естественно, потому что концерт.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Радиостанция «Эхо Москвы». Мегагерц.
3: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло, да. Замечательного нашего гостя, рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
4: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
3: Но вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже также написано.
4: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
3: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то. Всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
5: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, то, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
3: То есть как бы рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема там какого-то Каспарова, там, да, там какая-то такая у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается там рисунок конька какого-нибудь известного очень фигуриста в выступлении, там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
5: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят. в мировом фигурном катании, в мировом и европейском. Только оставили американцы и канадцы у себя, оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была, ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже не мало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании... как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там, лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
3: На общей картинке, видимо.
5: На общей картинке, да.
3: Кстати, вот, ты знаешь, я тут просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, не, ну, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, ну, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там, черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся здесь, как тебе кажется, так сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам?
5: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие, то есть это действительно мастерство владения коньком, то есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
3: То есть когда поймут, что, типа, беда получается.
5: Ну, наверное, я думаю, что да.
3: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки о самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там вот там, Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, не важно, может, он что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию ты изучал, может быть, знаешь.
5: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион — это был Николай Панин Коломенкин. В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера, не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигурное катание все-таки, да?
3: Ну да, да, точно.
5: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там фигурное катание теряло с точки зрения эстетики. Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, широкий.
3: Прорезать.
5: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
3: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
5: Какое слово, прости?
3: А я уже забыл.
5: Положено.
3: Положено.
5: А, положено.
3: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают, я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
5: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
3: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
5: Не, ну при чем тут, рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
3: А
5: ну,
3: же фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас как бы я стал гораздо реже его смотреть. Потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнить, что
5: 20 это... 20 лет назад.
3: Это, да, это же было, понимаешь, там всей, да, семьей, да, собирались. Да, сейчас, да, это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры. Это как в морскую пехоту подбирают по росту. Ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например... Вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся, если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха тощая с маленькими там... Ну, с маленьким выменем, с длиннющими ногами, и руки у нее ниже колена. Что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была как чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренер в данном случае, который набирают себе, и так вот они смотрят по внешней, ага, вот это там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подойдет. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь... Как...
5: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, 3,5, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются 4 оборота. Мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое мышечное тело, там, высокую фигуру. А также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1.80 м?
3: Да, если там все при ней.
5: Да, если все при ней. Даже никуда же она не прыгнет. В лучшем случае 1.5. Ну, 2 оборота, если будет сильно тренироваться. И то убьет фигуру при этом. Ну, и поэтому, да, подбирают всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну, вот я о чем и говорю. Все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
3: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем, ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание. Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, как, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто для развлечения зрителей, а дает им что-то там внутри, значит, они ритм чувствуют. И научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
5: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
3: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, наверное, достоинство, одно из достоинств, многочисленных достоинств вот людей, занимающихся фигурным катанием, вообще людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, у меня эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить, палки все вываливались, вот, как бы, действительно, от щиколоток что-то зависит, или это мои какие-то измены?
5: И дело в том, что от щиколоток, конечно, много зависит, только не от щиколоток, сколько от свода стопы и связок голеностопного сустава, но сейчас уже вот то, что ты там сывал палки, сейчас, ну, уже да. Это не надо делать, потому что сейчас уже шьют такие ботинки, которые как бы уже достаточно крепкие, и уже стопа там не подворачивается, и вот этот вот эффект того, что они туда-сюда ходят, того гляди сломаются, он уже отсутствует.
3: А скажи, вот я знаю, что людям, занимающимся конькобежным спортом, фигурным катанием, опять же, вот людям, связанным с коньками, в ГАИ не выдаются права на автомобили вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот, как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот, как считаешь, это правильно?
5: Да, конечно, они правильно делают. Потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда, отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Ну, правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
3: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну, вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
5: Да,
3: вот,
5: иногда чувствуешь, иногда не вписываешься.
3: То есть бывают какие-то
5: печали. Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов, они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток, а вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнерш, то есть это нормально.
3: А скажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы тебе они иногда звонят, говорят там, Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. А вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
5: На каток, на открытый, что ли?
3: Ну да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они с своими девками так за руки держатся.
5: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
3: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал и как-то там оба. И они все так раз и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
5: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
3: То есть ты притворяешься,
5: да, что да, там... Да, я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы ну не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фэны фигурного катания в этой стране, в конце концов. Я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
3: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
5: Ну, конечно, на психику, не устоявшуюся, не детскую, не материнскую. Ну, это же не надо совершенно.
3: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
5: Да, пожалуйста.
3: Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
4: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
3: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашими гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела, то вы можете звонить по телефону 203-19-22, но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
4: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает и там, вот сочетание этих двух видов искусств.
3: Ага.
4: Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни. Хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
3: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот. Ну, потому что, как мне кажется, вот, знаешь, время, оно что-то у меня в ухе гудит. У вас не гудит?
5: Гудит.
3: Гудит. Ну, хорошо, это значит где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, Базедовой мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией. И всю эту энергию направляют опять же в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусственно, это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну вас пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
5: Ну, было, конечно, такое желание, портвейн, там всякие разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну что, ну пошел, ну попил, ну вернулся все-таки, опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
3: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
5: Ну
3: как вот, прошу прощения, то есть, если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
5: ну, подходит? Конечно, нас тоже и мы крепчали. Ну, как условия? Если вы это... Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там, Лев Лещенко, хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, да вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно. Да и то это не главное. Нет, дело в том, что когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете? Потому что, ну, денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно? А мы катались, и спасибо. спасибо там партии за это. В общем, все нормально у нас было. Вот, и много льда. И... А уж какие специалисты, понимаете, это один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучшие намного были. Поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься лучше.
3: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
5: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
3: Да, да, да.
5: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
3: Под склады.
5: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. Угу. В ближайшее время.
3: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда чуть ли там не из Нигерии что-то там отхватила, как какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас? Вообще в природе как более-менее значимые мы. Как у них с этим дело-то обстоит?
5: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут, она пятикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании и неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
3: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская,
5: да,
3: страна.
5: Да, Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот.
3: Угу.
5: Вот. Но живет сейчас и представляет Францию. Живет во Франции, тренируется во Франции. И представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
3: Угу. А, скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных и там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот вот там, да, какой-то классический музыкант, я знаю, не жалуют друг друга. любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому. Они, я не имею в виду попсовых музыкантов, а музыкантов, которые работают ради искусства. Они там совместные проекты организовывают, что-то. А как с этим обстоит дело в фигурном катании?
5: Ну, вы знаете, по-разному оно обстоит. Все, в первую очередь, зависит от человека, понимаете, от людей. Это как... Есть, конечно, и такие варианты, когда там друг на друга говорят там всякие вещи, и порой объективные, может, и необъективные. Но, видите ли, как я, если то, что касается меня, как я отношусь к этому, я считаю, что люди, допустим, такого уровня, которые входят в первую десятку, скажем, мира, да, то они все, даже, может быть, двадцатку, они все заслуживают большого, в общем, уважения к себе, и я отношусь к ним с большим уважением. Если речь идет, там, скажем, чисто о каких-то катальных, да, вопросах, то стараюсь все время подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится. Как вот профессионал фигурного катания. Но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные. И поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там или что-то там в прессе или там по радио сказать там о ком-то что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
3: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта? Вот, или как бы...
5: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
3: А с кем-то тогда есть такие вот?
5: С 8 марта.
3: Из твоих коллег?
5: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
3: А, вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
4: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас режим. Расписание, режим, да.
3: А, я понял. То есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить.
4: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
5: Ну, погреть-то надо. Ну,
3: там, сейчас там разогрею.
4: Игорек, ну не капризничай, все в порядке.
3: А я тогда...
5: Ну ладно, так уже задержались на 4,5 минуты.
3: А я борщица сейчас тогда.
4: Если у вас есть, то пожалуйста.
3: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем, под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович
1: возбудился. Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас, в общем, на двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы, вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку. Это так вот, или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой, готов?
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается, это не один, скажем, тренер решает или там не один я, в общем. Ну, я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер, так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, и подбором, стыковкой частей программы. Вот. В общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например... прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой. Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку, все целиком. Вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
2: Правда, ну, я думаю, что это у всех... так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
1: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот, и прям вот тебе...
2: Как, да?
1: Да.
2: Ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
1: нет,
2: сразу.
1: Нет, я не все, но слушателям интересно.
2: Ну, брось ты, ну, что им интересно? Да, совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Ну, бывает ностальгия там по всяко-разным там ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гонолулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа, всякие там Чаки Кори, там, вот, прочее. У них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся, взять... А, да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка. Вообще, предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то. Там упражнения для ног, там упражнения для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть
2: нет,
0: такое?
2: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
2: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
3: Игорь, извини.
0: Вот это подождите. Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
2: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе... В принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
2: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
2: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
2: Ни в коем случае. А и вот уж, это... И уж по-любому, если уж и делиться, то не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурно.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическому. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
2: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой, там, конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: ну, от
2: бы...
0: этого уже зависит и техника, в
2: их,
0: принципе.
2: Их трудность. Нет, ну да. Нет, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходят большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
2: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит и в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно... Если у тебя что-то толще делать, там, чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как... Она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
1: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать. Я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что Игоря иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома
0: там
1: смотрит.
0: С автографом.
1: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот... Прошу...
1: Извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
1: Прокрутиться.
0: Ну ладно, неважно. Так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что, что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там, журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление, наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие. То есть,
0: ну, шоу вот, вот беспредел какой-то, как
2: да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно так, например, же, вот.
2: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только как бы вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
2: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
1: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
1: Да.
0: Ладно.
1: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А, и кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассету. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
1: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор.
1: Тогда, Саша, видимо, вы приходите завтра.
0: Завтра
1: с 9 до 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
1: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не той любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя. И сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
2: Ну, бывает,

В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут помешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно.

0: но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, то, что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег просто. Ну, нет, так вот ну, не можем.
1: Опять, немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, ты так и говорил. Поэтому так и говорю. Ну, ладно, зачем сразу-то? Ну, зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливо, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые вот смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мух, что ли? Ну да. Да, так что с озером.
1: А это вопрос к Игорю. Он лучше знает.
0: А что же вы тогда?
1: Ну, не знаю. Я пока помолчу.
2: Да не, ну, конечно, я бы не отказался, например, если бы, скажем, там на первом этаже там моего дома там, или рядом, скажем, там кто-нибудь залил там какое-нибудь озеро, я бы мог там оттягиваться там как бы в домашних условиях, там, вынув ноги из домашних тапочек, сразу там в коньки и поехать. Ну, пока нету, к сожалению, такой возможности, поэтому оттягиваемся там и идиомоторно, скажем. Знаете такие упражнения? Идиомоторные.
0: Знаете, что ну, это такое? Я так представляю, очень слабый.
2: Ну, надо лечь, расслабиться, настроиться.
0: Так. Вот,
2: и вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
0: Вот что-то вот это не получается у меня.
2: Ну, это да, это не каждый может.
1: Ну, как же, Саша, я, кстати, извини, Игорь, когда ты мечтал о покупке своего автомобиля, ты его так именно делал. Значит, сегодня ты мне звонил потом и говорил, что сегодня я вот поездил на джипе по болоту, очень мне понравилось. Вот, то есть вот это то же самое. Ты просто не знал, что это называется авиамоторное.
0: Я понял. Я теперь понял. Я, кажется, догадался. А скажи, Игорь, вот среди людей, которые как бы не много знают о фигурном катании, существует такое мнение, что вот фигуристов и фигуристок заставляют тренеры их очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
2: Да, да.
0: Вот. И плавание и фигурное катание это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
2: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
0: А ты знаешь, почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очочки, вот, которые плавцы вплавают.
2: Да, нет, это солнечные очки. Это просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, ну, снял. Ну, нормально так?
0: Да,
2: ну,
0: так.
2: Все. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. В ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
0: А ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный. Плохо, конечно.
2: Плохо. Я тоже... Ну, как, я против...
1: Ну ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
2: Она сама лезла.
0: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
2: Ну да, в общем,
0: жестоко же, но тем не менее.
2: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалово. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну, зачем
0: кидалово,
2: кидать?
0: Кидалово, да?
2: Ну,
0: да.
2: Китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. Вот, ласты люблю. Вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
0: Да.
2: Ну, не знаю, люблю я вот ласты, коньки, ласты.
0: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу, чтобы
2: радиослушали, что... Я сказал. Это мои ласты должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
0: Не, ну, просто наш радиослушатель резонно сейчас спросит, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой каждый раз приходить в маскарадных костюмах. Вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряжен наряжен в морковку, в такую. Вот, поэтому... А я сегодня наряжен в пловца.
1: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия. Мы решили открыть нудистский каток. Вот, поэтому это вот твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции. То есть все там будут...
2: Я
1: вот...
2: точно приду.
1: А ты не должен приходить. Ты будешь сидеть у приемника в этом виде. И... А там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатели доверяют, что сидит ведущий весь вот в нудизме. А ведущий верит, что слушатели слушают его только...
0: Тоже,
1: вот,
0: да. Да.
1: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
0: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
1: Будет фуршет. И наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря, продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
0: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей. Ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
2: Как ты сказал, старый больной человек?
0: Да.
2: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом мира среди больных старых людей, нет проблем.
0: А такие проводятся чемпионаты? Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок больных танцев для пенсионеров. Вот.
2: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саш, ну, если даже не проводим... Ну, что мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
1: Ну, кстати, поедем. Вот мы сейчас новости слушали. По дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
2: А почему глупое? Почему?
0: Ну, это метать, кстати, во всех...
2: Да, это неплохо. Это не
1: хороший, да? Дело. Хороший спорт?
0: Конечно. Во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки. Ну,
2: конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
1: Ну, вот, а да. Диджеям ведь и на
0: а
1: коньки...
0: А по рыбам как? Это можешь пропитание добывать, кстати. Это прикладная вещь.
2: Ну нет. Ну
0: против. Почему? Это
2: я
0: же меткость разрабатывает.
2: Зачем? Вместе. Да нет.
1: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
2: Ну, ладно, ну, высказал.
1: Хорошо. Да, хватит.
0: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта. Есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как мы лыжники вселенной.
2: Ну, конечно.
0: Но ведь лыжи это как бы что-то совсем...
2: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
1: Вселенские лыжники, можно сказать.
0: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжники, да, ну, в смысле лыжи, да. Это то же самое, что троллейбус.
1: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
0: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну, это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
2: Среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается, и мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество и пройдут чемпионаты среди толстых кривоногих.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парни фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья. Или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парным фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот они там, типа, на нас смотрят искоса, дескать, я один, сделаю то, чтобы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты его, например, выбрал именно одиночное катание? С девкой-то приятней, там, взял ее там. Или ты не любишь тяжести таскать?
2: Да нет, люблю вообще тяжести таскать. Очень не вопрос. Для меня штангу люблю, очень гантельки люблю, гири люблю. Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно одиночный. Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там, в 5-4, никто ж парами не приходит, мальчики с девочками за ручки.
0: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничком, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
2: Куда отправили-то?
0: В накатание.
2: А-а-а.
0: Во. И сразу мне
2: вы
0: дали.
2: С ней дошли просто? Или просто вас уже туда выпихнули вдвоем?
0: Да, да, да. Нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот я просто совершенно четко я знаю. Я пришел тогда, мне сказали, вот мы с ней отношения поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну, очень известная певица. Так что...
2: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... По одному, так детишки шли, так искоса друг на друга посматривали, и так все в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим, в одиночном, кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим, у кого-то там наклонности больше к... танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну вот она катается с ней. Ну кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
0: Ну, слушай, а вот, скажем, такая, может быть, узкая специализация, вот тебя она не напрягает? То есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас? Или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
2: Нет, нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже... поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
0: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
2: Ну, это мне просто пока не нужно, и таких пока, вот и Петр Капитонович, в общем, против все время, он как-то все так обособленно.
1: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
3: В смысле, простите?
1: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
2: Это ваш профессиональный.
1: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
2: Ну, опять же, то, что вот, например, касается Петра Капитоновича, Саша, я вот тебе просто такой секрет открою такой, ну, чисто вот между нами, да?
3: Да,
2: вот,
3: конечно.
2: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
3: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
2: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
3: Да, да. То есть
2: а в паре в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
3: А, то есть уже два экземпляра.
2: Уже две, да. Да, и у нее, и у него. А это уже совсем другая история, понимаешь?
3: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
2: Нет, или они одинаковые? Нет, они одинаковые. Одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. Конечно, Петр Капитонович жаба душит просто. Он, ну, не хочет там с кем-то делить медали, там как-то, чтобы было две такие же. Ну, слушай, чисто коммерческие.
1: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами, кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию, но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
3: Регалии?
1: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
3: Ну, у меня вот орден подвязки только. Это тоже для...
1: А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
3: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволишь, чернильницу.
1: Ну,
3: а перо...
1: смотря какие трудности материальные.
3: Ну, вообще, да, это как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе, он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов там выдающихся обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там в какой-то стеклянный, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самое главное, по телевизору и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот, и, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
2: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит. И вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
3: А может, уже и у него, кстати.
2: Не понимаю, что он уже задвинул это дальше.
1: Не надо преувеличивать, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
3: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
1: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
3: Известных спортсменов.
1: Да.
3: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство — это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть... Вот их кто влечет вот просто. Так я почему этот вопрос тебе задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их кто? Вот прыгать на этой. Ну, ты бы стал прыгать на этой штуке? Вот?
2: Ну, трудно так однозначно ответить на этот вопрос-то. Ну, Вот они прыгают на этой штуке. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах. Ну, пускай себе прыгают, ну, раз людям нравится. Ну, в общем, в конце концов, ну, демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно. Вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы, или там приносить их с собой, новые, там, старые, искусственные.
1: Да, там, приносить.
2: Да, лучше, конечно, приносить, там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но все равно интересно.
3: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть их потом, показывать знакомым, там, близким, друзьям. И у некоторых даже, это я не буду называть фамилии, но это очень известные люди именно вот среди поп-музыки. У них это доходит до маниакала. То есть практически вот, ну, ты понимаешь, там не имеет смысла даже объяснять, что это просто до маниакала. Вот у тебя есть какие-то такие, вот ты там смотришь ли там свое выступление какое-то по нескольку раз, там показываешь ли его знакомым, доходил до этого, или так откатался, посмотрел чисто как там профессионально, где споткнулся, где что, в ящик ее там кинул и забросил. Вот. И вообще, как вот отношение твое к просмотру не живому, а к просмотру... Ну, например, я тебе принесу сейчас видеокассет, скажу: Игорь, вот тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там типа так думать: а вот как-то криво у него все, вот там... Или это вообще тебя не интересует? Вот.
2: Нет, ну почему меня это интересует? И в первую очередь, конечно, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих, мною, моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист, и пытаясь извлечь из этого пользу, в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то что они на виду у меня все время лежат, потом достаю, опять просматриваю, опять именно, в первую очередь, с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
1: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированные, так что...
3: Вот в ларьках я тоже видел прям фотографии твои, просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил, и вот эти подделки, то есть, явно записаны.
2: А это все...
3: Издержки,
2: ну, я не буду говорить, видимо. Издержки, нет, это все...
3: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
2: Да, да.
1: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там, под управлением какого-нибудь там худо-бедно Светлана. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
3: кланяются. Вот вы сейчас сказали, что типа он не может выписать, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. И вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать все дело, лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское
1: это
3: было.
1: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени, потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили, и выписали симфонический оркестр, они для него. Вот, и...
3: А, то есть как бы это было, я понял, выступление для определенного круга.
1: Для, даже не круга, а как
3: одного человека.
1: Да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные. Ну, в общем, это было для него. Вот приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
3: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь зашла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет. поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, ну так хорошо.
2: Да, сам поет и катается. Да, да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
3: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как-то...
2: Конечно, подготовка. Это очень трудно ехать, на ходу говорить или петь, затем там...
3: Крутиться, скажем, дыхание.
2: Крутиться, дыхание сбивается. Но это сложно, но это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь. И... В общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно. Очень здорово.
3: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если вы не против. И после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят, вертят 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз твое позволение перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное катание. И такой вопрос. Сейчас вообще... опять же, в музыкальной среде появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, Самоцветы, ну, вообще черти знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по-молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я, так, по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены как бы молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты как бы являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому? Ну,
2: да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
3: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых?
2: Ну, это чисто с точки зрения безопасности,
3: техника,
2: конечно.
3: Безопасности, да. Конечно, все-таки прежде всего.
2: Да, конечно, потому что...
1: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
3: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Петр Капитонович.
2: Да, масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
1: Единственное, что...
3: Пожилой человек может, конечно...
2: Да, лучше, конечно, для них вот так вот.
1: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот, я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
3: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
2: Да, уже.
3: Да, достаточно. В общем, человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю, но Игорь Пашкевич я слушаю второй раз передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там рядом, я не полностью, я им отдаюсь еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитоныч, который отчество.
3: Да-да-да.
4: Звать не знаю, как продевало.
3: Петр.
5: Как Фёдор... Петра Первого, да, царь такой был.
4: Ой, Петр Федорович, значит, да?
5: Ну, можно просто Петя.
4: Федор Капитонович, правильно?
5: Петр Капитонович.
4: Вот, пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Вот когда я смотрела уроки Кашпировского, вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского, у него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
3: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
2: Ну, вы знаете, я...
3: Это же плагиат получается.
2: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
1: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое под эту. Да, это прекрасная мелодия.
3: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
1: Музычка? Ну, это авторское произведение.
3: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
1: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
3: А, вот. То есть как бы сами записывают?
1: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которой ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе честно говорю.
3: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, капитан, что же прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же, так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигурист обязан предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он.
1: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из Атланты вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
3: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
2: Ну, да, конечно.
3: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот, известный клип певца Ангуса Янга со своим ансамблем Майса Диса. Вот он там... Простите. Он после... Вот снизу его показывает. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот, выглядел красиво. Потому что сверху одно дело. Снизу движения могут казаться нелепыми. А ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
1: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярный и вырастает в цене это хом-видео такое, то есть снятое фигурное катание как дома, то есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики фигуриста, который говорит «ух!» вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
2: Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
1: Ну, а, конечно, потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь, сверху он ручонками разводит. А как же он стоит? На чем? Какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
2: Конечно, это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
3: Конечно. Да? А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». Там собраны, записаны на компакт-диске реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане. Да, микрофоном. Вот именно эти они там вот как прыгают.
2: Там такие, да?
3: Ну, это американские обычно.
1: Это суррогат, Саша, потому что, ну, вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек, саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот. Я могу на своей кассете написать все, что угодно. Я там напою.
3: Нет, ну там действительно, там, вот, например, один фигурист очень известный, я не буду называть его имя. Он, например, после каждого сальта говорит: «Я смог».
1: Ну, а я знаю, что на концертах, например, тоже многие... Вот тот человек спел песню, говорит: «Я спел». Вот. И ему включают, кстати, другую фонограмму. Это чисто кодовое такое слово. И он говорит: «Я смог». То есть, значит, судья... Это для судьи же
3: говорит. Давайте не будем впадаться в технические, собственно, подробности. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок.
2: Да, давайте.
3: 203-19-22. И вы задавайте ваши вопросы, пожалуйста, Игорю Пашкевичу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не получилось со связью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
6: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
3: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная.
6: Да. Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
3: А я знаю, что еще есть на траве вот там тоже.
6: Ну да, я как бы знаю, что известная композиция еще есть на эту тему.
3: Существует,
6: не
3: да.
6: Не буду называть автора, да, в целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что, ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то наш тренер, он в качестве, так сказать, лекарства от стрессов после игры нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь, насколько вы знаете, что существует сборные команды уже, даже женские по хоккею, вот с шайбой. И тренер, он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок, вот именно упражняться в фигурном катании с ними. И это очень хорошо снимает стресс.
3: А, слушайте, извините, да. А вот эти вот девушки, они как охотно шли на... Ведь я, насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
6: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое. И вот первый раз, когда мы проводили совместную тренировку, я как-то смутно ориентировался и не мог отличить даже хоккеистку вот порой от своих сотоварищей.
7: Вот. Ты, Саша, я извиняюсь, ты просто спутал не с фигуристками, а не с хоккеистками производили эти закатки.
2: А, с хоккеистками?
7: Конечно.
2: А, слава
7: Богу. Это уже не первый год, это очень достаточно популярный вид женских хоккей на льду.
6: Кстати, еще вот нам как бы в качестве стимула для игры, когда мы играем какие-то матчи, то ну, в перерывах там случаются паузы. Когда сбрасывание шайбы происходит, ну...
3: Ну, там, перед тайм-аутом.
6: Да. То нам, как бы, для стимула заводит музыку дэс-металлических ансамблей.
3: А-а-а. Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок и за информацию. Да.
6: Александр, я вот хотел вас поблагодарить за то, что, вот, как бы, ваша программа носит еще такую познавательную нагрузку. И вот мой ребенок, ему сейчас 5 лет, он, услышав вашу программу первый раз, это натолкнуло его на прочтение известной книги, вот название вашей программы.
3: А вот это очень хорошо. Литература – это очень важный, так сказать, аспект воспитания подрастающего поколения.
6: Так что счастливо вам.
3: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот, Игорь, вот такая вот ситуация. То есть им, значит, хоккеистам... Вот такой тренинг. А, кстати, не было ли идеи у кого-то из корифеев фигурного катания, я не имею в виду в данном случае спортсменов самих, а тренеров, организаторов, там, может быть, меценатов, провести соревнования по хоккею между сборными фигуристов? Ну, представьте, например, сборная по хоккею, там ты, еще какие-то неслабые люди вот в области одиночного мужского фигурного катания, и сборная такая же канадцев и каких-нибудь, вот как тебе эта идея?
7: Ну, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это неплохая затея, интересная, но... И, в общем, фигуристы, там, скажем, в межсезонье, там, когда уже сезон и закончен, основные турниры позади, они любят, так сказать, для развлечения там, поиграть в хоккей, некоторые из них. Но, конечно, это все достаточно небезопасно с точки зрения именно для фигуристов, потому что...
3: По травмам.
7: Да, именно по травмам, потому что и так достаточно всяких травм в фигурном катании. И поэтому... Не все просто идут на это охотно. Но я думаю, что, в общем, если бы это было бы как-то организовано на приличном уровне, то, наверное, такой бы матч мог состояться.
3: Я думаю, кстати, зрителей пришло немерено.
7: Ну, возможно, возможно.
3: Слушай, а у меня вот сейчас мелькнула еще такая мысль, что, в принципе, ведь вот хоккеисты, они, конечно, готовятся там очень серьезно. У них там, я знаю, они в коньках через прыгалки прыгают, причем на асфальте. Вот, ну, то есть и все такое прочее. А вот если им ввести в программу их подготовки еще и фигурное катание, ну, в смысле, там, конечно, не суперсложные фигуры, там, высший пилотаж, какие-то там элементы, которые там на гибкость, еще что-то. Может быть, например, тебе обратиться в ассоциацию хоккея, там, какого-нибудь российскую, и сказать, ребят, давайте это сделаем. Может, это принесет как-то победу нашей сборной серьезную?
7: Если... Вы знаете, я точно не могу сказать, что принесет ли это победу, скажем, нашей сборной, но я знаю, что на Западе, в западных хоккейных клубах уже давно тренеры обращаются именно к тренерам по фигурному катанию, вот за такими тренировками. И действительно, тренеры по фигурному катанию на коньках выходят и показывают все различные упражнения, там, подготовительные всякие. Именно для того, чтобы хоккеисты, ну, лучше чувствовали и лучше могли владеть коньком.
3: Скажи, пожалуйста, еще существует, насколько, хотя это может быть вопрос к Петру Капитоновичу, но все-таки я, как бы мне тоже это интересно знать, у музыканта существует его инструмент, да, там, к инструменту существуют струны. Вот если взять, что для тебя инструмент, что струны, и существует лед и коньки, правильно? Вот коньки это что? Это инструмент или коньки это струны, что-то о лед? Вот это такой вопрос немножко... Но после того случая меня эти проблемы серьезно занимают.
7: Ну, я думаю, что Петр Капитонович лучше ответит на этот вопрос.
1: Вы знаете, Саша, так практика показывает, что нет четкой границы между смычком и скрипкой. Ее никто не может определить. Каждый ее определяет в силу своего музыкального звания.
3: Про смычок, Петр Капитонович, есть всякие обидные пословицы. Там в три смычка А ну про скрипку такого нет.
1: А вы, кстати, видели, вот в детстве, когда вы были еще маленькие, показывали, как в 6 смычков катались фигуристы, и вполне публика их принимала. Они синхронно там... даже они, кстати, вместе падали после этих самых своих фиоритур. Это было очень юморно так смотрелось. Публика очень была довольна. Так
3: нет,
1: что
3: вы,
1: это,
3: наверное,
1: не обидно.
3: Что-то перепутали. Это было синхронное плавание, видимо.
1: Ну... ваши воспоминания детства, может быть, более яркие, чем моей юности, но просто я говорю о том, что я помню. Вот. И разница между смычком, льдом и коньком, вот, в принципе, никакой не существует. Каждый решает, что... Есть, кстати, даже разные направления. Один говорит, я режу коньком лед, а другой говорит, лед меня держит за конек. И каждый по-своему в этом прав.
3: А как же вот я, например, сегодня вот перед нашим эфиром в приватной беседе с Игорем Пашкевичем, что-то так мы говорили, и он такой уставший пришел, сейчас уже вот повеселел после приема пищи. Вот, ты сказал, типа, сегодня вот что-то лед был вязкий, увяз во льду. То есть вот типа льда, они как бы ведь тоже, наверное, влияют. Но вот какой лед любишь ты? Ну, если люди любят такие-то автомобили там, такие,
7: да, вот, конечно, существует это, такой целый диапазон качества льда, скажем, например, лед для хоккея принципиально отличается от льда для фигурного катания. Он более жесткий, потому что хоккеисты, значит, нуждаются, во-первых, в том, чтобы шайба летела достаточно быстро по льду. Это должен быть лед жесткий, сухой. То есть это уже регулируется холодильными установками, которые намораживают и поддерживают лед определенную температуру. А для фигуристов, скажем, лед должен быть более мягкий и упругий для выполнения определенных, там, особенно прыжковых элементов. Вот поэтому, ну а бывает так, что, скажем, пришел на каток после хоккейной тренировки, и, допустим, за те 10-15 минут, которые отводятся на заливку льда, лед не успевают отпустить. То есть даже если они уменьшают, как бы, работу этих морозильных установок, все равно на это нужно какое-то определенное время, там достаточно большое, 2-3-4 часа, и понимаете, и бывает так, что после хоккеистов фигуристы выходят на очень жесткий лед, который совершенно не... как бы не годится и не приспособлен для фигурного катания. Или наоборот, если лед очень сильно отпустят, то на нем стоят лужи, они не засыхают долгое время, лед такой тяжелый, вязкий, вроде там начинаешь кататься, быстро устаешь, совсем не чувствуешь, ну, скажем так, вот именно вот этой вот гармонии конька со льдом.
3: Это... А скажи, пожалуйста, ведь таким образом получается, что вот состав льда и, в принципе, человек, который сидит около тумблера с, вот, с этой морозильной установкой, он может очень легко сделать лед под нужного спортсмена. Вот я знаю, что у тебя сейчас грядет соревнование в Израиле, где гарантия, что, например, под какого-то местного спортсмена, вот он скажет, ребята, мне там нужен такой-то лед, и этот дяденька там с таким носом большим, с калашником или с УЗИ, потому что у них у всех вооружение там. Вот. Не возьмет, не подвернет под него. Ведь не будут же перемораживать целый стадион под каждого спортсмена. То есть а вязкость — это понятие очень такое с большим разбросом. И вот у него нам сделают под него, ему будет просто легче. То есть какая же разница между допингом тогда? Или это как-то контролируется? Есть какой-то международный стандарт?
7: Да, да. Существует на больших соревнованиях ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, это чемпионаты Европы, мира и соревнования серии Гран-при, там просто определенные требования ко льду постоянно. Вот, и лед намораживается специально заранее, там учитывается его толщина, его гладкость, ровность поверхности, то есть она должна быть без, скажем, там каких-то ям, бугров, то есть лед должен быть идеально ровный, идеально такой гладкий, и при определенной температуре он должен стоять, именно это все определено в рамках. А, конечно, такая ситуация, я теоретически ее допускаю, когда могут сделать лед под одного спортсмена, и, конечно, исправить что-либо очень трудно. Спортсмены выступают один за одним, буквально там в короткой программе это занимает 4-5 минут вместе с оценками, в произвольной 6-7. И поэтому, но с другой стороны, видите ли, лед для всех одинаковый, и просто в выигрышной ситуации будет находиться тот спортсмен, который привык именно к этой мягкости или жесткости льда. Но все остальные, они как бы будут находиться в равных условиях, поэтому это, ну, не так, в общем, страшно. И вообще я считаю, что люди, которые могут использовать такой прием, но это...
3: Ну, не совсем целенаправленно,
7: равно, скажем так. Да, я не думаю, что это как бы такой реальный вариант.
3: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, среди, опять же, попсовых музыкантов существуют постоянные разборки. Например, вот там одно орет: я выйду там только последний и спою про то, чтобы меня увезли в Гималайи. А другой, значит, орет: нет, я выйду и спою про то, что, значит, я московская пустой бамбук, предположим. Вот из-за этого, за последнего места у них там махача, потому что считается, что выйти первым — это как бы позорно, ты разогревающий. Вот насколько эта тенденция в фигурном катании, то есть по логике-то, значит, кто выходит первый, тот и в более выгодных условиях, еще там нету порезанных вот этих льдов, там крошка не накрошилась, там стружка не отлетела.
7: Ну, понимаешь, Саша, дело в том, что, значит, что касается именно спортивного действия, то там от тебя мало что зависит, только как бы удача — это жеребьевка, потому что ты сам себе вытягиваешь стартовый номер, под которым ты стартуешь, и дальше уже не обижаться, не винить кого-либо бессмысленно. То есть ты вытащил номер 7 и катаешься под номером 7, вытащил номер 32 и катаешься под номером 32. И никого не волнует, скажем, сколько там человек каталось до тебя и сколько будет кататься после тебя. Просто есть определенный регламент заливок под готовок льда. Ты можешь выйти первый на залитый лед, ты можешь выйти последний на изрезанный лед. Это уже как бы не зависит, потому что, допустим, если в соревнованиях участвует там 50 человек и подстроиться под каждого, это, значит, не реально, да и никогда этим как бы организаторы не озадачивались. А вот то, что касается именно шоу, как ты сказал, вот у вас в музыкальной там этой тусовке, да, существуют такие, то, в принципе, наверное, тоже в показательных выступлениях действительно престижно кататься в конце показательных, быть закрывающим показательным, ну, закрывать показательное выступление, но, видите ли, в спорте все-таки достаточно четко регламентированы все твои достижения и звания, и в основном выстраивают вот этот порядок катающихся в показательных выступлениях именно в связи с твоими, и отталкиваясь именно от твоих заслуг. И если, скажем, ты серебряный призер, то всегда чемпион будет кататься за тобой. Если ты серебряный, то всегда будет бронзовый кататься, скажем, перед тобой. Ну, обычно это так. Конечно, там маленькие бывают какие-то обиды, перестановки, но это все в таких пределах. Но это никогда не доходит там до каких-то больших скандалов или каких-то там разборок.
3: А скажи, вот лично твое мнение, ну вот, предположим, там 50 спортсменов, да, должно быть, там соревнования, да, ты вытягиваешь там номер 37-й, ведь получается, что такое серьезное ожидание, вот ты сидишь там, уже перегораешь, тебя уже кумарит, ты прям уже кого-то за них, за всех откатался. Вот. Или наоборот, ты, например, думаешь: а, ну нормально, я успокоюсь, посмотрю на них, отдохну, прикину, что тут к чему, какая атмосфера. Это понятно, вопрос, это чисто
7: индивидуальный,
3: да, вот как ты любишь. Ну, там, это то же самое, что экзамен, там, кто-то любит первым сдать, кто-то...
7: Но дело в том, что, в общем...
3: Сейчас просто у школьников ведь экзамены они сдают.
7: Ну, понятно,
3: студенты,
7: конечно,
3: волнуются, тоже все волнуются.
7: Да. Ну, специально вот для школьников и для студентов я могу ответить так, что, например, в фигурном катании, это, если ты мастер высокого разряда, это вообще не должно сказываться никак на твоем выступлении, потому что ты должен быть готов под любой стартовый номер выступить достойно твоего уровня, понимаешь, это ты второй или первый или шестидесятый, то есть уже опыт твой должен позволять тебе выступать под любым стартовым номером в любой группе. И, конечно, совершенно не обязательно, если ты 37-й, приходить к началу и смотреть 36 перед тобой. Так никто не делает. Все, как так сказать, там за кулисами разминаются, готовятся уже под определенное время. И все там по минутам расписано, когда ты выходишь на разминку, когда ты уходишь с разминки, когда ты выходишь на старт. И вот под эти минуты ты просто просто должен выйти в наилучшей, как так сказать, своей форме, кондиции, для того, чтобы показать все, на что ты способен. И если такая вещь, как стартовый номер, может вывести тебя там из состояния равновесия и там добавить какой-то нервозности, и под... И в этом состоянии ты можешь прокататься хуже, то это, конечно, очень плохо, и это показатель того, что ты...
3: Ну, не профессионал.
7: Да, не профессионал высокого уровня.
3: Ну что же, я предлагаю сделать, опять же, небольшую паузу, а после этой паузы мы продолжим разговор с Игорем Пашкевичем, а вы, так сказать, копите вопросы, звоните 203-19-22, это номер, где вы в прямом эфире сможете пообщаться с нашим гостем.
8: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин по одиночному катанию. И его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Игорю Пашкевичу. Но следующий момент, который я бы хотел обсудить, на мой взгляд, эта тема достаточно серьезная, чтобы ее затронуть, это костюмы фигуристов. Дело в том, что один очень известный французский модельер в целях, так сказать, рекламных, мы не будем называть его имя, но тем не менее он, исходя из теории, что Земля — это есть живое существо, а горы — это есть вымя Земли, он сшил лифчик для Памира, очень такой красивый. Вот. То есть это так сейчас сходит, в хорошем смысле этого слова, сходит с ума модельеры высокой моды. Вот кто шьет для фигуристов? Шьется ли это на заказ? Или шьют там какие-то двоюродные сестры или родные? Как это происходит? И опять же, костюм. Какое место занимает костюм? Вот там.
2: От кого?
1: Костюм.
2: Да.
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал...

0: имя этого французского модельера.
1: Нет, это я так шучу. Конечно, костюм фигурного катания занимает далеко не последнее место, одно из первых мест, потому что это то, что люди сразу видят, вот фигурист выходит, у тебя, допустим, красивый костюм, который подходит там тебе по размеру, там, скажем, да, это там по цвету, там, сочетается там, скажем, с цветом твоих волос, глаз, вообще с цветом твоего лица. Важно очень. Вот. И на высоком уровне в фигурном катании, конечно, это шьют специальные спортивные ателье или театральные ателье. То есть вначале готовится эскиз. Профессиональные художники делают эскиз твоего костюма. На эскизе там какие-то недоработки отмечаются, исправляются. И когда уже эскиз утвержден, там, скажем, тренером, спортсменом, хореографом, постановщиком, когда все это они приходят к общему мнению, костюм начинают шить, скажем, в ателье, или там какие-то там отдельные там портные могут это выполнить, этот костюм.
0: А кто платит? Ну, вот Петр Капитонович или какая-то ассоциация там, вот за твой, скажем так, костюм для твоего выступления, кто оплатил его?
1: Ну, частично, конечно, это приходится делать Петру Капитоновичу, хотя, конечно, нелегко ему это все дается, вот, но тяжело даже так прямо скажем, но он, в общем-то...
2: Ну, я не в обиде, они потом у меня в коллекции висят после
0: выступления. А вот у меня был следующий вопрос, кстати, куда деваются эти костюмы, то есть, да, ну, сейчас сперва о втором.
1: Часть костюмов достается фанатам, конечно, но основное, в общем, количество, Петр Капитонович все-таки старается такими всякими легальными и нелегальными путями зачислить свою коллекцию.
0: А вот скажи, пожалуйста, а все-таки второй, так сказать, вторая организация или человек, который оплачивает стоимость костюма?
1: Ну, это иногда это бываю я сам, когда я в состоянии это сделать. Вот. Ну, иногда там помогает федерация, клуб и вот такие вот организации. Организации, заинтересованы, значит, в данном спортсмене.
0: Ну, а вот этот, вот, скажем, гардероб, вот у тебя, у самого этот гардероб обширен, вот сколько сейчас там костюмов?
1: Ну, не знаю, но я думаю, что, наверное, около 20-то костюмов есть.
0: И они как бы каждый костюм под каждую
1: музыку? Под каждую музыку, под каждую программу, да. То есть, отдельный костюм.
0: То есть где-то у тебя около 20 программ сейчас?
1: Ну, включая старые программы, которые я исполнял там 5-6 лет назад, 4 года назад, да, примерно. Ну, может быть, не 20, но 15-то есть точно.
0: Понятно.
1: Затем иногда, конечно, Петр Капитонович там распространяет их, там продает их, там, скажем, с аукционов или там в каких-то.
2: Ну, не всегда, кстати, есть такая форма. Просто я отдаю портному старый костюм, который уже вышел, так сказать, из соревнований.
1: Из моды,
2: из моды, да. Вот, и он с благодарностью принимает его с автографом, кстати. Вот, и выдает мне новый.
0: Ага. А Игорь, скажи, пожалуйста, ходят разные там слухи, толки, ну как это назвать, я не знаю, о, так сказать, благосостоянии наших спортсменов, ну и музыкантов, вообще вот людей, занимающихся такого рода деятельностью. Вот как бы кто заботится о твоем достатке? Ну, предположим, даже, скажем так, вот можешь ли ты себе позволить, идя по улице, то есть мы уже выяснили тут для себя, что ты не употребляешь спиртное, но тем не менее, вот если переложить на это как-то понятнее немножко, можешь ли ты, идя по улице, позволить себе зайти в какой-нибудь хороший, предположим, пивной бар, где пиво стоит там 25 тысяч, опрокинуть пару кружечек и идти дальше? Или все-таки это ударяет по карману? То есть каков сейчас уровень, именно материальный уровень жизни вот, ну, серебряного призера и вот чемпиона мира? Все-таки нехилое звание.
1: Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, я могу себе позволить там несколько кружечек такого 25-тысячного пива. Вот. Но, опять же таки, это как на это дело посмотрит Петр Капитонович вообще, потому что это будет зависеть от состояния моей формы, от того, значит, мероприятия, к которому мы готовимся. Если мероприятие носит сильно коммерческий характер, то, конечно, не разрешит он мне там даже понюхать этого пива, потому что, ну вот.
2: Ну ладно, и зато я тебе после, кстати, частенько. Вот, так что не надо на Петра Капитоновича.
1: Вот. То есть, чисто материально, конечно, я могу себе это позволить, но вот с точки зрения спортивной формы, вообще диеты, режима, это не всегда удается.
0: А скажи, вот, конечно, этот вопрос вообще, может быть, преждевременно задавать, но тем не менее любой спортивной карьере как бы когда-то настает конец. И, как правило, все вот люди, там, выдающиеся спортсмены, они идут в тренеры. То есть вот такой какой-то уже заранее, может быть, известный путь он не обламывает, потому что, ну, я не думаю, что тебе будет в кайф заниматься чем-то другим. То есть наверняка ты пойдешь тоже вот по уже такой накатанной дороге.
1: В общем, да, после окончания моей, так сказать, любительской карьеры, любительского спорта, ну, там еще, в общем, возможен вариант перейти в профессиональное фигурное катание или, допустим, в какой-то ледовый балет или шоу, но в дальнейшем все равно, конечно, логично будет перейти к тренерской деятельности.
0: А вот тут мы вернулись немножко к началу нашего разговора, когда говорили о критериях, по которым тренер подбирает себе. Во-первых, ты, если будешь тренером, то ты будешь тренером, ты тренировать будешь дам или все-таки тоже отдашь предпочтение мужскому катанию?
1: Да, вы знаешь, Саша, трудно мне пока на этот вопрос ответить. Конечно, я больше люблю дам, вот, но намного больше. Ну, в общем, ну, это будет зависеть от того, какие я буду преследовать цели, достижения наивысшего результата или чисто коммерческие цели, потому что если тренер преследует коммерческие цели, скажем, как на Западе, то он получает, скажем, зарплату почасовую, то есть у него есть определенная ставка, и в зависимости от работанного количества часов он складывается из этого его зарплаты, то есть придет к нему бабушка или дедушка или ребенок, или приведут кого угодно, кто хочет кататься и кто заплатил за это, то, в общем, тренер будет того и тренировать. Там нет никаких комплексов, как у нас масса, там, так сказать, великих тренеров отказываются от одних, предпочитают других. Я вообще вот этого, честно говоря, не понимаю. Это идет в ущерб, в общем, фигурному катанию. Я считаю, что все люди, которые любят этот вид спорта, которые хотят им заниматься, имеют возможности, неважно на каком уровне, они, в общем, имеют, так сказать, на это право, и от этого наш вид только выигрывает. Я считаю, что вообще не надо никогда не ставить каких-то определенных рамок, вот как у нас любили раньше говорить, этот ребенок подходит, этот не подходит. Я считаю, что все дети подходят, что все дети хорошие, и, в общем, если главное им нравится, они любят этот вид спорта и хотят им заниматься, то они, ну, без проблем могут им заниматься. Я бы хотел, чтобы ситуация была такая.
0: Ну, а как же вот ты, вот подумай сам, да, вот к тренеру приходит куча грудничков, предположим. Среди этих грудничков, так или иначе, тренер — это же не просто человек, который достиг там в свое время спортивных результатов. Это прежде всего еще он должен обладать какими-то там чуть ли не способностями там экстра...
1: Педагогическими.
0: Ну, это само собой, но еще там быть как-то экстрасенсионным, я уж не знаю. Он должен вот действительно вот в этой толпе грудничков различить кого-то одного. Это должно быть. Вот тренер же, он не может распыляться на всех. Вот ты говоришь, типа, придет любой, заплатил деньги, дети все одинаковы. Но тренер-то он раньше был выдающийся. То есть почему он должен тратить свое весьма драгоценное время, свой опыт на людей, которые как бы безмозолые могут быть в этом виде спорта вообще? Он вообще, по-моему, наоборот. Тренер, он должен заниматься вообще одним человеком только. Вот тогда, может быть, будет правильнее. Я, может быть, путаю.
1: Ну, видишь, Саша, мы с разных позиций, так сказать, подходим. Я, опять же таки, говорю с позиции того, как это сейчас на данный момент существует на Западе. То есть зачастую там великие тренеры работают именно с теми, кто пришел и заплатил. И даже бывает, что человек более подходящий, более талантливый материал, но, скажем, его родители не в состоянии платить такие деньги. И тогда либо, допустим, федерация или клуб помогает, либо есть уже достаточное количество таких заслуженных тренеров, которые частично, скажем, в рекламных целях они для себя не берут этих учеников и работают с ними там бесплатно или за меньшую цену. Но в первую очередь зарплата тренера на Западе складывается от его ставки, так сказать, сколько он стоит в час. и сколько у него народа приходит в день на каток. То есть, если он обеспечен 5-часовым рабочим днем, значит, она умножается на час, вот его зарплата. Если к нему 10 часов идут люди, и он хочет и в состоянии работать 10 часов, он будет работать 10 часов. Если...
0: Ну, а люди-то эти, они не понимают, что вот они платят в данном случае, это как вот куриные окорочка запечатанные в целлофане. То есть, тут нет индивидуального подхода. Это как немножко обидно, на мой взгляд. То есть вот они, ну, мне так кажется, что как вот такая массовость, массовый подход, он наоборот должен ронять престиж этого тренера. То есть мне кажется, что именно дорогой и по-настоящему хороший тренер, он никогда не будет размениваться на вот...
1: Саша, ты понимаешь, это его зарплата, да, ты правильно сказал, он дорогой, и неважно, кто к нему придет и платит эту дорогую цену, и он работает. Вот такой подход. То есть, конечно, определенное, еще раз я говорю, определенное количество учеников он может иметь рекламных, или он имел их до этого, понимаешь, потому что вдруг с бухты-барахты большая цена его урока, она не падает с луны, понимаешь, для этого он должен иметь определенное имя и заслуги. Которые...
0: А он что... гарантирует какой-то результат? Или это уже...
1: Нет. Практически нет. То есть вот если ты, как так сказать, хочешь заниматься у такого-то тренера, если ты веришь в то, что он, так сказать, может, и это может получиться, это будет хорошо для тебя, то ты идешь к нему, и все. Ты сам волен выбирать себе тренера. Ты можешь тренироваться у кого ты хочешь. То есть если тебе по карману этот тренер, значит, у него в то же время, если ты, допустим, хорошо разбираешься в фигурном катании и считаешь, что даже, допустим, если тренер там более низкооплачиваемый, но может помочь тебе больше, или ты, скажем, больше времени можешь его, у него взять больше уроков, потому что цена, допустим, чуть ниже, правильно? Ты сам волен выбирать, идешь к тому тренеру. Или если ты считаешь, что ты уже и так все знаешь, и тебе не нужен никакой тренер, правильно? Ты просто платишь за аренду льда, выходишь и катаешься сам хоть с утра до вечера. То есть и экономишь тоже, как бы, деньги на этом. Понимаешь? То есть это все вот именно в западной системе, и наша система идет, в общем...
0: К этому.
1: К сожалению, или там, к счастью, к этому это трудно сейчас судить. Но на Западе эта ситуация именно такая. И зачастую самые даже выдающиеся тренеры, они работают там именно с теми людьми, кто пришел на каток и заплатил им эти деньги, которые, как бы, они стоят их час. Вот и все.
0: Понятно. Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. И, соответственно, Игорь Пашкевич, я думаю, ответит на вопросы ваши. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Вот лучший, конечно, фигурист, который сегодня... Наблюдаю. Номер его можно я пока не назову?
0: Ну, вы только, пожалуйста, отодвиньте трубочку от приемника, а то он заводится, и говорите чуть-чуть погромче и почетче.
3: Так, пожалуйста.
0: Да-да-да. Алло, алло.
3: Я слушаю.
0: Это мы вас слушаем.
3: Ведущий Александр Левицкий, правильно?
0: А, ну, это, собственно, сейчас не имеет значения. Да-да-да. Что, правильно, да? Что вы хотели спросить?
3: Тоже хотел уточнить лучший номер наших музыкантов, какой из них, кто чего исполняет.
0: Ага. Понятно, спасибо за вопрос. Да, действительно, он был, но сейчас, насколько я знаю, вот его попытка открыть здесь тюльпановодческую ферму, она целиком провалилась. Петр Капитонович, женщина спрашивала, как обстоят дела с его тюльпановодческой фермой. Да.
2: Ну, все очень просто. Это дело уже закрыто, и он начал развивать свою другую ипостась, которая, кстати, несколько пересекается с вашим предыдущим разговором. Вы упустили новое явление в тренерском искусстве фигурного катания. Вы забыли о наших меньших братьях. Все любите водить детей в цирк, где медвежатки катаются на конечках.
0: Да, животных, кстати.
2: А кто их тренирует? Вы когда-нибудь задумывались? Не вот эти дяденьки с хлыстами, которые гораздо только львам рты открывать.
0: И туда класть свои головы.
2: Да. А вот такие люди, как наш Игорь, они расширяют границы своего искусства. Они действительно, можно сказать, фигуристы вселенной, потому что они не ограничиваются только нашим людским населением. Я очень преклоняюсь перед ними.
0: А я тоже. Ну что ж, следующий попробуем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Это Ку-Ку.
0: Здравствуйте.
4: У меня два вопроса.
0: Да.
4: Во-первых, когда молодые люди хватают фигуристных девушек и кидают их как табуретки, там не остаются ли у них синяки, ведь для того, чтобы бросить ее, надо подхватить как следует. Это первый вопрос.
0: Угу.
4: А второй вопрос вот о братьях меньших. Мы тут все лето гадали и разглядывали, чем муравей носит наверху это все, что он носит. Там эти древесины всякие и все. И вот насколько этим молодым людям надо развивать координацию, и все это, чтобы так высоко поднимать этих девушек.
0: Ага.
4: И чем муравей носит свои тяжести? Как он ее там наверху держит?
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. А вот насчет муравьев, Игорь, если позволишь, я скажу, что уже зафиксированы случаи, когда один муравей целую муравьиную кучу со всей братвой перетаскивал на себе из места в место. То есть у них происходит серьезная мутация сейчас в муравьиной среде. Вот. А что
1: это как... с экологией связано?
0: С экологией, исключительно с экологией, с питанием, да. Вот. А что касается вопроса, действительно, ведь, ну, сам знаешь, что греха таить, как бывает. Ну, например, с какой-то дамой что-то там чуть-чуть так, да, переусердствовал, она орёт, о-о-о, у меня кожа нежная, там начинают синяки останутся. А они же там действительно, вот, как сказала госпожа Ку-Ку, там так ее хватает. Так, по идее, может быть, вот все, что мы видим у фигуристок по телевизору, может, это их, не их кожа уже, а это одна пудра. А если пудру смыть, там вообще одна синяя тушка, это сплошной синяк.
1: Да, вопрос неординарный, конечно, Саш. Ну, что я могу сказать, что, конечно, не без синяков, я думаю, обходится, потому что бывают всякие там неслаженные движения, там и травмы бывают, и бывает, что и партнерша партнеру наносит, скажем, какую-то травму или там ушиб, и он неудачно там его хватает и кидает, конечно, но... Я хочу сказать, что, допустим, на приличном уровне, уже когда партнер и партнерша скатаны, то уже там настолько все отлажено и рассчитано, что, конечно, он ее берет за те места и кидает ее именно туда и как надо. И, в общем, стараются, чтобы было минимально таких вот синяков и повреждений, чтобы не было синих тушек. Но это имеет, к сожалению, место быть у партнерш, да, в общем, как и у партнеров. Причем они же катаются очень близко друг от друга, часто и коньком они наносят друг другу там такие ножевые травмы, там, и, в общем, и швы накладывают. Все это, конечно, происходит.
0: Но... А извини, пожалуйста, тут в этом месте хочу немножко тебя перебить. А вот для зрителей это заметно. Вот мы смотрим, вот он ее зацепил коньком. Как правило, она сразу перестает кататься. Или бывали случаи, когда она, дескать, мужественно до конца это все...
1: Нет, и обычно как раз пара продолжает выступление, и, в общем, несмотря ни на что. Поэтому для зрителя практически это не заметно.
0: Понятно.
1: Ну, если, конечно, это не какая-то серьезная травма, когда, скажем, там он роняет ее с большой высоты, или она неудачно приземляется с большой высоты, или когда, не дай бог, там коньком сильно попадает в какое-то такое болезненное очень место.
0: А скажи, вот для мужчин, как бы там понятно, чисто биологический возраст, а вот если... спортсменка, фигуристка, предположим,
1: комсомолка.
0: Да, собралась пойти в тираж, то есть размножиться, там ходит с брюшком. Вот после, так сказать, появления плода, после там выкормила, когда она там все там сделала, сцеживание, все эти дела, насколько вероятно возвращение ее в большой спорт? Или вот уже которые после тиража, вот они уже не возвращаются в фигурное катание?
1: Ну почему? Бывают случаи, когда возвращаются, но это все зависит, конечно, от физиологических, биологических особенностей организма, ну и от, так сказать, от желания. Если есть большое желание, то я считаю, что, в общем, это, конечно, это сложно, но реально возвращение, опять же таки, в большой спорт, и были такие случаи, в общем, они происходят не так редко, то есть катаются мамы и выступают, да.
0: Ну что же, если ты не против, следующий телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Слушаем, 203-19-22 номер нашего телефона. Вы можете позвонить и пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: У меня два вопроса к к Игорю и один к Александру.
0: Да.
5: Значит, вот я, к сожалению, не сначала слушаю вашу программу. Может быть, вы об этом говорили, если что, поправите. Значит, допинг и фигурное катание. Вот об этой проблеме немножко. Существует ли он? В чем он выражается? Вот. Второй вопрос. Интересно было бы узнать о фигурах, которые вот фигуристы вырисовывают в школе. То есть, допустим, ну, помните этот знаменитый момент из «Ну, погоди», когда волк, значит, вырисовывает коньками «Ну, погоди» слово. Возможно ли это? Какие фигуры вообще по сложности бывают? Вот. Может быть, кто-то сделал такую фигуру фигуристов, что ее теперь уже повторить нельзя, допустим.
0: Uh-huh.
5: Вот. И, Александр, у вас очень давно, в Монморасе, может быть, год, может быть, два года назад, вот из передачи в передачу читали то ли роман, то ли повесть какую-то.
0: Uh-huh.
5: Припоминаете?
0: Да, конечно.
5: Вот что это такое? Сохранилась ли она в записи? Может быть, она где-нибудь была напечатана?
0: Я понял. Вот
5: расскажите об этом немножко.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, про роман несколько позже. А вот я предлагаю, действительно, тема интересная. Допинг затрагивали, ну, косвенно, в плане состава льда, если ты помнишь.
1: Да.
0: Фальсификация льда. Действительно, существует ли допинг? Какой он?
1: Ну, конечно, допинг существует в фигурном катании. То есть что значит существует? То есть постоянно спортсмены после чемпионатов, они после официальных больших чемпионатов, они сдают тест на допинг-контроле. То есть это берется первые четыре места обязательно, и пятый участник берется по жребию. То есть не в зависимости от того, какое он место занял. Это может быть и десятое, и восемнадцатое, и тридцатое, там, первое место. То есть это идет жребий. Первые четыре номера обязательно они сдают допинг по всем правилам допинг-контроля. Вот. Ну, вот это вот то, что именно касается процедуры сдачи там допинга.
0: А и... вот сам состав, что это? Что нужно заглотнуть или нюхнуть?
1: Что имеет смысл, так сказать, в фигурном катании?
0: Да, чтобы не потерять, то есть там на бегун, понятно, на выносливость, там
1: вот,
0: боксер.
1: Ну да,
0: там,
1: ну, да, ну, конечно, значит, фигурное катание — это очень это сложно-координационный эмоциональный вид спорта. То есть, конечно, в первую очередь это психотропики. То есть это препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Вот они могут оказать большое воздействие на выступление, то есть оказать, ну, действительно, реально, потому что, скажем, применять какие-то там анаболические стероиды, как там в тяжелой атлетике или в легкой атлетике, или там в циклических видах спорта, просто нет смысла, потому что вырастает, так сказать, вот это вот, ну, ну, если так можно выразиться, тупая мышечная масса, которая...
0: Неизящная сила.
1: Да, то есть ты становишься сильный, но не координированный, а, конечно, фигурист в первую очередь. Фигурное катание — это в первую очередь техника. Это ты должен чувствовать свои мышцы, ты должен чувствовать свой вес, и вот эти колебания в весе, его нарастание быстрое или, скажем, падение, оно все время пагубно отражается на выступлении. То есть это нет смысла принимать такие препараты.
0: А в парном катании, в парном фигурном катании, вот анализ на допинг, он производится целиком у пары или у любого
1: партнера? Нет, один из пары просто также сдает, это тоже по жребию определяется, то есть тоже 4 первые пары, 5 по жребию, но или партнер, или партнерша, то есть это определяется жребием, один из них сдает.
0: А это что, как-то кровь из вены или что?
1: Нет, это моча.
0: Ага.
1: Сдают анализ, ну как, ну, на допинг мочу.
0: Понятно.
1: В фигурном катании. Может быть, я знаю, что в некоторых видах спорта уже сдают и кровь, потому что какие-то препараты не могут ловить только по моче.
0: Можно отказаться, сказать, я боюсь вида крови.
1: Но если ты не можешь отказаться, тогда у тебя там будут, скажем, брать ее лежа или там будут брать как угодно, чтобы, в общем, минимально нанести организму вред, но брать они обязаны, иначе результат не засчитывается.
0: И второй вопрос был касаемо фигуры,
1: да?
0: Самой, да, сложно. Действительно, реально ли, вот, например, написать какое-то слово прямо, ну, типа там, например, возьмем какое-нибудь простое слово, ну, например, нет, это не подойдет, это неприличное слово, ну, какое-нибудь слово.
1: Ну, какое-нибудь поприличнее выбери и скажи, ну, что ты.
0: Ну, например, слово, ну, мама, вот.
1: Да, это слово можно написать.
0: То есть прямо вот будет видно, правда?
1: Да, да, да, прямо будет видно мама. То есть, ну, большой мастер конька это сможет сделать на чистом льду.
0: А А вот какая-то из самых сложных фигур, которую никто не мог повторить, то есть как-то можно ее описать сейчас?
1: Ну, описать на словах, конечно, трудно, но вот я говорю ряд фигур, которые исполнял наш выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, который, в общем, выиграл первый олимпийский чемпион, выиграл в Лондоне в 1908 году Олимпийские игры. Именно он выиграл их, вот нарисовав такие фигуры, которые, в общем, никто не мог повторить. Это были очень сложные, интересные фигуры, действительно. Они отражены там и в учебниках по фигурному катанию, и в книгах.
0: Ну что же, прервемся ненадолго. И вопрос был третий, уже обращенный ко мне, если ты позволишь, я хотел все-таки на него ответить, касаемо вот романа, который там был. Действительно, этот роман читал его Игорь Бегемотов, но в самом начале первые, так сказать, главы этого романа принадлежали как бы конкретному автору, они были очень удачные, а следующее продолжение, оно было написано уже кем-то из подражателей, причем не самых лучших, и мы с Игорем, посовещавшись, решили, в общем-то, это дело прикрыть. Этот роман остался в записанном виде и, по-моему, на одном из компактов группы ХЗ. Он записан бонус-треком в конце, по крайней мере, его не самые плохие фрагменты, так что вот рекомендую. Вот. А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. А в каком году был этот чемпионат?
1: В этом году, в 96-м.
0: В 96-м?
1: Да.
0: Ну ты крут.
1: Да не по годам.
0: А скажи, пожалуйста, вот чемпионат мира среди юниоров. Я всегда думал, что такое юниор. Клинкор, знаю слово.
1: Вот, юниор?
0: Да, ну вообще, то есть я вот, по-моему...
1: Это во всех видах спорта есть такая категория юниорского, так сказать, спорта, которая в различных видах спорта ограничивается различными возрастными рамками. То есть если ты перерастаешь эти рамки по возрасту, то ты уже перестаешь быть юниором. А вот все, что входит в эти рамки, скажем, там, до 19 или до 17 лет, по правилам, да, то все это считается юниорами. Все они участвуют, скажем, в чемпионатах и первенствах среди юниоров. Mm-hmm. То есть они, безусловно, если они соответствуют, их мастерство соответствует взрослому катанию, они могут выступать и во взрослых чемпионатах. Но в то же время взрослые не могут выступать, естественно, в юниорских соревнованиях, если их возраст уже, естественно, вышел из этого. А вот все, что до определенного возраста, это все считается юниорский возраст.
0: Так, а слушай, а справедливо ли это? То есть, например, если какой-то грудничок там лет 13, ну так, нормально катается, но у него легче масса, он может вытворять то, что, например, там человек в зрелом возрасте, ты уже вроде так тоже парень-то взрослый, и он может да, тебя опрыгать просто за счет своей физиологии. Поэтому как бы...
1: Ну, понимаешь, Саша, ну тут как тут сравнивать, справедливо или нет? Конечно, в общем, справедливо, потому что ну, у одного одни преимущества, у другого другие преимущества, понимаешь? Допустим, он моложе, там, он легче, допустим, я там старше, но зато я, скажем, лучше там чувствую, владею коньком, понимаешь? А уже судьи будут оценивать, чему они отдадут предпочтение, скажем, его там вертлявости или там чьей-то там, скажем, гибкости или чьей-то техники. То есть, понимаешь, тем и хорош наш вид спорта, что он настолько многообразен и разнообразен, что, в общем, здесь могут соревноваться люди самого разного, так сказать, и возраста, и комплекции, там, и телосложения.
0: Ты знаешь, вот пока мы, так сказать, слушали музыку, по специальному каналу связи по сотовому позвонила наша постоянная радиослушательница Изабелла Генриховна Дудочка, и она задает такой вопрос. Я как бы хочу, чтобы моя внученька Аннушка была фигуркой, ну, в смысле фигуристкой, каталась, да. Вот. И с этой целью я уже сейчас вот своему ребенку привязываю коньки и заставляю его даже по квартире ходить на коньках, чтобы как бы она без коньков себя чувствовала неуютно. Вот скажи, пожалуйста, это хороший ли метод, на твой взгляд, или как-то перегиб?
1: Ну, Саш, тут тоже трудно сказать, перегиб это или недогиб. Я знаю детей, которые вообще так обожают коньки, фигурное катание, что они кладут их там под подушку, когда спят. Или, допустим, даже ложатся спать в коньках, а уже когда ребенок засыпает, родители во сне снимают с него эти коньки, понимаешь? А с утра скандал, почему, в общем, ребенок уснул в коньках, а как проснулся, а где коньки, понимаешь? Если, я считаю, что если это не напрягает ребенка, если это не действует там на его психику, нервную систему, да что угодно, хоть он может что угодно делать в коньках, хоть... То есть это, если он любит коньки, если ему нравится находиться в коньках, ради бога. Если нет, то, конечно, этого делать не следует.
0: А в принципе, вот ведь не секрет, что чемпион тоже мира по прыжкам с шестом Сергей Бубко, он везде приходит со своими шестами. Вот единственное, в метро его не пускают, но так он постоянно с собой
1: нет,
0: носит.
1: Нет, почему пускают? Просто там дополнительную плату берут с него постоянно. И вот это,
0: тоже
1: вот это
0: напрягает. А так он постоянно их носит.
1: И ну, правильно.
0: Что, конечно, конечно. Ну что же, предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
7: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости.
7: Доброй ночи.
6: Я вот хотел задать такой вопрос вот вашему гостю, чемпиону. Вот как он считает, все ли зрители, приходящие смотреть фигурное катание в зал, разбираются в нем? То есть, например, какая-то, допустим, тетенька, например, может прийти просто ради того, чтобы потом рассказать своим знакомым, там, где-то там у себя в ларьке, что там, вот, мол, я была.
0: Ну, это так, типа как в театр иногда да, ходят. Типа.
6: Главное, красиво очень, вот,
0: ага.
6: Что называется. Такой вот вопрос.
0: Спасибо.
6: Вот еще я хотел как бы выразить удивление вот, по поводу того, что вас, Александр, недавно показали в программе «Герой дня».
0: А что это за программа?
6: А, ну это, наверное, были не вы просто.
0: Да, я сильно сомневаюсь. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Действительно, Игорь, вот такой момент и такой вопрос тоже от меня еще как дополнение, может быть, несколько дебильный, но после того случая я как-то себя не контролирую. Сколько сейчас стоит билет на фигурное катание?
1: Ну, это вот это как раз вопрос очень сложный, потому что, к сожалению, фигурного катания вот, в частности, в Москве проходит крайне редко. Вот сейчас, например, сегодня и завтра проходит показательное выступление сильнейших фигуристов России в Сокольниках, в Дворце спорта, и сколько сейчас стоит билет, потому что, Саша, цены так меняются, все так скачет и прыгает, я не могу на этот вопрос ответить, а вот то, что наш, значит, радиослушатель задает вопрос относительно тетеньки, которая пришла, и ей вот просто нравится или не нравится, я хочу сказать, что фигурное катание — это такая область, так сказать, деятельности, я могу так даже вот выразиться, что нравится, и слава богу, неважно, зачем пришла тетенька, то есть это как бы ее личное дело, вот если она пришла, чтобы просто где-то там, так сказать, козырнуть или похвастаться этим фактом, но если она преследует эти цели, ну ради бога, если она пришла посмотреть там просто на красоту, даже ничего не понимая в фигурном катании, никто не говорит, что каждый должен разбираться в фигурном катании, зачем? Или вот там, никто же не должен разбираться там, скажем, досконально в музыке, да?
0: Или
1: вот,
0: почему там светит солнце.
1: Да, вот я, например, включаю, скажем, свой приемник с утра, вот мне либо музыка нравится, либо не нравится, вот либо там радиоведущий нравится, либо нет. Ну, я не обязан разбираться. Так же и здесь. Пришла и молодец. Нравится, приходи еще. Не нравится там, допустим, или приводи там знакомых, подруг, кому может тоже понравиться. Нет, значит, нет. И ты не должен, конечно, разбираться в этом досконально. Никто тебя, так сказать, к этому не обязывает. Нравится и приходишь.
0: А скажи, пожалуйста, такой опять же вопрос финансового плана. Но обычно в это время суток всех пробирает на финансы. Вот ты сказал, что там вот сейчас устраиваются вот соревнования, да, лучших мастеров России. Значит, билеты,
1: это
0: естественно.
1: Показательные.
0: Да, но тем не менее билеты продаются. А со сбора что-то получают спортсмены? Или это идет чисто, ну, куда-то фонд стадиона, фонд какой-то федерации? Просто вот у артистов как, типа, собрал зал на свое выступление, естественно, получаешь гонорар. Или здесь это не заведено в фигурном?
1: Нет, это тоже заведено, но это просто зависит от, так сказать, кто проводит, допустим, если это проводит федерация или там, то, в общем, деньги могут идти на федерацию, а уже дальше она распределяет, скажем, там, за аренду, сколько она должна там тому или иному спортсмену. То есть вот система такая.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Игорю Пашкевичу. И что-то мы забыли про его стейдж-менеджера Петра Капитоновича. Кстати,
2: я сейчас тут дорежу просто.
0: Вот, кстати, я просил бы вас этого не делать, потому что линолеум недавно постелили, и вовсе не обязательно заниматься его отдером. Так что вы, пожалуйста, прибейте назад. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Вот вы знаете, меня интересует такой сексуальный аспект как бы вашей работы. Вот скажем, допустим, если у вас присутствует как бы некий контакт с вашей партнершей, и вдруг вы будете испытывать некое возбуждение в тот момент, когда вы работаете с ней. Что вы будете делать в этот момент?
0: Спасибо. А можно я немножко дополню, если ты позволишь? Просто недавно общаясь, как они себя называют, балетные, поговорив, то есть люди все очень добрые такие, вот как бы и они друг про друга говорят такие вещи, типа, то есть, естественно, вопрос тоже возник, как, дескать, они выходят из этих ситуаций, потому что там контакт тоже очень плотный, они говорят, да мы, говорит, ненавидим, вот вообще там после какого-то крупного выступления ненавидим противоположный пол, потому что там и потеешь, и как-то ассоциации не очень хорошие. Но это вот то, что мне рассказали. Может быть, тут по-другому.
1: Я, так как я занимаюсь только одиночным фигурным катанием, вот, а не, к сожалению, ни парами, ни танцами, или, к счастью, там, к моему. Но в любом случае, конечно, никаких неприятных ощущений там женщина или девушка у меня вызывать, во всяком случае, не было таких случаев. И... А так как нету такого близкого контакта, то, естественно, от этого возбуждения я еще не испытывал. И вот, в общем, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, так как, в общем, я специалист только одиночного катания. Да, когда там люди сидят метров за 50, первый ряд на трибуне, чувствуете от них возбуждение.
0: Нет времени там.
1: Да, да и не до этого, честно говоря.
0: А скажи, вот ты, например, катаешься, да, вот у тебя там выступление, ты весь напряжен, глаза-то у тебя открыты, даже не закрыты, ездишь глаза. Да. Ты видишь там лица людей на трибунах, типа, или ты для тебя они сливаются вообще? То есть ты можешь по их там выражениям лиц определить их эмоции? Или просто этого как бы не отслеживается?
1: Нет, я могу определить, конечно, и в определенные моменты, скажем, программы, потому что бывают такие как бы паузы, остановки, то есть музыка идет, а спортсмен остановился или там, скажем, сбросил там скорость, и все это, в общем, просматривается и прослеживается. Но это в основном, конечно, в показательных выступлениях, и ты даже можешь чувствовать, публике нравится или не нравится, допустим, твое выступление. Ну, а в турнирных выступлениях, конечно, там в основном не до этого. Там настолько велико напряжение. Конечно, ты видишь лица, но уже даже не задумываешься о том, вот, как и что.
0: А скажи, пожалуйста, вот, собственно, это же достаточно большое поле, на котором катается фигурист, да? И люди, которые...
1: 60/30 стандартный каток.
0: Ну, большой.
1: Да, тоже. Конечно.
0: А люди, которые сидят там высоко, они как бы видят только маленькую фигурку, которая ездит по льду. Это тоже, конечно, красиво наблюдать, но, тем не менее, как ты относишься к этому новшеству, о котором ты мне рассказал в приватной беседе, что теперь фигуристам будут закреплять специальный шарнир и линзу перед лицом, чтобы было видно лицо выступающего фигуриста даже зрителям сзади. Ну, то есть увеличение, так сказать, головы и лица вот визуальное. Вот не будет ли мешать эта линза катанию?
1: Ну, видите ли, раз уж приняли такое решение, значит, я думаю, оно тоже имеет какой-то смысл. Наверное... В общем, если спортсмену это как-то не мешает и не сбивает его с выступления, то это имеет право быть в фигурном катании это перспективно?
0: Почему ведь обоюдно удобно, потому что он же тоже сквозь эту линзу видит трибуну в увеличенном виде. Но это опять же пошло от ГАИ, ведь теперь вот лобовые стекла автомобилей делают из увеличительных стекол, чтобы сотрудник ГАИ издалека видел вот одно лицо во все это. Ну и лицо соседа вместо маленькой головы, поэтому, видимо, удобно как-то.
1: Ну да, в этом есть, конечно, смысл. Ну, я думаю, что это и перспективно.
0: Конечно. И особенно, кстати, это серьезно поддержит вот стеклопромышленность. Она сейчас вроде в упадке.
1: Да, конечно, определенно и увеличится количество и госзаказов, и отдельных частных лиц. Вот, скажем, мой стейдж-менеджер очень интересуется, он изучает уже, он наладил контакты с ведущими.
2: Да, кстати, хамелеонские вот эти линзы очень будут популярны в следующем полугодии.
0: Угу, в квартале.
2: Да, затемнение, хамелеоны, все вот эти прелести, которые так любят наши автомобилисты, они перейдут и на фигурные вот эти линзы. Вот, то есть, в принципе, даже на каких-то показательных выступлениях будут, там же все время применяются какие-то вот прибамбасы, как у вас принято говорить. Вот как в Запорожце есть такие занавесочки на заднем сиденье, очень милые, так и каждый может себе сделать нечто подобное. Вот, и прям откататься вслепую, и все будут очень...
0: А дворник какой-нибудь закрепить?
2: Дворник? Ну, это...
1: Подождите, дворник он тоже должен обязательно быть, потому что это все может потеть, это же...
2: Конечно, заплевываться.
1: Заплевываться нет. Извините,
2: я имею в виду снаружи.
1: Мы не на Садовом кольце находимся, да, а все-таки в зале цивильный вид спорта происходит. Нет, может запотеть от перепада температур.
0: А изнутри может быть заплев. Вот в момент произношения фразы «я смог». Ну, то есть вот он катается.
2: Саш, ну, может быть, и снаружи. Саша, вы проезжаете мимо трибуны, и какой-то... Так в лицо плюнуть не каждый решится, а вот на стеклышко — милое дело. Вот, так что тоже ведь существует такая опасность. Вот практика
1: дворники
2: покажет.
1: Нужны однозначно. И габариты.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Игорь, вот скажи, вот ведь я знаю, что как бы насчет стекла действительно не поспоришь, ну, ввели, поскольку вид спорта массовый, то есть достаточно зрелищный. Ну вот, но я знаю, что все спортсмены резко просто восстали против вот этой идеи, что одевать еще шлемы защитные, хоккейные.
1: Ну, это да, потому что, видишь ли, прическа, она является частью и костюма, и вообще она подходит там под стиль спортсмена, под его имидж, и, конечно, одевать шлемы. Шлем — это значит равнять всех к одному, понимаете, да?
0: Конечно.
1: То есть просто... все в шлемах, допустим, неважно, синий он или черный, но, в общем, шлем он и шлем, то есть это обкрадывает внешний вид, понимаете, и уже не так ярко это все смотрится. А так у каждого своя, у каждой девочки своя там причесочка, заколочка, там химия или я не знаю. Там...
0: Все-таки как-то...
1: Конечно, имидж... да, это обкрадывает спорт в целом, шлем.
0: Ну что же, послушаем, если ты не возражаешь, еще телефонный звонок 203-19-22, и Игорь Пашкевич ждет ваших вопросов. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Доброй ночи, Игорь, Александр и...
0: Петя.
2: И я.
9: Петр.
1: Капитонович.
9: Капитонович. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Вот хотел с вами поделиться... одним вот грустным довольно случаем, ну, который, ну, не столько грустный, но он вообще показательный довольно случай для такого рода вообще. Ну, не важно, что я сейчас
0: сказал. Да, ну вы говорите, мы слушаем. Да.
9: Я просто как-то... Мне трудно говорить.
0: Ну, так, может быть, вы соберетесь и еще перезвоните. Ну, давайте, вы соберитесь с духом, перезвоните и расскажите вас случай, а мы, Игорь, послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Ой, я слышу сейчас, я сейчас нахожусь сразу на работе.
0: Угу. Но мы слышим, там звон наковальни стоит, да?
10: Нет, у меня стоит Panasonic, я сейчас работаю в охране.
0: А, понятно.
10: А сам я бывший инженер связи, электрик.
0: Угу.
10: Вот я сейчас даже себя слушаю по телефону. Извините, пожалуйста, сейчас идет фон небольшой.
0: Да.
10: Потому что у меня рядом Panasonic.
0: Ага.
10: А вот вы очень много говорите.
0: Угу.
10: Понимаете? Это все рассуждение. Ой, виноват. Это все рассуждение, простите, пожалуйста. Одну минуточку.
0: Да-да-да. в большом помещении стережет. У тебя склад, наверное, какой-нибудь. Эхо такое. Ушел куда-то. Сейчас придет, наверное.
2: Ждем.
10: Вы знаете, я отключил его сейчас. А то идет сильный фон.
0: Да, мы тоже заметили. Вот.
10: У меня будет к вам большая просьба.
0: Да-да-да.
10: У вас вот непосредственно передача сейчас в данный момент о чем? Непосредственно о коньках или о жизни?
0: Ага. Вы знаете, в принципе, о жизни на коньках.
10: А, о жизни на коньках.
0: Да.
10: Тогда давайте с вами вместе вспомним наших бывших заслуженных спортсменов.
0: Давайте.
10: Давайте. И если можно, вот поднимайте, я вот даже плакать хочется, понимаете?
0: Угу. Ну что же, спасибо. Вы как бы уж поплачьте вдоволь, потому что как бы на людях это обычно искренне не удается сделать. Ну что же я могу? Я не могу прокомментировать этот звонок. Игорь, у тебя есть какие-нибудь мысли?
1: Ну, конечно, если